0: должна быть, судя по названию.
1: Я думаю, что не стоит.
0: Не стоит. Ну, да. Все, тогда играй то, что считаешь нужным, да.
1: Ну, вот так вот сразу две подряд без перерыва, да?
0: Да.
1: Будем, не
2: стоп.
1: Будем.
2: Стоп.

Аминь, прошептала земля в печали, когда его гроб в нее опускали. Аминь, прошептала короткое слово, а может, какое другое слово, но не кричала, вот что бесспорно, да и он ведь тоже молчал упорно. Земля с человеком была заодно, а больше об этом нам знать не дано. А это французский поэт Гильвика, перевод Мориса Вахсмахера. И сразу следом тоже совсем грустные песни. Я спросил, мне не разрешили петь здесь.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня Алексей Заев, чей голос вы сейчас слышите, Илья Шаповалов, и Андрей Горохов, который сегодня выступает в качестве аналитика. Кстати, анализы не обязательно присылать нам, потому что сейчас у нас лаборатория временно закрыта, но все ваши анализы хранятся, и мы обязательно, в общем-то, пришлем вам уведомление. Вот интересный цыпленыш зашел и интересную тему предложил. Раскрыть просят механизм действия рекламы на сознание рядового потребителя. Реклама, если расположена на бортах общественного транспорта, и вот данный транспорт попал в ДТП. Есть ли у вас какие-нибудь мысли? Дело в том, что...
1: Есть.
0: Давай, рассказывай, Леша.
1: Сразу в 15-ю больницу. Я даже могу порекомендовать кого с такими вот сообщениями.
0: Нет, а ты, кстати, как-то, по-моему, очень несерьезно относишься к затронутой цепленящим теме. Вот,
1: наоборот, очень цепленно.
0: Представим себе, вот, например, люди, вот вас я нашел сидящими на автобусной остановке. Мимо проезжает огромное количество автомобилей, там, каких-то транспортных средств, на бортах у которых расположено, там, дескать, там, покупай, или там, реклама радио и так далее. Это уже примелькалось. И многие сейчас вот рекламные компании, конторы специально провоцируют, скажем так, ДТП с целью привлечения внимания вот общественного сознания.
1: Саш, я не успеваю следить за твоим.
0: Ну тогда давай спросим мнение Андрея Гороху.
1: Вот
0: я
1: да.
0: вижу, как...
1: аналитик уже, да. психоаналитик еще.
0: Андрей, у тебя есть какой-то комментарий к данному?
2: Давайте так, я вам даю комментарий, вы мне даете успеть хотя бы один раз.
0: Безусловно. А можно прямо сейчас это?
2: Потому что меня немножко ломает. Я настолько не привык сидеть в роли... В роли зрителя, да, но в роли психоаналитика.
0: Ну, ты прокомментируй, может быть, все-таки интересно узнать твое мнение. Мы, кстати, об этом спросим у нашего следующего гостя, потому что тема затронутая вот цепленящим очень серьезная. Это действительно не шутка, Андрей, на самом деле, да.
1: Но... больше всего волнует вот это вот. Часы, не, ну вот часы это... которые 23, 52, 25 показывают.
0: А у меня 24. Ты выиграл, с меня рубль. Ну что, Андрей, будешь комментировать?
1: Или пойдешь бить бутылки.
2: Я не буду комментировать, я просто скажу с самого начала то, что не ты нас нашел на остановке.
0: Ну, в принципе, да, ты меня нашел идущим мимо.
2: Не то, что идущим мимо, я вижу, парень катится по дороге.
0: Я упал, тоже с лошади. Естественно, я пытался смягчить удар, что каскадер ловко перекатится через спину и встать на клумбу.
2: У тебя было немножко глуповатое лицо. Я лучше ребятам не стал говорить о том, что Шура совершенно в нелепом положении, и сказал, а вот он идет, его только что подвез Мерседес. На самом деле он выкатился вообще, ну просто из подворотни.
0: Весь пыльный был, ну такой грязный, побил все предметы, которые при мне были.
2: Вот, и все, в конце концов, довольно сносно смотрелось.
1: Предмет еще перепутал, да. побил-то другой человек.
0: В качестве амортизатора послужил такого, ну, морального для меня, да, я тебе благодарен. Да. Ну что, может быть, послушаем какую-нибудь композицию в исполнении Андрея Горохова?
2: Можно, Илья, я немножко...
0: Да, если можно, ты вот данный микрофон, это вот подсоедини туда, пожалуйста, спасибо. Ну вот, когда Андрей возьмет, да.
1: Можно я буду хохотать иногда?
0: Мы тебя выключим из эфира сейчас.
1: Жалко же.

0: Это была песня Андрея Горохова. Я так понял, новая, потому что до того я, например, ее не слышал.
1: Я тоже.
0: Вот постоянно люди волнуются на тему. Вот Илья заходил, сейчас спрашивал, как повлияет переход на зимнее время.
1: Не он заходил.
0: Нет, другой там такой дедушка совсем. Как повлияет сегодня вот переход на всякое зимнее время, на длительность нашей программы. Также меня просят, пользуясь служебным положением, перевести часы на 2 часа назад. Вот мы это, конечно, сделаем, но потом с утра придется вернуть это. И как влиять она никак не будет, потому что я все равно уйду раньше на 2 часа. Вот вопрос к Заеву и Волкову. Но Волков сегодня не смог прийти. В каких вес, спрашивает, в общем-то, вы раньше играли? Какую музыку вы слушаете? Читали вы книгу мою, книгу Александра Лаерского «Хомяки в неволе», спрашивает Ангелина Вовк. Я, к сожалению, не мог вам подарить данную книгу, поскольку сейчас кризис в стране. И
2: тем была... более у меня день рождения был 21 число.
0: Тогда я тебе преподнесу рукопись, ладно?
2: Будь так, там, бобр.
0: Там, кстати, мои иллюстрации, там нарисованы замечательные хомяки в графике. Ну, вот. Понятно. Но это я что-то хвастаюсь и хвалюсь, в общем-то. Ну, тем не менее,
2: ну,
0: да.
2: В общем, мог бы что-нибудь подарить. Ну, так ты воскресенье у меня был день ангела, значит, в среду день рождения.
0: Да.
2: Да.
0: Когда у человека...
2: Да ты не плачь.
0: Когда у человека день рождения, я чувствую, как к нему подкрадывается...
2: Старость.
0: Во-первых, немощность, нищета, беззубие и, в общем-то, выпадание прямой кишки. Поэтому я никогда не поздравляю людей с днями рождения. Вот. И сам свои дни рождения не
2: праздную. Мог
0: почему,
2: бы сделать хотя бы.
0: К чему приятное пусть и сделает твоя женщина.
2: Ага.
0: Ну ладно, давай.
2: Какая из всех...
0: Композицию, может быть, твою послушаем.
2: Композицию. Ну, а что-то все какие-то мрачные.
0: Ничего.
2: Ну, какая разница.
0: Вот я тоже люблю нюхать полиграфию. Вот Андрей Горохов нюхает сейчас полиграфию. Знаешь, нет, я правда. То есть, во-первых, я раньше любил вот в детстве запах свежих газет. Читать я до сих пор не умею, к стыду. Вот, но пишу. Вот да, писать умею, заметил, читать не умею. Знаешь, как бывает, люди, например, по-английски, вот они понимают, что им говорят, а сами говорить не могут. Или там, я говорю, читать по-английски могу, а разговаривать не умею. Вот у меня писать я умею, читать не умею, и только нюхаю. А поэтому вы не обращайте внимания, что у меня такой распухший нос. Это ничего.
3: Да. Слушай, а ты не мог бы добавить высоких на вот этот микрофон? Или ты не знаешь, как?
2: Не, или на любой.
0: А, сейчас я сделаю. Я просто лучше уберу низких.
3: А то я пел, подумал, что гитара звучит гораздо ярче.
0: Безусловно, потому что гитара сделана руками мастера. Я не то, что в твоего папу как бы кинул камень в огород. Я как-то неловко.
3: Ладно, я лучше полиграфии понюхал.
0: Ну что, Алексей...
4: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Вот так вот.
1: То есть это такая внезапная концовка в традициях причем... панк-рока.
0: А, да нет, это вообще как-то в традициях Марка Боула. Чего я тут блеял, сидел-то?
1: А вот тут заходил человек, не представился, передает, говорит, привет Васе и Сереже из Лефортово и из Митина. То есть они как-то дислоцируются, в общем, раскиданы по всем городам. И такая телега, ваше радио, мне очень нравится. Уважаемый, я никогда не куплю радиостанцию, которая не будет не нравиться вам. Я покупаю только хорошие вещи. Я петь сегодня не буду, потому что у меня-то времени эфирного хоть отбавляй. А вот наши гости, они, в общем-то, не так им богаты. Вот, ну что тут еще? Вот эротическое просят исполнить в стиле «Дети хоронят коня». Но это я так про себя что-то сказал.
0: Да я не понял.
1: Да нет, это не обращай внимания. Александр, с вами сегодня...
0: А с твоей стороны это эротическое вообще про коня?
1: Все, что я, то эротика. Александр, с вами сегодня отличные пацаны. И даже один врач из 15-й. Не играйте на пятиструнке шестерней, мы уже спим. Это из соседней просто комнаты прислали, я знаю.
0: Из палаты, я знаю.
1: Да, вот, кстати, тут спрашивают насчет того, со странное сообщение было, что, дескать, копытные собираются в МДМ, и как мы к этому относимся. Я со своей стороны очень хорошо отношусь. Дело в том, что у одного средства массовой информации день рождения как раз вот в плане средств массовой информации, я присоединяюсь и поздравляю. Я считаю, что данное средство массовой информации очень, очень хорошее. Я постоянно его слушаю, и мне нравится музыка, которую они транслируют. Так что привет копытным данным. Что еще? Что еще? Вот хороший очень заходил тут человек, шепнул. Очень хорошо, говорит, спел Андрей Горохов. Очень хочется что-нибудь в его исполнении. Он пел интонационно. И дальше шепнул. Привет, говорит, любимому Лаэрскому. Я думаю, что это женщина, скорее всего, послала. Они пожимают по друг другу
0: руки.
1: Может быть, ты что-то еще, какую-нибудь композицию? Как ты? Твоя тушка готова?
0: Он уже тут сразу стал двигать микрофон.
2: Нет, я, честно говоря, мне хотелось бы очень послушать Лешу, потому что я никогда до сих пор вживую его не слышал.
1: Ну, я как-то...
0: Обычно в мертвую как-то.
1: Ну, давайте-то Алексея Изаева послушаем. Не будем терять времени. Друзья, не будем терять времени. Его у нас очень мало. Нет, я это не к тому, что я вас выгоняю. Мы, конечно, еще будем тут пребывать. Просто я к тому, что чем больше песен, это же история.
2: Так я к тому, что я не отказывался. Я просто... Я хотел сначала про Лешу рассказать.
1: А то есть ты хотел так покапризничать?
2: Да, пококетничать, а потом уже сдастся.
3: Пококлетничать.
2: А тут на тебя обломали.
0: Да, а ты думал, что мало того, что разбил две бутылки водки, еще теперь...
1: Это ж салют был, Алексей.
2: Девичий, ты че? Безалкогольной водкой.
0: Ну я должен пошутить как-нибудь микрофон. Ты не сильно там себе микрофонов понаставил?

0: Дрожи аутсайд. Не ожидал, да, что так закончится?
1: Хорошая песня, мне она правда понравилась. Андрей, действительно хорошая песня.
2: А ты знаешь, я перевел аутсайд, это как бы на обочине, да, Леш? Mm-hmm. Да?
0: Ну, можно и так.
2: А как надо?
0: Да вообще... Понимаете, тут
1: двояк вот сейчас в данный момент вот смысл, например, на обочине, да, вот слово, он подразумевает расперды, потому что на обочине
2: слово
1: находится...
2: Это, я не понимаю, почему-то слово ты переделываешь в мужской род, слово «он».
1: Он. Почему потому что там находится, там, потому что род. На обочине находится он, в том числе, там, скажем, мощный супермаркет. Вот, и в данном случае находиться на обочине весьма нехило. Там можно купить окорочков, водки.
0: Разбив две можно еще.
1: Да, но тем не
2: менее. Я же уже принес свои извинения. Сколько можно? Тем более оплатил следующий.
1: Сколько, во-первых, их намеков?
0: Во-первых, скажем так, не ты их принес.
2: Я их нес.
1: Дима тут заходил. Дима спрашивает. Алексей говорит, собираешься ты что-нибудь записывать после общих частностей? Ну, так и экскурс, знаешь, то есть вопрос сам по себе.
0: Слушай, я несколько в России, а кто, что?
1: Что, не знаешь, значит, не собирается.
0: Собирается немедленно, и... а что?
1: Да
0: а
1: ничего страшного.
0: Так мы их можем просто спеть.
2: Разволновался.
0: Я просто в неожиданности.
1: Вот тут это, говорит, слип-маты человек забыл некий, его выкинули из МДМ. Что такое слип-маты, кто мне скажет?
0: А что такое МДМ, интересно?
1: Вот, Саша, когда, говорит, я сообщал о копытных, я имел в виду тех, что в лосинах и свитерах. А если тебе нравится их уровень, то тогда... Сейчас тут ой. То тогда поставь Иосифа Кобзона. Спасибо, Руконогов. Вот пришел сейчас, такую телегу мне прогнал. Уровень нравится. Я что, по уровням? Я же не гири, там, это, которая там как-то у Галича гиря говномера, покуда это самое. Да, ну что, у нас, кстати, вот радостное сообщение. У нас пошли, наконец, часы. Если вы заметили. Вот.
0: Да, кстати, вот. Уже без 3:12.
1: Есть ли какая-нибудь у вас пьеса, которая длится 4 минуты? Я думаю, что мы еще задержимся, потому что не так много было спета. Еще послушаем Андрея, вполне вероятно.
0: Если захочешь, если не будет больше.
2: Еще надо очень попросить.
1: Или послушаем...
2: Музон. Нет,
1: давайте послушаем лучше тогда.
0: Давай, да.
2: Аудиозапись?
0: Аудиозапись.
1: А у тебя есть 11 аудио?
0: 11 номер, можешь поставить?
1: А у меня есть видео, не могу.
0: Ага.
1: Да поставлю. Вот так, поставлю. Что, мне жалко, вот. Что ли?
0: А то я так обижусь.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: столицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым и широчайшим в плане души, что в гостях у программы «Монморальность» сегодня Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов – лидер группы «АДО», Алексей Заев –
2: просто лидер.
1: Просто лидер. Он да. Сегодня в желтой майке. Это такая у меня тупая шутка. Да.
2: Потому что слово «жёлтый» сразу она как-то...
1: И сейчас готовится к своему выступлению. Мне, кстати, предлагали работать спортивным комментатором.
2: Да выступает, кстати.
1: Андрей Горохов, ты вот...
2: Может, я пока «Битлз» пойду?
1: Послушай.

0: Тем временем, пока пел Андрей, тут заходил человек по фамилии Блумберг и спросил: Саша, говорится, правда ли, что твоя тушка застрахована каким-то крупным швейцарским банком на очень большой прайс? Подтвердили, опровергли. Да, реально, моя тушка была застрахована на 50 тысяч американских долларов, но срок страховки вышел в связи с кризисом.
1: Мы только что их потратили, по-моему.
0: Да, мне пришлось заняться членовредительством, как раз вот один из его этапов и созерцали вы, когда вот мы встречались на улице, дабы получить страховку эту. Вот Алексей шепнул мне: Настя, у вас очень приятный меццо-сопрано. Я, говорит...
1: Да,
0: ну вот я вот...
1: Это женский голос такой.
0: Да, ну я же говорю: Настя, сказал, я, говорит, полюбила вас навечно, так что она будет ждать тебя у выхода.
1: У выхода где?
0: Ну, где у любого выхода? Что ж ты такой?
1: То есть, откуда бы я ни вышел?
0: Тебя будет ждать Настя. Ну, я думаю, что сейчас мы послушаем твое меццо-сопрано.
1: Я слушаю. Может быть, я уже тогда просто свалю?
0: То есть, кого ты свалишь-то?
1: Пойте петь.
0: К выходу. К выходу пойдешь, да? Ну, ты бы из окна сперва выглянул, потому что надо как-то подстраховать свою тушку. Ведь не всякая Настя, она, в общем-то... Ты зачем убил насекомых? Нет, вот приходит человек, да, как в гости ко мне в квартиру. Я тут в радио играю, забавляюсь, понимаешь, это убивает просто насекомых, не спрашивает. То есть, может быть, это вот, я вывожу их, может, специально. То есть, может быть, я член Гринписа. Может быть, я сейчас обижусь и уйду.
1: А знаешь, как... Как эти сказали-то? Однажды вечером это самое... Они сказали: член, извините за выражение. Ну, короче, сейчас
0: какой
1: мы...
0: Какой каламбур. Ну что?
2: Леш, ты лучше пой.
0: Да.
2: Мы за тебя все скажем.
1: Лучше не разговаривай, я знаю. Для Насти песня.
3: Которая ждет выхода.
1: А, да, кстати, которая ждет выхода. И, собственно, неожиданно. Ты не подставляй туда себе, там у тебя тут звуков нет. Песня на самом деле очень печальная и посвящается умершему бас-гитаристу, на самом деле.

0: Сергею Гришину посвящен.
1: Александр, мы просто ваши фэны. Ну, это имеется в виду и ваши тоже. Шлем привет от...
0: Видимо, это Алексей имел в
2: виду. Ой, морда. Он сам все это придумает, сообщение.
1: Нет, можешь вот прочитать. Я прям дам тебе лист.
2: Бэджер, между прочим, обычно пикает.
1: А у меня он игрушечный. А тут дальше. Громоздкий поцелуй от Ани. Представляешь, от Ани громоздкий поцелуй. Мне нравится эта формулировка. Вот интересный тут там... Тема. Вот дядя Федор спрашивает. Саша говорит, у меня начали расти зубы мудрости, а все по-прежнему называют меня слабоумным. Что делать? Но я, со своей стороны, посоветовал бы дяде Федору чаще вот эти бивни мудрости обнажать на людях, чтобы как-то видели, что человек уже взрослый и серьезный, на мой взгляд.
2: Во-первых, иногда люди носят очки.
1: Ну да,
2: абсолютно ничего не значит, что там с этих...
0: Я перестал все.
1: Что там как-то что-то есть внутри, да?
2: Лёшка так комплексует, он все, что бы мы сегодня ни говорили, он принимает нас на свой счет.
1: Защищается, ну, даже когда на него не нападают. Смотри, человек пьет из бутылки, в которую ты, Андрей, сделал это. Попал, да? У нас тут шутка такая.
0: Опа! Ой.
1: Ну что, следующую пьесу, может быть, послушаем.
0: Давайте, какой, прощай. А как она?

0: могу в таких тональностях петь.
1: Ну что, Алексей?
0: Весь я.
1: Ну, мы чувствуем, но мы уже это самое включили обдув. То есть ты не волнуйся, у нас специальные беруши для носа, поэтому запах нас не сильно беспокоит.
0: Я думаю,
1: потей на здоровье.
0: Не-не, да. Я думаю, что обдув, но надо выключить. А просто дело в том, что...
1: Выключен, да? То есть ты боишься подхватить, значит, воспаление легких. Значит, мы заботимся о своем здоровье, называется, да? Вот так, да?
0: И так. Угу. Дело в том, что когда происходит обдув, то пахнет ты еще больше.
1: А, вот об этом я не подумал.
0: Вот я о чем говорю.
1: Кассета кончается. Ну, какая-нибудь, если есть коротенькая пьеска прям. А потом я переверну.
2: Дело не в слушателях, а в кассете.
1: Или давайте сделаем так. Давайте сейчас прям прервемся,
0: давай,
1: послушаем
0: пьеску. Да, вот. Заодно.
1: А заодно сейчас обдув.
0: Уберем. И сейчас ты будешь как бы опять врать насчет того, что тебе на игрушечный плеер там приходят какие-то сообщения.
1: Ну, приятно же, знаешь. С песней слушаем в исполнении Алексея Заева. Уже студийно.

0: замок. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов является лидером группы «До». Алексей Заев сам по себе вроде как лидер, певец. Да. Лидер, да.
1: А Шаповалов, он вроде как лидер всех.
0: Да. Ну, сейчас, такое? Я так понял, поэтическая минутка настала у нас. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Пяти минутка.
3: Как из нас прет сейчас, да? Фонетически мы очень сильны. Алексей, хорошо, пожалуйста. Саш, давай посерьезнее.
1: Значит, стих очень серьезный. Называется «Милитаристическое».
3: Подожди, «Милитаристическое»?
1: «Ское», да. Дело в том, что, знаете ли...
0: Можно я четверостишие предупреждаю?
1: Да, да, да.
0: В маскировочном халате и с большим кустом на каске кто-то жопой шевелит у меня на огороде.
1: Теперь мне вот...
0: Теперь ты начинаешь.
1: Да. Хорошо. На самом деле это очень сложный стих, так как я и так мрачный.
0: Спасибо, Алексей.
3: Попытаемся все-таки понять.
1: Я закончил.
0: Все? Что-то о песне?
1: В мирное время я бы вам всем показал, а нынче война. И не время для пустяков. Вот для отправки на фронт покидают вокзал тысячи тысяч таких же, как я, мудаков. Мы разгромили свой старенький военкомат. Патриотических чувств не сумев избежать, нам

0: Да гармонь. Скоро атака. А значит, и куча мала. Отпуск у нас 40 дней. Я приеду домой радовать собственной доблестью вражеский тыл. Выпью сивухи и вдруг залюбуюсь тобой. А в мирное время я бы тебя убил.
1: Ну, слушай, Саш, по-моему, неплохо, верно?
2: Неплохо.
1: Благожелательное впечатление осталось.
2: Очень недурно.
0: Да, главное, это психиатрическая больница все сочинялась.
2: Поэтому... Тут вот заходили братья меньше и сказали, что им не нужно сообщать о переводе вашего и нашего времени. То есть они сами все соображают. Вот Шурик интересуется нас, как я отношусь...
0: Твой игрушечный плеер вот этот вот.
2: Плеер. Все, что на П, то, в общем-то, у него игрушечное.
0: Ну, другое просто неудобно.
2: Будьте здоровы, это я сам себе. Спасибо.
0: Как спрашивают вы?
2: Относитесь
0: просто
2: к жизни на окраине, на отшибе, и с приятелем мне свежий воздух спрашивают. Я специально завожу канистры такие с воздухом из города Норильска себе, чтобы как-то иногда вот ностальгию по... Что, Андрей, ты потерял чего-то?
3: Мобильник свой.
2: Да, его уж давно сперли. Ты знаешь, и все. Уже позвонили.
0: Саш, есть другое слово совершенно.
2: Да.
0: Ну, мы с тобой потом это обсудим.
2: Ну что, вернемся, наверное, к прослушиванию ваших композиций музыкальных или про свежий воздух порассуждаем. Ну, знаете, Алексей потеет сильно, поэтому ваш вот этот вот вопрос, он как издевка сейчас звучит, Шурик.
1: Да не, ничего, мы как-то еще...
2: Будьте здоровы.
1: Терпим еще. Ну, вообще, он хорош, конечно. В плане попотеть. Это вообще труба.
2: Будет кличка у него теперь «Цыпленок табака».
1: Почему?
2: Не знаю, так что ты в голову уступил. Вы не обращайте на меня. Нет, все, не будет.
0: Огромный привет трубе. Я думаю, что он сейчас слушает. И вся квартира у меня...
2: В кучах мала.
0: Ты ошибаешься.
2: Извините.
0: Даже...
2: Мне очень стыдно.
0: Вся квартира, прости, Леш, в крови того самого трубы, который сказал мне, сегодня позвонил, сказал, слушай, мне так, говорит, так плохо.
2: Я так понял, что у трубы вы просто трудные дни какие-то сегодня, критические, что ли, так? Пускаешь к себе домой кого ни попади вообще. Зачем ты ударил по щекам гитариста? Ты сколько, 4 раза по репе дал? Поднимите его.
1: Ничего, не он привык.
2: А, ну я смотрю, такой мозолистый парень. Мозолистое, мощное лицо.
1: Ты знаешь, Лёшка, он побьет, а потом...
2: Потом какой ласковый становится, да, заботливый, лечит.
1: И подарок хороший.
2: Подарок, да. Ну что, Алексей, песню, наверное, надо исполнить.
0: Что за слово такое «песня»?
2: Песня. Пой.
1: Леша, можно заказ? Ты не помнишь с Мондо Ганду? Я даже попробовал тебе, может быть, построить что-то там. Нет, да не получится, жаль.
0: А понимаешь, дело в том, что он не помнит.
1: В принципе, можно петь один этот рефрен.
4: Она на компакте.
2: Давайте вживую. Ну, с компактом мы успеем.
0: Идите вживую. Там же есть она записана, может, ее поставить.
2: То есть ее ставим.
0: Конечно.
2: Как ты... А, слушай, кстати, засада не считывается. Он так ждает вживую. Правда, вот я вот все не считывается. Давай. Не капризничай. Давай, песню. Давай вживую. Давай. Не капризничай. Давай.
0: Что там?
2: Это я так просто разговариваю.
0: Да нет, мы
2: просто... о своем, извините. Извините, Алексей.
1: У них просто программа из 283 песен, они выбирают.
2: А какую вы хотели, ты сказал?
0: Умная эротичная.
1: Мондо Ганда. Это самая музыкальная песня.
0: Ну, принципе... А вот, допустим, такой вот стих такой. Ты же знаешь, как бывает, жизнь то лупит, то простит, убивает, убывает, а потом его воскресит. Вот такой.
1: Опять неплохо.
2: Не дурно.
0: Да? Да. Хорошо. Я думаю, что если бы это было дурно, я бы это и не читал.
1: А мы бы и не слушали.
2: А мы бы и не стали слушать.
0: Так вы, главное бы, а там всего 4 строчки, вы бы не успели выключить.
1: Не, мы бы тоже заговорили на втором слоге.
0: Ну, у меня девушка ждет там внизу.
2: Песню пой.
0: Да, перед выходом. Давай.

вздрагиваешь. С ничего от балды до дерева дотрагиваешься во избежание беды.

0: тут просто произошли комментарии со стороны.
1: Нет, я просто хотел, чтобы немножко помягче играл, поскольку ты, у тебя динамика пропала, пение.
2: Это во-первых, а во-вторых, ты...
0: Да, я потому что тебя слушал, поэтому, конечно, какая там динамика.
1: Ну, это понятно. Сдавили мы тебя.
2: Давай сразу дальше, песни. Нам же нужно больше песен, мы же делаем живую историю.
0: А, вот, то есть, вот таким
2: образом. Да.
0: Come on, everybody.
1: Вот хорошее стихотворение «Я не спал».
0: А вот это вот.
1: Или это песня?
0: А вот такую. А это, я не знаю, если вот сейчас Илья вспомнит ее. Это Альберт Роденбах, перевод Евгения Витковского, «Мечта».
1: Обе фамилии хороши.
2: По-моему, он просто издевается над нами.
0: Зато если...
2: Ой.
0: Твой микрофон сворачивает здесь. Давай. Да вот нагни, пожалуйста.

0: Ну, давайте еще спаем до последней куплета. Я, кажется, въехал в гармонию.
1: А ты возьми себя отдельно от микрофона. Вот этот четвертый, вот который нет, Андрей. Вот этот вот, бери его, да. Потому что, нет, ты его... А, ты там читаешь. Я понял. Параллельно человек читает, поет, еще вяжет под столом на зиму носки себе. Кстати, это, я вижу, научился...
2: Да он не себе, он мне вяжет, потому что у меня же здесь...
0: Допоем или нет? Такая приятная песня.

0: такой есть певец, знаменитый Александр Лаэрский. Все время делал
1: Я сделал мне нравится.
0: Я поэтому, да, мне тоже нравится. Я поэтому очень сильно смеялся.
1: Я очень старался. Ну что, может быть, предоставим сейчас Андрею Горохову музыкальное слово.
0: Немедленно.
1: В нашем, так сказать, формате.
2: Мне, да?
1: Да.
2: А что, зэка? Зэка. Это гитара, да?
1: Это клёво.
0: Это круто.
1: Ух ты, фашистский крест у него.
0: Да ладно, там кул написано, крут написано, прям фашистский крест. Кстати говоря, фашисты сейчас нас тоже слушают.
1: Нас кто только сейчас не слушает?
0: Баркашовцы.
2: Я так... Ампиловцы. Жириновцы.
0: Я боюсь, что я только что это произнес, и, по-моему, мне лучше домой теперь не ехать.

0: это можно поставить крест.
1: Тем более тут заходили поклонники группы «Маша с медведем» и выразили фи вашим гостям. Тут так написано. А Павел вот говорит, какой-то зэк снял с меня часы на Тверской, пока я вас тут слушал. Паша, нечего шляться по неосвещенным улицам. Надо ходить по освещенным улицам, Паша. А на неосвещенных улицах Паша могут не только часы снять, могут Паше по морде дать, могут печень отшибить, рубашку порвать.
2: В разговорную речь могут дать. Блин, стоп. Слушай. Ну ладно, не буду я ничего говорить. А я на самом деле насчет Маши Медведя хочу сказать.
1: Маша с медведем?
2: Да. Ты знаешь...
1: Нет. Давай-ка лучше послушаем песенки с компакта, Алексей. Что мы будем говорить?
2: Да, зоофилия какой-то там.
1: Совершенно верно.
2: В конце концов. Я хотел спеть одну маленькую очень песню.
1: Тогда давай быстрее, потому что тут, да, а потом мы уже будем прощаться.
2: Все, да. Она очень коротенькая песенка.
3: Разбежался прощаться.
1: Наивняк, Шура.
2: На самом деле песня была сочинена аж на 86-87 году. Вот, поэтому такие слова, как «советские граждане», они внезапно. Потом такие же слова, как «вохровцы», я думаю, что...
1: И «волхвы».
2: Не, «волхвы». Нет, ну не настолько старая песня.
1: Извини, Алексей, извини, опять я что-то не то сказал.

0: Граждане, вот так вот успел.
1: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: и мы начинаем беседу с сиамским близнецом Энджелсоном и Торшиноном. В общем, хотел сказать, что в эти дни в нашем с вами городе гостит делегация из Туниса. Это животноводы, которые приехали сюда, в Москву, привезли новую породу самых разных животных. Как правило, эти животные носят характер промышленный. То есть это окорока, икра, ягодицы, хвосты крупных рогатых животных тунисских и так далее. Известно, что Тунис – родина мощнейших коров. Вот. И поэтому сегодня эта вся делегация, а там, по-моему, около 83 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных, они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нуэнь Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Бонжур.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Но они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы с Сашей не можем соединиться в одно целое, то есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот,
0: безусловно.
2: Эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот. А вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться по вот этим молекулярной, скажем так, несовместимость. Она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там. И, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны, поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, волосами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот. И она плавно перейдет в следующие передачи. Вот. Дело в том, что передача уже отписана и будет длиться 48 часов.
0: Да.
2: Желающие могут, опять же, будут купить на видеокассетах эту передачу. Вот. А тема Волги и Амура, это, значит, очень все просто. Можно их соединить.
0: Безусловно. Может быть, и необходимо.
2: Дело в том, что все это уже проводилось в наших лабораториях. Брали пробирки с речной водой Амура и брали пробирки с речной водой Волги, матушки реки. Вот, знаете, почему у нас такое название идет? Волга, матушка
0: вот
2: река.
0: Было бы интересно узнать.
2: Волга, да? Вот сразу, ну, для особо тех, кто с бронепоезда, с подводных лодок люди, вот для них сразу объясняю, что Волга это в русском языке существительное женского рода.
0: Простите, что я вас перебиваю. Почему вы так сейчас странно делаете вот глазом в потолок вот туда? А впрочем, ничего, извините, продолжайте.
2: Вот, а Амур, он в русском языке значится под мужской род. Вот. то есть мужской и женский род. Если убрать слово род, то получится мужской и женский. То есть у реки Волга есть женское начало. То есть не у самой реки, а именно молекулярного состава воды есть женское начало. У молекулярного состава воды Амура есть мужское начало. И при совместном сливании этих двух рек мы получаем в некотором роде природный половой акт.
0: Ага, то есть, а скажите, в таком случае можно ли считать вот это достаточно объемное понятие, как-то речная коса, вот что речная коса, ну это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги?
2: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
0: Ага, то есть...
2: Это же выпуклость такая. Как бы природа-матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
0: Ага. А вот если...
2: Озера — это плодики, уже готовые плодики.
0: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видимо, к межзубной
2: физики
0: струе.
2: Физики нельзя фантазировать.
0: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя — это конечный продукт слияния вот Амура и Волги. Или все-таки ей пришествует струйность? Тут нужно очень четко понять струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
2: А дело в том, что все зависит от сужения.
0: Так.
2: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга-матушка-река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
0: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент не пытались ли, значит, они проводить? То есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, ведь это «А Волга впадает в Каспийское море».
2: А вот русло очень... Видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род», получается «средний». И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род. Русло.
0: То есть род средних размеров.
2: Нет, это не про род. Род – это у людей. Вот мы кушаем, там, говорим. А средний род... Да. Средне рожают люди.
0: То есть русло оно. Так, ну, как русло, сусло.
2: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как Чапаев. Если вы достаточно образованный человек, то вас даже спасут в этом месте.
0: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформондиду. Просим вас.
1: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qui l'avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais il avait tourné les talons si vite devant le restaurant. Et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent, il ne savait plus. Il donnait des sessions de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou. Et un de ces fous qui se croit à Volga en septembre, ce qui était son cas, et c'est ainsi qu'il renseignait au pire, il arriva devant les meubles de Volga peut-être.
0: Вот Сусьете Новень таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге-Сики. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вальга Сике и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно-косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот Вальга Сике, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
2: Дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил. Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. И в переводе сикая. С древнего русского это маленькое глубокое русло.
0: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди по сикой, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Авальга, действительно древнее название Волги, образовалось из вот сик и слияния струй великих младенцев вот этого племени.
2: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские, это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг, и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, а в молекулах все-таки остались...
0: Дисперсная желтизна.
2: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот, ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарело немножко.
0: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес, весь мохом порос. Да, вот этот утес, он же получается чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни, или вот это Руслана Муромца.
2: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
0: Я, кстати, вспомнил, вот не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз который брал эти самые пробы. В чем причина?
2: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человека может луч... Ну,
0: гравитационный луч.
2: Да, гравитационный луч.
0: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
2: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
0: То есть, а получается микро, да, все-таки вот отверстие?
2: Ну, диаметр миллиметр.
0: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредит человеку, каково, я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как его, по-моему, Джон Рыхля, фермера. Да, вот он, по-моему, вилами выдер, тяжелые. То есть ручки отвело, ничего.
2: Да. Смотря в каком месте проводить этот эксперимент.
0: Вот этого... Нельзя ли поподробнее? Вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
2: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. Они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
0: Нет, ну это такой уже не относится к области исследований.
2: Ну да, это все пишут фантасты.
0: А мы-то берем сейчас реальные, в общем.
2: Ну вот этого фермера мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа в лобовом пространстве.
0: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
2: Да, естественно.
0: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную или куда-нибудь там в спинную попробовать, то есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол, вот, ну, судя по, так сказать, ЛША, то есть прокол сверху вниз он должен быть, вот диаметр, чтобы туда, главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, вот
2: дело
0: видите,
2: в том, что мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
0: Вот это интересно.
2: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
0: А это был доброволец? Воскликнули все?
2: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
0: Причем я знаю вот такая маленькая, смешная, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Буквально спустя вот там секунды какие-то.
2: Но это было, конечно,
0: мы очень... так смеялись все очень. Да.
2: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого место, я все видел, и человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
0: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вот вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки. И даже мы же поставляем эти ручки. Наш вот столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице делает эти вращательные движения, как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот руку тачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка фарша.
2: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
0: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочетсука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг, а учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете...
2: Не, ну, может быть, в будущем, конечно, мы добьемся снижения цен
0: ну,
2: на
0: вот
2: создание
0: сейчас...
2: гравитационного луча. Но...
0: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из тех,
2: почему?
0: Которые...
2: Это может быть и большой прибор, куда это будут загонять масло, целую корову
0: солдат,
2: и сразу,
0: например,
2: из него,
0: да,
2: холодец сделать.
0: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
2: Не, ну это везде выгодно. Но...
0: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой, то есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил, вот белье готово, и даже не нужно крахмала.
2: Ну, на самом деле, очень узкое применение получается.
0: Ну, можно также мыть там автомобили, другую технику, вот, сделать из этого родильную камеру.
2: Это очень высокоточные
0: приборы. А сейчас давать это помещение
2: приборы
0: в аренду, в конце концов.
2: Это очень говоря высокоточные приборы. Чтобы создать гравитационную мойку, Это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
0: Так, может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же. То есть известно, что добыча межструйной, межзубной, извините, струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу добыча достаточно вредна. Если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут. То есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Нет, все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот, добыча межзубной струи – само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает? Я знаю, он один всего добывает струю-то.
2: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь
0: и так, убийцы.
2: Да, то есть по показаниям года...
0: А, кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
2: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
0: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести вот то, что мы сказали выше, хорошо?
2: И, ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
0: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что Сосьете Нувень Фермон Диду, она как-то вот...
2: Кстати, это переводить не надо будет.
0: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, но она же по-русски.
2: А с другой белая, да?
0: Так вот. Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
2: Ну а что тут удивительного? Подумаешь, вообще, японец, папа, мама негритянка.
0: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
2: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
0: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусьета.
1: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'elle lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de les conduire. Édouard, comblé et heureux, voulut lui dire que ce n'était pas la peine. De ses blessures morales n'étaient que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
0: Спасибо, спасибо.
2: Большое спасибо.
0: А, и мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, да, значит, одну пробирку черпаем из вот, струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот каков, в общем-то, а какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
2: Я,
0: да?
2: Понял, да.
0: Да, да. Это уже он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить, и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе в комитете по этой... по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя вроде они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих в почечных, которые вот отсикал великан.
2: А, дело в том, что все это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше. А можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
0: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
2: А дело в том, что... Ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плеча.
0: Да-да-да, безусловно.
2: Он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство в Усть... Нет, где начинается Волга.
0: В Усть-Илимск. Там он...
2: Вот. И он там прожил, сознательно прожил он там 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать хорошие умственные задатки. И почему-то он, это, наверное, от Бога же, он начал
0: извините,
2: изучать...
0: Кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя, то есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
2: У них лица были как будто...
0: То есть как терки. Даже как бывало, бабушка кричала, подойдите сюда, дети, они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... неважно. Впрочем, да, продолжайте.
2: Он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
0: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
2: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая, Плечо?
0: Не от природы разве?
2: Нет. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут, даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
0: Ему уже было, по-моему, всего полгодика.
2: Вот, характерная внешняя особенность парня, у него были исключительно прямого угла плечи.
0: Это как это прямого?
2: Ну, плечи
0: не
2: были...
0: не покатые, а прямо...
2: Да, прямой угол.
0: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачное мумия.
2: Я совершенно... попытался с ним заговорить, чтобы он нас внес в список находящихся.
0: Здесь он, да? Нет, он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет. Он бы сказал...
2: Он начал бы храпеть, наверное.
0: Нет, он бы сказал: «Здравия желаю, господин генерал». Или какую-нибудь другую фразу, все зависит от...
2: Сам генерал сказал бы себе «здравствуйте».
0: Он бы сказал «вот вам».
2: Интересно, он может определять звание?
0: Нет. Мы заранее готовимся. Мы знаем, кто придет в гости, и вкладываем туда именно пластинку с тем, чем человеку было бы приятно услышать.
2: Положите до следующий раз, что господин Ефрейтор.
0: К нам приходила одна 70-летняя танцовщица недавно, и ей вложили пластинку, ему она вошла, он, отдавая честь, улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, беременная молодуха». Ей было очень приятно.
2: Да,
0: что же, вернемся к
2: ее не увезли отсюда на скорой помощи.
0: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
2: Вот. Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там...
0: Нет, про плечи все-таки.
2: А, немножко, про плечи.
0: Да, это весьма такая...
2: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе ну, не может получиться настолько угловатого человека.
0: Ну, это надо... Ну, а бывает, что плечи вверх, вот это еще...
2: Ну, вверх, но нет таких точных геометрических данных.
0: А то есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
2: Ему можно было, вот уголок, знаете, есть такая проблема.
0: Да.
2: Его вот прям точно клали, и прям ни одного, ни одной прорези не было. А вот.
0: Счастливый.
2: И как он получился такой? Дело в том, что его вывозили в очень узком ящике. Вот. И ему голову положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
0: То есть это гуманные были люди.
2: Да.
0: А почему в ящике-то непонятно, вроде...
2: Это же контрабанда. Всю контрабанду перевозят в ящик.
0: Да.
2: Поэтому и в ящик.
0: А поскольку организм, он достаточно такой, ну, пытается создать себе комфортные условия, он как вода. Организм
2: как
0: вода.
2: Он как бы оброс.
0: Так вот почему он, наверное, заинтересовался водой. Поскольку вода принимает форму сосуда.
2: Человек состоит 80% из воды.
0: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
2: Просто он уходил, ну, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
0: Как река, кстати.
2: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
0: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, там было голодно, все ели сырую рыбу.
2: Но опять же, единственный иностранец, знающий там голландский язык.
0: Да,
2: это
0: у него,
2: было,
0: кстати,
2: очень
0: было,
2: нужно. Голландцы часто проезжали мимо здесь.
0: У него три уха еще было достаточно дефицитный. Что-то. Дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
2: Треуголка.
0: Тоже неспроста. Неспроста ведь кто-то первый догадался прикрывать голову. Значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый и облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечом.
2: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
0: Так, интересно, послушаем.
2: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, сказал, ну, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Ну, даже не труп, а тельце Генриха.
0: Тушку.
2: Да.
0: А вот, то есть он тоже, я знаю, закончил весьма трагически. Генрих-то.
2: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. Он приехал в это село. И по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот, деревня называлась Соседка почему-то.
0: Да.
2: Ну, в силу, наверное, обстоятельств с соседством с рекой Волга и назвали Соседка.
0: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, одинокий клен называется.
2: А вот, и в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи. Как животных, посевных, и детей. Сплошные неурожаи. Женщины не могли беременеть.
0: Коровы, то есть женщины от коров тоже не могли.
2: Не могли. Никто вообще не мог беременеть.
0: Даже птицы, я знаю, яйца не несли. Вот практически там 5 лет, пока вот он там жил.
2: Их уносили только.
0: Да, то есть практически сносили пустые яйца. Даже
2: брали в лапы и бежали из этой деревни, лишь бы...
0: Да, это грустно, действительно.
2: лишь бы спасти своих детенышей.
0: Между прочим, даже насекомые исчезли, и вот люди разучились хлопать комаров на себе. И когда, наконец, вот плечо подол... скончался, собственно говоря, то
2: не
0: было
2: скончался,
0: много...
2: он переехал в другую деревню.
0: А, ну да, ну там уже скончался. То многие были просто отсосаны до нельзя комарами, потому что за 5 лет у них пропал инстинкт похлопа. То есть
2: дело это... в том, что как бы в природе ничего не исчезает.
0: А ведь, извиняюсь, до того-то было как? Вот откуда взялся танец? Там чечетка. Просто он
2: чесотка
0: же...
2: он раньше назывался.
0: Да, да, именно чесотка. Потому что огромное количество комаров и гнуса, мошки гадкой садилось
2: и
0: на...
2: И оттуда пошла пословица: моется тот, кому лень чесаться.
0: Правильно, правильно.
2: То да. есть лень танцевать вот этот танец.
0: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
2: А, да, и когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню, в его соседку, устремились полчища птиц со своими яйцами обратно на место.
0: Угу.
2: Полчища
0: на родину,
2: комаров, вернули. Коров, и дотла затоптали деревню.
0: А, то есть практически это то же самое, как было с еврейской эмиграцией.
2: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
0: Ну что же, прервемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
2: Да, надо им перевести.
0: Да. Госпожа Сосьетен Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже. Прошу прощения, ниже.
1: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle, mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quel qu'en soit le clé, et quelles qu'en soient les improvisations... Inévitable de ces interprètes. Il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
0: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сосьетен Увень. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И ну, это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц, ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... Им в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой. Я имею в виду вынесенные. Ну, это...
2: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
0: Нет, яйца так в воде оставались, и
2: нет.
0: Их выкатывало волной.
2: Нет. Дело в том... Да, сейчас волна. Угу. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
0: А, давайте споем.
2: Зеленый.
0: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
2: 17, да.
0: Вернемся.
2: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
0: Да.
2: А, дело в том, что они выносят яйца из воды.
0: Но они выносят их не в лапах?
2: В передних лапах.
0: А, ну это же тоже не сразу было.
2: Как не сразу?
0: А, ну вообще,
2: да,
0: чем?
2: Они их потом выносят.
0: Дело
2: после
0: в том, что
2: родов,
0: рептилия,
2: они не выносят,
0: рептилия, да, она не птица.
2: Но и не человек.
0: Безусловно.
2: И даже не млекопитающийся.
0: Поэтому мы о крокодилах тут говорить бессмысленно, собственно.
2: А зубов сколько?
0: Ну, вообще не имеет смысла говорить о нем, да.
2: Представляешь, быть растоптанным зубами крокодила.
0: Так они оборонялись, ведь они, когда все вот эти хлынули, те даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все, то есть практически...
2: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Чисто по природному инстинкту вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур вместе со своими яйцами.
0: То есть бежали
2: очень стремительно. С куриными яйцами они топтали кур.
0: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
2: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
0: Безусловно. А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
2: Потому что давление очень сильное на ступню.
0: Нет, потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. Не нужно, зачем? По курам. Она на курах будет скользить и падать. Далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу, безусловно.
3: Да. Иначе они у них были такие вот перепончатые ступни.
0: Плоскостопие тоже оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожали со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае поселения Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что вот, но тем не менее, вот заложенные тогда

0: улицу, он из сбора выступает семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
1: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения, обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдло отвисают. Бывало,
0: да,
1: даже
0: и полностью
1: так, что...
0: закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
1: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
0: И при том облегает зрение... курицы, стоящие в клюв в клюв. Потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся. Но это таких петухов-топчунов мало.
1: Топтунов.
0: Есть.
1: Нет, топтуны, есть топчан. Есть топчаны. На топчане спит вот сторож у нас сейчас на осеннем топчане вот, в полоску.
0: После отсидки трех месяцев в тюрьме у меня плохо с дикцией.
1: Вы знаете, что вот да, почему топчан и матрас, вот, ну, самые популярные, это белый в синюю полоску.
0: Потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
1: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
0: Говорят, я слышал, минуточку, что да-да, один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли, да,
1: лег на матрас. 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас. Даже
0: его даже
1: на
0: называли
1: него...
0: зэк в матрасе.
1: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спали прям, ну, ему главное было вот, чтобы он был незаметен практически. А
0: потом
1: ему
0: он... хорошо было, когда кидались едой.
1: Да.
0: Он тогда или... в это время ел.
1: Безусловно. Ну, интересной судьбы человек, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
0: Нет, мы о курицах говорили.
1: А, о курицах, да.
0: И вот... как бы уже нашим исследовательским институтом...
1: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... так, эмиграция посредством, да, да, технических был, средств.
0: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
1: Называются они грудилапчатый хватун.
0: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. Это были весуны. Птицы весун.
1: А, весун.
0: Они
1: весун
0: на сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы эта
1: вот
0: птица...
1: Ведь, кстати, тут хотела сказать, что сейчас снова открывается на бывшей его ДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства, и там даже вот торги
0: мутантов,
1: идут.
0: Да?
1: Ну, почему мутантов, животных просто?
0: Нет, вот, ну, в принципе, вот птица-весун, это же природный мутант, он получился...
1: Ну как, нет, это же ее генетика так сработала, защитная реакция. Но смысл не в этом. Там идет торговля, вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать, а она вот это стоит, она тут, ну, местная наша из Саратова, значит, это стоит, а, значит, она продает, он покупает, и я мимо, значит, прохожу на, ну, там надо было на массаж мне. Вот, там,
0: Ноздревой, наверное, да?
1: Это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
0: А я слышал, да, что у тебя сколько, были раньше отвислые ноздри.
1: Сколько, говорит, весунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по два весуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-весун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стояла здоровая. Вот из Подольска этот, из Подолы. Ну, неважно, в общем, купил, взял ее.
0: За бабки, наверное.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Энджел Сатошин, сиамский близнец, помогает для наших тунисских сослушателей, радиосослушателей, которые сейчас слушают в комнате, боевой комнате отдыха, ну или в красном уголке, попросту говоря, нашу программу. Это Société Nouvelle Firmonde de Dou, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, поэтому многие наши диалоги переводятся на их язык, дабы донести и довести.
0: Дамас Туниса.
1: Да, Дамас.
0: Правду о России.
1: Логично. Согревается парная традиционной каменкой или же электрическим феном, снабженным гидроизоляцией, спрашивают у нас. Я так полагаю, что речь тут идет о тунисских банях. Я предлагаю вот, наверное, ответить на этот

0: вопрос Сусьете. Сусьета, не скажете ли, вот каким образом у вас там на родине согреваются парные? А вы тогда, наверное, переведете, да?
1: Да.
2: Il y a eu le bruit de déchirure habituelle. Elle se trouva baignée en pleine lumière devant ses visages pâles dans le noir, devant cette masse confuse et anonyme. Peut-être c'était sauna, comme vous avez dit. Elle respira à fond, lança d'une voix claire sa première réplique.
0: Пожалуйста.
1: Да, все было понятно.
0: Да, я даже тоже кое-что
1: в определенной понял. Степени, конечно. Но как бы, тунисским просто. Друзьям было лучше.
0: Понятно,
1: чем нашим да. сейчас будет друзьям. Значит, что такое тунисские бани? Это не только парение, но это еще очень забавное шоу. Существуют как мужские бани, так и женские. Они отличаются только работающим персоналом. В мужских банях работают женщины. Ну, а в женских банях, соответственно, работают мужчины.
0: А совмещенных почему нет, видимо? Там какой-то был взят пример с гимназии наших, вот я помню.
1: Нет, дело в том, что как бы нахождение в одной парной мужчины и женщины тунисской считается, ну, чуть ли не экстремальным сексом. Вот, поэтому как, ну, законом запрещено, во всяком случае, париться в одной парной мужчине
0: правильно,
1: и женщине.
0: Это, кстати, правильно. Собственно.
1: Вот, а нагрев парных осуществляется следующим образом. Допустим, ну, мы с тобой пришли в баню тунисскую и говорим, поддайте-ка нам пару. И тут выбегают здоровенных 10 бабищ и бегают вокруг нас до запотевания. Вот. И когда у них выступает пот, то они начинают от нас, об нас тереться, ну, бегая вокруг нас. Угу. Вот, соответственно, их пот попадает на тела наши, и у нас как будто выступает пот.
0: Да.
1: Потом своим беганием они создают жар. Ну, они трутся же об воздух.
0: Трутся, безусловно.
1: Вот, от трения нагреваются молекулы воздушные. И действуют на нас, опять же. И на них. От этого они еще больше разогреваются в геометрической прогрессии. Мы, соответственно, тоже больше нагреваемся, выдаем им свой пар. Ну, то есть такое круговое запарение происходит.
0: А ведь и омытие происходит тушек, я знаю, тоже посредством, поскольку дефицит некоторой воды все-таки существует, то люди научились обходиться по минимуму. То есть либо так поплевывают друг на друга вместо...
1: Либо сбор капель происходит с тела непосредственно, специальными приборами, и потом выливается все.
0: Ну, собственно, я предлагаю вернуться к разговору о Вольге Сеге, межзубной струе, вот, и вообще о струйности как явлении. Вот, все-таки, как вы считаете, вот они, значит, сидят, да, вот тут она начинается, там она вот это окончается, да, а они вот сидят по всему берегу. Вот тут, значит, течение слабей, и струйность, она менее ярко выражена, хотя узость при этом наличествует, да, вот, где-то приблизительно с одной трети... Ну, может быть, даже не с одной трети, видимо, с одной восьмой в ту сторону, да, начинается определенная форма жизни. Значит, рыбки, рачки и рыбки. Далее, значит, происходит разрост. Уже, значит, рачки, рыбки.
1: Самый.
0: Совершенно верно. А уже совсем к низу, значит, рачки, рыбки.
1: Дельфины.
0: Совершенно верно. Значит, получается, с одной стороны, те, кто там наверху, те наблюдают чистую струйность в узкости. А те, кто внизу, наблюдают отсутствие струйности, но зато широкость и массу, в общем, рачков.
1: Ну, вообще, обитатели речных вод.
0: Совершенно верно. А вот эти два полюса, одни, значит, посередине. То есть, каким образом это влияет?
1: А можно повторить вопрос?
0: А каким образом это влияет?
1: Нет, что это?
0: Наблюдение струйности. В данном случае визуальное восприятие струйности на обитателей. Ну, мы потом...
1: А каким образом влияет струйность на обитателей?
0: Безусловно.
1: А, хорошо. Опять же, не надо обращаться к русскому языку, здесь все проще. Если наблюдать Землю с Луны, да? То есть если прилететь на Луну и посмотреть на Землю, то мы видим, что она имеет форму шара. Соответственно, все реки текут сверху шара к низу.
0: Обтек происходит.
1: Да, обтек.
0: Обтек.
1: И от этого зависит быстрота струйности.
0: То есть вы имеете в виду быстрота. Ну, давайте разберемся по порядку. То есть если мы возьмем шар и сверху на него выльем. То есть сначала будет большая струйность, затем струйность замедлится где-то к середине шара, затем даже будет соскоч капельный.
1: А дело в том, что скорость еще зависит от количества воды. Вот если взять маленький шарик
0: Нет, нужно сделать, видимо, так, чтобы объем выливаемой воды был равен внутреннему объему омываемого шарика. Тогда это будет наиболее оптимальный вариант.
1: Здесь это не особо важно. Дело в том, что сначала...
0: Нет, я не согласен.
1: Сначала.
0: Нет, это важно.
1: Сначала маленький шар катится быстрее.
0: Да.
1: И, соответственно, мы видим, что струйность вначале, она быстрая. А потом большой шар начинает быстрее катиться, потому что у него вес большой.
0: А, то есть он собирается.
1: Да.
0: Вы имеете в виду водный шар уже.
1: Да, и, соответственно, струйность в Волге везде одинаковая.
0: Хорошо, а зацеп? Ну, скажем, зацеп засосенный или вот за любую поверхность. То есть, если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
1: Это раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
0: Ну, хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
1: Но притоки, они добавили воды.
0: Нет, притоки, они соскочили, образовалась покапель. Так называемая шаровая покапель.
1: Но эта покапель все равно...
0: Притянулась, хотите сказать?
1: Да.
0: Ну хорошо, притянулась. То есть вы хотите сказать, что скорость что тут одинаковая.
1: Да, везде одинаковая.
0: А на диаметре?
1: Везде одинаковая скорость.
0: Ну, хорошо, а он же сам еще...
1: Да, вот и это тоже очень влияет. Он... создает равную скорость вращения Земли.
0: А в бассейне?
1: А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движение воды, но она движется.
0: Она движется в
1: инфракрасном пространстве.
0: А разница вот в восприятии движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
1: Чувствует.
0: Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, но которая живет посредине, вот она только завелась, да?
1: Да.
0: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да?
1: Угу.
0: Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
1: А, ну, вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные скорости?
0: Вы, на частности, не переводите. Мы сейчас
1: Нет,
0: о
1: я
0: рыбах.
1: Не беру в виду частную собственность. Я говорю...
0: О рыбах. Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
1: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
0: Нет, мне не нужно, пожалуйста, меня
1: Ну, хорошо, нужно. Вашему ассистенту.
0: Вот это правильно.
1: Вот, и посадить его в одно русло и в другое, и он вам расскажет разницу.
0: А вы не проводили
1: Проведите такие... такой небольшой домашний опыт.
0: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
1: Не, я проводил, я брал, надевал скафандр, вставал дома под струю воды и делал ее разной скорости.
0: Ну и как?
1: Ну, под сильной струей мне было тяжелее стоять.
0: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
1: Почему душ сделали из много маленьких струек?
0: Вот
1: потому что они не оказывают сильного давления, мы можем стоять и отдыхать.
0: Хорошо, если, например, вы... вот струю эту подставляете ладонь. Вот не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса.
1: Угу.
0: Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
1: Везде одинаково.
0: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь, то...
1: И просто смывает, да?
0: Ну, так, типа, легкий нокаут.
1: Дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к рану, чтобы убедиться в правильности метода.
0: Расскажите это надо, продолжайте.
1: Дело в том, что...
0: Насекомые, это уже интересно.
1: Если взять майского жука, да?
0: Вот, да.
1: То есть это панцирные насекомые, у которых...
0: Это называется разряд панцирных.
1: которых как бы крылья в виде панциря.
0: Ну, они там вот, да.
1: И где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломает в любой ситуации.
0: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
1: Но он любил их ловить, и ловил он своими
0: и
1: ладонями.
0: Есть потом.
1: Ладонями.
0: Да.
1: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони отлетали. Все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
0: Но дело в том,
1: избивали свечи.
0: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывало, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
1: Перед Волгою, Волгою, матушкой рекой.
0: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
1: Нагонял волны на волны.
0: Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу то
1: я
0: говно,
1: то щепка.
0: Я даже
1: слышал, что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее село...
0: Чтобы махал, да доплыть. Вот, но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически. Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот, и те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугались. Выходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
1: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
0: Так вот это интересно.
1: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И ну, не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали, ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери,
0: да,
1: с молоком.
0: А, ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающуюся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории Плеча.
1: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни.
0: Да,
1: а в итоге они все приходят к одному.
0: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
1: Я думаю, сначала надо, чтобы...
0: А, перевести,
1: эту мысль
0: закрыть тему,
1: довели,
0: закрыть тему.
1: Да-да-да,
0: я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да-да-да, безусловно. А слово госпоже Сусьете, ну, вень фермон диду.
2: Il abandonna le piano où il s'appuie. Henri marcha vers Volga. Et alors, Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, elle disait sa vérité.
0: Спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном был упомянут пёр, то есть которого выгнали, поскольку он сказал, что наблюдал, в общем-то, какие-то завихрения водные и тем самым вошел в противоречие с вечным дарвинизмом, сокращенно с ВД. Вот, а поскольку Плюшевая, она сейчас, в общем-то, находится в фаворе у ученых мужей, то он, в общем, Пёру сказали, Пёр, не верь своим глазам, в общем-то, был уволен. С другой стороны, я ему охотно верю. Как же может быть сомнение? Я и сам все это... Да, так вот, Пёр сказал, что существует завихрение и покап. То есть он наблюдал, действительно, как выливалось. Все-таки вот он не согласен с вами, был откап струйный с диаметрального вот этого...
1: Вообще Пёра выгнали из общества ученых. Вот, и его видели в третьих странах. Люди наши видели. Занимался
0: какими-то опытами. Что касается обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
1: Я не понял, еще раз.
0: Вот хорошо, вот одни сверху, так. Другие снизу,
1: так.
0: Третьи на обруч.
1: Так. Вот, вот, ну, о третьих надо поговорить.
0: Вот, да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, тем
1: и
0: более
1: с тех, сливается,
0: кто...
1: Да, вот,
0: а вот есть. Сливается, вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
1: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
0: Потому а вот, а которые получают... вот там, на этой, на самой, на маковке, на спице.
1: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если вот, в глобальном смысле смотреть...
0: А как вы думаете, ведь мы же уже обсудили эту тему, что на спице не существует в струйности как бы никаких, никакой практической жизни, которую можно наблюдать человеческим окуляром. То есть уже на обруче, уже там завелся этот сом. Уже вот может наблюдение за сомом, за его повадками каким-то образом и влияет. Ведь если, например, не наблюдать за сомом, то получится неподвижный мозг. Они поэтому, в общем-то, и не заставляли себя не спать сутками, чтобы хоть как-то... Им нечего было наблюдать. Вокруг не было ничего совершенно живого. И ничто не раздражало. Ничто не наводило на мысль. Те, кто на обруче, в более выгодном положении. Там сом. Те, кто уже ниже, у тех, соответственно, дельфин еще добавился.
1: Да.
0: Вот. А те, кто на спице, получается, дебилы, что ли? Это вы, ну, объясните, как? Вы,
1: ну,
0: объясните.
1: Да, в принципе, да, дебилы. Ну как это, вот это, вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Она катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего. Уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то и так далее, и так далее. И все, мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то, он скоро, он внизу.
0: То есть вы хотите сказать, что там, где...
1: И вот, где вот середина, это...
0: Обруч, так называемый.
1: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей хорошо. Называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что
0: с его таблицы Менделеева, да.
1: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались. Там как бы бордюрчики такие.
0: То есть вы хотите сказать,
1: есть.
0: Что Египет на обруче?
1: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
0: Ага, шалашиков.
1: Да. Вот, и... И ага, вот и, в этой середине... Ой,
0: осторожно, где, у него в глаз так ткнется. Да.
1: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
0: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянной.
1: И
0: да.
1: Нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
0: Это цивилизация.
1: Вот. А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
0: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на... Ну, это понятие такое философское.
1: А я даже видел, да-да-да. Для этих бабушек делают специальные... машины, вот эти Мерседесы, да. Где нет рукоятки коробки передач.
0: Безусловно.
1: Потому что они туда втыкают свою палочку, чтобы не терять ее из рук, и так переключает.
0: Ну, палочка универсальная, а там же на палочке открывалка. И, кстати, и пивные банки можно взламывать.
1: Как бы швейцарский ножик все вынимается оттуда до дрели.
0: А получается, что то, что снизу, это, в общем-то, Швейцария, потому что... Нет, извиняюсь, только на спице те Нет, простите, давайте разберемся по порядку. Значит,
1: давайте то, что... возьмем глобус в руки, посмотрим, где у нас Швейцария находится.
0: Зачем здесь глобус?
1: Мы же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
0: А, то есть
1: глобус.
0: Вы вот так понимаете, достаточно.
1: Конечно.
0: Больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч... Это
1: пуповины.
0: Нет, это будет тело.
1: Не, мне не нравится.
0: Ну хорошо,
1: давайте
0: тогда
1: как-то по-другому.
0: Ну хорошо,
1: назовем.
0: Тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
1: Вот с которым девки вот эти балетные гимнастки пляшут, удалые танцы, да?
0: Да, вот хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
1: Да.
0: А
1: мозг.
0: Да, снизу попка.
1: Вот и так. Канат падает, кстати.
0: Канат оттуда падает. А хотя бы
1: ваше
0: право.
1: Из пяток он падает. Он падает с обруча. Как вот видите, нет, все в природе не зря придумано.
0: Подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти с обруча вывозят все наверх.
1: Все лучшее.
0: Нет, зачем? Все лучшее они оставляют себе.
1: Нет.
0: Подождите.
1: Для накопления больших знаний они все лучшее полученные, обработанные.
0: У себя скапливают. На обруче. Оседают на обруче.
1: Накопили, отвезли наверх.
0: Зачем?
1: Это отпустили вниз, нет. Это обогатилось.
0: Вы не поняли, неправильно. Только что
1: то
0: вы сами
1: валовый
0: себе
1: доход увеличивается.
0: Вы сами себе
1: днем.
0: Противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. Там, а все остальное отправляют назад к ним цистернами.
1: Хорошо, давайте.
0: Это все смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что от дефекации цистерн, да? Цистернизм, понимаете меня? Цистернизм.
1: Вы неправильно смотрите на эту проблему.
0: Да, хорошо, выясните эту проблему.
1: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде, вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен. Я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
0: В руку.
1: То есть не вложили, а из банка получили там... Не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
0: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
1: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
0: Не заплатил.
1: Не в этом. Что же вы меня так нервируете?
0: Вы
1: да
0: успокойтесь,
1: спели песню,
0: успокойтесь.
1: Да? Спели песню.
0: На курточку, накиньте курточку.
1: Получили 10 рублей, взяли их и отнесли на спицу.
0: Так, вот это уже ближе. Давайте на маковку будем говорить. Все-таки.
1: Хорошо.
0: Вы просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
1: И Василиса сидит рядом.
0: Вот, да. Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
1: Глобус — это модель цивилизации.
0: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
1: Весь ученый мир говорит об этом.
0: Простите.
1: То, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
0: Нет, ну вы как...
1: То есть, наоборот, Земля — прототип глобуса.
0: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
1: Я вам хотел с экономической точки зрения объяснить свою позицию.
0: Так, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да? Один дефекацию производил все время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат
1: это
0: был...
1: Межзубные струи все.
0: Да, ну, практически все, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
1: Пьером.
0: Ну, неважно, да. Вот. А тот, кто вот, дефекацировал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильевич почему-то. Васильевич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот, как составлять цвет Вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруч что-то накапливают, но в результате... Вот,
1: Нет, дело в том, что вниз стекают плохие информационные лучи, скажем так.
0: Вот объясните, пожалуйста, поподробнее. Давайте эту картинку дисперсно разложим.
1: Берем маковку, да?
0: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Спица. Берем спицу.
1: Вот. Со спицы все стекается на обруч.
0: Да.
1: И информационно обрабатывается. Информационно обрабатывается.
0: Да.
1: И
0: да.
1: Хорошее уходит автоматом наверх.
0: Нет, простите. А, да, а плохое?
1: А плохое уходит вниз.
0: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем тем, кто на обруч, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда к ним стекает. Они должны, по идее, все плохое...
1: Круговорот хорошего в природе.
0: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруч, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
1: И отправляют наверх.
0: Отправляют наверх все плохое, цистерны, модификационное.
1: Стен... Наверх отправляют вниз. Вниз. Да, это легче оттаскивать.
0: Хорошо.
1: Что лучше, тащить тяжелое вверх или вниз?
0: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицына? Или только обручево до попки дотекает?
1: Нет, но сверху льется до обруча только хорошее.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту. То есть они стерильны, пищевод не работает.
1: Сама дефекация,
0: нет, это подождите, как бы подождите, явление чисто млекопитающее. Вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются.
1: Не испражняются.
0: Значит, куда девается это? Стекает на обруч.
1: Нет,
0: дотекает ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
1: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
0: Вот. Так.
1: Но я-то говорил о другом. Я говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию.
0: Ну, простите, вы представляли себе это глобус.
1: Да.
0: То есть почему тут глобус осознания?
1: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
0: Давайте тогда лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить. А глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
1: Я вам все расскажу на другом примере. Да. Адам и с Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
0: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... Нет, вы уже на примере другого предмета.
1: Да.
0: Сейчас я представлю корешочек. Да, все, корешочек.
1: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
0: Ага, я понял.
1: Вот, потом этот корешочек нашел себе возлюбленную дочку Адама и Евы, других, правда. С другого полушария.
0: А как это произошло, их встреча? Вот это интересно. Это же не пчелка, не пчелка.
1: Нет, ему вот образовалась сказка за 3-9 земель, когда Иванушка-дурачок за своей принцессой пошел.
0: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа-мать. Вот тут можно сказать не природа-мать, а мама-земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
1: Ну да, и как бы даже сосуд.
0: Ну, это маленькие глобусы сосуд. Действительно, сосуд глобуса. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документ, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, вот такой вот, значит, корешок.
1: Вот,
0: Он встретился с тем вот, с тем.
1: Это не важно.
0: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
1: Он взял рюкзачок.
0: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
1: Ева.
0: И сказала, положил туда, значит, этот...
1: Бигмак.
0: Караван-сарай. Ой, этот... каравай, Биг Мак, да, и говорит: ступай, корешок. Ой, этот, ну, этот...
1: Корешок. Его так звали, да.
0: А, так слушайте, это же получается, вот мы... Вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он, а рюкзачок начал. А что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
1: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать. А сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет, землетрясение.
0: А вот этот момент, вот когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, ведь такое, это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть.
1: Потому что ну да, и появились опять же чемоданы.
0: Сумки, ну, чемоданы появились. Этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
1: Что оттягивать?
0: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
1: Да оттяг... не это он оттягивал, он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал: мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
0: Вот у вас очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
1: Рюкзачок – это лямочный вид сумки, надевающийся сзади, типа ранца. Во.
0: Ага, понятно. Да. Ну, хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку этого красного козлика, там этого...
1: Трех медведей.
0: Да, там вот это, да, вот это скажете.
1: Аладдина он встретил.
0: Да, натер ему.
1: Короля льва.
0: Ага, да, да, да.
1: Русалку.
0: И Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее это быть, хорошо.
1: Его усыновленного
0: сынка. Я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился, вот оттянул.
1: А еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
0: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
1: Ну, он просто
0: нет,
1: ну
0: он
1: шел,
0: же шел так никуда, или куда он шел? Вот он же, а направление, как он выбирал, направление? Он, например, я же слышал эту легенду, то есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
1: Нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее, ведь...
0: Или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
1: Мы же всегда тянулись к прекрасному, и вот он тоже по, как бы...
0: По наитию.
1: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
0: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называется, «Понятие по наитию». Ну да, вкратце вы не могли бы...
1: Хорошо, сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. Как бы по наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать: нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
0: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
1: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
0: Грузинка, видимо.
1: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Ну, и как бы придал вот этому телодвижению такое название.
0: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
1: Да.
0: Куда привело корешка наитие?
1: Его привело это на пуп земли.
0: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушкой. Потому что получается...
1: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
0: Я посмотрю, наш. Знаете, вот мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
1: Ни одного не видно, вы слепы просто.
0: А вы имеете в виду вот углубление, то есть?
1: Да,
0: имеете...
1: вот это есть пуп. Так и у Земли есть.
0: Василий,
1: вот это...
0: давайте разберемся. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп — это самое важное место.
1: Да, вот где Везувий, знаете?
0: Так.
1: Вот это и есть пуп.
0: То есть он дошел туда.
1: Да.
0: Ага.
1: А там, почему он встретил прекрасную Наиту?
0: А, ну, вот это интересный разговор.
1: Потому что те другие, Адам с Евой,
0: которые вот Наиту произвели, или нет?
1: Да, да, да. Тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски.
0: Угу. То есть они, знаешь, там вот, ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали как бы вот кровосмешения, да?
1: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
0: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
1: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
0: Не, ну не все
1: это
0: знакомые.
1: Это как молекулярный вот состав воды.
0: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
1: Словами, да?
0: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту. Да.
1: Дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
0: Это если считать каждого, вот каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
1: Тут надо считать каждую семейную пару
0: как за единицу. То есть 4 семьи по 2 особи.
1: Да, 4 единицы всего было.
0: Нет, тогда получается 4 семьи по 2 особи, это 8 единиц.
1: Нет. Единица равна двум особям.
0: То есть...
1: А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему появилась пословица,
0: да,
1: «иди ты на все 4 стороны»?
0: Так.
1: Потому что...
0: Нет, ну я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Значит, вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
1: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. Когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот. То он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
0: Свои услуги просто.
1: Поменяться наитами.
0: Ага, ага.
1: И они поменялись, еще произвели
0: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
1: Да.
0: То есть он просто подошел, говорит, махнемся наитами, потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен произошло после, когда начали вести сельское хозяйство, тогда был отмаш.
1: Когда доллары появились тоже.
0: Да, уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы, а до того...
1: Нет, доллары когда появились.
0: Да, денежные единицы, а до того...
1: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
0: Да,
1: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи,
0: да,
1: везде, появились менялы.
0: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там каких-то животных. И вот это движение маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
1: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
0: Да. Отбивку дать какую-то.
1: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
0: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
1: Ну вот и, это вот представление руки к голове, да, это как бы сокращенный отмах.
0: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул, а на него рукой.
1: Вот батька или... махнул, он все время тут, махал.
0: Да, он с саблей. Даже говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
1: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну так вот, дальше с корешком.
1: Жаль, тогда не было машин.
0: А Махно
1: мог бы заводить.
0: Мог бы заводить. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот если теперь немножко вот созданный вами вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами, с 8 единицами, переложить все-таки на спицу обруч и попочку. Вот Везувий где-то находится на обруче.
1: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас Везувий.
0: Взять глобус.
1: Да. Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
0: Нет, подождите.
1: И будет все понятно.
0: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий... Это
1: не, полиграфия, она плоская.
0: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
1: Не, ну при нет, современных нет, технологиях...
0: Нет, нет, да, я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну вот, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
1: Все, я понял.
0: На модель спицы, обруч, попочка. Сокращенно, СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
1: Все очень просто.
0: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
1: Все
0: вот
1: очень просто.
0: Это может быть квадрат. Вот глобус все бывает квадратный? Просто. Нет, глобус бывает квадратный?
1: Можно сделать квадратный.
0: Можно
1: глобус.
0: Сделать, а треугольный?
1: И треугольный можно сделать.
0: А круглый?
1: И круглый можно.
0: А почему не делают круглых глобусов, а?
1: А потому что нельзя сделать идеального круга.
0: Совершенно верно. Поэтому мы не берем.
1: Потому что Земля не идеально круглая.
0: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус — это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы берем сопы. У тебя большой соп? Большой. А у меня маленький соп? Маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
1: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
0: Тоже не факт.
1: Как это не факт? Спереди, факт. Ниже обруча.
0: Может находиться сбоку обруча.
1: Не может.
0: Почему же?
1: Потому что пуповина есть корешок.
0: А, ну с этой точки зрения, да. Но это всего лишь временное состояние. Вот когда пуповина, корешок. А скажем, через два дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
1: Да, но он... если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше залезть.
0: Ну, в том-то и дело.
1: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
0: А Везувий?
1: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
0: Откуда вы знаете?
1: Я отслеживаю.
0: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка — это что, намаз кормовой с закупоркой пор с дальнейшим втягиванием вот кожицы? Нет, подождите, вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор вот это, в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это.
1: Да,
0: нет,
1: да, ну,
0: это
1: да,
0: совсем,
1: да.
0: Это совсем от этого, в общем-то...
1: Ну, это пластическая операция.
0: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Нет, я спрашиваю, где Везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
1: Где клокочет нас... и дым идет, там и Везувий.
0: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
1: У меня... Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
0: Хорошо. Корешок куда пошел?
1: К Везувию.
0: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
1: Да.
0: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
1: Они встретились...
0: А что, если бы они встретились все на одном Везувии? По вашей теории, то это...
1: И образовалось селение первое.
0: Ага. А вот те четыре особи тоже были селения?
1: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
0: То есть получилось большое селение. То есть вы да. хотите сказать, что значит Адам, Ева номер один, Адам, Ева номер два, третий и четвертый особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну то есть к Везувию.
1: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну тебе позвонили им.
0: Ага.
1: Ну то есть не позвонили, а пришли.
0: Отмахали.
1: Да.
0: Дали отмашку.
1: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все четыре единицы, должны были прийти к дыму. То есть тогда же не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
0: Пускали дым, собственно.
1: Да. И эти дымом там натрясли приходить.
0: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
1: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
0: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
1: На перевод и музыкальную паузу.
0: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сосьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все наверное вышесказанное. Да, хорошо.
2: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, on a connu Corréchoc, mais je crois qu'il battait fort. Le décor de sa vie ordinaire avait disparu, et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul, le seul qu'il aimait, presque il ne lui devait rien, et... On a aussi remarqué Vésuve, très célèbre dans tout le monde. Et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полы синее ему, все равно там пусто.
4: Okay. Welcome to Daniel New York. The players for tonight's performance are on the drums. We have Mr. Akai. It's not 50. Oh, these are together, but. The twins. I got 950 twins, yeah. We give it up, y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know, what's the guy's name? Yeah, it's Juno the series. Juno the series, ladies and gentlemen, give it up. Juno the series. I myself will be working the saxophone, and my name is Theo.
0: И после проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, наконец вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку, то есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота. Ну, такая...
5: Ну, это естественно, все правильно, я об этом тоже говорил.
0: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
5: тоже
0: симптом.
5: Тоже все правильно.
0: Тревожный симптом. Почему
5: пустота,
0: правильно? Почему?
5: Пустота именно знаний у попочки.
0: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально, то есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот... На каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем?
5: Ну, вот дело в том, что просто... нужно использовать ладонную пульпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
0: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный проступок?
5: Нет, чтобы полностью отпальцовать это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
0: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной
5: болезни.
0: Да, и делать
5: волнообразные движения.
0: Ага.
5: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
0: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если... ведь соп...
5: Не, это полезно. Как массаж это и полезно.
0: Обратите, а такая коррекция вот... сопа, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажем...
5: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они и движутся все вместе.
0: А, то есть кучкуются.
5: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит движение.
0: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится. Вот. А наружнее сопвы, ну так, так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне. Ведь мы же должны таким образом учитывать, скажем, плотность кучкования внутри соповых масс и, так сказать, корки, соповые корки. Ведь корка и содержимое сопа, они должны каким-то образом друг другу равновешивать. Мы можем разбодяжить одно, а другое растереть. То есть, может быть, все-таки делать какой-то простук, вот даже не ладонный, а, скажем, взять, завернуть...
5: Тыльной стороной.
0: Либо тыльный, либо завернуть соп в какой-то такой, ну, в предмет, который будет обтекать соп целиком.
5: И полиэтиленовый по всему... пакет с резинкой.
0: Да, к примеру. И по нему, по всему сразу как-то, ну, сделать равномерный, ну, так называемый взболт. Вот взболт сопа, он может провести, к, ну, хотя бы оттянуть. Ну, я имею в виду, оттянуть конец сопа. Ну,
5: оттянуть... Не, ну, сейчас думаю, нас могут просто неправильно понять. Да, вы не, такими, ну, словами все это объясняете.
0: Ну, ведь обидно будет, если соп превратится в маслинку. Он же должен...
5: Ну, не надо его ужимать до таких степеней.
0: А он же сам тоже сохнет. И...
5: Нет, он не сохнет. Он не взаимодействует между собой.
0: Ну хорошо, а если это взаимодействие будет разбалансировано? То есть, например, обруч будет на себя...
5: Дуга
0: больше...
5: не может разбалансироваться.
0: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
5: Я вам объяснял.
0: Она меняется ежеминутно, попросту.
5: Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, и ничего никуда не отдавая. Все меняется... Взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
0: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну...
5: Ну, бодяжить.
0: Бодяжить, да?
5: Всегда как поняли. Бы.
0: То есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может, может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
5: такой... Вот так же вот Смоленская область увеличилась вот за счет Тульской области.
0: Вот-вот-вот, вот конкретный пример, пожалуйста.
5: Да.
0: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
5: Ну, это как попроч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
0: вот-вот-вот.
5: И слились вот эти два государства.
0: Пожалуйста.
5: Вот, все.
0: А если, например,
5: так же сейчас Европа вся слилась в единое могущественное
0: государство.
5: Называется
0: Объединенная Европа.
5: Да, есть.
0: Ой, ой. Ну, ой.
5: А, да, по-русски это будет ой.
0: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
5: Ну, это Армагеддон.
0: А может
5: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольет.
0: Нет, почему из спицы не может произойти извержение? Вы что?
5: Может.
0: Ну, почему? Ну,
5: от перенасыщения, когда собручи несут наверх, если перенасытить вверх.
0: А, продав.
5: Да, продав, то получится извержение.
0: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
5: норма, везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но это будет вредно.
0: Для печеночек.
5: Да, если потрошков. Каждый день грамм по 300, так будет хорошо.
0: А. Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП, или второй спицы, получилось бы ССОП, или второй попочки, получилось СОПП.
5: Это, нет, бывают сиамские сопы.
0: Нет, ну это называется состыковка, это уже...
5: Что это такое нет?
0: Ну, нет, бывают, конечно, так бывает и вообще, что сопы нет.
5: А, ну,
0: вот, было, то есть это было. То же самое, вот он вроде и сиамский, а тут его вроде и нет. А мы-то берем отдельно взятый соп.
5: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
0: А вот как возьмешь соп отдельно это... взятый, если тут, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
5: Его надо взять как-то.
0: Его надо взять.
5: А взять не можешь.
0: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп...
5: Пока... Рождается дилемма.
0: Безусловно.
5: Если ничего нет, то рождается дилемма.
0: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, Может быть, ведь он
5: я
0: же
5: думаю,
0: тоже...
5: они расположены пузиками друг к другу, то есть обращены друг к другу.
0: А, не могли бы вы пояснить, я как-то не могу
5: представить. Ну что такое соп? Это дуга.
0: Соп — это спица, обруч, попочка.
5: Да, выглядит соп в виде дуги.
0: Но это виде, выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то соп. Да. Как же мы можем по это самое? Мы же да, только что делали пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам, ну, срам, принципе, коллега. Да. Это срам.
5: Если смотреть в профиль, это всегда будет дуга.
0: Но в профиль. А как можно смотреть на соп в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой сопа по одному из его профилей. Но целиком
5: дело в том,
0: соп,
5: что если смотреть
0: это
5: на
0: же это объемный из... предмет, объемный.
5: А если его на плоскости рассматривать?
0: Нет, если на плоскости,
5: нет,
0: то дуга.
5: Сейчас-то мы его рассматриваем.
0: А, вы хотите на плоскости рассматривать?
5: Нет, сейчас мы его... Я не хочу ничего.
0: Смотрите,
5: сейчас...
0: вы хотите сказать, что мы проводили пульпацию плоскости?
5: Нет, пульпацию мы проводили
0: объема. Объемный, да. Хорошо. Объем. Так вот, давайте рассматривать соп как объем.
5: Хорошо, когда да, соп да. расположен друг к другу обручами...

0: И друзья нам вот таким способом передают привет.
1: Ну так что касается все-таки пульпации объемного сопа.
0: Да, что касается.
1: Я вижу, вас вело это, кстати, в недоумении. То есть вы вот сразу ваши.
0: Ну, вы знаете, у меня проблемы с руками.
1: Корешка и Адам, это вы сразу забыли как-то. Вот видите, вам стоит показать вам живой соп. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают, как-то не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам соп, смотрите, вот соп. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о сопе говорить, а? Так вот. Кстати, вот тогда, даже теперь-то вот вы определились, где у сопа Везувий, а? Вот где?
0: Все равно я настаиваю на ниже.
1: То есть
0: обруча.
1: К попочке. Ниже,
0: да,
1: обруча.
0: Ближе к обручу, но ниже его.
1: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на соп воду сверху сегодня,
0: да.
1: Был отскок капельных с обручевых?
0: Нет, он невозможен.
1: Почему?
0: Ну как? Потому что притяжение земли.
1: Так вы хотите сказать, что соп это отдельный предмет или нет? Вот соп, он, давайте так, соп имеет притяжение. Вот притяжение земли и притяжение сопа это одно и то же?
0: Да.
1: То есть вы хотите сказать опять, что земля, соп и глобус это, так сказать, один в трех лицах?
0: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
1: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, соп и земля... Ну, по крайней мере, глобус сразу.
0: Если по каплям, то да, вы легко докажете. Потому что от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
1: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот
0: да, единственный... это обман, естественно.
1: Единственный...
0: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
1: Единственный женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская, изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
0: И они налипли прям.
1: Кстати, оттуда потом другому идиоту, Ванька Липучка, своим именем назвал липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать. Чем привлекать, вот тоже они налипали.
0: Вот, то есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен детям, что вот этот мыслитель создал вот эту липучку для мух?
1: Ну, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало, там и пыли. То есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
0: Сразу прилип совершался.
1: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если бы было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом.
0: Но тогда какое сильное притяжение у зоба, если...
1: У зоба...
0: Нет, у кого?
1: У сопа.
0: А, у сопа. Да. Я извиняюсь.
1: У сопа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть,
0: Да, я вот все время даже сама пальпация, она происходит именно за счет притяжения.
1: То есть ты отдергиваешь руки, а не назад.
0: Да,
1: отдергиваешь, а не назад.
0: Можно навсегда остаться прикованным к зобу.
1: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть соп в четырехмерном пространстве.
0: Так это, мы его рассматривали уже. Адам и Ева пока... в четырех единицах.
1: Нет,
0: это есть рассматривание зуба.
1: Это мы визуализировали потоки, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор тут ходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. Мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе, это, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
0: Я искры не вижу.
1: Да я тоже не вижу. Но если вообще представить, то вот корешок... Подождите, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и то же или нет?
0: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
1: А межзубая струя?
0: Это физика.
1: А наитие?
0: А наитие — это тоже... Дочь. Ребенок.
1: Дочь.
0: Дочь. Адам и Ева, только других.
1: Других. Адам и Ева 2.

0: Да.
1: То есть АД-1, АД-2, АД-3, АД-4, да? Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
0: Великий поход на Везувий.
1: Сокращенно ВПЗ.
0: ВПЗ, да.
1: Хорошо. Сколько в слове физика букв З?
0: А, да, одна.
1: Одна, совершенно верно. Одна, да. Поэтому то, что их тянуло, это что, что такое статика? Тяга,
0: это
1: тяга,
0: буква
1: тяга.
0: Z.
1: Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
0: Так.
1: Межзубная струя.
0: Так. ВПЗ.
1: Это одно и то же.
0: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что вот было... Межзубная струя. Только поэтому образовался ВПЗ.
1: ВПЗ, так.
0: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
1: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались, в результате... Вот, почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было, ну, вот, систематической какой-то утилизации того,
0: ну,
1: что
0: да,
1: они
0: не
1: производили.
0: Было унитазов, во всяком случае.
1: Совершенно, да. Вот. И был только культ, как поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул. Ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот. А вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно, созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
0: Дуга.
1: Душка.
0: Не вы,
1: душка, я имею в виду. Да,
0: то есть совершенно... Наша вот эта коллега из Туниса, да?
1: То есть это был маленький-маленький обручок. Обручок.
0: Душок.
1: Обручок.
0: Обручок, да?
1: Обручок.
0: И маленькая спица внутри.
1: Спицы еще не было.
0: А попочка?
1: Попочки тоже не было. Сперва... А, была, была попочка.
0: Как это, обруч без попочки,
1: да, была,
0: без
1: безусловно, спицы. Была, безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
0: То есть маленький сопчик такой.
1: Да, а знаете почему? Почему не было спицы?
0: Знаю.
1: Почему?
0: Потому что ее тогда не было.
1: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть оттек, ну, то есть, когда через край наполнение происходит, ну, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
0: Нет.
1: Не знаете. Пиала. Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем,
0: сфера,
1: перетекала. Попочка омывалась. Я вам объясню. То есть это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край, по обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
0: И поэтому логика, на попочке оволошение происходило.
1: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
0: Да.
1: Теперь дайте-ка я на себя буду брать. Дайте на себя.
0: И да, и произошел отток лучшего наверх.
1: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
0: В грязи во всей.
1: Ну, практически, да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
0: А почему попочка не борется за свое вот это вот... как бы за свое она не борется?
1: Она борется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
0: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
1: Не потому, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Да. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
0: Обруч сразу начинает выделение делать наверх.
1: Почему наверх?
0: Ну, потому что образуются пустоты.
1: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки.
0: Да. Затягиванием попочкой спицы.
1: То есть в поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии засосать спицу, если вот в обруче образуется пустое пространство.
0: Но оно фактически не может образоваться, потому что вот происходит...
1: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
0: Нам сопы нельзя терять.
1: Сопы нельзя терять.
0: Нам они как воздух необходимы.
1: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
0: надо только создавать их, а не рушить.
1: Правильно, если мы простучали соп...
0: Соответственно, обручу надо всегда помогать заполнять свои пустоты.
1: А как
0: за счет спицы?
1: Его нужно разбодяжить.
0: Не, ну спицу не надо забывать. Если пустоты образуются в спице,
1: вот
0: то сложнее переправить все это накопившееся в обруче в спицу.
1: Не, ну с другой стороны, ведь если образуется пустота в спице, то
0: они
1: можем...
0: образуются и в обруче.
1: Ну, не сразу, но мы можем
0: успеть. И тогда из попочки начинает забирать.
1: Наверх уходит.
0: Да, обруч начинает вытягивать из попочки.
1: А получается тогда выброс, массивный выброс вот внутрисоповой жидкости наружу, через спицу. Но дело в том, что если успеть снести спицу и попытаться залить внешне что-то, то есть вернуть соп в изначальное положение, в положение сопчика. То есть какой соп не мечтает стать сопчиком? Вот. И в тот момент, когда спица опустела целиком, мы не рискуем, можем. Ну, это нужно уловить момент, опять же, посредством пульпации. Проведя небольшую пульпацию, мы можем понять, что вот типа сейчас еще снизу из попочки ничего туда к обручу не идет. То есть там где-то, ну, приблизительно, как, ну, какое-то расстояние, там несколько миль, предположим, они пустые, да? То есть чтобы не было наружного выброса. Потому что если дойдет уже при пульпации вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная, тут нельзя. То есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть запас у нас, то мы можем смело спицу убрать.
0: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать. Иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
1: Но инвесторы требуют за это как-то и место, и водрузить флажок на спицу.
0: Но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
1: Нам нужно больше инвестиций. Нам нужно больше инвестиций.
0: Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейте Новен Фермонт Диму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведется. И сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son soap, S-O-P. Он a dit que c'est un...
0: Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот, а если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть потом, ничего не... Это все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьете Нувень Фермон Дедум. Если вам не сложно, да, пожалуйста, с начала перевода. Для, ну, видите, телевидение это.
2: Репетон. Il disait, je t'aime mille fois plus sincèrement à son soap, S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et que on a dit que c'est un soap pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Et, run away, hide away into the eye of the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо, спасибо госпоже Фермон Деду. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить себе. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.
1: Да, начало — это всегда пустота.
0: Затем через 2 мили появляются рачки и...
1: Рыбки.
0: И рыбки. Затем еще через 2 мили сом.
1: Сом, да.
0: А еще через 2 мили...
1: А в попе уже дельфин.
0: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии. Как вы заметили, начало. Угу. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сон. Четвертая стадия — дельфин.
1: Но все правильно, 4-стадное развитие.
0: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части. Спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии.
1: Либо... Дело в том, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще 1 стадия, ну, как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
0: То есть оранжевый цвет, так называемый, в спектре восприятия.
1: В интерпретации, сопа. Да, это оранжевый свет.
0: Так.
1: Ну, и всего.
0: А, да, ну вот, и они сидят по берегам.
1: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
0: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в оранжевом...
1: У кого ладони больше.
0: Так.
1: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
0: Простите, но...
1: Почему люди руки моют?
0: Так.
1: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
0: Чтобы снять с себя статическое электричество.
1: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
0: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков,
1: потеют
0: и рыбок.
1: Потеют ладони.
0: У меня нет.
1: Вот, и у меня нет. И даже у нашей перевозчицы тоже не потеют ладони. А почему? Mm-hmm. Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают в себя воду.
0: А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
1: Это Армагеддон.
0: Через которую, как из водосточной трубы, бы стекало все.
1: Это Армагеддон.
0: Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
1: Да, они нищие.
0: Да, те, которые в попочке, у них есть дельфин.
1: То есть... Инвесторы, они сидят на обруче.
0: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, спицы... они богаче тех, кто в спице.
1: Где сидят первые?
0: В которой одни на спице, у них не... а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
1: Нет,
0: а
1: сама там уже нет. Сом остался
0: как
1: на обруче.
0: Нет,
1: сама там нет.
0: А дельфин есть.
1: А дельфин есть.
0: А рыбки,
1: да.
0: И рачки.
1: Тоже есть.
0: Тоже есть.
1: Да.
0: А у тех, кто на спице, ничего нет?
1: Ничего нет.
0: Ничего нет. А вы
1: есть.
0: Только... Что?
1: У них детеныши лягушат, как называются?
0: Головастик.
1: Вот, они там и есть. Точно.
0: А есть ли детеныши головастика у тех, кто в поддоне?
1: Нет.
0: Нету, хорошо.
1: Потому что там дельфиненыши могут только быть.
0: Угу. То есть, но тем не менее, давайте посчитаем. Значит, у тех, кто на спице, есть головастики. Одна единица. У тех, кто на обруче, есть рачки,
1: рыбки,
0: сом. А головастики?
1: Есть.
0: 4 единицы.
1: Да.
0: А те, кто в поддоне, у них рачки, рыбки, дельфин и головастики.
1: Нет.
0: А что?
1: Нет, ничего больше. Все.
0: Три.
1: Три.
0: Значит, получается 1 единица, 4 единицы. Сейчас мы запишем модель.
1: Упадок сразу прослеживается.
0: 1, 4, 3. Вот такова модель СОПа. 1,
1: а
0: 4.
1: Почему она есть? Вот смотри, а вот давай разберем вот эти три цифры. 1, да. 4, 3. Да,
0: да? Да, вот, я...
1: вот смотри, да. Как бы из чего состоит СОП? Из 3 единиц.
0: Ну, четвертый оранжевый.
1: Нет.
0: Будем считать, что тоже.
1: Состоит он из 3 единиц. Это спица,
0: но это конструктивная единица.
1: И попочка.
0: Да. Да. Да.
1: Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что такое 4? Это 4 составляющие единицы.
0: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость какую-то.
1: Нет, у нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
0: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1, 4, 3 как модель, значит, спица, обруч и, соответственно, попочка, то мы каким-то образом сможем представить себе, ну, по объему, геометрическую форму СОПа более-менее.
1: А почему нет правильной цифровой последовательности? Вот это непонятно.
0: Двушки нет, может быть, двушка в оранжевом сидит.
1: Нет, просто двушки. Почему не идет 1, 3, 4, а вот именно 1, 4, 3? А это объясняет то, что вот именно в обруче сосредоточены все знания.
0: Так послушай, а с другой стороны, давай разберемся по порядку. Конус как построен? Вот если бы это был конус, если бы СОП был...
1: Смотря виде... какой, верхообразный или нижнеобразный?
0: Верхообразный.
1: Конус.
0: Верхообразный. Да. Он был бы 1, 3, 4. А все шалашики египтян, они построены, в общем-то, именно так. 1, да. 3, 4. В них мясо не тухнет, если подвесить по центру. То есть они мудрые. Значит,
1: вот
0: получается...
1: это в холодильнике получается.
0: Да, так СОП-то у нас получается бы грешный.
1: Какой?
0: Есть, ну, получается, что СОП у нас не совершенная модель.
1: Нет, конечно.
0: Хорошо.
1: У нас общество тоже не совершенно.
0: А если сделать пульпацию пирамиды?
1: Ну, надо ехать в Египет.
0: Нет, ну тем не менее.
1: А
0: да.
1: Там сейчас разборки такие, я сейчас даже не хочу.
0: Да, но тем не менее.
1: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды там приедут.
0: Или в крайнем случае пусть сами сделают пульпацию и пришлют.
1: Ну, я боюсь, там очень слабые специалисты.
0: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть... СОП у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевое есть у нас оранжевое?
1: Оранжевое есть, да.
0: Значит,
1: между,
0: кстати, вот интересно,
1: спицей и обручем.
0: Мы давай рассчитаем число оранжевых. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
1: Да.
0: В обруче рыбки, рачки.
1: Нет, сначала рачки.
0: Рачки.
1: Рыбки. И сом.
0: Сом и
1: головастики.
0: Четыре.
1: Да. И сом и головастики.
0: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
1: Нет, рачки.
0: Рыбки.
1: Дельфин.
0: РРД уже. То есть, значит, тут мы пишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
1: Нет, рачки, рыбки, сом, головастики.
0: А, понятно. То есть получается РРСГ, РРА и Г.
1: Головастики находятся под Сомом, чтобы они не смешивались со спецовыми головастиками. Иначе произойдет Армагеддон.
0: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевый. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или
1: да, это... оно гуляет. Оно оно именно гуляет. Потому что постоянно... количество головастиков вверху и внизу, оно всегда влияет на приближенность оранжевого.
0: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность популяции.
1: Оно не то, что движется, оно колеблется.
0: Да, оно не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
1: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть. Какой-то момент. Иначе будет падение цивилизации. Это то же самое, что комаров.
0: Подожди,
1: вынуть комаров,
0: если... А в поддоне они исчезли?
1: Их не было там никогда.
0: Не было? А, хорошо. А в оранжевом они были?
1: И в оранжевом их нет.
0: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч проходит?
1: Не проходит. Оно болтается между спицей и обрузом.
0: А в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается.
1: Не может оно просто.
0: Почему оно не может
1: перемещаться? Потому что оранжевое — это светлое, а в попочке у нас грязь.
0: Ага. Так. Хорошо. То есть, значит, оранжевый находится над четвертой вот этой ступенью, над серединой, да? А что у нас там в оранжевом обитает?
1: В оранжевом у нас солнце находится.
0: Головастики там есть?
1: Да нет, там головастики. Уже 100 раз обсосали эту тему, пишем, что головастики, значит, в оранжевом нет.
0: Значит, ОР. Пишем ОР. Значит, смотрим. Получается один...
1: ОРГ.
0: Нет, стой. Неправильно. Я сейчас смотрю числовую модель СОПа. Значит, 1 ОР 4 3. Правильно?
1: Ну, один
0: оранжевый 4 3. Да, ну вот, понимаешь, 1 ОР 4 3. Значит, теперь 3 у нас соответствует РРА, 4 у нас соответствует
1: РРД.
0: Почему? Прошу прощения, РРД, да. 4 соответствует РРСТ. Так.
1: СГ.
0: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, 1 соответствует просто Г. Так, соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС? РРС?
1: РРС.
0: РРС. Теперь смотри, значит, получается, вот чем объясняется модель, представь себе. Значит,
1: зачти модель, вот, которую модель получила,
0: целиком,
1: чтобы
0: модель,
1: наши, значит, слушатели представили ее полностью.
0: Значит, сейчас. Модель СОПа, значит, числовая модель СОПа, записывайте все, берите ручки, записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Еще раз повторяю, 1, ОР, 4, 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон, да тут переведите вот наши выводы нашим тунисским слушателям.
2: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP, un objet inconnu comme SOP. Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dû selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix irréelle et qu'elle s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
0: Donc, я думаю, что последнее, вот что касаемо... Ну да ладно, последнее, да. Ну ничего, так вот. Смотрим. А что?
1: Кто-то позвонил в дверь, по-моему.
0: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее, уже... Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю, для тех, кто был невнимателен, не успел взять ручки... Числовая модель СОПа 1ОР43, популяционная модель СОПа Г, РРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве.
1: Да.
0: У нас...
1: В естественном состоянии, ну, если поставить, да?
0: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это есть кувшин?
1: А, ну, кувшином может называться любое.
0: Нет.
1: Даже таз.
0: Почему?
1: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
0: Хорошо, может ли СОП...
1: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
0: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
1: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
0: А, кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4 ОР-1. 3-4 ОР-1.
1: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то да, попочка, ну, окажется наверху,
0: да,
1: а спица что? Внизу.
0: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
1: Нет.
0: А, главное, да,
1: будет Армагеддон.
0: Думаешь? А,
1: переворот нет, миров, да, это Армагеддон, это точно.
0: Нет, ну хорошо, а обруч? То обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый придется переместить.
1: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
0: Ну хорошо, а...
1: Сила зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
0: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пиши, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором, тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР, да, равно 4 равно 3.
1: ОР — это промежуточное буквенное значение.
0: Нет, мне немножко непонятно.
1: Которое уравновешивает,
0: да,
1: расстояние между спицей и обручем.
0: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой? Тогда,
1: это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не масштабах километрах, а в миллиметровых отношениях.
0: Значит, ну, пульпация СОПов показывает следующее, что центр тяжести СОПа в случае, если он вдруг там, ну, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном
1: СОПа
0: состоянии.
1: СОПа нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает. Ему не нужна просто центр тяжести.
0: Нет, ну, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, ну, как Чернышевский.
1: Но да, наши рассуждения — это и есть чистая математика.
0: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру СОПа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный. Вот, ну, вот так, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом СОП сам себя балансирует. То есть сейчас вот у них у всех схема перед лицом, они видят противоречие.
1: Но мы же расписали схему.
0: Хорошо, тогда СОП должен крутиться постоянно.
1: Как? Он летит в безвоздушном пространстве.
0: Да,
1: не
0: хорошо,
1: то, что крутится, он...
0: Как ты думаешь, вот он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим. Логично? То есть на него налипает.
1: Да, и налипает.
0: Значит, он не должен крутиться мощнейший. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, вот, который у тебя в петличку вставлен, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть
1: нет,
0: он должен не стремглав.
1: Нет,
0: стремглава,
1: тут идет гравитация уже.
0: А стремглав?
1: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывается. А именно,
0: нет,
1: что
0: если...
1: нужно попочке прилипает к попочке, что нужно спице прилипает к спице.
0: Нет,
1: а
0: обруч
1: это все излучает.
0: Ну, а если произойдет какой-то дисбаланс?
1: Да почему должен произойти как вот,
0: ну, хорошо,
1: какой
0: ну,
1: дисбаланс?
0: Ну хорошо, предположим,
1: метеорит. Метеорит,
0: хорошо,
1: действительно
0: усохнет
1: есть дисбаланс.
0: Усохнет спица, вот то, о чем
1: нет,
0: мы говорили.
1: Усохнет.
0: То есть 2 мили останется
1: подожди,
0: под обручем, а сверху будет пусто.
1: Не спорь со мной,
0: что
1: именно
0: будет?
1: Метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно, идет
0: хорошо,
1: против
0: вот,
1: часовой
0: вот,
1: стрелки
0: да,
1: или по
0: будет,
1: часовой
0: и,
1: стрелке
0: что
1: вниз.
0: Будет в данном случае происходит?
1: Армагеддон.
0: Нет.
1: Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
0: А как нам избежать этого?
1: Надо поставить
0: сделать...
1: противометеоритный зонд.
0: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу,
1: чтобы было резкий
0: да, моментальное
1: поток...
0: перераспределение внутрисоповых вод.
3: Да, да, то, точно. Но... Надо его ставить.
0: Нет, ну хорошо, но внутрисоповые воды...
1: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить эти клапаны.
0: Инвесторы, инвесторы, победим метеориты.
1: Ура инвесторам!
0: Ну что ж, я думаю, что пришло время Фермон де Ду, госпожи, перевести нашу теорию нашим тунисским друзьям.
2: Cinq ans plus tôt, il avait aimé pauvre inconnu avant l'écarter de sa vie pour des liaisons plus flatteuses. Lorsqu'il retrouve un Margédon consacré par Sope comme le meilleur auteur dramatique de sa génération, un Margédon brillant comédien de boulevard, c'est une fois de plus à son amour romantique et désintéressé, mais avec une nonchalance et une distraction qui désespère son amant. Et on peut poser quelques questions sur le plan, dans le plan, sur le thème de Sope. La pension est-elle contagieuse? La fidélité, la tendresse et le don, ce soit, peuvent-ils fiancre les réticences d'une femme légère et capacieuse? Peuvent-ils accorder deux êtres que tout sépare dans ce monde de trucages et de faux semblants que celui du théâtre de la vie parisienne ?

0: Спасибо, госпожа Фермон де Ду. Хорошо. А таким образом...
1: Сильвупле.
0: Сильвупле, да. Вот,
1: Силяви.
0: Вот
1: микро... Пардон, мадам.
0: Микросопики.
1: Микросопики.
0: Микросопики.
1: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются вокруг сопов.
0: Вот это интересно. Вот это. Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, это получается матка. Соп-матка.
1: Да.
0: А где же соп-папка?
1: А соп-папка, он неподалеку играет в шахматы.
0: Нет, это что, это как давайте бы, серьезно, да.
1: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, и летят сопы. Их окружают микросопчики. Угу. И вот эта масса движется.
0: Так.
1: Это и есть космос.
0: Угу.
1: Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
0: Ага, а то есть, а нет, хорошо, я все-таки понимаю, что они вездесущие, но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так, микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
1: Вокруг маток.
0: Вокруг, а папки?
1: А папки рядом.
0: Ага, то есть, значит, они, получается, следующая модель. Матка сопа, вокруг
1: да,
0: микросопчики,
1: да, да, да.
0: И рядышком крутится
1: да,
0: вот...
1: и линия.
0: Почему линия?
1: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов и детей.
0: Так по логике да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп, вот представьте себе, матка соп окружена вращающимися лучики. Микросопчиками.
1: Да, и к ним идут
0: лучики.
1: А
0: вокруг должен вертеться папка соп, охраняя все семейство.
1: Да,
0: это же модель Вселенной. То есть, ядро, получается, матка. Микросопчики, это как, ну... Вот, собственно,
1: планетки.
0: А папа соп, это, ну, будем считать, ну...
1: Безвоздушное пространство.
0: Да, да.
1: В котором и все это варится.
0: В таком случае, что такое Везувий?
1: А Везувий — это пупок Земли.
0: Нет.
1: Пупок микросопчиков.
0: Еще ближе, ну, еще ближе, ну... Ну, ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик, ну, когда сопчик становится взрослым, он да. Что делает? Отрывается от матки.
1: Да.
0: Вырывается из
1: общего
0: безвоздушной
1: круга,
0: вот
1: да?
0: Этой образованной
1: папки. И уходит
0: папку,
1: либо в папку, или в мамку, да?
0: Почему в папку или в мамку?
1: Не, уходит, превращается, я имею
0: ну,
1: в виду.
0: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается, но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
1: Да.
0: Происходит извержение сопчика.
1: Поэтому космос бесконечен.
0: Это во-первых, а потому вулканы тоже существуют, то есть ведь каждый, вот, ну, например, Чирий, это тоже, собственно, вулкан.
1: Особенно, когда мы его выдавливаем.
0: Да, а
1: происходит
0: сказать,
1: извержение.
0: Что, да,
1: вот
0: что
1: это.
0: То место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
1: Да, понятно. Как бы он завуалирует вот это все дело.
0: Вот так. Вот
1: а эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
0: Безусловно.
1: Которая копится в мамке и передается в сопчик.
0: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или да. ГМ, гибель матки,
1: то, соответственно, все...
0: Что будут делать сопчики?
1: Сильные оторвутся, они сильные погибнут.
0: Тоже совершенно неправильно.
1: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
0: Нет, ну вот подумай сам. Вот матка.
1: Так.
0: Вокруг нее вьется огромное количество микросопчиков.
1: Так.
0: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционной Г, РРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
1: Разбалтывается.
0: Логично. Армагеддон?
1: Армагеддон.
0: Место остается пустое.
1: Да.
0: А
1: его надо заполнять.
0: Правильно.
1: А
0: чем?
1: Папа приводит другую мамку.
0: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
1: Они разбегаются.
0: Не прав ты. Ну ладно. Ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон де Ду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence entre guillemets, Armagedon. Et on a dit qu'il y a quelques soupes qu'on pape, qu'on soupe papa et qu'on soupe maman. Quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les soupes papa et soupes maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Elle se savait brun et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
0: Если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь с субботы на воскресенье. Программа, как напоминаю вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32, абонент 109-207. 79. А в следующей программе мы обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

Очень часто. Моего опоссума.

0: И в гостях у нас сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
0: Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот паспорт, о чем вот, утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей. А сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым. Пионер-вожатым. Я, конечно, с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма о зорнице, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас очень провожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
1: Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию, и упомянули, что я работал вожатым. Вы совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные все маршруты были запрещены для пациентов, они иногда останавливались около этого списка и читали вот этот график дежурств, где, собственно, и красовалась моя фамилия, что, в общем-то, многих заводило в транс глубокий, и состояние здоровья ухудшалось на глазах. Вот, и поэтому, в общем-то, старшая медсестра, у меня с ней были прекрасные отношения, рекомендовала меня, в общем-то, в подшефный пионерский лагерь отправлять как можно чаще, в том числе и на зимние каникулы. Там дети меня звали уважительно, просто по имени Дима, и фамилии мои не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
0: Вот вы затронули такую серьезную действительно тему детства. Это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути. И опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот. И, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой. Ничего подобного. Нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточного психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые, не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя по идее, род пенисов, он очень древний у нас, в Эстонии. Огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек данных по именам?
1: Да, вы совершенно, совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря. Я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали. А, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот неудачных, это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории. То есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
0: И в Смоленске тоже, в Саратове огромное количество.
1: В Твери,
0: в Пскове. Большое количество было облав.
1: Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
0: Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
1: К пушечному, наверное.
0: Пушечному мясу, совершенно верно, да. Всех подряд, и девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки им были, всегда будут и должны быть, я считаю.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: Вы правы, да. Вы правы.
0: Извините, я перебил.
1: Ничего.
0: Просто эмоции, понимаете, тема такая больная.
1: Я понимаю, что... конечно. Да, так вот, застриженные в рекруты, собственно, дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как дедовщина, пусть многие не заблуждаются, что оно появилось не так уж и давно в советские времена, оно было в армии всегда и всегда будет. Вот, видимо, когда в очередной раз что-то он сделал не так, видимо, что-нибудь, например... Форму выстирал вот не так, как...
0: Все.
1: Как все. Не так, как все. И, например, ему вот сказали утром, эх ты, дескать, зелень. А поскольку человек был из детского дома и фамилии не имел, вот так и стали звать, и понравилось. И в военном билете, я не знаю, как он назывался в то время, но, видимо, тоже была какая-то бумага.
0: Табель о правах.
1: Да, возможно.
0: Да.
1: Вот так и прописали, что вот... Зелень. Рядовой зелень.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешная, я помню, бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт бухты-барахты у него была фамилия, но это тоже вот из таких из найденных. И...
1: РББ сократно.
0: Да. Мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы, вот у нас в Саратове, в Перми, где ни попадя производят, к сожалению, сняли списки вот облав, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот,
1: да.
0: Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что бухта-барахта, это только ради смеха можно. Да у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, вы помните, да?
1: Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
0: Да.
1: Вот так вот могло быть.
0: Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную, фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобное, у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол. ну, в смысле, половая принадлежность. Все это так влияет на жизнь фамилии, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь. Вам в лучшую сторону или в худшую даже говорить нельзя. Просто конструктивно другой путь. Наблюдая за вашей жизнью, листая ваше досье, после того, как я вот устроился на соответствующую должность, я обратил внимание, что вся ваша жизнь, в общем-то, практически полностью соответствует фамилии. Не в плане, конечно, вот изуверских действий, совершенных вашим однофамильцем, а в плане идеологического давления на людей, вот окружающих вас. Что касается пионерского лагеря, я читал досье, вы были очень таким волевым, жестким, и в то же время очень тактичным руководителем. Да? Далее, когда вы открывали массажный салон у Геббельса, тоже практически это был какой-то нонсенс. То есть, ну, представляете, практически на одной
1: из... У меня были большие проблемы с арендой помещения, я помню.
0: Но, тем не менее, вы смогли их преодолеть. И так далее. То есть, если бы вам сейчас сказали, вот, Дмитрий Яковлевич, хотите ли вы изменить вашу фамилию? Вы бы стали ее менять?
1: Нет, вы знаете, наконец-то вот на данный момент я могу уже ответственно заявить, что я нашел себя. Кстати, должен я пояснить нашим радиослушателям, что, в общем-то, попал я сегодня в прямой эфир.
0: А я вчера, кстати... извините.
1: Я понял, да. Нет, я именно вот о том, что случилось несколько минут назад, когда вы выходили из «Вольво», и я как раз проходил мимо, я шел домой из парка, я водитель автобуса вот в данный момент. Вот, и там, вы знаете, случилось вот что-то такое в моей жизни совершенно новое и светлое. Я сижу один в кабине, у меня закрыто стекло, и я ни с кем не общаюсь. Я даже остановки не объявляю, если честно. Хотя меня за это ругают, потому что езжу я на ЛиАЗе. Те, которые-то на Икарусах, у них там магнитофоны установлены. Да, вот. А мне, кстати, за это даже совершенно и не доплачивают. Я вот вынужден объявлять остановки.
0: Вот. А вот, вы знаете, извините, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, немножечко вас перебью. Просто я вспомнил, ну, такую интересную, может быть, ее нельзя назвать печальной, ну, судьбу Стаса Промежутка был такой. Я просто собираю сейчас информацию о людях с такими необычными фамилиями. Вот Стас Промежуток, он до сих пор, то есть, знаешь, мужчине уже, ну, такого постпенсионного возраста, глубокой старости уже, я бы сказал. Он все равно ездит по одному из московских маршрутов автобусных и объявляет остановки. То есть, практически он начал вот эту свою деятельность еще в годы вот, ну, сразу послевоенные. Тогда это было в новость, то есть он объявлял их в обычный такой мегафон, как вот это, ну, не мегафон, а электрическая, не электрическая, такая байда свернута в нее. Вот, при этом как-то шутил, то есть практически такой его так и звали в те годы. Наш автобусный конферанс, наш промежуток, да, до сих пор вот он в одном из автобусов объявляет, люди добровольно платят ему деньги, водители его прикармливают, живет он в этом автопарке, и вот одно из соответствий вот фамилии своему названию, да, то есть вот своему предназначению, промежуток, там, остановка.
1: Да, я понимаю.
0: Вот вы, кстати, должны, наверное, знать его, естественно, то есть поскольку...
1: Ну, нам привозили его, в общем-то, человек достаточно известный, и, естественно, всех построили, мы знакомились, общались. Но это было, я-то столкнулся с этим непосредственно, когда пришел туда из автобусного высшего училища, и как раз вот, да, я знаю, в общем-то, человек действительно известный, популярный. Я, к сожалению, честно могу сказать о себе, не в состоянии работать с таким вдохновением, как это делает он. Видимо, все-таки не то призвание. А какое оно призвание, я до сих пор так и не выяснил. Главное для меня это спокойствие. Я впадаю, в общем-то, можно сказать, в анабиоз прямо, значит, с начала смены. Вот, остановки, в смысле, останавливаюсь я на остановках уже чисто механически, автоматически. Вот, двери открываю, закрываю, как правило, левой рукой. Она тоже у меня, в общем-то, доведена до автомата, эта работа. И, конечно, достаточно такая вот серая будущность происходит. Но в душе, конечно, я завидую вот таким гражданам, те, которые нашли себя.
0: Да, да. Вот вопрос тут такой, ваш тезка Дмитрий Яковлевич интересуется, будем ли мы сегодня отвечать на вопросы с пейджера. Безусловно, безусловно. И напомним, уж телефон, и по телефону будем общаться. Дмитрий Яковлевич, я обращаюсь к нашему сегодняшнему гостю, Дмитрию Яковлевичу Геббельсу. Дмитрий Яковлевич, меня вот сейчас немножечко То есть, конечно, мы поговорим о вашей нынешней работе, потому что ведь мало кто из населения представляет все вот эти сложности, казалось бы, таких скучных, но будней, да, водителя автобуса, сокращенно ВА. Вот. Но это нужно рассказать. Нужно рассказать о тонкостях, о нюансах, о смазке, о кардане.
1: Извините, я хотел немножечко вас поправить.
0: Да.
1: ВАЛ. Это называется, потому что водитель автобуса ЛиАЗ. Есть еще водитель автобуса ИКАРУС. ВАИ. И ВАИ, да.
0: Да, ВАИ. Извините, ВАИ, а вы ВАЛ.
1: Я ВАЛ, да.
0: Хорошо. Вот. Но меня интересует больше вот та эпоха начала, значит, кооперативного движения в России. Это вот 88-й, да, года вот эти.
1: Ну, даже где-то 86-й, можно сказать.
0: Ну, в то время... Ну, может быть, вот... Вы начали, когда вот ваш салон вот этот?
1: Нет, вы знаете, я просто почему упомянул 86-й год. Я помню, что уже в то время я вот в очереди отстоял на Рижском рынке и купил себе эмблему, то есть такую переводную картинку. На ней был изображен герб Советского Союза и приклеил его себе на карман белого халата. Я тогда был на практике в больнице, меня, в общем-то, замечали и даже где-то уважали, особенно вот старые санитарочки, те, которые...
0: А они знали вашу фамилию, вот что? Они так говорили, вот идет Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Нет, нет, они мою фамилию не знали, потому что в то время я еще не был штатным сотрудником, я был просто на практике, и фамилию мою знала только старшая медсестра, та, которая всех нас гоняла и строила в то время. У нее был список...

0: роста, с достаточно глупым выражением лица. Вот, и, видимо, я не знаю, ну как-то я приглянулся, И особо она как-то вот не застрялась на фамилии, за что я ей очень благодарен и по сей день.
1: А, ну вот тогда нужно немножечко вернуться все-таки к массажному салону. Я представляю себя вот в регистрационной палате, хотя я там, в общем-то, никогда не сидел. Я был чиновником на выезде в то время. Вот. Но тем не менее, вот приходит ко мне человек, говорит, я вот хочу открыть массажный салон. Дело хорошее. Мы в то время делали вид, что нас интересует здоровье населения нашей страны, как и сейчас тоже, безусловно. Иначе поди сейчас скажи, что нам наплевать, да, на здоровье. Так ООН, там, ББОН, там все же взбесятся. Нам это никак не выгодно. Естественно, я проявляю заинтересованность. Говорю, что у вас? Смотрю ваш уставной капитал, предполагаемый, все эти дела. Затем говорю, ну вот документы учредителя можно посмотреть? Там написано, значит, Дмитрий Яковлевич Геббельс. Естественно, я...
0: Вас беспокоит это?
1: Да, меня
0: начинает
1: беспокоить. Да, я, ну, как-то... Плюс еще само название. То есть вы же так и назвали массажный салон у Геббельс. Если бы вы назвали, как в то время там называлось, Красный Крестик, да, или там Зеленый Месяцок. Вот, там. Каким образом вам удалось это? Я знаю, салон просуществовал год, и было много клиентов, и вот до сих пор вот ваш вот этот вот Джимми Джип, вот он же с тех времен.
0: Я понимаю, да. Нет, вы знаете, дело в том, что в названии, конечно, заложен какой-то смысл определенный. Наш салон, в общем-то, привлекает в первую очередь людей, те, которые ищут каких-то, знаете, вот таких утех немножко нездорового характера, потому что на нашей рекламе, ту, которую, в общем-то, многие наши слушатели могут ежедневно видеть в метро, там изображена такая вот достаточно стройная тетка в высоких черных сапогах и в черной кожаной фуражке с плеткой. И такими готическими красивыми буквами прописан наш логотип. Вот, видимо, в этом плане я не прогадал, и, внеся в название свою фамилию, в общем-то, на данный момент имею достаточно большое количество клиентов, вот, достаточно обеспеченных людей, кстати. Вот, ну, это понятно, потому что обычным людям, которые работают в бюджетных организациях или вообще безработным, конечно, не до этих, в общем-то, дел. Все это, как правило, стереотипно достаточно пришло к нам из западного кинематографа. Не из американского, я замечу, а из западного.
1: Да, да,
0: многие наши радиослушатели иногда имели возможность смотреть фильмы производства Федеративной Республики Германии. Они знают, о чем идет речь. Вот. Но поскольку кино доступно всем, в том числе и богатым, то, видимо, как-то вот это вот влияет. У людей есть стереотип, их это интересует, и они вот, в общем-то, идут. Идут на эту фамилию.
1: А те, кто регистрировал, тоже были клиентами все-таки, я так понимаю?
0: Нет, ну почему? Совсем не обязательно. Кто-то был, а кто-то не был. Это раз на раз не приходится, можно так сказать. Кто-то был, кто-то не был.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а затем продолжить беседу.
0: Да, конечно.
1: Я, кстати, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с интересной достаточно судьбой, фамилия которого не помешала ему добиться того, чего он сейчас реально добился, и пройти через огромное количество всяческих окклюзий, делирий и иже с ним, жизненных, я имею в виду, безусловно. Ну, сейчас я... А, да, вот тут вопрос пришел. Саша, я слышал, что ты был одним из первых людей, кто купил себе новый джип марки «Линкольн». Твои впечатления о покупке, спрашивает Серж. Серж, да, спасибо. Я просто хочу сказать следующее, что я успел всего неделю, так сказать, вот быть его обладателем, после чего выяснил, что он угнанный, и у меня его отняли угнанный, плюс еще неправильно растаможенный. Так что не могу ничего тебе про него сказать. Вообще все джипы вот тех лет, 92-го года, 91-го года, которые приходили к нам сюда в Россию, практически все, они угнаны, вот, воровы. О, извините, пожалуйста.
0: Ничего страшного. Да. Кстати, как и 140-е «Мерседесы», да, которых по статистике в то время еще ГАИ, сейчас ГИБДД, было вот в чистую растаможено, по-моему, штук 6 за 97-й год. Вот. А в Москве, в общем-то, всем известно, на каждом перекрестке можете встретить этот лимузин.

0: Да, да. Ну, сейчас вот я просто знаю, что вы были у нас еще, скажем так, и компьютерным монстром. И, в принципе, я пригласил вас специально ради этого. Вот такой был вопрос к нам на пейдж. Он пришел, сейчас я его зачитаю. Ой, что-то тут. Ага, а что мне делать, если не работает WordPad и еще какая-то системная папка? Системного диска нет в наличии, чтобы все переустановить, спрашивает Степанидзе. Наша радиослушательница.
1: Ну, вы знаете, я могу посоветовать радиослушательнице только, видимо, все-таки съездить на Митинский рынок и недорого приобрести у пиратов, у компьютерных, установочный диск для операционной системы Unix, потому что Windows, в общем-то, люди, которые пользуются компьютером не первый год, прекрасно знают, что отживает свои годы эта операционная система. В общем-то, Билл Гейтс неплохо уже поднялся, и можно спокойно эту программу сворачивать, потому как программисты, которые работают в его лабораториях, все чаще стали уходить в отпуск за свой счет и все меньше обращают внимание на то, чтобы одна из программ, которая работает под системой Windows, не конфликтовала с другой.
0: Да.
1: Да. А операционная система Unix, она на сегодняшний день универсальна, передовая, и за ней будущее, в общем... Да здравствует Unix.
0: А вот скажите, Дмитрий Яковлевич, я же так не случайно подвел вас и наших радиослушателей к теме вот компьютеризации всего мира, да? Это, может быть, парадокс, но вы, наверное, один из немногих наших соотечественников, который очень хорошо знаком с Биллом Гейтсом. Вы состояли в переписке и даже ездили к нему в гости. При этом, как-то я так понял, у вас что-то случилось, произошло, если вы так вот несколько неблагожелательно отвечаете о вашем друге Билле.
1: А вы знаете, дело...
0: Вообще, как завязалось это знакомство? Мне вот интересно, может быть, тоже из-за вашей фамилии? Как-то странно. Гейтс и Геббельс. Ума не приложу.
1: Может быть. Я, честно говоря, даже не знаю, почему он обратил на меня внимание. Случилось это во время путешествия по интернету. Есть такая известная и очень популярная среди нашего...
0: Песенка, я помню. Вот это «Малиновки, заслышав голосок». Или нет, я не то?
1: Ну, в общем, где-то...
0: Извините, если я просто...
1: Ничего. Где-то в этой области, возможно, да. Это, как правило, я слушаю через систему Real Audio. А случилось так, что я пользовался виртуальным пейджером ICQ. Об этом знают очень многие компьютерные пользователи. И совершенно случайно в поисковой системе этой программы набрал billgates.com и вышел прямо сразу на его страничку, где он меня и приветствовал. Я не знаю, каким образом он оказался в это время у телевизора.
0: Как дальше говорят, что вообще Гейтс, он очень такой, ну, скажем, замкнутый человек, который не тратит денег на благотворительность, в отличие от меня и других вот моих сотрудников. Мы всегда с получки идем, покупаем проституток, и, в общем-то, чтобы как-то девочки могли потом купить себе уже одежду, что и бублики.
1: Да, вы знаете, это в нем есть. Действительно, вы правы, как раз это мне и не нравится. Дело все в том, что когда я отдыхал на его вилле прошлым летом, в общем-то, меня достаточно раздражал один факт. Когда мы утром с ним вместе шли купаться в бассейн, я с раздражением обращал внимание на то, что стены и пол у него высланы жидкокристаллическими водонепроницаемыми мониторами, причем из которых, в общем-то, распространяется под водой звук по системе Dolby Surround. То есть Билл, я не знаю, зачем себе это сделал, зачем он заказал вот такой бассейн. Видимо, боялся что-то пропустить из новостей, может быть, с биржи или еще что-то, вот в момент заныра в глубину.
0: Ага. А можно я посмотрю вот блокнот с фотографиями, вот ваш, где вы с Гейтсом?
1: Да, пожалуйста.
0: Это вот бассейн, да, как раз вот это?
1: Или... Нет, извините, это поилка для скота, для домашнего. Фью. А бассейн вот там, через две странички.
0: Ага. Слушайте, подождите, я там вернусь все-таки сюда. Так, а вот поилка, он что, увлекается сельским хозяйством? Я просто думал, что это... И почему у него животные одеты в какие-то такие модные?
1: Нет, это попоны на лошадях. Это попоны на лошадях. Он большой любитель лошадей вообще, в общем-то, в прошлом
0: спортсмен. У нас так ходят на прием в Кремль в таких попонах некоторые. Так...
1: У богатых свои привычки.
0: А дальше вот... А что это за тетенька вот эта? Вот.
1: А это уборщица, она как раз...
0: А почему он с ней так в обнимку, и вы как-то? Или это
1: а он
0: так...
1: очень демократичный, знаете, ага. Конечно, все это показное, но тем не менее, вот на людях или когда принимает гостей, он, конечно, старается всем показать, что вот это настоящий капиталист, улыбчивый, белозубый, щедрый, дружелюбный, конечно, все это, видимо, наносное, но тем не менее, на фотографии вот
0: запечатлено. Ну, давайте послушаем телефонный звонок, если
1: да, конечно, пожалуйста.
0: Чтобы наши радиослушатели тоже могли
1: спросить. Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
2: Здорово, Сань.
0: Привет.
2: Ты что так долго трубку не брал?
0: Ну, я сейчас выходил.
2: А, понятно.
0: Да. Там слушай. Провожал, люди были у меня.
2: Классно у тебя, получается, голоса подделывают.
0: Ну, а что я, видишь, я же всегда ору так, отпустите лифт, гады! Ну, иначе они же там будут стоять, сосаться, молодежь это там до утра, да. Ну, что, ты зайдешь, да?
2: Ну, ты... Я что, давай, типа, спрошу.
0: Слушай, ты девке скажи, чтобы заткнулась, ты же знаешь, я не люблю ее. Ну, в общем, бери беленький, все, давай, а то у меня это самое, мне там по сопле звонят, давай, все, давай, пока. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
3: Меня зовут Сергей Александрович Бурлак.
0: Да.
3: Я хотел бы сказать, что достаточно моя такая редкая фамилия в пионерском лагере отразилась тоже довольно-таки заметно. Дело в том, что в первые дни моего пребывания в лагере, меня все называли по имени. Потом кто-то узнал мою фамилию настоящую. Но дело в том, что никто не знал значения этого слова. И вроде бы все было ничего, и вдруг один прекрасный день один умник в больших таких линзах, очках отыскал в каком-то учебнике.
1: Да-да, вы не волнуйтесь, все в прошлом.
0: Да,
1: рассказывайте, пожалуйста.
0: Да.
3: Я волнуюсь очень, извините.
0: Все прошло, теперь все по-другому.
1: Ничего, все будет хорошо.
3: Так вот, какой-то умник отыскал репродукцию картины «Бурлаки на Волге».
1: Угу. Или на джипе.
3: Ну, как бы на Волге. И
1: да-да.
3: С тех пор начался жуткий отрезок в моей жизни. Дело в том, что после этого меня начали запрягать в простыни, привязывали к кровати самого упитанного ребенка и заставляли тащить его через всю спальню.
1: А вы знаете, я хочу вас успокоить, это еще не самый страшный случай. А вот у нас, в общем-то, в пионерском лагере, как вы знаете, в котором я работал в молодости, было гораздо страшнее. Дело все в том, что когда вожатый директор лагеря собрались вечером на просмотр какого-то эротического кинофильма, который в советское время был, конечно, большой редкостью в кинозале, дети каким-то образом запрягли вот такого же нелюбимого ими гражданина, я не знаю, правда, зачем и почему, запрягли его в автобус и заставили его тянуть, причем все залезли внутрь и кричали в открытые окна, дескать, давай, шустрее копытами шевели. А пионерский лагерь находился у нас на холме, и вот чтобы въехать к нему, когда завозили очередную детскую смену, то автобусы переключались все на первую скорость, даже, видимо, на пониженную, потому как подъем был очень крутой. И вот,
0: вот видите, да.
1: Да.
0: Спасибо вам за звонок, и с вас $10 за консультацию. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, и после выпуска последних известий, видимо, или какого-нибудь выпуска чего-нибудь другого, ну, может быть, канат выпустит кто-нибудь, мы продолжим нашу беседу. Сейчас сходим, я покажу вам где-то. Знаете, 14 этаж, очень забавно это делать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, человеком, сменившим огромное количество профессий и практически в каждой из этих профессий достигшим определенных успехов, причем успехов достаточно мощных, так как, например, люди с обычной фамилией мыкаются и не могут ничего поделать. Но сейчас хотелось поговорить все-таки о медицинской области. Дмитрий Яковлевич, вот поскольку вы были одним из первооткрывателей массажных салонов в Москве, наверняка эта тема и сейчас вас продолжает интересовать. Насколько сильно изменилась методика именно проведения массажных работ вот сейчас от, ну, от работ, аналогичных в ваше время? То есть, и что бы вы сейчас, вот, будь у вас такая возможность и желание открыть модный салон там у Геббельса массажный, какие бы вы типа массажа туда бы ввели, да? Что бы вы изменили?
1: Вы знаете, на данный момент это, конечно, не может не расстраивать. Бизнесмены, которые содержат массажные салоны, избрали, как я считаю, неверную тактику. Дело все в том, что они стараются брать не количеством, а качеством. Хотя гораздо больше денег можно было бы заработать, а также больше пользы принести населению, если установить минимальные расценки, самые такие демократические, и особо не напрягаться, не устраивать, в общем-то, вот такой замес теста на 2 часа, когда вполне в течение 20-25 минут можно было бы обработать любого рабочего после заводской смены или того же самого водителя автобуса, у которого отваливается поясница, прямо скажем.
0: Или, например, колхозника с серпом, который, в общем-то, уже смял все.
1: А, в сельской сжал, области, да. Совершенно верно. Можно было бы установить еще более демократичные расценки в размере рублей 15-17, учитывая, что, как правило, в сельпо, которое существует и по сей день, установлены цены непосредственно местным колхозом. То есть там люди закупают продукцию практически по себестоимости.
0: Но придется ведь для этого ввозить огромное количество нелегальных иммигрантов из стран Азии, чтобы, в общем-то, платить им мало, а чтобы массировали они мощно. Мы вот тут делали такой эксперимент год-два назад. Я привез 15, в общем-то, женщин из Китая нелегально, которые жили у нас вот... Ну, там вы видели, да, помещение, покажу, там сейчас тоже живут. Вот, естественно, и тайком, в общем-то, бесплатно, ну, как бесплатно, за борщ, который мы не доедали, делали всем сотрудникам массажи. Но это дело прикрыли, хотя женщины не жаловались китайски, очень наоборот, говорили спасибо и очень плакали, когда их выдворяли на родину. И сотрудникам тоже облом. Вот, как вы планируете экономически-то, это кто же будет работать сейчас за гроши-то?
1: Вы знаете, дело все в том, что если по статистике брать количество взрослого работоспособного населения в сравнении с количеством населения, которое действительно выходит на работу, вы поймете, что там существует огромная разница. Вот. И еще я хотел сказать, что многие граждане, в том числе, кстати, и в сельской местности, о которой вы проявили только что беспокойство на тему нехватки кадров массажистов, у людей, у мужчин, в частности, присутствует так называемое медицинское явление, оно называется мышечная радость. То есть люди, как правило, по выходным дням, а в сельской местности они...
0: И по будням.
1: И по будням у многих, да. В общем-то, начинается такой процесс, который в народе попросту зовется пьяным мордобоем. И вот чтобы каким-то образом избавиться от избыточной энергии, которая должна была, по идее, по плану была выплеснута быть на поля, люди используют ее вот в таких вот в кровавых стычках друг с другом. Можно было бы вполне каким-то образом убедить их, что... В общем-то, работая руками, но только не принося вред своему же товарищу по плугу, а разминая его в массажном салоне, да тем более еще за какое-то вознаграждение, я думаю, что таким образом можно было бы набрать достаточное количество этих кадров. И, кстати, и они бы чувствовали бы себя не столь ущербно, и те, которые отдыхали бы под их мощными кистями, работали бы лучше на следующий день.
0: А как вы относитесь к такой программе, которую правитель правительство пыталось в свое время продвинуть. Мало кто из наших радиослушателей помнит об этом, которая называлась «Отмассируй себя и товарища». Вот, то есть, когда была мощная забота вот о здоровье граждан, ну, естественно, тоже видимая с правительственной точки зрения, то все проходили, ну, как курс вот безопасности технической, да, там, пожарной безопасности. Также вот курсы краткие массажа. То есть, к примеру, там, бульдозерист должен был после работы уметь отмассировать, в общем-то, своего товарища, а тот его. Вот. И даже вот, опять же, мало, наверное, кто помнит, целый месяц был такой месячник. Мы его вели по нашей инициативе, когда госавтоинспекторы имели право брать вместо штрафов массажом. То есть водители нерадивые массировали им ступни. В зависимости от нарушений. Проехал на красный свет, в общем-то, по-моему, 10 минут массаж ступней. Там сбил кого-то, там, по-моему, полчаса полный массаж, в общем-то, всему отделению каждому. Ну, вот как-то это месяц, по-моему, практиковалось. Вот, сейчас почему-то увяло, но профессиональных массажистов очень мало.
1: Вы знаете, я думаю, что это перегиб, конечно. Это перегиб, как, в общем-то, это было всегда в нашей постреволюционной истории. История наша постреволюционная, она вообще изобилует этими перегибами. Как в свое время боролись там со сладкой смертью, с сахаром, с белой смертью, с солью. Опять же, грубо говоря, просто прикрывалась нехватка этих продуктов в магазинах, на складах.
0: Да, и на Кубе.
1: Да, ну там давно все повырубили. В общем-то, Куба была цветущей страной до
0: достаточно давнего времени. А сейчас вот я помню, посылал туда своих девочек на отдых. Дорога, в общем, дорогая, в принципе. Вот. А так кокаин задарма, проституция задарма, еда, ну то есть рай. Для нищих и глупцов.
1: Да, да. Вы правы. Кстати, вот с проституцией это, в общем-то, полная беда в странах, в третьих странах, так называемых. Вот в Ираке тоже мне рассказывал один знакомый медбрат, который ехал туда на практику в свое время. Он рассказывал, что буквально за доллар там можно, в общем-то, снять, грубо говоря, королеву красоты. Это, конечно, я считаю, оскорбление.
0: Иракская королева красоты, это же, ну что, Дмитрий Яковлевич. Что? Ну, ой, это то же самое, что эстонская королева красоты. Нет, для нас, славян...
1: Нет, вы знаете, да. вы, между прочим, ошибаетесь. Дело все в том, что согласно восточным устоям, женщины...
0: Дмитрий Яковлевич, кто не работает, тот не ошибается.
1: Извините, пожалуйста, продолжайте.
0: Да, так вот, все-таки мы начали сейчас, я хотел назад к Биллу Гейтсу вернуться.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы наверняка хорошо знаете его семью.
1: Да, я знаком с основными членами его семьи.
0: А вот как отношения внутри семьи у него? Ну, как это все происходит в быту?
1: Вы знаете, дело все в том, что семья-то... Билла практически в глаза не видит. У него, несмотря на такой достаточно неудачно сложившийся, можно сказать, имидж, у него очень много работы. У него очень много работы, его же постоянно обвиняют в воровстве интеллектуальных ценностей и так далее. То есть он зачастую неделями пропадает в судах. А вы знаете, все-таки иногда еще нужно забежать в офис и просто вздрючить того же самого бухгалтера. Да.
0: Да, бухгалтер, кстати, я знаю, там меняются очень часто.
1: Очень часто, естественно, они меняются, потому что они все ходят по тяжелейшим криминалам. Естественно, у Билла Гейтса есть точно такая же двойная бухгалтерия, которая очень распространена в нашей стране, иначе бы он...
0: Давно бы уже разорился.
1: Да.
0: А Дмитрий Яковлевич, вот я помню, вы как-то так в такой приватной беседе в одном мощном стрип-баре, когда мы сидели все восьмером, как-то так говорили о том, что, дескать, так через неделю приедет Билл, вот, и так далее, что вот, дескать, будет приватный такой, приват-вечеринка мощная. И я-то в то время как раз уехал в командировку на Мали с очередным спецзаданием, вот. Состоялась ли у вас эта встреча на российской земле? Или все-таки Билл Гейтс так и не появился?
1: Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Я слышал, мне писала его сестра, что все-таки он получил в четвертый раз в лицо салатом и сам, в свою очередь, иск подал в суд.
0: То есть тут получается, что практически срамота его немножко забила.
1: Да, ну он просто остался разобраться с этим явлением, потому что многие известные телекомпании протранслировали это в прямом эфире и, естественно, вызвали довольные ухмылки у конкурентов. Естественно, это обижает все обычного гражданина, но он это не выдержал.
0: Известная история, я помню, как раз вы были свидетелем, как раз вы были в гостях у Билла Гейтса, когда вот это было физическое столкновение со создателем вот Нортон Командер, как раз у него, с господином, как его там называют, Нортоном.
1: Нет, вы знаете, это небольшое заблуждение. Я знаю, это такая достаточно распространенная сплетня. Столкнулся он там не с создателем Norton Commander, а создателем аналогичной программы Волков Commander по кличке Волков.
0: Ага, да, ну до нас тут, понимаете, все через НТВ, все сведения искаженные, естественно. Да.
1: Ну, конечно, когда много людей передают друг другу какую-то информацию, получается сломанный телефон, испорченный.
0: Да!
1: Это известное явление. Ну и вообще, о популярных людях, конечно, можно услышать много.
0: Ну так вот, а поподробнее вот про этот бой-то, как это все развивалось, как это произошло, где предыстория, насколько Билл физически подготовлен в плане там кому-нибудь начистить репу?
1: Нет, вы знаете, учитывая то, что, в общем-то, люди, вот эти вот такие глобальные компьютерщики, они все-таки достаточно интеллигентного воспитания, они решили выяснить свои отношения поединком на лошадях Билла Гейтса, те, которые стоят у него в конюшне. Вот как раз тут те, которые...
0: А вот только что...
1: Да,
0: вот эти.
1: Да, вот, и вы знаете, они должны были, в общем-то, сходиться к барьеру галопом и ударить друг друга по лицу клавиатурой наотмашь. Но случилось так, что Билл, видимо, как-то не понадеялся на свою ловкость, и сдается мне, что, в общем-то, специально, наверное, как-то кому-то он, может быть, конюху там, я не знаю, или это же уборщица. В общем, у Волкова упала лошадь, она упала буквально за несколько метров до столкновения с лошадью.
0: А может, снайпер?
1: А может быть, вы знаете, может быть. Дело в том, что особо-то никто отверстие пулевого в голове не искал, потому что все подумали, что просто разбил он голову о мраморные ступени, те, которые рядом были. И совершенно... Вы, кстати, сделали достаточно серьезное предположение. Ну, сейчас кто будет разбираться?
0: Да, интересно, как они живут, эти люди. Сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет задать вам какой-нибудь вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сперва я хотел бы представиться.
0: Спасибо.
2: Ну, меня зовут Иннокентий Вавилов.
0: Очень приятно, Кеш.
1: Очень приятно, товарищ Вавилов.
0: Это все ваше сообщение?
2: Ну вот, мы, с помощью многолетних исследований выяснили, что у однофамильцев прослеживается судьба, как бы одинаковая. И вот, следовательно, вот тут у Дмитрия фамилия Геббельс. Как известно, что Геббельс, ну тот старый, для нашей родины практически ничего хорошего и не сделал.
1: Вы знаете, он ушел из жизни достаточно молодым, вы зря обзываете его старым. Я знал гораздо более пожилых людей, чем он. Ну, пожалуйста, продолжайте.
2: Но это не важно. Значит, ничего хорошего не сделаю. Поэтому, следовательно, если судьба будет одинаковой, значит, и вы тоже. И вот, значит, у нас есть такая организация, и мы удаляем таких людей, которые, ну, чтобы не испытать ихнюю, как бы, вот...
0: ауру.
2: Да.
0: Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что вы их удаляете, а где все-таки вы их накапливаете? Вот в той области, куда вы их складываете, вы не боитесь, что там они все попортят?
2: Да, ну мы их как бы просто... Но там уже просто нечего портить.
0: А, то есть... Понятно, спасибо.
2: Так что вот подождите, сейчас вот я браткам сказал, так что вы там сидите, никуда не уходите.
0: Хорошо, спасибо.
1: Я могу спуститься снизу, потому что на входе стоит достаточно грозная бабуля, она может не понять, даже как-то не разделить.
0: Да, еще я хотел попросить, пусть они денег привезут. Дело в том, что поскольку я в данном случае помог как бы вот в вашей работе, нелегкой, уважаемый Иннокентий, то я думаю, что они могут меня вознаградить 3000 УЕ и на этих евро или дочмарок. Спасибо. Ничего, что? Ну, просто понимаете, Дмитрий Яковлевич, поймите,
1: я поддержу ваше предложение, да. Я полностью поддерживаю.
0: Да. Ну, а там потом, когда братки полягут, поделим деньги. Вам 10%. Ну, сейчас прервемся и затем продолжим. И И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом. Вот пришел вопрос на наш пейджер. Саша спрашивает нас, Михаил, ну нас, это я про вас тоже, как провел праздники, понадобились ли тебе услуги феназепама? Нет, Миша, дело в том, что я вообще не употребляю алкогольных напитков, наркотиков и других, скажем так, благ.
1: Фармакология.
0: Да, да. Вот, исходя из этого, также я не употребляю снотворных средств, но в связи с тем, что вот Дмитрий Яковлевич все-таки имеет медицинское образование, Дмитрий Яковлевич, что бы вы могли посоветовать вообще людям, которые постоянно нуждаются вот в каких-то таких средствах? Причем многие, например, очень несерьезно относятся к таким вещам, как там феназепам, да, димедрол. То есть многие даже, например, пьют астаганами такие средства, как валокордин. Им кажется, что это, в общем-то, обычная такая успокаивающая жижка, не знаю, что она содержит мощные барбитураты и фурнитуры.
1: Вы знаете, на самом деле, вот выше обозначенное вами лекарство очень активно употребляли, по крайней мере, раньше в советские времена в сельской местности. Почему-то оно оказывало на них такое вот влияние, как оказывает, там, например, ну, там, 2-3 стакана обычной самогонки, буквально один флакончик, в восторг их приводил.
0: И вот совершенно, да, такое вот неожиданное тут было. А вообще, ладно, сейчас еще, да, немножечко о медицине. Сейчас про Билла Гейтса. О, тут очень много приходит сообщений.
1: Что касается снотворных, я хотел бы, кстати, да, всем посоветовать осторожнее относиться к таблеткам, потому как снотворные в ампулах начинают действовать достаточно быстро. А вот, например, есть препараты такие, как элениум или реланиум, они достаточно коварны, потому как сверху обернуты липкой сладкой оболочкой, которая растворяется не в ту же секунду, как вы их проглотите. Я имел однажды лично печальный опыт, когда я проснулся в 64-м автобусе на полу. Опять же, это были веселые годы обучения в медучилище. Я зашел в отделение... в лор-отделение, к товарищу по учебе, которого не оказалось почему-то на медицинском посту, где он должен был находиться. Видимо, он курил или тискал санитарку какую-нибудь очередную, я не знаю. Но я увидел небрежно кинутую на стол пачку реланиума. Ну и, в общем-то, как-то так случилось, что я понес ее с собой. Вот. И в конце рабочего дня я начал глотать одну таблетку за другой, ожидая эффекта. И, в общем-то, ничего подобного, как был, как стекло, так, грубо говоря, да, так и остался. И только уже соверша посадку в автобус, я понял, что где-то, наверное, вот оно меня торкнуло. А и вдруг потом и темнота, тишина. И я потом открываю глаза, вижу, как люди переступают через меня, спешащие по делам на конечной остановке. Вот только один какой-то синего цвета старичок наклонился и сказал, дескать, конечный брат. Вот я вышел с трудом, конечно, облокотился на фонарный столб. Помню, еще очень стеснялся, потому что вроде как все соображаю, а идти не могу. Так что вот такие они, эти лекарства, достаточно коварные.
0: Нужно быть безусловно, очень осторожным с применением любых лекарств, особенно касающихся вот внутривенных, потому что я знаю, что многие докторы и женщины любят вколоть себе всякие витамины. Бывает путаница. Так у нас одна, например, вколола окситоцин. Вот. Ну и сами знаете, к чему это привело.
1: Да, я хочу сказать, что если переборщить с дозой, то это может вызвать выкидыш даже у небеременных.
0: Безусловно, она не была беременной, но вот с ней это произошло. Ну, я думаю, может быть, сейчас опять же послушаем телефонные звонки, потому что нам много что есть обсудить. Мы не хотели сегодня зацикливаться на медицинской теме. И вот...
1: Да-да, конечно.
0: Да, последний, если будет, вопросы, касающиеся именно медицины. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Да. Саня, я хотел извиниться за вот выходку ту, с девками.
0: Ну, это ладно, что.
3: Пришлось выйти вот вниз. Я из автомата сейчас звоню.
0: Ну, я понял. Да ладно, ну ты домой отправил их?
3: Да.
0: Все, денег не дал?
3: Нет.
0: Ну, нормально, чего, нормально.
3: А я, значит, хотел вот Диме вопрос задать.
0: Да.
1: Да, пожалуйста.
3: Можно ли говорить о пользе парентерального приема коэнзима Q10 и HMB однозначно?
0: Спасибо, это очень интересный вопрос.
1: знаете, гораздо приятнее принимать все это дело сублингвально. Потому что, во-первых, меньше привлекает внимание окружающих, и опять же, эндотелиальный барьер подъязычного пространства, он все-таки адсорбирует, то есть, грубо говоря, не всасывает, оставляет в полости рта, в общем-то, все шлаки, а непосредственно живое лекарство идет в капилляры и так далее, разносится нам, нашим самым таким развитым, мощным левым желудочком по всему организму.
0: Я помню, как-то навещая вас в первой градской больнице, где вы как раз вот работали достаточно продолжительное время, помню один раз, ну, я прогуливался, ожидал вас, и такой крик был: быстрее, быстрее, Геббельса во вторую операционную. Я думаю, да что такое, раз, в общем, вы туда пробежали, так мне привет, Саш, помните, да? Потом опять, это для радиослушателей, скорее расскажу, опять крик такой: Геббельса в третью операционную. Смотрю, опять вы побежали, вот туда-сюда, туда-сюда. Потом вы как-то так отшутились, сказали: да, дескать, фетишисток я вот отлавливаю. Потом мне ваши сотрудники уже вот более так серьезно рассказали, что действительно есть огромное количество женщин и граждан, которые готовы на проведение над своей тушкой любых медицинских экспериментов, в общем-то, являясь вот попросту фетишистами данных дел. Особенно вот красочно мне описали так называемых клизматоидных вот, фетишистов.
1: Я,
0: да.
1: Я понял.
0: Как сейчас обстоит с этим дело? Ведь действительно и к нам приходят многие, и к другим докторам приходят, говорят, вот мы там, ну, нам нужно клизмировать, дескать, не проходит, а в результате за деньги это все делаешь. Вот. А оказывается, человеку это нужно для получения элементарного скотского сексуального удовольствия, сокращенно ССУ.
1: Вы правда. Я только хотел...
0: А вы, извините, вот, простите, что я перебил. Вы, кстати, я помню, ваши коллеги, опять же, рассказывали по первой градской, что вы прям-таки вот, ну, прям только глянуть стоило его. Это фетишист. Это фетишист. Все. Сразу со стола, долой, будьте здоровы. Долой из операционной... Будьте здоровы. Долой из операционной вон, дескать.
1: Вы правы, да. Действительно, как-то глаз уже наметан был к тому времени. Но я хочу вам сказать одну вещь, что, в общем-то, вот именно когда вы заметили меня, бегающего из одной операционной в другую, если вы обратили внимание, то в правой руке у меня было оцинкованное ведро, а в левой большая губка, которую сейчас почему-то используют для мытья автомобилей. Mm-hmm. Дело все в том, что как раз вот студенты молодые из институтов, они проходили так называемую медсестринскую практику, и поскольку операции в тот день были в основном все полостные, то есть достаточно, ну, так скажем, неприятные для неподготовленного глаза и носа, потому что, опять же, обоняние вот у людей страдает, у неподготовленных. Они испытывают отрицательные эмоции. Просто их тошнило через одного, через каждую минуту. Я бегал с тряпкой, просто убирал, потому как, знаете, по определенным ГОСТом воздух в операционной должен быть настолько чистый, что даже нам представить сложно вот с
0: вами. То есть фетишизм даже тут ни при чем?
1: Нет, вот в тот день он был абсолютно ни при чем.
0: А я просто подумал, что неужели такая необходимость, неужели столько людей приходит? Я понял, Дмитрий Яковлевич. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, пожалуйста.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, джентльмены.
0: Здравствуйте,
5: Александр, здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я человек пожилой, постоянная ваша слушательница, я слушаю вас внимательно и заинтересованно. У меня к вам такой, знаете, простой вопрос. Я понимаю, что юмор дело тонкое, не каждому дано, но можно вот так и обидеться. Я по поводу звонка Иннокентия этого.
0: Да.
5: Он что, так сказать, провокатор? Или это он чокнутый?
0: А, нет, честно, хотите, честно скажу?
5: Да.
0: Это записной звонок, это звонил человек, один из наших главных редакторов, я попросил его сыграть роль Иннокентия, так что вы не волнуйтесь. Да, это все. Спасибо.
5: Ну, я желаю вам всех благ, до свидания.
0: Спасибо.
1: Всего хорошего, спокойной ночи.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Сергей.
1: Очень приятно.
6: Я хотел бы спросить тебя, Александр.
7: Да.
6: Да. Как, ну, не мог бы ты рассказать нам всем, что вы делали на телевидении в компании Александра Гордона и еще какого-то там толстого мужика в очках?
7: Ага, понятно. Ну, это несколько не имеет отношения к нашей теме, но я был отловлен, в общем-то, ну, все, наверное, знают, что я являюсь продюсером некоторых телевизионных программ, был отловлен в буфете и, в общем-то, приглашен в качестве, вот, да, участника программы. Не более того, да, да. А, еще, да, звонок, может быть, кто-то по теме уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
8: Доброй ночи, господин Маэтс.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Я хочу спросить у доктора Геббельса, вот как относиться к женщинам вот климактерического возраста? Можно ли к этому относиться с юмором, или это все-таки серьезная вещь?
7: Спасибо.
1: Вы польстили мне, назвав меня доктором Геббельсом, что напрямую роднит меня с моим историческим однофамильцем. Но вы знаете, по поводу вашего вопроса, я думаю, не существует однозначного ответа, потому что к женщинам, пребывающим в этом возрасте, можно относиться очень по-разному. Все зависит от человека. И главное, это то, как сама женщина относится к себе в этом возрасте. Потому что многие женщины вдруг начинают ощущать какое-то новое, доселе незнакомое им чувство юмора. А многие страдают и избегают всячески встречи с зеркалом. То есть, видимо, для начала нужно каким-то образом определиться с тем, как сама женщина относится к себе, и уже, соответственно, этому строить свое отношение к ней. Конечно, ни в коем случае, чтобы не обидеть ее. Я думаю, только из этого надо исходить.
7: А при этом я еще хочу сказать, что многие мужчины очень нетактично подходят вот к данной теме, к данной, может быть, даже проблеме. И проблема-то из-за этого возникает. Дело в том, что такое понятие, как климакс у женщины, у многих мужчин ассоциируется с жирной чертой, которая ставится на жизни вообще женщины. Да? На самом деле мужчины должны помнить, что и им присуще это чудо, в общем-то, организма, называемое климакс. Вот сейчас Дмитрий Яковлевич Геббельс расскажет немножко поподробнее, чтобы мужчины не думали, что это только однополое явление.
1: Вы правы, да, но я, честно говоря, немножко опасаюсь, говоря об этом в прямом эфире, развить определенный комплекс неполноценности как раз вот на эту тему у людей, которые пребывают на границе зрелого возраста и климактерического, потому что, как известно, мужское половое бессилие действительно сильно распространено абсолютно во всех странах, и это является следствием многих причин, в том числе и стресса. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, что те мужчины, которые испытывают какое-то острое желание надсмеяться над стареющей, увядающей женщиной, должны всегда помнить о том, что, в общем-то, Бог все видит, и в один прекрасный момент они могут сами оказаться в страшной ситуации, когда окажутся полностью несостоятельными. Вот по отношению к женщине не смогут правильно на нее отреагировать. Это будет для них удар.
7: Причем еще можно сказать, что женщина и в климатическом возрасте останется женщина. Вот. А вот тут вот у мужчины совсем другой момент. Кстати, действительно, вы очень тактичны, Борис Яковлевич, в данном случае. А, ну, может быть, еще, да, вот еще телефонные звонки. А, кстати, немножечко вот хотел затронуть такую общественную тематику. Вот.
1: Да, пожалуйста.
7: Пришла в голову тут нашей референтке мысль, что некоторые-то религиозные учения проповедуют, попросту говоря, климакс. Учения, не одобряющие половых связей мощных, ну и не мощных, а вообще всяких.
1: Вы знаете, это, наверное, можно каким-то образом отнести к исламскому вероисповеданию, потому как, в общем-то, опять же, все это, понимаете, все это не так просто. Люди, которые считают, что исламисты, ваххабиды, они относятся к женщинам как к животным, это неправильно. Они, в общем-то, берегут своих женщин от постороннего глаза. Вот, они их берегут для себя и, по большому счету, конечно, их уважают как-то, видимо, глубоко в душе. Вот. Но, а опять же, вот эти мнения, те, которые иногда появляются в народе, я думаю, что... Я как раз о вашем вопросе.
7: Да.
1: Я думаю, что это перебор. Само-то религиозное учение, я думаю, не имеет прямой направленности. Все-таки в основном это придумали люди земные, исходя из своих каких-то мелких внутренних интересов.
7: Хороший, хороший ответ. Ну, я предлагаю послушать еще телефонный звонок, если вы, конечно, не против.
1: Да, пожалуйста.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Вы отодвиньте, пожалуйста, трубку немножко, уважаемый, чтобы ваша запись лучше шла в эфире, да. Нет, так ничего не получится. А даже если вы пытаетесь каким-то образом вот включить запись магнитофонную, нужно это делать грамотно, как любую диверсию, например. Отодвиньте вот от микрофона источник звука подальше, и тогда, в общем, сможете похулиганить, а так непрофессионально.
1: А вы знаете, я вот, кстати, был знаком со случаями, когда на многих провинциальных радиостанциях таким образом пытаются пропихнуть в эфир неоплаченную рекламу.
7: Конечно, конечно, и у нас это часто бывает, но будь, например, руководителем фирмы, которая пытается протолкнуть свою рекламу, вот таких нерадивых вот рекламных агентов просто бы увольнял, потому что очень неправильно.
1: Удалял бы,
7: удалял,
1: да.
7: Удалял бы, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
9: Здравствуйте, Сань.
7: Здравствуй.
9: Я вот... И здравствуй, Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Доброй ночи.
9: А?
1: Доброй ночи.
9: Сокращенно ДЯГ.
1: Вы правы.
9: Да. Вот. Я спешу поделиться своим случаем. Меня зовут Андрей Андреевич. Фамилия моя Здрасте. Когда все узнали мою фамилию, они начали давно и специально издеваться.
1: Вы знаете, хорошо, что я сейчас сказал вам «доброй ночи». По-моему, было очень тактично, да? Было бы нехорошо, если бы я так раз и повторил.
9: Да.
1: Да-да.
9: Да. Они проходили мимо меня, ну, люди всякие, и говорили «здрасте», так вот. Или кто-нибудь кричал у нас в институте, в кафедре «здрасте», а я оборачивался, но это не мне кричали, а ко мне кричали, я как бы не оборачивался, и так вот всю жизнь, а я еще молодой.
7: Понятно, но я могу, вот, спасибо, я могу вам в утешение сказать, может быть, одно, что у нас во время тут на радиостанции работала такая Люба Здорова, у нее была фамилия, а вот «здрасте» ведь редко люди кричат там «а, здрасте», ну, это в основном какие-то такие вокзальные дела, а нормальные люди, как правило, кричат «Витек, ёханды, здорово!» Вот, и вот эта Люба получала дикие совершенно травмы, психические, я имею в виду, и где-то через 2 года совершенно облысела дико. После этого я подарил ей парик и уволил. Вот. Ну, по-моему, нормально было.
1: Да, но это редчайший случай, кстати. Видимо, страшный стресс испытала девушка, учитывая то, что...
7: Не, она женщина, уже такая, под полтинничек.
1: Да, но, вы знаете, не имеет значения, потому что известно, что у женщины отсутствует ген облысения. Вы же в курсе, Александр, что на все процессы жизненные в организме имеется свой ген, тот, который отдает определенную команду, и происходит тот или иной.
7: Конечно.
1: Понимаете, да?
7: А может быть, она и не притворялась,
1: может
7: женщина.
1: Может быть, просто обожглась она, может быть, это был ожог как-то.
7: Слушайте, а ведь вот Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Яковлевич, мне
1: как пришло... Как вам удобно?
7: Извините, я болею.

0: Мне пришла в голову страшная мысль. Вот вы подумайте, например, есть же огромное количество работы, да, ну, работ вообще, куда принимают столько мужчин, например, там, в охрану, да, там, ну, в пожарники и так далее, там, ну, не знаю, в референты.
1: Водители автобусов. Водители автобусов. Только мужчины.
0: Да, ну, ведь, например, подделать паспорт достаточно просто, но для этого нужны определенные все-таки средства, да, какие-то. А под, для паспорт для там совершения криминальных преступлений.
1: Да, да, конечно. Да.
0: Вот. А сделать такой паспорт, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, например, женщине, на мужскую работу под видом мужчины очень просто. Как вы думаете, может быть, стоит во всех учреждениях периодически все-таки делать такую половую проверку сотрудников? Вдруг это вот не сотрудница, а сотрудник. Он заходит в женский туалет, разговаривает с женщинами, так сказать, о их девичьем сокровенном. Вот. Хулиганит, короче. Это же неправильно. Мы должны каким-то образом идентифицировать вот таких псевдо-женщин. Может быть, кстати, и среди мужчин есть такие псевдо-мужчины. Мы их и не знаем, может быть.
1: Я да. Понял ваш вопрос, да. Дело все в том, что этот вопрос отчасти проработан уже. Может быть, просто вот вы не в курсе. В основном на всех работах, куда принимаются только лица мужского пола, существует обязательное медицинское обследование. Я лично его проходил, устраиваясь на работу на автобусный парк, вот, где отстоял большую очередь.
0: Ну, Дмитрий Яковлевич, известно, что были бы деньги. То есть, например, даешь человеку там $100, говоришь, не ощупывай меня, и что, он напишет что угодно. Все можно обойти. Может быть, делать какой-то внезапный ощуп. То есть, к примеру, крупная корпорация, да, работают одни девушки-операционистки. Тут врываемся мы. Скажем так, ощупывающая полиция. Так я бы ее организовал. С неограниченными полномочиями. И внезапно, знаешь, всех ставим, мы начинаем просто, ну а что сделать, да, значит, вот физически и, так сказать, методом непосредственно контакта проверять половую принадлежность там секретарш, сотрудниц и так далее, может быть. И потом, значит, приводим, говорим, а это мальчик у вас.
1: Ну, можно, конечно, можно так сделать, но вы знаете, мне кажется, что логичнее все-таки, наверное, было бы женщине рваться на мужскую работу, чем мужчине на женскую, потому что, как известно, сколько бы демократии не было в государстве, но все равно женские должности менее оплачиваемые, чем мужские. И вот, например, мужчина, который мог бы заделаться в операционистку, энергии бы тратил гораздо больше, чем получал бы денег, потому что операционистка, она же может быть и секретарша, и кто угодно, референт, она, как правило, должна метнуться по жесткой команде и принести, например, крепко заваренный чай, не расплескав его, и причем чеканя шаг дорогими каблучками. Это может у него не получиться, он будет испытывать стресс, переживать, а в результате в конце месяца он получит 600 рублей. А вот что касается женщин, то они, например, конечно, могли бы прорваться на ту же самую водительскую работу на автобус, но дело все в том, что частенько случается, вот я по себе знаю, в тех же самых аппаратах под названием ЛиАЗ отказывает гидроусилитель руля. Вот. И если я, например, изо всех сил, уперевшись ногой в лобовое стекло, еще как-то могу спасти жизни вот этой сотни, которая упакована у меня за спиной, то женщина, я думаю, этого сделать не сможет.
0: А вот в инкассаторской службе ведь женщина тоже, по идее, должна туда рваться.
1: А почему в инкассаторской службе? Это служба опасная и трудная, по-моему, инкассаторская служба.
0: Ну, ведь многие женщины вот насмотрелись в юности книги, где вот она там ходит такая и плачет, до свидания, мой лад. Нет, как же он там поет-то? Ну, где она гусаром была, вот. И хотят тоже именно вот, на опасной и трудна. То есть, ну, такая романтика, вот, и т.д. и т.п.
1: Ну, вы знаете, инкассаторы, они же в основном люди в форме. А женщины очень многие любят людей в форме, и многие любят до того, что сами одевают ее. Это видно по сотрудникам полиции, которые работают в тех же Соединенных Штатах оф Америки или в Европе. Так что это как раз-то вполне понятно. И, ну почему нет? Если женщину хорошо вооружить, научить ее метко стрелять, и главное, не бояться шантажа, когда в переносице упирается черное дуло, я думаю, что можно брать таких женщин на работу запросто. Вполне, почему нет?
0: Понятно. Ну, еще телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Не против вы, да?
1: Нет, я за.
2: Телефон прямого эфира.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, ну не молчите уже, время, да, ну не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Рассказывайте, рассказывайте.
2: Это, между прочим, вас беспокоит из соседней студии.
0: Ага.
2: Когда обещали нам кипятильник занести?
0: А, извините, извините, опять, да-да-да, сейчас занесем. Сейчас занесем. Видите ли, дело в том, что действительно порой приходится и нам как-то делать призывы через эфир, чтобы коллеги занесли там калькулятор или счеты, или хотя бы что-нибудь. Вот. Сейчас принесем. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу спросить. Вчера вот по вашей радиостанции в районе 2 ночи передавали песню, которая перекликается с темой. И не было объявления ни до, ни после автора, исполнителя.
0: Угу.
3: Хочется узнать.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Действительно, многое хочется узнать. Я бы тоже был не против узнать. Но поскольку я радио не слушаю, я не имею представления, о чем сказал наш радиослушатель. Но наш долг выслушать до конца.
1: Да, да. Ну, лично я, то есть вчера в 2 часа ночи искал пробку от радиатора, которая закатилась куда-то вот в район коллектора выпускного, и я просто никаким образом, даже при всем желании, не смогу включить свою магнитолу, которая установлена у меня в салоне.
0: Лиаза.
1: Лиаза, да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, опять-таки я.
0: Да.
4: Там Моисеевич Мунштук. Я хотел бы спросить у Дмитрия.
1: Да, пожалуйста.
4: А вот вы лечите отеки легких и другие отеки? Спасибо, до свидания.
0: Ага.
1: Вы знаете, дело в том, что вот почему-то все ошибочно, видимо, опять же, из-за моей фамилии тут и в том числе звонящие считают меня доктором. Лично я не могу сказать, что я лечу. Я ведь закончил свое медицинское образование, так скажем, полностью его закончил на уровне медсестры. Я, конечно, учился в медицинском институте, но я его не закончил, потому что меня потянуло в автобус. Вот. А что касается отека легких, вы знаете... Я, конечно, могу вылечить его, но, как правило, это пункция, она достаточно болезненная, вот, и сделана, может быть, мной, вот, честно я признаюсь, абсолютно безграмотно, поэтому тех, у кого это заболевание... замучило уже, я им просто советую ко мне с этим не обращаться.
0: Да, и ко мне, кстати, тоже, потому что порой просят там, кто гланды приходит удалить, там, деньги предлагают. Я в последнее время подзабыл все хирургические навыки, поэтому идите лучше вот к нему, например, вот он заглянул, или в студию для соседей, куда-нибудь. Ну, сейчас мы отвлечемся немножко, тут ко мне пришли. Мы тем временем продолжаем нашу беседу с человеком многих профессий. Последнего профессия, то есть та профессия, которой занимается он сейчас, это водитель автобуса ЛиАЗ. Это обычный маршрутный, да, автобус?
1: Да, обычный маршрутный автобус, да.
0: Да. Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с такой интересной, неординарной фамилией, однако вот... делающий людям действительно много добра. И вот от медицинской темы, то есть это практически ваша первая была, я знаю, такая серьезная взрослая профессия, да?
1: Вы правы.
0: Мы переходим сейчас к последней вашей на сегодняшний день работе. Это водитель автобуса. Дело в том, что многие люди не оценивают этого тяжелого труда, всей вот степени ответственности водителя.
1: Извините, ради бога,
0: да,
1: я хотел вас перебить. Я еще, помнится, пару лет отстоял на рынке в Лужниках, в известной московской луже. И там я тоже, как сейчас прекрасно помню, делал добро людям. Это буквально на пару минут я еще время вас отниму.
0: Конечно, конечно, да что вы.
1: Это коротенькая история. Я помню, начал я бизнес, там, реализовывая газовые баллончики, которые, в общем-то, шли достаточно неплохо, но они, в конце концов...
0: Вы извините, да? А я вот не знал, а то бы я бы на дачу тоже взял такие маленькие, потому что нам привозили все время этот здоровый красный на двух соседей. Вот. А я всегда хотел пользоваться индивидуальным баллончиком. Я знаю, даже вот на Комсомольском проспекте была такая станция, где их заряжали. Вот.
1: Да.
0: Я всегда мечтал, но денег в то время не было, естественно. Я же был...
1: К
0: совсем такой идеалист, вы знаете.
1: Я понял. Ну, знаете, я не знаю, удалось бы вам как-то использовать эти баллончики. Дело в том, что заряжали их, видимо, где-то в Китае. Они использовались с женщинами в основном для безопасности на темных улицах. В общем, речь идет о том, что бизнес шел, ну, как мне казалось, в то время достаточно неплохо. Их раскупали на ура. И даже один раз подошли ко мне два милиционера. В общем-то, завели меня в автобус. Это были два ОМОНовца. И, в общем-то, тоже были довольны, что я попал к ним в гости. Да. А потом, однажды, выходя с трибуны, как сейчас помню, Б, я увидел, как какая-то бабушка, так вот скажем, она была в платке, в пальто в черном длинном, таких необъятных размеров, загружает у какого-то продавца с юга, это было видно по его лицу, загружает в мешок обычные плеера, трехкнопочные. Загружает прямо их в мешок охапкой. Охапкой загружает. Я вот, наивная душа, подумал, что вот он бизнес-то. Вот оно, что нужно-то здесь. И в тот же день я открыл известную газету «Из рук в руки», увидел объявление о том, что плеера продаются на ВДНХ.
0: То есть «Из рук в руки» — это вы были редактором газеты?
1: Нет, я открыл.
0: Извините, я просто уже ничему не удивляюсь, да, с вашей предприимчивостью.
1: Я продавцом был на рынке.
0: А.
1: Да. И поехал на ВДНХ, я помню, еще тогда своего автомобиля не было, Запорожец купил, а гораздо позже. Поехал своим ходом на метро, взял две большие сумки и купил там минимальную партию в 60 штук. Загрузил их в сумки из коробки, и когда на следующий день вышел обратно на свое рабочее место, то, купив их по 6 рублей, как сейчас помню, оптом, ну, по 6 тысяч в то время рублей,
0: да.
1: Вот, я их на ура, они у меня отстрелились по 5,5. В общем-то, люди были довольны в розницу.
0: То есть вы так вот делали благотворительность, добро людям. Помню.
1: Да, не, ну, дело в том, что эта мысль пришла ко мне не сразу. Вначале я обозначил цену 8 тысяч рублей, но оказалось, что вот за 5,5 они идут хорошо. В общем-то, вся партия ушла достаточно быстро.
0: А, кстати, вот это тоже интересный момент в благотворительности. Дело в том, что если, например, мы купим

0: Из Брянской области, где участвовала в предвыборной кампании одного кандидата. И вы знаете, там у людей существует такая злободневнейшая проблема. Это радиация, которая висит в воздухе. Там шкалит практически любой прибор, предназначенный для проверки этого. И, кстати, вот о мясе. На рынке килограмм хорошей свиной вырезки стоил 8 рублей. 8 рублей. Но он здорово фанил. Тем не менее, вот местные граждане об этом не подозревают и считают, что не так все плохо, и им хватает даже зарплаты своей местной на праздник.
1: Вот, в принципе, Брянск — это такое сейчас место какого-то паломничества. Я знаю, что огромное количество людей из Москвы, из области почему-то перед Новым годом попросту валом стеклись в Брянск. Мы провели какое-то независимое расследование на эту тему. Вроде бы у всех есть какие-то дела там. Причем дела, связанные, скажем, с бизнесом, да, но совершенно не было понятно. То есть вот на этом цепочка оборвалась. Мы доходили до, в общем-то, с ними практически до конечного пункта их прибытия. После этого люди как растворялись. Вот, возвращались оттуда все очень замученные, но почему-то довольные. А что это за феномен?
0: Ну, вы знаете, за те 3 недели, которые я провел там, я, в общем-то, смог увидеть некоторое количество местных радостей. Например, мы питались ежедневно в ресторане, где, объевшись до отвала, мы оставили там рублей 25 на 2, на 3 человек.
1: Ну, если это все, вот, скажем так, с нуклеидами.
0: Нет. Дело все в том, что вот там, где мы непосредственно проживали, там фон был в норме. Это если вот двигаться на автомобиле по направлению к Чернобылю, ближе к Украине, вот там уже это начинается. Но это километров 150, не меньше от того места, где мы дислоцировались. Вот.
1: То есть попросту люди, вот по вашей версии, ехали туда просто, чтобы пожрать.
0: Ну, знаете, по большому счету, да, потому что все это окупается, учитывая, что билеты в общий вагон, кстати, обратно возвращался я в общем вагоне, стоит всего 80 рублей. Вот, правда, мне так и не уступил никто место, потому что, в общем-то, в общем вагоне, если вы знаете, предполагается то, что люди спят на верхних полках по очереди, а внизу сидят, как правило, вшестером. То есть 3 человека напротив друг друга. Вот мне так и не удалось залечь на верхнюю полку, потому что ехали какие-то местные граждане в военной форме, видимо, дембеля, возвращавшиеся домой.
1: А сколько вот, путь занимает вот от Брянска до Москвы?
0: Ну, где-то, наверное, часов, наверное, 9-10.
1: Ну, это вот нормально, вот. Это можно высидеть.
0: Нет, это можно, конечно, высидеть, да, это можно высидеть, но там еще с верхней полки, как сейчас помню, свисал чей-то валенок, и он источал великолепный аромат какой-то. В общем, я достаточно устал, вымотался в дороге.
1: Я помню. Я еще хочу рассказать один случай интересный тоже. Мы как-то, еще будучи тоже на практике в медицинском институте, ехали с Дмитрием Яковлевичем, ну, как всех посылали в разные города, в разные поликлиники, районные разных городов, где мы должны были отработать летнюю практику в качестве, в общем-то, нянечек, нянек и в общем, нянечек.
0: И няней.
1: Да, вот. И мы, в общем-то, перемещались, и я спал на верхней полке, которая вот была вдоль коридора, не...
0: Это боковая, да.
1: Боковая, да, она называется. Ну, вы помните, да, эту историю?
0: Да, она короткая, неудобная.
1: И, в общем, там по вагону перемещались постоянно какие-то лихие ребята. Ну, вот как пошутил Кеша, братки. Вот, они так ходили очень независимо, достаточно вольно. А я, в общем-то, спал.
0: Я помню, постоянно хлопали дверью, которая вот ведет в туалет. Места нам достали самые дешевые. Вот там постоянно вот хлопок двери. Значит, я знал, что вот он вышел. И, значит, соответственно, я уже в напряжении ждал, когда он войдет обратно, потому что знал, что он обязательно войдет, потому как в туалете долго находиться нельзя. В общем, в вагоне у людей нервная система напряжена, и все ходят туда с завидной частотой.
1: Плюс, а я, кстати, знаю, что многие, наоборот, прячутся в туалете, потому что этот запах для них, ну, не то, что более привычен, но более ординарен, нежели запах той снеди, которую сразу достают попутчики, как только вагон трогается, начинают толчно пожирать.
0: Да, вы правы. Но, как правило, это делают на остановках, потому как, вы же помните прекрасно, во всех поездах туалеты на остановках закрываются. Поэтому вот если остановка длительная, то у человека есть гарантия, что его никто не побеспокоит в эти полчаса.
1: Да. Ну вот, а я спал на этой самой верхней полке. Это я продолжаю этот рассказ. И вот один, значит, из этих пассажиров перемещался очень стремительно, дабы, видимо, продаблиться. А я в этот момент переворачивался сбоку на бок и потянулся. Ну, как, ну, просто потянулся, вытянув так

0: пятку. И получилось так, что этой пяткой, в общем-то, как раз ударил его очень мощно, аккуратно вот в место, где кончается нос и начинается лоб. Вот. Он сделал в воздухе вокруг головы такое вращательное движение, по рассказам очевидцев, и упал на шею, в общем-то. Вот. Да. И единственный человек, ехать еще несколько перегонов, то есть не скорую вызвать, ничего. Единственный человек, который ему наложил лубок, лобок и все прочее, это был, в общем-то, конечно, Дмитрий Яковлевич. Вот так же, я помню, вы параллельно, вот это было, кстати, смешно, накидали ему за самодельно вами наложенный гипс, накидали ему хлебных крошек. Это было веселое шутка.
1: Туалет был закрыт, а нужно было мусор куда-то делать.
0: Да, вот. Как он там доехал, не знаю, при этом никакого перелома у него серьезного не было, но...
1: Нет, серьезного не было перелома.
0: Да, вот. Ну, я думаю, может быть, так плавно мы переходим. Не зря мы все говорим о пути, о дороге, да, все-таки к автобусу.
1: Да, давайте перейдем.
0: Итак, вот ваша первая ездка. Ну, как знаете, у некоторых кругах говорят ходка, ходка у альпинистов, да, например. Помнится, в первую ходку на Памир. Да, вот у вас, естественно, первая ездка. Что вам запомнилось? Что вас ужаснуло? Я вот, например, когда тоже водил маршрутный автобус, номер, ну, всем наверняка, может, кто-то знает, номер 720, который вот в районе юго-западный курсор, меня ужаснуло то, что мне постоянно в спину смотрят, а вешать занавеску нельзя, потому что не видно то, что творится в салоне. Вот. Потом я вышел, я поставил тонированные стекла, уже себе кондиционер, это был единственный в то время уникальный автобус. Вот. Поставил автоматическую действительно коробку скоростей. Ну,
1: на Икарус вы имеете в виду? Да, да, я понимаю.
0: Да, вот, и ездил уже так по-нормальному. А до того меня это смущало. Но это мои такие воспоминания. К тому же дети, гадкие дети, они постоянно прижимаются к водительскому стеклу ноздрями и вот так расплющивают лица.
1: Да, вы знаете, действительно с детьми много проблем, потому что они такие, в общем-то, непоседы. И вместо того, чтобы встать у двери, как делают все граждане, обозначая тем самым мне в зеркало заднего вида, что, дескать, буду выходить, они сидят, спокойно разговаривают, увлекаются, пьют пиво на сиденьях и ждут до последней секунды, пока я не встану, вот, и не открою двери. А дело в том, что частенько выбивается водитель из графика, ему приходится спешить. И
0: если он... никто не встает, он,
1: да,
0: не останавливается.
1: Да, если никто не встает, он не останавливается, независимо от того, сколько народу его ждет на остановке. Он спешит на место своей стоянки, чтобы отметиться у диспетчера. Так вот, с детьми, конечно, проблема, потому как вроде едешь дальше, а потом они начинают кричать, стучаться в стекло. Один раз даже стекло мне выбили, я помню. О-о-о. Осколки полетели в салон. Да, разбираться мне с ними уже некогда, потому как я же веду автобус, остановиться не могу. Вот, потом, помню, еще пришла какая-то телега на меня, вот, к начальнику, к директору, что, дескать, не остановился, дескать, пришла. Да. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу о первой ходке, это, конечно, запоминающийся был момент. Кстати, вы знаете, дело все в том, что в первый раз-то я поехал как раз не один. И вообще, эта практика, она давно заведена.
0: Странно. У нас вот прям дают ключ на сигнализации с брелочком. Говорит, вот твой автобус, маршрут знаешь, садись. Все.
1: Да, да.
0: Так было.
1: Все правильно. Но для начала все-таки, как правило, первый раз человек едет с инструктором, который сидит у него за спиной на специальном высоком кресле, то есть чтобы было видно через вот кепку водителя лобовое стекло, и у него там есть еще педаль, он жмет на тормоз, если что. И у него еще есть приборная доска с лампочками, чтобы было видно, включает ли стажер указатели. То есть сворачивает человек, сворачивает направо, значит, он должен включать, соответственно, правую.
0: Ну, вы, видимо,
1: лампочку.
0: Гораздо уже позже меня работали, потому что вот в наше время не столь.
1: Да, ну сейчас контроль. Прогресс. Сейчас,
0: да,
1: конечно, много,
0: да,
1: было, много было случаев и травматизма на дорогах, и так далее.
0: И водители травмировались.
1: Водители часто, кстати, до сих пор, к сожалению, это продолжается. А больше всего мне запомнилось, как сейчас помню, в первый день, это расстроенное лицо женщины, которая била кулачком в боковое стекло кабины, причем не которое стекло вот слева от меня, то есть ближнее, а вот справа, то есть к нему тянуться через весь двигатель. Она стучала кулачком, но на пальце у нее было здоровенное кольцо, видимо, с бриллиантом, потому что грохот стоял и треск, я боялся, что вот-вот расколет его. Она кричала мне какие-то оскорбления. Как потом объяснил мне инструктор, когда мы отъехали от остановки, и все-таки стекло осталось целым. Он объяснил мне, что, видимо, я заехал в лужу, которая была рядом с остановкой, и обдал ее с ног до головы.
0: Ну, это нормально.
1: Да, а я-то этого понять не мог, потому что женщина была такого обычного среднего роста, и как раз видно мне было в боковое стекло только одну голову. И я просто не знал, что остальное все у нее насквозь в воде, да. Да, пропитано грязью.
0: Это серьезное очень впечатление. А, кстати, тут тоже встает вопрос о так называемом женском автобусном фетишизме, сокращенно ШАФ. Вот, когда они вот специально стоят, ждут, когда их обольет с ног до головы, потом получают, значит, естественно, сексуальную разрядку. Вот мои испытывают оргазм, подбегают и начинают возбуждаться по новой, стуча вот по стеклу водителя. Вот,
1: да, но опять же, вы знаете, для большого числа закомплексованных женщин, это, опять же, лишний способ свести знакомство, что называется.
0: Да.
1: Просто так женщина обратится к мужчине, но не в состоянии, она стесняется, считает это неправильным, неприличным.
0: Тут
1: раз прекрасный повод. Ее облили, она рвется в кабину, она мне еще кричала, я помню, эх, подонок, открой. Вот, я не знал, как, что она хочет, потому что двери как раз были открыты, и люди входили, выходили, а как раз это боковое стекло, в которое нарвалось, оно не открывается.
0: А тепло там вообще у вас вот сейчас?
1: Да, в автобусе очень...
0: Не, я имею в виду вот сейчас вот там в этой кабинке, где вы сидите, просто я...
1: Так я про нее говорю, как в салоне-то я не знаю, в смысле там вот, куда заходят люди, потому что я же там не езжу.
0: Так нет, я имею в виду, вот где вы сейчас сидите, вот в этой кабинке.
1: А, да, мне хорошо, спасибо. Уютненько тут отложили меня, одеялись, спасибо. Да.
0: Ну, давайте телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А, ну, Саш, наконец-то ты дозвонился, да. Слушай, ну, так не делать, я давно уже звонка жду.
0: Ну, сейчас освободим телефон, сейчас.
2: Слушай, ты продал мне вчера 3 бабищ бэушных, а денег так не забрал.
0: Ладно, подъеду, я сам заберу.
2: А, ну слушай, ты там скажи, что Степа Серемягин принимает бывших бабищ, хорошо?
0: Ну ладно, взять чего-нибудь?
2: Обязательно, слушай, там как бы есть еще спрос на старых дедушек лет за 80.
0: Ага, понял. Ну...
2: Штук 5 хотя бы, будь добр, да?
0: Ладно.
1: Я из парка организую, если что, там у нас есть парочка.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Это Сергей Александрович Колышев звонит.
0: Здравствуйте, Сергей Александрович. Да.
3: Сегодня я ехал в автобусе маршрута 720.
0: Да.
3: И рассказывал, может быть, конечно, немного громко. Так вот, я рассказывал своему другу, как я сегодня всю ночь буду слушать Сашу Лаэрскую.
0: Да.
3: И вдруг почувствовал удар в затылок. Представляете себе?
0: А что это было? Ну, вообще,
1: вы
0: понятно.
1: Не волнуйтесь, успокойтесь. Я понимаю, что это действительно инцидент.
0: Понятно, спасибо.
1: Вы, наверное, хотите сказать... Ну, ладно.
0: Это очень тяжелая история. То есть, действительно, да. Вот тут пришло сообщение на наш пейджер от Харриса Дмитрия Яковлевича. Любите ли вы такую шутку? Резко захлопнут двери автобуса перед спешащим и жестикулирующим пассажиром. Действительно, многие бегут, когда вот вы уже...
1: Да, действительно, многие бегут. Сейчас многие бегут, потому что автобус появляется неожиданно по скользкой дороге, его несет, как правило.
0: И он его болтает, что да.
1: Да, его болтает.
0: Что кадык в гортане.
1: Неожиданно из-за поворота, и, естественно, многие спешат, зная, что он может точно так же резко рвануть.
0: Да, потому что тормозить вот резко нельзя.
1: Да, вот. А что касается закрытия дверей, то вот был со мной такой очень неприятный случай, если вы помните, я вот тут упомянул, что вчера я лазил по двигателю в поисках пробки от радиатора. Со мной случилась просто неприятная совершенно история где-то пару месяцев назад, когда у меня кто-то спер, просто, грубо говоря, эту крышку, и автобус, конечно, закипел. Ну, в смысле, вода в радиаторе закипела, и дым, копоть начала из радиатора валить мне в кабину. Горловина, вот кто знает, вот, естественно, и это для тех, кто знает, горловина радиатора в лязе расположена сбоку, и поэтому выходящий пар и дым загадили мне полностью боковое стекло справа, через которое я смотрю обычно в зеркало заднего вида, в правое. Вот. И, к сожалению, я ничего не видел, что происходит на остановке, и двери закрыл просто наугад, ну, то есть с определенным запасом времени. Я подумал, что, ну, видимо, все, все зашли. Вот. Оказалось, что как раз, вот, видимо, откуда-то из-за остановки вышла бабуля очередная и успела занести только полчасти тушки, и ее, конечно, защемил. Хотя там есть резиновая прокладка между окантовкой дверей, но, в общем-то, защемило, видимо, ее прямо вот вдоль оси позвоночника, и она одной рукой, видимо, успела зацепиться за поручень, а второй руки она держала сумку с продуктами, и свободно осталась у нее только нога, потому что голова тоже была зажата в дверях, и она вот этой ногой, свободной правой ногой, лупила мне по крылу с такой силой, что я услышал, хотя, как правило, я абсолютно ничего не слышу, что происходит в салоне. Ну, слава богу, конечно, я остановился, не повез ее дальше до другой остановки, потому что это было возмутительное зрелище. Я езжу по центру Москвы.
0: И некрасиво, конечно. Некрасиво. Лишнее привлечение внимания ни к чему.
1: Да, так что, конечно, есть проблемы с дверьми.
0: Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, да, и затем продолжим, да, нашу беседу.
1: Конечно.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостем сегодняшней программы, человеком разносторонних профессий и интересов, и с очень необычной с фамилией, однако, которую мне захотел менять, Дмитрий Яковлевич Геббельс. И я предлагаю Дмитрию Яковлевичу обратиться все-таки к нашему пейджеру. Тут очень много приходит вопросов. Я буду выбирать те, которые, естественно, касаются нашей темы теперешней, а тема — это ваша нынешняя профессия, это автобус. Известно, что в Икарусах ворует тосол, поэтому салон зимой промерзает. Тогда почему Икарус стоит на ступень выше комфортабельного с автоматической коробкой передач ЛиАЗа, спрашивает радиозритель.
1: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле достаточно некорректно сформулировал. Что значит стоит на ступени выше? Если он имеет в виду, что вот он просто ценится каким-то образом выше, уважают его больше, то я могу сказать, что это все только со стороны водителей, то есть чем удобнее управлять. Можете себе представить, насколько сильно беспокоит матерого водителя, который давно не получал аванса, что там творится с температурой в салоне. Ему главное то, что он не мучается с жуткого качества автоматической коробкой передач, которая установлена в ЛиАЗе, где регулярно не включается задняя скорость. Вместо задней включается почему-то первая. Вот. То есть бывает, что нужно где-то вывернуть из-за троллейбуса на остановке, у которого отвалились рога, как это обычно бывает, и он застрял там надолго. Включается задняя скорость. Причем многие не умеют ездить по зеркалам и встают.
0: Оборачиваются.
1: Оборачиваются, встают, дают команду в салоне, если давка, лечь.
0: Всем лечь.
1: Да, или да, поджать было. Просто ноги, чтобы опуститься немного ниже, да. Хотя бы стоя, но опуститься. Вот. И уверенно начинают потихонечку газовать, и вдруг чувствуют удар, который, в общем-то, пришелся спереди. И как раз вот этот троллейбус. То есть вместо задней скорости включилась первая.
0: Да,
1: вот с водителем Икаруса, по крайней мере, в трезвом виде никогда такого не случится, потому что там обычная механическая коробка, более, я считаю, удобная вот именно для такой нервной тяжелой работы.
0: Езды.
1: Да, спортивной езды. Естественно, всем известно, что они стартуют гораздо быстрее. Кстати, вот я тоже пострадал от этого в свое время, когда только начинал работать на ЛиАЗе. У меня в то время еще не было категории Е, поэтому на Икарус меня принципиально не могли посадить. Я имею в виду на длинный Икарус, тот, который складывается, он как бы с прицепом считается. Автомобиль. Да, и вот как раз вот этой вот взрывной мощи, которую несет в себе автоматическая коробка, мне и не хватило. Я имею в виду, чтобы комфортабельно завершить маневр обгона троллейбуса, который, видимо, тут тоже нес в себе такого же молодого водителя, ну, в то время еще, как я. Ну, вот. А, в общем-то, известно же, да, что троллейбусы стартуют очень быстро, очень шустро, как «Жигули» практически. По сравнению с автобусом, это просто иномарка. Вот. И я помню, с большим трудом мне удалось его обойти, причем на повороте. Всех вдавило, я помню, в левые стекла. Начались там визги, крики, конечно. Люди беспокоились. Я бы это сделал спокойнее гораздо. Гораздо спокойнее.
0: С обычной коробкой.
1: С обычной коробкой, да.
0: А вообще, в общем-то, автоматическая коробка, это, конечно, не мужское. Не мужское, безусловно.
1: Нет, это совершенно не мужское. Ну, вы знаете, тут тоже ситуация такая двоякая. Так скажем, что вот в автобусе это не мужское. А вот, например, где-нибудь там в лимузине, там, не знаю, в комфортабельной иномарке, это вполне мужское, потому что это же специально сделано для мужчин, чтобы правая рука была свободной, если рядом едет дама. Да,
0: безусловно. Да. Скажите, Дмитрий Яковлевич, а вот максимальная скорость, которую вам удавалось развить на вашем ЛиАЗе по ночной Москве? Вот.
1: Вы знаете, дело все в том, что в автобусе ЛиАЗ очень сложно зафиксировать с какой-либо точностью хоть максимальную, хоть минимальную скорость, потому что стрелка на спидометре скачет с такой бешеной амплитудой, что вроде как на максимуме может показаться, что вот он уже летит около сотни, и в то же время она через полсекунды где-то уже на нуле, то есть, ну, видимо, где-то можно ловить какое-то среднее арифметическое, то есть, ну, это нужно же, нужна линейка с транспортиром, что-то еще там, то есть хотя бы с карандашом должен человек сидеть, а руль в то же время надо держать. Неудобно. Я не знаю, я думаю, что скорость была невелика.
0: А скажите, пожалуйста, вот
1: Ради бога.
0: Да, сейчас тут просто я с пейджера хочу зачитать сообщение. Ну, видимо, я его потерял. Да, ну ладно. Неважно. Вот чем занимаются водители автобуса после работы? То есть, например, вот мы, радиоведущие, коллеги, все и нас собираемся раз в неделю по пятницам в офисе, сидим, пьем чай, обсуждаем последние вот события недели.
1: Да, да.
0: Встречаемся, вот, угу. Да, постоянно. Вот ходим в стрип-бары.
1: Правильно.
0: Да.
1: Ну, в общем, это... такая традиция, которая не обошла и водителей автобусов. Просто офис организовывается в каком-нибудь автобусе, который на данный момент не нужен. Как правило, участники вот собрания рассаживаются на сиденьях друг напротив друга. Кого-то они по-быстрому засылают в палатку в ближайшую. Он возвращается, и они обсуждают наболевшее до отхода так называемого... до перегонного автобуса, до отхода этого автобуса, потому как их всех развозят по домам специальные перегонщики. Это люди, которые работают вообще за смешную зарплату водителями, но они единственное, что делают, они собирают водителей с их мест жительства еще до рассвета и развозят их уже после заката. То есть, естественно, городской транспорт не ходит, и поэтому водители автобусов возвращаются, например, вот в Бутово, если автобус...
0: В Братееву, в частности,
1: да.
0: Многие тоже.
1: В общем-то, можно сказать, на персональном автомобиле.
0: А вот проходят ли водители вот какой-то медицинский осмотр перед рейсом на тему алкоголя,
1: да,
0: наркотиков,
1: да,
0: опять же, оружия?
1: Да. Нет, вот вы знаете, насчет оружия, конечно...
0: А положено ли оружие водителям автобусов? Как вы считаете, целесообразно ли им было бы выдавать, например, помповое ружье?
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что в принципе, видимо, нецелесообразно, потому что если водитель автобуса будет использовать помповое ружье до приезда ГАИ в случае какого-то дорожного происшествия, то, скорее всего, решение инспектора будет вынесено не в его пользу.
0: Понятно.
1: Вот. А учитывая то, что автобусы, конечно, все казенные, вот, составляются акты обязательно. И если виноват, например, тот же водитель 600-го, вот, то государство с особой тщательностью прослеживает, чтобы он обязательно рассчитался с парком за разбитый бампер. Да.
0: Да, понятно. А скажите, Дмитрий Яковлевич, вот, например, что касаемо состояния салона, кто за него отвечает? Вот у вас же есть ваш автобус вдвоем с напарником, да? Вы, например, видите, что там кто-то оторвал на заплатку кусок обшивки. Вот... Это же все-таки ваше личное, как бы, средство перемещения своего рода. То есть вы следите ли за этим?
1: Да, вы знаете, действительно такое случается иногда. Хотя должен ради справедливости заметить, не очень часто. Но, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Да.
1: Если сегодня ты оторвал у себя из-под ягодицы заплатку, то завтра ты вот на эту же грязную промокшую вату, которая будет торчать из-под нее, и опять же сядешь. То есть особо, знаете, вот мы не переживаем на эту тему. Ну, бывает, конечно, случается. Ну, мы следим, главное, чтобы никто не оторвал заплатку из водительского сидения. Там такой же высококачественный дермантин используется.
0: А вот каким образом, на ваш взгляд, и какое наиуникальнейшее украшение вот, вы встречали вот, в водительской кабине? Я видел, многие вешают бастурмы и кусочки зачем-то.
1: Да, да.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, вот мне больше всего, не знаю, может быть, это как-то сказывается мой провинциальный вкус, но мне больше всего понравилось украшение. Это была такая яркая, красочная вырезка из известного журнала Playboy с фотографией одной нашей эстрадной звезды. Она была прямо на лобовом стекле, прямо под зеркалом заднего вида. Не знаю, как-то мне прям очень пришлось это по душе.
0: И вот еще такой вопрос, вот пришел на нас пейджер. Если вот маршрут очень длинен, да, сколько там, ну длительный, да?
1: Да, да.
0: И вот, ну, всякое бывает с организмом. Вот хочется продаблиться. Вот какие действия может предпринять в этом направлении водитель?
1: Ну, вы знаете, если у водителя нет абсолютно никакой возможности как-то добраться до...
0: Нету, конечно.
1: Нет.
0: Вот прям вот, ну, перцентр. Вот едет он, воет автобус по Садовому кольцу. Ну, к примеру.
1: Ясно. Для этого конструкция автобуса... В общем-то, в смысле, конструкторы в конструкции предусмотрели этот случай. Капот, тот, который находится справа от водителя в кабине, в его, вы не путайте капот.
0: А, такой обтянутый коричневый байдой, на котором обычно лежит расписание, у некоторых приемник или талончики.
1: Или талончики,
0: да,
1: совершенно верно.
0: Да, совершенно я верно. Еще помню это.
1: Вы правы, да. И вот как раз внизу у правой ноги, у щиколотки, находится ручка, специальная железная ручка, за которую можно дернуть вверх, и вот эта крышка с дерматином, она поднимется и оголится.
0: Сложится так.
1: Сложится, да. И оголится сам двигатель непосредственно. Поэтому если уж водитель стеснительный, там особо, он может просто сделать вид, что что-то сломалось в двигателе, наклониться как туда, даже присесть на корточки. Вот, и делая вид, что проверяет уровень масла, просто проверяет уровень масла, этого достаточно. Или, например, откручивает свечу. Откручивает свечу.
0: А вот тут Зоенька спрашивает, Дмитрий, иногда мне приходится, счастливая Зоенька, я бы на вашем месте носил фотоаппарат, иногда мне приходится видеть такую картину, как водитель выходит из автобуса и начинает отливать на него. Что это, примета такая или что? Я тоже наблюдал вот некоторых наименее стеснительных, прям вот стоит и даблится.
1: Нет, а вы знаете, здесь просто срабатывает так называемый эффект страуса. Дело в том, что остановился водитель в незнакомом месте, но для него это в чистом поле считай, кругом полно народу. Единственное укрытие, единственное спасение для него, что-то родное и близкое, это вот этот автобус. Поэтому он прижимается к нему максимально близко, думая, что если вот он будет стоять рядышком, то на него никто и внимания особо не обратит.
0: Я даже, кстати, помню такой случай.
1: А вот вы заметили.
0: Да. С Валентином Фонтанчиком, водителем тоже одного из автобусных парков, когда он от жены убежал плакать к своему автобусу. То есть я как раз-то осторожил в автобусном парке, и вот смотрю человек, то есть смотрю Вальку, я говорю, ты чего? А он обнимает его, целует. И,
1: ну, это можно да. Понять, ведь водитель, отрабатывающий полноценную смену, тот, который находится в режиме двухсменной работы. Дело все в том, что в парках автобусных есть двухсменная и трехсменная работа, когда за автобус отвечают два человека или три. То есть если три человека, там достаточно сложная система, которую мы сейчас не будем...
0: Не будем вдаваться.
1: Люди работают по 8 часов или по 6 часов, там сложная система. А есть просто, когда двухсменная работа, двухсменный режим работы, то есть люди работают через день по 12 часов каждый.
0: Вот это нормально.
1: Вот, конечно, они вживаются, врастаются, в автобус привыкают к нему.
0: То есть что семья становится? Побольше.
1: Да, да.
0: Понятно.
1: Можно понять.
0: Ну, давайте прервем сейчас ненадолго. И с этим
1: да, продолжим. Пожалуйста.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, который поменял массу профессий. Нынешнего профессии — это водитель автобуса, обычного маршрутного автобуса ЛиАЗ. И пришло огромное количество вопросов на фейджер. Вот такой. Опишите последовательность ваших действий после получения информации от пассажиров об обнаруженных бесхозных предметах в салоне автобуса. Это такая проверка, видимо, на бдительность.
1: Я понял, спасибо за вопрос.
0: Извините, я волнуюсь.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, когда как, раз на раз не приходится, смотря что забывают. Бывает, забывают что-нибудь достаточно нужное, и, в общем-то, это удача отчасти. Тогда я несу домой к жене, и мы вместе в коридоре рассматриваем этот предмет. Если он нам нравится, пытаемся найти ему какое-то применение. Бывает, что вещь совершенно ненужная мне, ну, например, интересующая моего сменщика. Тогда я оставляю этот сверток прямо на капоте, Вот знаю, что завтра он придет. И это такой будет приятный для него утренний сюрприз. Но опять же, случается это не так часто. Разве что в тех случаях, когда вот эта вот забытая вещь остается где-нибудь на передних сиденьях, ближе к кабине. Да. Потому как если забывчивый пассажир оставляет сумку или дипломат, или взрыв-пакет на задних сиденьях, то, как правило, очередная ответственная бабуля, пытающаяся протолкнуться к кабине и сообщить об этом мне, она бывает атакована ребятней с криками «это мое», дескать, «наше». Вот, и, как правило, вещи задних сидений мне не попадают в руки. Практически никогда.
0: Далее. Вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Чем занимается водитель автобуса в момент долгих пробок? Ну, серьезных взрослых пробок, часовых там, да.
1: Ну, вы знаете, в основном, вот насколько я знаю, мои товарищи, ну, что они делают? Листают журнальчики, в основном это каталоги.
0: Да, я вот заметил, газеты на почитают многие. Многие вяжут, я видел, сидит водитель, вяжет носцы.
1: Да, многие и вяжут, конечно, но в основном читают. Вот, опять же, популярные народные журналы «Playboy», «Playgirl», да. «Vogue» и так далее. Ну, а чем еще заниматься? Тем более, если радиостанция сломалась, глючит, в общем-то, с диспетчером не пообщаться. Угу. В основном вот такой вот обычный тихий человеческий досуг.
0: А почему в своей беседе вы не затронули тему контролеров? Ведь не секрет, что в автобусах, особенно сейчас, это редкость, впрочем, как кондуктора. Нельзя ли эту тему раскрыть поподробнее? Действительно, вот скажите прямо, уважаемый Геббельс, вот контролеры и водители заодно.
1: Вы знаете, контролеры и водители, я должен огорчить наших радиослушателей, многие из которых, видимо, являются потенциальными пассажирами, контролеры и водители заодно. Дело в том, что они, как правило, не то что как правило, а они всегда работают в одной и той же организации, в Мосгортрансе. Угу. Более того, они работают в одном автобусном парке или в троллейбусном. Если это троллейбус, а не автобус. Угу. Они запросто могут быть хорошо близко знакомы и после смены выпивать вместе, естественно, идут друг другу навстречу. Но могу открыть один маленький секрет. В общем-то, для потенциальных пассажиров, для тех, кто в трудную минуту не смог наскрести мелочь на талончик, или, например, сказал: вы передайте водителю на талончик, а ответ не пришел в давке. Такое бывает очень часто. То есть кто-то взял деньги и вышел, если двери открылись на остановке. Я могу вам сказать, что если вы видите, что автобус едет быстро и на остановках ни секунды лишней не стоит, значит, водитель спешит. У каждого водителя есть расписание. А контролеры, они, как правило, перед тем, как войти в автобус, специальными условными знаками задают водителю вопрос, дескать, есть ли время
0: на проверку,
1: да, не в цейтноте ли ты. Вот. Если нет, то тогда он их запускает, причем открывает одну дверь, вторую, конечно, не открывает, и таким образом они шерстят весь автобус. В общем-то, производят изъятие штрафов и так далее. Но если автобус спешит, а точнее водитель, ведущий его, то появление контролера очень маловероятно.
0: Понятно. А что вы обычно делаете? Вот вопрос от Савелия, тоже на наш пейджер. С заснувшим пассажиром, когда привозят его на конечную станцию, вокруг никого нет. Тут, естественно, идет намек на воровство, мародерство, избиение. Может быть, изнасилование, если это очаровательная женщина, возвращающаяся с ночной модной диско-плясарой в дискотеке.
1: Я понимаю, да, действительно, такие случаи мне известны. Ну, знаете, как правило, все-таки этим злоупотребляют более старшие мои товарищи, более опытные. Они специально, если видят, они как бы уже оценивающим взглядом окидывают оставшегося заснувшего пассажира и еще до прибытия на конечную остановку. И если у них есть какой-то план совершить насилие или еще-либо какое действие, они прибавляют ходу, чтобы на конечной станции было время избегать, отметиться к диспетчеру.
0: Вообще сбегать тоже нужно.
1: Избегать, да. И в то же время вот как бы оприходовать вот этого затерявшегося заснувшего. А если это происходит не в позднее время, или если сама личность заснувшего не интересует водителя автобуса, то, как правило, его прямо оставляют в салоне, ни о чем не беспокоясь, идут на диспетчерский пункт, отмечают в документе, ставят галочку, получают время на очередной рейс, и с ним же уезжают на второй круг. Это достаточно частое явление, да. В конце недели, когда люди идут после тяжелых заводских смен, бывает, они еще до посадки в автобус закупаются у ларька, который расположен рядом с остановкой, вот, распивают в салоне и засыпают на сиденьях и, в общем-то, катаются до тех пор, пока не проспятся. Они никому не мешают, никого не беспокоят, поэтому это не метро.
0: Понятно. Я предлагаю сейчас, дорогой Дмитрий Яковлевич, послушать вопросы, потому что у нас еще есть одна очень серьезная и нераскрытая тема. Я сейчас сразу ее назову. Это «Любовь и автобусы». Вот. А может быть, сейчас по всему вышесказанному у наших радиослушателей появились какие-то вопросы?
1: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Вот, с окончанием великого священного месяца Рамазан, он же Рамадан.
0: Да.
3: Вот, и обязательно поздравить бедного, несчастного звукорежиссера, потому что наверняка о нем все забывают. Вот. А у меня к вам два вопроса.
0: Рассказывайте.
3: Значит, первый касательно времени разгона стареньких ЛИАЗов по сравнению с современными Икарусами. Значит, я проживаю в данный момент в Олимпийской деревне.
0: Это хорошо, это хорошее место. В свое время я помню... это не относится к делу, извините. Да.
3: Ну, почему же, расскажите.
0: Да? Да. Да нет, вы знаете, я, наверное, не буду.
3: Да. Вы знаете, я совсем, извините, я забыл представиться. Меня
0: Конечно.
3: Зовут Ригадон Асклопиадотович
0: Худостович. Очень приятно, я так и думал, да. Рассказывайте.
3: Спасибо.
0: Ничего.
3: Вот.
0: Да.
3: Конечно.
0: А вот, да.
3: Да, да, я слушаю вас.
0: Нет, это я вас, вы как-то волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
3: Нет.
0: Просто вы так много раз сказали нет, что я подумал, вдруг вот. А что-нибудь с вами так случится, вот, нам отвечать, вы уверены, что вы готовы говорить?
3: Да, конечно.
0: Да.
3: Вот, значит, я, как я уже сказал, проживаю в Олимпийской деревне, что на юго-западной старой Олимпийской деревне.
0: Известное очень место.
3: Да, и нас обслуживают два автобусных парка. Филевский и какой, 18-й сейчас у нас.
0: Угу.
3: А в недавнем прошлом у нас вместо 18-го был 14-й автобусный парк.
0: Угу.
3: Значит, у Филевского у нас проходит 667-й маршрут. И 95, наверное, процентов их транспортных средств это как раз старенькие ЛИАЗики. А недавнего, опять же, это уже в настоящем. Значит, у них, кроме ЛИАЗиков, еще есть такие новые ЛИАЗы, знаете, такие квадратные, большие. Такие.
1: Да, конечно.
0: Да.
3: Вот, это с ручной коробкой передач, а те, вот эти старенькие, естественно, они с металлической, с металлической, что я говорю.
1: Но она металлическая, тем не менее.
3: Да, они все металлические, автоматические. Вот, и один у них там Икарус такой длинный ездит. А у 14-го автобусного парка у них были исключительно 227-й маршрут и исключительно Икарусы эти здоровые с ручной коробкой передач.
1: Ну, то есть исключительно был один маршрут у автобусного парка, вы хотите сказать?
3: Да, у 14-го. Значит, сейчас 14-й сменился 18-м автобусным парком. И у них появились, у них тоже все Икарусы эти здоровые, но у них есть штуки три, наверное, вот этих старых ЛИАЗиков ваших.
0: Угу.
3: Я не знаю, как они сделали, но...
0: А в суть вопроса, извините.
3: Да, вот я сейчас к ней подхожу.
0: Простите, я просто очень волнуюсь.
3: Да ничего страшного.
0: А вы как?
3: Я уже более-менее успокаиваюсь.
0: А то просто, может быть, вы перезвоните и...
3: Да нет, нет.
0: Хорошо, да.
3: Да, спасибо.
0: Да ничего.
3: Вот. И эти 667-е, которые сейчас... Ой, и эти 227-е...
0: Видите, я же говорю, что волнуетесь. Вот забывайте номера. Вы осторожнее все-таки.
3: Да, спасибо, извините. Вот, значит, 227-й маршрут, который сейчас подлежит к 18-му автобусному парку, вот, у них есть вот эти вот самые лиазы с автоматической коробкой передач. И они их как-то отрегулировали, что они очень быстро стартуют и набирают скорость 60 км в час, даже при переполненном салоне, где-то порядка секунд за 10, вот эти старенькие автобусики. Вот такой вопрос. Как вы это можете вообще объяснить по сравнению, например, с филевскими этими лиазами, которые тащатся хрен знает как?
0: Понятен вопрос. Понятен.
3: Вот. И второй вопрос по поводу уринизации и дефекации в салоне.
0: И также вот я сразу дополню, извините, насчет, да, уринизации, понятно, спасибо, да, ну, я просто так, вот еще раз пришел вопрос про салон, что должен делать водитель в том случае, если возникнет групповая драка в автобусе между, в общем-то, пассажирами и контролерами?
1: Ну, отвечая сразу на ваш вопрос, я должен сказать, что водитель, тем не менее, не должен каким-то образом отвлекаться и принимать ту или иную сторону участвующих в драке. Он должен, тем не менее, обязательно не забывать объявлять остановки, потому что люди в запале, занятые вот этими своими внутренними мелкими проблемами, могут просто не выйти на нужной остановке и проехать дальше. И обвинят потом во всем водителя автобуса и будут в этом правы.
0: Да, безусловно.
1: То есть профессионализм, конечно, превыше всего. Ну а что же касается спортивного разгона упомянутых нашим слушателям лиазов, то я должен сказать, что на самом деле, конечно, отчасти это зависит и от двигателя, и от коробки, но если вы видите такую вот устойчивую тенденцию, что вот на одном маршруте автобусы еле ползут или в парке в каком-то...
0: Может быть, там не посыпали, например, сегодня.
1: Да, а в другом они летают, то все-таки это больше всего зависит от водителей, потому что, ну, видимо, в тот парк, где лязы разгоняются как BMW, просто пришло молодое пополнение вот из-за учебного комбината. Вот, они пока еще радуются жизни, им интересно, они сели в большую мощную машину, если тем более многие из них испытывали чувство унижения в своих собственных запорожцах или москвичах, не способных справиться на светофорах с мощными иномарками, и, главное, испытывающие чувство страха от возможной аварии с дорогостоящим автомобилем, то, сидя на таком большом железном защищенном коне, они, конечно, чувствуют свободу, раскрепощенность и стараются отрываться как только можно. В принципе, ЛиАЗ способен ездить быстро. Как правило, для этого устанавливается специальный спортивный карбюратор, где открываются сразу две камеры, первичная и вторичная одновременно. Вот, объем двигателя позволяет это сделать. Я имею в виду реализовать впускаемый внутренний бензин. Да. И, в общем-то...
0: Вот сразу, если уж такой технический вопрос. Вот, Дмитрий, правда ли, что ради экономии бензина холостой ход на лязе составляет 300 оборотов в минуту? Это же фантастика, восхищает старший сотрудник КБ.
1: Я понял, да.
0: Да. Нет, я тоже.
1: Вы знаете, на самом деле... Вот те люди, которые работают над производством двигателей ЛиАЗ, они не сильно заботятся об экономии бензина, это просто не входит в их обязанности. Они обязаны сделать так, чтобы автобус завелся, то есть чтобы двигатель работал. А экономия бензина – это проблема непосредственно водителя. И поэтому частенько, видимо, вы замечали такой вот непонятный режим езды. Водитель вначале разгоняется как можно быстрее, а потом отпускает газ, переводит контроллер, переключатель скоростей в нейтральное положение и едет накатом. Учитывая, что автобус штука очень тяжелая, она успешно может доехать.
0: Но тонкая, вы знаете.
1: Да. Да, вы правы. Вот однажды я, кстати, помню, в молодости зацепил «Волгу» задним левым, как сейчас помню, крылом. Вот. И, знаете, услышал, что скрежет бьющиеся стекла от поворотника.
0: Криги также вот испуганных людей.
1: Да. Да, то есть, вот, в общем-то, такой достаточно чуткий аппарат.
0: Понятно. Но я все-таки хочу теперь перейти от такой технической совсем уж темы, как-то оплетка на руле и, в общем-то, карбюратор, или там, потому что сейчас пойдут вопросы, существуют ли инжекторные автобусы.
1: Да, наверняка, я ожидаю этих вопросов.
0: Я тоже. Ну, я
1: думаю, или турбодизельные, например, да, сейчас очень мало.
0: Да, или электро.
1: Да, но это, наверное, это больше, наверное, относится к Японии.
0: Да, вот. А я бы хотел все-таки вернуться, так сказать, в прозу жизни. В свое время, когда мы занимались патрулированием улиц ночных еще до всех этих фордов, то есть ездили на обычной пятерке, ну, правда, маячок проблесковый, все у нас было, мы обратили внимание, что это такая странная была мода, не знаю, есть ли она сейчас, что в поздних автобусах, как правило, в салоне у водителя сидят две или одна, или три, а то и целая стайка девиц, вот, которые с ним катаются, просто вот так что-то говорят такое. Не могли бы вы, Дмитрий Яковлевич, рассказать немножко поподробнее об этом явлении, как сейчас с ним обстоит дело, и, так сказать, войти в корень вот этого странного, на мой взгляд, типично такого, может быть, уж русского, это точно, не знаю, московского ли явления.
1: Да, конечно, вы правильно заметили, не сомневайтесь, это действительно явление московское. Дело все в том, что многие москвичи, да, я думаю, даже все, уж почитай, все москвичи, замечали на центральных улицах Москвы в позднее время появление непонятных личностей, конкретно вот женских особей, которые вот вроде как голосуют, не голосуют, но чего-то ждут. Стоят и не отходят от обочины.
0: Никак.
1: Никак не, да, не отходят. Да. Да. И вот случается так, что ОМОНовский автобус выскакивает неожиданно из-за поворота, и они совершенно остаются беспомощными перед вот такой надвигающейся на них страшной судьбой, роком. И единственное спасение, как правило, бывают открытые двери стоящего рядом автобуса. Конечно, они всей стайкой залетают туда. Кстати, это единственная статья такая вот, более-менее серьезная статья дохода у водителей автобусов, те, которые работают в вечернее время. Потому что, конечно, девчонки дружно скидываются по полтиннику минимум за спасение от обезьянника, который ожидает их в ближайшие 10 минут или от поездки в ближайший лес со сотрудниками госавтоинспекции. В общем-то, объясняется это очень просто все. То есть просто они спасаются от милиции в салоне автобуса. И если они заскочили туда, то, в общем-то, попробуй уже докажи, что они не едут в нем, там, бог знает сколько уже времени.
0: То ну, есть, а если она стоит на улице, она может сказать, что, дескать, я вот собачку высматриваю, она убежала.
1: А, нет, она, конечно, может... Да. Она,
0: да.
1: Она может сказать... Нет, дело в том, что вначале ведь так оно и было. Когда только это явление было, так сказать, в начальной стадии, только начало распространяться в Москве, видимо, вот такие вот отмазы и существовали, что я высматриваю. Но когда их столько в таком количестве, они стоят и разодеты достаточно вызывающие, и вот все высматривают собачку там, в 12 часов ночи, ну, видимо, это уже как-то не прокатывает.
0: Ну, я предлагаю, теперь у нас остается с вами не очень много времени. Исходя из этого, отдать это время нашим радиослушателям, послушать их вопросы, их звонки.
1: Да, пожалуйста.
0: Я напоминаю номер, вернее, тетка напоминает.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Также вы, конечно, можете присылать ваше сообщение на пейджер, вы его помните. А сейчас мы поднимаем дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос, можно?
0: А вы как-то нервничаете?
4: Нет.
0: Да.
4: Нет. Да нет.
0: Да.
4: Ну, вам кажется.
0: Да. Ну, и так говорить.
4: Ну, вот можно вопрос задать?
0: Да.
4: А, ну, вот задаю.
1: Да, пожалуйста.
4: Я недавно возвращался домой.
0: Это со всеми бывало. Кто-то из нас всегда возвращался домой.
4: ездить.
0: Вы все-таки вот, нервничаете.
4: Домой хулиганы побежали.
0: Ага, понятно.
4: Я-то от них побежал, вот бегу, значит, и вижу, автобус стоит пустой.
0: Будьте здоровы.
4: Извините, это я вот...
1: Ничего, ничего.
0: Вы не волнуйтесь, да. И что в автобусе?
1: Вас что, догнали?
4: Я думаю, да, я в автобус забегу, да?
1: Ну да.
0: Да!
4: Безусловно!
0: Понятно. В общем, ситуация такая. Однажды в Олимпийской деревне я поздно ночью вылезаю из тачки, поставил ее на платную стоянку, иду и вижу, девка моя уже в окно смотрит, рукой мне машет. Я типа, ну такая, все раздетый, уже голый, титечки Да, я, значит, ну, естественно, бегу, прям побежал, думаю, пусть она увидит мое рвение, как я, дескать, стремлюсь, в общем-то, к любви. И не заметил, что впереди меня какой-то мужичок идет, видать, с работы, поздно возвращался. Он подумал, что я его догоняю, стал бечь, вот, забежал в припрыжку в автобус, смотрю, его оттуда начинают выгонять, там ребята какие-то бухали. Он им на меня пальцем показывает, а я уже давно, в общем, отлупили они его, короче. Ну, это... Про олимпийскую деревню история, да.
1: Страшная история.
0: Страшная. Ну, еще, видать, телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Видать, телефонный звонок. Ну, это действительно, уважаемые радиослушатели, именно так. Потому что перед нами установлен громадный монитор, на котором высвечиваются практически все вот звонящие нам. А поскольку звонят одни и те же, ваши, в общем-то, адреса, все известно, то есть мы практически каждого из вас видим. Его, если не фотографию, то фоторобот это точно.
1: Да, да.
0: Да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Дмитрий Яковлевич, вот такой вопрос к вам. Мне немножко за вас обидно.
1: Да вот мне самому немножко, да.
5: Вы закончили высшее образование, можно сказать, а работаете на ЛиАЗе. Вот почему, собственно говоря, вот Икарус-то, как и вам, то ли вас выгнали с Икаруса, и вот как тут... Хотелось бы, чтобы видеть вас за рулем, как говорится, Икаруса, а вы на ЛиАЗе. Вот. Угу. Может, какая-то история с этим связана? Может,
0: понятно.
5: Вы...
0: Можно я даже отвечу, попытаюсь за Дмитрия Яковлевича? Дело в том, что Дмитрий Яковлевич Геббельс – патриот.
1: Отчасти. Отчасти. Вы правы отчасти. И хотел бы я даже уточнить, знаете... Знаете еще, в чем все дело? Открою вам маленький секрет. Водители автобусов частенько приторговывают с экономленным бензином.
0: Да.
1: Вот. А учитывая, что икарусы ездят на соляре, то есть они дизельные, вот там с этим особо-то не разгонишься.
0: Плюс воняет печка зимой. Я помню, когда мне дали первый икарус, тоже я с ЛиАЗа пересел, думаю, дай печку включу. А что там, то ли заслонка это самое, как понесло в салон соляркой. Ой, я потом пересаживаюсь к себе. Вот,
1: да,
0: вот.
1: Да.
0: Там воняет все. Девки недовольны, говорят, то что это? А мне это стыдно признаться, что я все хочу узнать в жизни водителям.
1: Да.
0: Ой, не, не нравится. Да, да, плохо.
1: Да. Да. Да, и вот, кстати, опять же, солярка, которой заправляются икарусы, она достаточно некачественная. И вот водители модных дизельных иномарок, в общем-то, стараются избегать покупки вот такого левого топлива. Поэтому, в общем-то, что называется, не забогатеешь на икарусе-то.
0: Да, да, безусловно. Ну, еще, наверное, телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Напротив, как раз мы закончим нашу сегодняшнюю беседу вот с нашими радиослушателями, общаясь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я просто хотел такую реплику, можно сказать, произнести. Просто что хорошие сказки под хорошую выписку. Что еще только надо?
0: Замечательно. Я бы даже сделал бы на вашем месте такую татуировку себе.
1: Да, было бы неплохо, стильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: А вот я хотел бы спросить такой вопрос.
1: Пожалуйста.
7: Я знаю, что во время войны пилоты рисовали на своих фюзеляжах звездочки там или тузы триповые какие-нибудь,
1: да,
7: обозначающие количество...
1: Сбитых юнкерсов.
7: Да.
1: Вы правы.
0: Да.
7: Вот.
0: Вы правы.
7: А я хотел спросить, а какие обозначения ставят водителя количество погубленных душ?
1: Ага.
0: Спасибо.
1: Очень просто.
7: Вопросик дальше.
1: Да.
7: Я хотел бы еще...
1: Да.
7: Какими,
1: да, пожалуйста,
7: инструментами пользуетесь вы для вынимания коронок? у заснувших господ.
1: Да пассатижами обычными, к сожалению, других инструментов нам не дано.
7: А если глубоко?
1: Глубоко что?
7: Ну, колонка там это стрела.
1: Ну, можно полоснуть по щеке резаком специальным для заплат на баллоны. И, в общем-то, раздвинуть плоть и добра, да.
7: А вот эти вот эти летучие мыши, вот прежде чем куснуть, они, я знаю, что вот в Москве ходит один автобус.
1: Так.
7: И там происходят страшные вещи.
1: Так.
7: Огромное количество людей лишилось всех ценностей, зубов. И ничего не знаете, ничего не помните. И самое главное, приятные ощущения остают. Угу. Чем пользуется, интересно, этот товарищ?
0: Понятно, спасибо. Но это даже вот уже из области такой аномальных каких-то явлений, может быть, колдовства или демонстрации за поддержку того или иного депутата.
1: Действительно.
0: Но связано, видимо, с сексуальным влечением, с половым, раз они испытывают нечто приятное, вот, а потом у них все исчезает.
1: Да.
0: Ну, и прошедшая аналогия с клофелином, да.
1: Вы знаете, я просто вот опять же, да,
0: да,
1: поскольку ковырнули вот эту такую интересную тему, хотел предупредить потенциальных пассажиров завтрашних, например, вот, от такого вот грубого явления, что называется, резкое торможение. Если вы стоите... вот я в детстве, помню, сам в детскую свою бытность очень любил стоять у кабины ЛиАЗа, там вот в салоне, и держаться рукой вот за поручень, за такой, за поперечный, который проходит вдоль стекла, который отделяет, собственно, кабину ЛиАЗа от всего салона. И понимаете, если у вас... если вы человек небольшого роста, вот при этом резком торможении вы можете ударить по этому поручню всей челюстью. Если у вас есть какие-то ценности во рту, например, золотые зубы, вы можете оставить их прямо на полу. Причем состояние ваше будет настолько, в общем-то, неприятным, вы будете по-настоящему расстроены, вам будет не до того, чтобы наклоняться и собирать зубы.
0: И к тому же это срам какой-то, вот, безусловно, то есть как будто как... Понятно, что зубы дороги, да, но одно дело поднять очки или портфель, а тут вот копаться,
1: да,
0: в этой,
1: да,
0: игре, да, так что это все.
1: Многие просто не поймут.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Ой, добрый вечер, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
8: Такая проблема ужасная. Ну, вы вот на Икарусе работали, и вы знаете о том, что...
1: Нет, я на ЛиАЗе работал.
0: Я на Икарусе работал, да.
1: Это Александр работал на Икарусе.
0: Да.
8: Ну, Икарус-то вы знаете, конечно.
1: Ну, видели, да.
8: Да, вот там вот такая вот лингвистическая неразбериха происходит, понимаете, вот сутолока такая, а вот надпись у выхода «Двери открываются...» Не вовнутрь, а вовнитрь, там у венгров, что «игрок» вместо «у», понимаете? Люди читают, натыкаются друг на друга, понимаете? А как эту проблему-то решить? Они собираются там поменять надпись.
0: Понятно, спасибо. Ну, это, в принципе, да, не совсем существенно, дорогие радиослушатели. Но лингвистические особенности, то есть, так понятно, что никто, в принципе, не соблюдает эти правила. Вот когда я водил Икарус, у меня входили и через переднюю дверь, и через заднюю, кто как. Хотя, конечно, по правилам есть определенные. То есть я не считаю существенным.
1: Да, можно сказать, буквально два слова, что, как правило, да, в переднюю дверь, у Икаруса их много, вот в самую переднюю дверь, как правило, водители автобусов запускают любимчиков, если встретить их на станции.
0: Да, безусловно. Или приятных ему людей.
1: Завсегдатаев, например. Да. Завсегдатаев.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Во-первых, человек, который сказал, вот говорит, да, это прекрасно. Мне так нравится. Нормально.
0: Да.
9: Второй вопрос. Только без «да». Водителю. Да?
0: Да.
1: Да. Извините, мы не смогли избежать.
0: Да.
9: За что вы высадили Бима?
0: Спасибо.
9: Все.
0: Ну, это вот печальная история со Станиславом Бимом, который, в общем, был...
1: вы знаете, расскажу. Действительно, его выселили из общаги, из автобусной, в которой живут у нас в основном украинцы. Их, кстати, почему-то грубо там называют «хохлами». Я не приветствую этого.
0: Я тоже так не люблю.
1: Его выселили, потому что он просто

0: Понятно. Ну, такой вот был смышленый, загадочный. Бим, да. Вот тем и злил, наверное, да.
1: Ну и, видимо, Дмитрий Яковлевич, наверное, последний на сегодня вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам и так далее. Рассказывайте.
2: Здорово, Сань.
1: Привет.
2: Здорово, Дмитрий.
3: Здорово.
2: Я хочу узнать, на каком ты маршруте ты работаешь?
0: Ой, я работаю на многих маршрутах.
1: Ну, вот нынче какой последний?
0: Вот, ну, например, на четверке.
1: Так что сегодня те пассажиры, которые будут ехать по четвертому автобусному маршруту, могут увидеть Дмитрия Яковлевича
0: живьем.
1: Геббельса живьем. Дмитрий Яковлевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя ваша ездка будет удачна.
0: Спасибо
1: так,
0: вам.
1: Как говорится, ветер вам в трубу. И, как говорится, это и воды в радиатор.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий Яковлевич.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Потому что разные
0: бывают. И вновь
1: бывают
0: в эфире вот рубрика «Поршень», у микрофона
1: иногда...
0: Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? А то ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется. К нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которые вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, по научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается так же, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутал. Да, так.
1: Так вот, Митроп...

0: Нес корзиночку яиц.
1: Пятнадцать минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Иосиф, извините, Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но, тем не менее, люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все, даже то, что написано молоком. «Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом, постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это неудивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль. Это, я продолжаю читать письмо. Это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да, да, это она и есть. Посылаю программе «Монмаранси» агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращения к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в щель урны, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни, воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза «не голосуй», твой голос никому не нужен. И призыв в конце «уничтожайте деньги». Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешется, компакт-диски.
2: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень» под аплодисменты глухих референтов. Новости. В рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Ё моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа «Time Out», как сообщил директор коллектива, даст самые эмоталогические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, «Time Out» выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборные завода изготовителя холодильников «Бирюса», сборные летчиков Полярного флота, сборные космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория. Сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е годы. Первый вариант книги, еще без слова «смерть» в названии, распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной The Thing, пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, многих могут заинтересовать. Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но вот, тем не менее, почему-то вам запомнилась песня «Соловьиная роща» и Льва Лещенко. Ну, будем считать так. Мифический победитель хит-парада дебютантов Лев Лещенко.
3: О чем поет ночной опоссум, пугая эхом всю Москву?

Уходят годы, как меж пальцами песок. Я стал свободен, но...

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна тры-ты-тым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем, всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается к нам, заходит парень.
0: Персонаж, да.
1: Да-да-да, вот «Арарарию», «Арарарию». И вот надо же из детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
0: А ты знаешь, есть еще один крендель, но он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел. Угу. Робертино как-то. Вот
1: Лоретти.
0: Нет, это Лоретти, это баба. Но это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
1: Да, его. Ну вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
0: А вообще он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
1: Ну факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
0: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
1: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны – это обострение всех хронических заболеваний, верно?
0: Да, да, да, да.
1: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
0: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение, и, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует, то есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет... Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
1: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
0: А да? Некоторые друг об друга.
1: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они и грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
0: ну,
1: все
0: Катя,
1: вижу.
0: Ну, Катя, у тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая, мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
1: Но полиэтилену хватило. Так я для о животных рассказывала, как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других, вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
1: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет солито.
0: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось. И, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный этому, ничего не выходит, только хрипит.
1: А туфли настоящие мои были, да, вот.
0: Вот все вот эти.
1: Да.
0: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
1: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
0: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках, за каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии, я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили, да.
1: Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... У меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
0: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем ловить. И вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги, наблюдать в бинокль и увидеть, ну и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
1: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство Интермедиа сообщает, на днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных носителей звука порой является отсутствие информации о тех местах, где можно приобрести кассеты законных производителей. Наряду с контрольной функцией рейд носил образовательный характер. Продавцам давались разъяснения и предлагались списки настоящей продукции, адреса, телефоны и факсы руководителей компаний и отделов сбыта. Если раньше продавцы были рады любому зашедшему с мешком кассет гостю, то теперь у них есть возможность связаться с производителем, минуя посредника. Тем более, что за эти же деньги они в состоянии получить гораздо более качественный товар и снять с себя головную боль. Вот в связи с этим что я хотела сказать? Я тут недавно в доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаэртского. Вот вы все спрашиваете, когда концерт. А концертов в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
0: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика, фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто вот уходят, представители этих фирм по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, и просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенная мера.
1: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. Некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рокклайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 95 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно дат, компакт-кассеты или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
0: Надо верить написанному.
1: THH и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225 CD-рекордер. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых.
2: Это обо всем, все об этом говорят. Ну, вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их. их выращивают недостаточно еще, а искусственно еще, как понимаете, не наладилось производство достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно Шаболовскую и Останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.
3: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша. Но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
2: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий, вот, буржуазный подход в этом. Ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле. Их, в общем-то, цена розничной продажи. И качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочими листвой. Вот... праздничный, то почти не видно дефектов производства.
3: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год, мороз там, и вот эта тетка-то еще. А на Первомай-то бы вот что можно было поставить детям туда?
2: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают разным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздника мира и труда, и снега, и первый лист, уже листвы зеленый.
3: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
2: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз заступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночной вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
3: Вы знаете, но в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка. Дедушка уже во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
2: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот, базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот. И как бы это традиция. Вывозят, поэтому вот в 1 мая там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро «Юго-Западный», потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города, и там и расселение их по соответствующим. Им даже в дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньские атрибуты. На самом деле, как бы основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей и холодной воды менять в трубах и, соответственно, раскачивать дома, чтобы веселье приобрело действительно веселый как бы масштаб, потому как у нас другими способами еще не достигнуто. Вот за счет, видимо, общего волового, видимо, как бы экономического этого состояния свалили вот они, пока до буржуазного оно не дотянуло, и поэтому им приходится вот как бы действовать такими, может быть, на первый взгляд, грубыми методами, но, с другой стороны, праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
3: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
2: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, забитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать, ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда-сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и выводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны — это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны, То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас люди-то, в общем-то, крепче намного. И, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя как бы под завязочку. Они еще продолжают там. Потому что бывают накладки, что одновременно как бы там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут. То есть там перепутаница может быть. Поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг как бы на лице от встреч с яровыми.
3: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
2: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки, и первоиюньский костюм капусты и картошки, можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, как бы за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать всему. Вот об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить 1 мая в чем попало, как в прошлом году было.
3: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть, с одной стороны, как бы все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа базитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах, но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил, некого призвать и к ответственности, а есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
2: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается как бы единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, и все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
3: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
2: Ну, детям, конечно, я порекомендовал не усердствовать, как вот в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, вот подумать над все-таки над организацией вот этих вот локализации вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прям по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь, как просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то прям. Разбредаются все, как сомнамбулы бродят. Все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто как бы не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
3: То есть не усердствовать?
2: Да нет, находиться вот там, на месте. То есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалиться.
3: А что по поводу вот всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
2: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. Вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
3: А разнообразие?

0: жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны, в пригородные.
1: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое и ждем вас всегда в гостях нашей передачи.

0: Госпожа Опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монмаранси». Но сам герой, к сожалению, к большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что то в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире сиамские близнецы Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке и лифта нет. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет. Вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно. Вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же его, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот, ага. То есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, если совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, нет, нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: Господам Близнецовым,
1: к
2: да,
1: вам,
2: вот так вот.
1: Господам Близнецовым, можно я его задам все-таки? Что? А то тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, да, да, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами. То есть каким образом? Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке недалеко от Москвы открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно, вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэп и всякие частушки, и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А ну, расскажите подробнее, как

0: все проистекает.
1: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать-то?
0: А вот еще, ну, как это все происходит, собственно, вы это уже и рассказываете.
1: А, как происходит?
0: Да, да.
1: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
0: Да.
1: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе ссыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот на подсолнух. Ну, они же бывают разного размера.
0: Да.
1: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим. Если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
0: Ага.
1: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот, а тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух. Русский.
0: Именно, да, понятно.
1: То есть, это... и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
0: Только обрусевшие.
1: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
0: А вот еще очень интересно рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
1: Ну, тут ничего интересного. В любой там радио, ну, не радио, телепередаче, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну... Что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. Сорочка его подсказывает. Тут. Ну, юристы более грамотный народ, чем я-то. Институтов не заканчивал. ПТУ там специфическое. Ну, не то, что вот этих уголовников всяких, а чисто вот для инвалидов. Вот, и то есть все... И опять же, избы стоят. Квас не то, что там из бочки с какой-то разливают, которая неизвестно где стояла, а вот изба стоит, там самовар такой, в котором квас варили.
0: Но я подготовила также и такой каверзный вопрос. Как вы тогда объясните вот такой факт? Одному из ваших фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения пресмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему ж тогда вот он крокодил-то начал приручать? Если все вот русское такое...
1: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали. Так как организация у нас исключительно русская, аллигатор – животное, мало того, что они не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные. Вот, у нас существует такая вот... Ну, не любят у нас другие нации. Вот русские только и все. Или обрусевшие негры, допустим. Там, ну, кто угодно. Главное, чтобы обрусеть вовремя. Вот. А он, ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, на худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
0: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
1: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова. Ага. А дезинфекция — это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
0: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как
1: комар, допустим, да? Как борются с комарами?
0: С тараканами и мышью.
1: С тараканами и мышью как борются?
0: Да.
1: Ну,
0: у
1: русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну, вот есть... Допустим, очень хитрое русское устройство – это метла.
0: Так.
1: То есть очень оригинально. И главное, в нору можно залезть. Вот одной стороной гоняешь,
0: ага.
1: Вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
0: Ага.
1: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
0: А вот, вот...
1: Чтобы другим неповадно было. Ну, и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы, с ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
0: А
1: надо
0: я
1: в чистоте себя
0: слышала
1: содержать.
0: Об одном таком способе, вот как-нибудь можете вы прокомментировать, вот когда тараканам, сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились, то есть там другие проблемы, тараканов там точно нет. А
1: давно.
0: Как избавились, да, вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: тараканы, прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, берите свои паспорта и уходите. И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось? Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
1: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
0: Так.
1: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
0: Бильд.
1: О, тем более вот этот, не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
0: Секундочку, да это не обращайте внимания, то да, у нас все время так. Кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
1: Ну, у меня-то свой тазик. Я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело. Дезинфекция, все как в космосе.
0: А вы сегодня, вот я даже видел, на лошади приехали.
1: Это не лошадь.
0: А кто?
1: Это конь.
0: Ну, хорошо. Конь, а где вы его вот взяли-то?
1: На конеферме.
0: И что, там всем дают?
1: Нет, не всем.
0: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я видела, как вы на нем смотрелись. Это просто потрясающее зрелище.
1: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
0: А,
1: хоть
0: да.
1: Коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
0: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
1: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
0: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли название песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
1: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
0: Да.
1: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
0: Ну, вот конкретно этот коллектив музыкантов.
1: Ну, этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив, в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Вот, ага. Они поют, что там вот все классно, все здорово.
0: Ну что ж,
1: Ну, музыка-то слушаем. Хорошая, а вот текста плохие.
0: Ага. А как, что за композиция?
1: Ну, вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год. А песня там, ну, слова-то поют, услышите, узнаете.
0: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да.
2: Что фрукнёв? Пью.
3: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
4: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
3: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
4: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
3: Мы попробуем, попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
3: О, здравствуйте. Татьяна Николаевна, здравствуйте, здравствуйте.
5: Узнали?
3: Конечно.
5: Это я.
3: Да,
5: я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
4: Очень приятно.
3: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
5: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Я там вас не отвлекаю.
3: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
5: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
3: Конечно, мы вас слушаем.
5: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
3: Так.
5: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
3: Конечно.
5: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
3: Да, пожалуйста.
5: Вот написалось, и сейчас вам зачту.
3: Так.
5: Большинство радиослушателей, это примерно 83%. Считают, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считают, что мне кто-то подсказывает. Что
4: то есть вы говорите по бумажке. Они так считают, да?
5: Еще рядом со мной стоит. И вот мне все подсказывает.
3: Так.
5: 100% считает, что я читаю по бумаге. Ну вот, основное я вам зачла. Остальных процентов тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считают, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а голос у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Вон народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0.7% считают, что я компьютер. У меня на самом деле нет, а компьютер с вами говорит. И на вопрос отвечает, и все вам говорит. Вот так считает 0%. 0.7%.
0: Из дневников опоссума.
6: Этот кобель Монморанси большая.

0: И таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Саланша Саторшин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступают огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают это. Ну, естественно, избавиться от западалого хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг западалого?
1: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова — это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что западало — это, ну, просто запасть на что-то. А запасть на что-то — это значит то почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И вот только что звучала фамилия профессора. Да, звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
0: Клавдия Шубейка, это ее рейтинг.
1: Дело в том, что она действительно... Ну, мы не говорим о политике.
0: Нет.
1: Вот, мы не говорим о политике, но...
0: Мы же серьезные люди.
1: Человек хочет выдвинуться в Думу только по статье Западалова.
0: Ну, тут, кстати, извините, что я вас прерываю, есть еще момент. Ведь Выдвигалова и Западалова — кардинально разные вещи.
1: Да.
0: Вот заметьте, Клавдия Шубейка, она вроде такая панацея от Западалова. И всего...
1: Она всех... решила пойти от обратного.
0: Вот
1: от Западалова.
0: Он, хитрая лиса, я бы сказал, это Шубейка.
1: Даже баба. Вот. И, скажем, вы, я подозреваю, какой хотите вы задать вопрос. Что вообще такое Западалова? Ну, давайте обратимся к русскому языку. Корень этого глагола — запасть. Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие на какое-либо музыкальное течение, третьи на какую-либо кухню, четвертые западают на интерьер.
0: Ну, извините, я буду иногда поправлять, ну, не то, что поправлять, а координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни Западалова. Но ведь существует и физическая болезнь Западалова, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию, вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
1: Да, ее сложность многие недопонимают. Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И выдвигал вам наша программа является Западалова. Ну, вот именно эта женщина. Вот. И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. все, вы уже подсели на них. И вы день за дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы идете в не ту сторону. Потому что, двигая не хорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно. Потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь. Это нервные дети. Это крикливая теща. И сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
0: Да, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Забадалова, ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним, она длительное время жила и воспитывалась вообще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру, и тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот, оно в общем-то, резко выдвинулось, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
1: Я бы вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. Окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом. Не, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Ну, Саш, поди, плохо было бы тебе же. Тебе сейчас выкатили бы коттедж где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну, о чем тебе еще нужно думать?
0: Конечно.
1: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт. Кстати, Ми он сегодня плохо взял.
0: Ну вот, что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество пациентов и пациенток. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщины, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, Майна, Майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту говоря на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была, но проходя мимо автомагазина, ну, пенсионерка, вот она вот вставила, и она купила попросту говоря одно колесо от автомобиля «Джип». Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета. Пенсионерка, естественно, на утро пришла в себя. Она в шоке. Зачем?
1: Ну, одна резина стоит, ну, да, на джип грин, ну, 200-100 будет.
0: Конечно. Плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически, по мысли, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Не могу, понимаете, запал я вот на нее, все, как на красивую вещицу. Тоже, зачем пенсионерке колесо от джипа?
1: Подожди, Саша, да, неужели ты в шинопроизводстве не видишь красот.
0: Ну, я-то вижу, но пенсионерка.
1: Я вот для себя протектор рассматриваю как произведение искусства. Ну, скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да. Ну и что, квадрат? А тут протектор целый.
0: Ну, огромное количество людей, творческих коллективов трудится над этой картинкой. Естественно, например, гораздо приятнее, если твою кошечку любимую переехала не какая-то лысая там, да, стандартная
1: покрышка, а BL-85.
0: Да, да. Нет, не, а на ней какая-то мощная такая структурная там вещь. Еще сейчас к нам приходит на наше маленькое производство по вулканизации огромное количество богатых, обеспеченных людей. Просят, чтобы на покрышках к автомобилям были рельефно изображены все их родственники, семьи, семьи, дети, с тем, чтобы в случае, если они кого-нибудь подавят этими колесами на, так сказать, жертвах, были вот такие печатки, ну, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
1: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Ну, если я затормозил, то все видели, что, ну, поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, ну, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Ульриха. Ну так, да, между прочим.
0: Вот, кстати, меня... прислали сообщение на пейджер. Для всех Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Ну, видимо.
1: Не, кстати, Куба — отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фидели Кастро, да?
0: Но также там дешево продают кокаин.
1: И проституция там очень дешевая.
0: Но, с другой стороны, бедность повальная. Она все это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные. Все,
1: да, выросли на социализме.
0: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия-то там расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, ждут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
1: Чунга-Чанга.
0: Вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом, изобилие, да. А они вот ходят там и нищенствуют.
1: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
0: Да, вот это
1: вот
0: интересно.
1: На Кубе, да, бананов просто море.
0: Не бей лежать.
1: Что, а самое... возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. Ну, типа, всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
0: Да.
1: Как ее решить?
0: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего
1: дело
0: не говорил.
1: Дело в том, даже, что да, люди не сведущие в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо-то его официально не выставлял.
0: Он квадрат, нарисовал и в стол убрал.
1: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
0: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он эту девочку это нарисовал. Либо, значит, на шар он ее изобразил, либо на кубе.
1: Я думаю, пора...
0: Вообще, на шаре там у него мальчик, где у нас, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
1: ну,
0: на шаре.
1: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
0: Не знаю.
1: Вот, ну... И я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
0: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
1: Ну да, у меня не фотогеничное
0: лицо. Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходит к нам натурщица вот сюда, да? У нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла с выменем, здоровым разделась. Мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть, да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших грудей сисечки маленькие-маленькие. Она в суд говорит, у нас... И как выкатила свои дыни там на свой... Говорит, посмотрите, что он. А он встает и говорит, у нас такой художественный гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большей гармонии, да, и я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем, например, плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он в это явление вкладывает душу. Так же и я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
1: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк с деньгами решил праздник себе отметить дома. Ну и думает, а что мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам и говорит, ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит, да вот, купите барабан. Он говорит, ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Страдивари делал. Он говорит, ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривна. Парень выкатывает котлету стоимость в 5000 долларов, забирает барабан, уходит домой, ставит его, ну, на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит, ребят, ну, у меня есть незабвенный. Они говорят, что? Барабан. Они говорят, ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все, ну, в школе-то учились, говорят, ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. То тогда... А барабана что, нет? Да нет, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. И то он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
0: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в трех экземплярах, я прочту и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
1: Смотря о чем говорить, о метро или о...
0: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле-то там, мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
1: Во-первых, да. Профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. Что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть...
0: личностью.
1: Музыкой.
0: Музыку. И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и под балалайки читали стихи и частушки до тех пор, пока, знаешь, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в выходные. Люди вам доверились, люди заплатили деньги, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут общать, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться, а все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж. Ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
1: Если говорить об этом, у меня есть очень хороший случай.
0: Да.
1: Тем более, этот случай очень хорошо рассмотреть в сравнении с американским метро. Все же знают, что наше метро самое прекрасное метро в мире. Вот. И у меня есть очень прекрасный случай в этом смысле. Скажем, есть такая болезнь, клаустрофобия. Когда двери вагона закрываются, и у человека начинает двигать крышу. Сейчас все задохнутся. Особенно, если кто-то скажет, что что-то я воздуха мало ощущаю в легких своих. Вот, сейчас выдвинулась такая программа, что в каждом метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости клаустрофобии. Ну, вот, допустим, вы, вы сели в метро, закрылись двери, и вагон стал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает. А многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны. И вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха. Хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет, вы рветесь, вы ломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть 1-2 психолога. Они вас спасут.
0: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, их рядовых тружеников, немножко, ну, не то что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, так что развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себя, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот эти ситуации парадоксальные. Да, вот люди ходят на концерты. огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются. Но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шума и настать такой менее официальной обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной же ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и прорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко!» Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все еще к них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже и находится покоя. Вот если вы чувствуете острую необходимость в психологе, а уже конец дня, как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
1: Ну, я думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови, залысина, слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. Я это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно. Если у вас завелась какая-нибудь любовница, и вы не знаете, что с ней делать, я вам отвечу на любой вопрос.
0: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едячи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
1: Вышла.
0: Вышла, видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так,
1: хорошая идея,
0: каковы,
1: да?
0: каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
1: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
0: А вот в Америке, которую вы так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные притязания.
1: Ну, это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дает. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет: подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да? Она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
0: А вот такой момент. Если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс. Такая перестрелка импульсами. Как выбрать самые сильные импульсы? Вообще, как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
1: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. Ну, это заведомо красивая женщина.
0: А вот справедливо ли это?
1: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
0: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Ведь те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие, ну, понятно, о ком я говорю, сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи, то есть настоящая сильная с точки зрения природы женщина, это такая грудастая, сиськастая, волошенная
1: как
0: баба.
1: Как минимум пятый размер, да?
0: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешние фотомодели, у большинства даже месячных-то нету, и вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
1: нет,
0: мне кажется.
1: Дело в том, что я сам себе противоречить
0: да.
1: не могу. Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так, хотя он уже сильнее, чем мы.
0: Не, ну опять же, неправильный подход. Подожди, что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый, это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет эталоном...
1: почему?
0: Нет. Нет, я-то знаю, но это...
1: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им, что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели где-нибудь в лифте на 12-м этаже?
0: Значит, исходя, вот из этого, исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы, правильно?
1: Ну, естественно.
0: Да,
1: вообще весь мир, вся природа построена на извращении. Просто на извращение. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
0: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
1: А какая разница?
0: Откуда? Согласен. Да.
1: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
0: позволила
1: может...
0: себе вот ущемить собой?
1: Да, посягать на собственность частную, скажем
0: да,
1: так.
0: Да.
1: В себя... Так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а ну как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство.
0: Но с другой,
1: человеческими правами.
0: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем вот 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пива», и даже не упоминали женщину «хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо». Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть значит ли это, вот вопрос к вам, как к Мэлу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
1: Саш, ну вот посмотри, ты...
0: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
1: Хорошо.
0: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда.
1: Нет,
0: потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я приводить не позволю в следующий раз.
1: Подметайте, я уже...
0: Вообще, уведите его отсюда. Все, туда.
2: Уйди, сказал!
0: Все, заходи.
1: Козел.
0: Да, конечно, козел морда. Но я же говорю, после него один мусор, да.
1: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
0: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
1: места
0: сказать...
1: Места общественного пребывания.
0: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
1: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как сюда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву, на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он и разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысль потерялась.
0: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшинбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
1: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. И если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, ну, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
0: Но я предлагаю, тем не менее, вот, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто вот сообщение приходит, господа, вот вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы
1: зачем
0: начали
1: слушаете?
0: Говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, это о болезни Западалова. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Ну вот, соответственно, у болезни Западалова, или это даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром Западалова, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называем. То есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я вот попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях Западалова поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать вот с впукла все-таки.
1: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
0: Да, то есть впало.
1: Да.
0: Давайте.
1: Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалова. Я думаю, огромному количеству мужчин знакомо это слово. Знакомо это слово. Западалова. Идет молодой цапель красивый по улице Арбатской, да? И видит, проститутка стоит почти что красивая. Запал на нее, но $100 не найти никак ему сегодня. Поэтому щеки у нее впалые после этого. От этого происходит и название «впало». Именно этого симптома.
0: И это, можно... это называется по-другому. Это глаз видит, или, а рука не имет, или что такое, око видит, зуб не имет. Ну, или там что-то на ощупь.
1: Ну да, потому что глаз видит, рука тянется в карман за 100 гривенцом, а там нет этого
0: это
1: количества.
0: Тот самый случай, когда фантазии опережают возможности. И постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Вот начинается, да, это симптом впало, конечно же.
1: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как мятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западалого. Ну, как можно смотреть в мятость? Ну, примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: ты красивая, похожа на актрису. Он говорит: ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня. И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил. Похожими на правду. Опять стих. Спешишь такой. Вот, остался установить только один пункт в пукло.
0: Да, вот в пукло это

0: ну, вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну, вот представьте, вот так вот пухлый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: ты красивая, как актриса, у него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафом, да, она ему говорит: слушай, иди отсюда, в общем-то, и уходит с каким-то, попросту говоря, вмятым, или у которого впало на глазах, вот впукло. Вот, в данном случае впукло гораздо резче переходит в, сказать, в категорию западалого, нежели впалые вмятость вместе взятые.
1: Но у него что... появляется смысл конкуренции, да, это действительно так.
0: Да.
1: Но дело в том, что те же впалы или вмятость, они ему не конкурентоспособны.
0: Но в данном
1: дело
0: случае,
1: в том, что он, залог ухаживания – это деньги.
0: Нет, но они, кстати, вот могут быть вовсе не впалой, не вмятостью. Они могут быть совершенно какой-то третьей величиной. То есть, может быть, у них нет ни одного симптома.
1: Третья величина – это впукло.
0: Ну, впукло, да.
1: Больше величин нет, нет в этом деле.
0: Но впукло он же может подумать реально. То есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо впало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть для него не существует третьей категории. То есть он сам делает из впало и в мятость своих...
1: Сама вот, третья, да, категория вычеркивает третью категорию в принципе.
0: Конечно. То есть он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, уж тем более,
1: для
0: чем
1: для этого нужны психологи.
0: Вот.
1: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма, чтобы здесь... спасать себя.
0: Ну, здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и вмятость, рано или поздно, попадают в одну общую корзинку, называемую западаловым, и там они все равны.
1: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в западалово.
0: Безусловно.
1: Все равно. Просто.
0: Но вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот, человека простого, который пока что не попал ни в пукл, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки ну, более приятно это категория в мятости. Потому что вмятость, по крайней мере,
1: она
0: происходит от
1: чистоты.
0: Она более распространенная, более такая всеобъемлющая.
1: В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле западалово, они обычно им отвечают вмятостью.
0: Да. Но вмятость, она действительно общая, более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот впала, она внезапная.
1: Дело в том, что да. Как бы я мог бы назвать вмятость первой статьей. Ну, ты подошел к девушке, там, ну, сказал, ну, да, ты красивая, там, брови у тебя сумасшедшие, почти что как в тату. Ну, это все, что он может сейчас сказать. Это начальная стадия. Потом...
0: Это вмятость.
1: Вмятость, да.
0: Это такой, даже такой синдром студента, СС сокращенно.
1: Да. Но на что может нарваться такой молодой человек? Только на подщечину, либо на какое-нибудь отрицание выражения губ.
0: А тут, кстати, ведь есть такой момент. Мы можем, вот, пользуясь случаем, обратиться ко всем, вот, женщинам, в частности. Если к вам подходит вмятость, и вот как-то подкатывает, ну, грубо говоря, выкатывает яйцо, как мы называем психологи, выкат яйца, вяз сокращенно, то вы подумайте 10 раз, прежде чем вот как-то скривить губы или нанести ему очередную вмятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
1: Скажем, больше театра нужно.
0: Да, больше театра, больше, чтобы, больше. Чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами вмятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
1: Попытайтесь его перевести в стадию впал. Хотя бы.
0: Вот они, чтобы он немножко...
1: Этим вы будете ближе к впукало, когда...
0: Да, ну ведь тут такая ситуация, что впукло, оно... Я очень болею впукло, оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории вмятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда впукла? В том, что он настолько впукло, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
1: Да,
0: даже...
1: вообще, само присутствие тех материальных благ, духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
0: Да, да.
1: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем...

0: кого бы то ни было. Потому что почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-то профессором, более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
1: Да, сейчас мы буквально ненадолго прервемся.
0: Музыкальная пауза.
1: Да.
2: +913 29 29 абонент Монморанси.
1: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучшим для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигареты, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей в пукло. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так. Но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукло.
0: Вот. Лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но больше, что, да. что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни? Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
1: Да.
0: Поэтому она стремится именно к людям с категории пукла.
1: Но здесь вот, извините, есть вот пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она: за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот ты совершенно не права. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория в пукла, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих пуклых, скажем так, потребностей. Но у пукла есть два слабых места. Первое слабое место – это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть то ли женщины чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, ну, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не в мятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда-нибудь им в голову приходил, что если я в мятость, а я впало. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
0: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. Им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которые купили шубку норковую, Мерседес, СЛК. Ну, что еще нужно?
1: Ну, как правило,
0: когда
1: она начинает...
0: солярий и прочее.
1: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина впадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в своей семье семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
0: Ну, дань моды. Нет,
1: опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
0: Нет, как подожди, ни странно... Люди впукло, они же в основном толстые люди. И да. Женщина, она хоть и хочет... Ну, не то, что хоть. Она и согласна быть рядом с толстым мужчиной,
1: да.
0: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
1: Дело не в этом.
0: Да.
1: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
0: Да, она дороже, да.
1: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает он вегетарианскую пищу. Вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов. Тем самым демонстрирует свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем в мякость.
0: Да нет. Дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем в мятости. Потому что, ну, в мятости не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества, потому что, ну, как бы ему просто не положено.
1: Ну, даже не то, что не положено, он, может быть, в мятость не осознает их. Вот впало, оно, он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А в мятость, она тем-то и отличается, что...
0: Но в мятость это более серые люди.
1: Ну,
0: которые не,
1: с точки зрения эмоциональной, да.
0: Не только эмоциональной, они не смогли себя проявить в жизни.
1: Ну да, как лягушка без лапки.
0: Жалкая картина.
1: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но не понимает.
0: Подожди, вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай, вот что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
1: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир в мятости, то вы понимаете, как ему трудно.
0: Я прошел через это. Мне не надо это понимать.
1: Вот.
0: Я это знаю.
1: Но с другой стороны, опять же, в мятости это, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но это стадия с самой широкой платформы для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
0: и,
1: может...
0: И ну, прогресса нет, уже не
1: и
0: будет.
1: И прогресса не будет. Нет, это, ну прогресс у них вообще. Тут вот...
0: Заторможенная цикличность. Все.
1: Да,
0: это человек
1: да.
0: Тормоз. Все, который просто остановился.
1: Но путь у него есть. Еще путь вперед.
0: Я больше. Я больше согласен быть в мятости.
1: Вот.
0: Я больше согласен, чтобы развиваться.
1: В мятости впереди. Впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть в мятости...
0: Ну, подожди.
1: Да, ладно. Хорошо, оставим пока две. Как минимум две стадии. Первая это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно западалово. И, кстати, казалось бы, в мятости впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть минуя. То есть, например, впало, да, ему не обязательно скатываться до уровня в мятости. В мятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло. А в общем-то, впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть они могут просто пойти каждый своим коротким путем, и все встретятся в западалово, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать. Что?
0: Грядущий залом.
1: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули в своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впукло, и впало, и в мятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
0: А вообще залом это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впукло, впало в мятости, вы все равно придете в западалово.
1: Да.
0: А от западалова есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
1: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в Западалово закрыта практически, считай. Ну, еще можно как-то попробовать пробиться, пятясь раком туда. Но и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в Западалове, то уж вот эти двери пукла, впала и вмятость, назад он четко закрыт. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в Западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из Западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться в пукла, впала и вмятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странной, да, Западалово — это верх мудрости. То есть все три наших друга, пукла, впала и вмятость, из этих живых существ, встретившись с Западаловой, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, пукла может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки в пуклы и сказать: нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве вмятости. Вмятость может попробовать себя, в общем-то, была в пуклость. А впало может стать впало, может пукаться, в принципе.
0: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей вмятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
1: При этом
0: человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
1: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть в пукла, а вы сами все равно генетически будете в мятости.
0: Нет. Родители вообще не влияют.
1: Никак не влияют,
0: вообще.
1: Я об этом говорю. Мы оба об этом говорим.
0: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить о том, что Бог есть. Но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по вмятости, по впуклости и по остальным категориям.
1: И по впало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о Западалове. Западалово — это своего рода...
0: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
1: Да, как ни парадоксально, это черно-белое.
0: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к Западалову. Да. Это задача каждого.
1: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
0: Нет, подожди, ты говоришь о заломе, это высшая категория.
1: Залом
0: это высшая.
1: Да.
0: Это в некотором смысле приближение к светлым силам, так.
1: То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешний залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко? Или что-то еще? Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
0: Очень интересная мысль.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь. Мы с радостью это сделаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ревер там работает.
0: Кто здесь?
1: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впало. Потому что вмятость...
0: Я все-таки вмятость рассмотрел вмятость в этом смысле. Ну, что он отмолчался такой. молчу.
1: Но с другой стороны, судя...
0: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе.
1: Так, может быть...
0: Рассуди это нормально.
1: Нет, ну, впало тоже...
0: Впало – это более высшая категория.
1: Ну, как впало? Он, ну, может быть, у него в этот момент как раз и впало.
0: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
1: Или
0: он,
1: что-нибудь, да, я понял, я понял.
0: Он как бы так, ну, проявил свой ум. Потому что в мятости это все-таки более низшая категория людей.
1: Конечно, конечно. Ну, еще так попробуем, да. Здравствуйте, вы в эфире, наше внимание к вам беспредельно.
0: Здрасте.
3: Здравствуйте, дрожаешь.
0: Здравствуйте. Вот, пацаны, уже.
3: Да, чувствую себя. Знаете, улетели все пчелы, и у меня выпукли глаза от этого.
1: Вот, знаешь, по-моему, это как раз категория вот в мятости. Вот, все-таки. А предыдущий звонок все-таки был от именно впала. Потому что в мятость она всегда найдет, что сказать себе. Ну, вот, послушай.
0: Понимаешь,
1: ну,
0: надо, чтобы этот человек нам позвонил просто-напросто. Чтобы
1: впало позвонил.
0: Чтобы мы действительно разобрались, да.
1: Хорошо, а может быть, кстати, сейчас и впукло позвонишь. Давай проверим.
0: Давай проверим.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
3: Спасибо. Вот у меня вот такой вопрос. Здесь не можно задать?
1: Да.
3: Вот у меня сын. 24 года. Внучка.
0: Так сын или...
3: Ну, слушайте.
0: Да-да-да, да, конечно.
3: Вот как объяснить? Когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, вот, нормальный, выпьет, дурак дураком, говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Вот, я его могу... По-русски говоря, урыть. Но я этого не делаю.
1: Понятно. Понятно. Мы поняли, пап. Мы поняли.
0: Ну, на лицо.
1: Вы знаете,
0: просто,
1: да, так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку. Кстати, по-моему, вот это как раз впало.
0: Алкоголь, он, кстати, очень сильно влияет на эту категорию людей.
1: Да, это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже. Но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
0: Сам по себе он, да, но он жертва. Он понимаешь,
1: ну,
0: несмотря на то, что это достаточно сильная категория людей,
1: сильная.
0: Он жертва в мятости.
1: Вот, но вот, в мятость
0: как
1: окружает...
0: Как это парадоксально звучит,
1: в мятость
0: он
1: повсюду.
0: Жертва.
1: Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если впуклость, то есть, извини, если в мятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии в мятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
0: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
1: Да.
0: Соответственно,
1: нет,
0: впукло
1: а я пока...
0: содержит
1: нет.
0: в себе впало и вмятость.
1: Не согласен.
0: Впало, соответственно...
1: А, то есть ты имеешь в виду, вот, как замаскированные,
0: да.
1: скрытые
0: да.
1: такие, как файлы.
0: Они,
1: да,
0: они,
1: да,
0: они могут,
1: да.
0: Они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
1: То есть пукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две, но начнем с одной, это категория впертости. Соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать о третьей, вернее, уже о четвертой категории, о впертости. Напомню, что существует впал, существует мятость, существует впукло, но впукло, по мнению сиамских близнецов Эншелса и Торшина, вмещает в себе и впал, и в мятость. Я с этим, конечно же, частично согласен, потому что, конечно же, вмещается, потому что все впукло состоит из поднявшихся в какой-то степени, если можно так сказать, и сильно видоизмененных, впалые в мятость. Но впалые в мятость, так сказать, уже находясь в стадии впукла, очень стесняются своей вот этой исконной впала или исконной вмята и являются скрытыми такими элементами в стадии впукла. Прежде чем мы расскажем о впертости, я бы хотел вот о чем спросить. Как ты считаешь, вот то, что в пукл существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно АП впукла? Ведь это же слабая струнка. Человек впукла и одновременно вмятость. Это же серьезное раздвоение личности.
0: То есть... Дело в том, что впукло — это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все, природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он... Пукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем наши понятия.
1: А это самое главное, безусловно.
0: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
1: Нет, а если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукло, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией вмятости, как он себя будет чувствовать в шкурке впукло, понимаешь?
0: Я думаю, это суперчеловек уже. Вмятость сочетания впукла, то есть у впукла не хватает энергичности в любви. А у вмятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у впукла.
1: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние впукла и вмятости — это гнутость или все-таки это впертость?
0: Или
1: нет, подожди, давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет впукло, впало и вмятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
0: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком. Ну, просто... ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь...
1: Ну, это же уже получится гнутость.
0: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
1: Ну, тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту и настучать по репе, ни за что, ни
0: да,
1: про то.
0: Да, это все-таки злое выражение.
1: Злое.
0: Впертость. Но впертый человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
1: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
0: Гнутость это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
1: Ну, то есть как борец в вольном стиле.
0: Политик. Вот.
1: Да, но тут-то встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, вмятость и гнутость? Вот могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот полюсный, скажем так, субъект.
0: Не знаю, как разнополое, но...
1: Нет, разнополюсное.
0: Я придумал выражение «впертая гнутость».
1: А вот что это? Что это за психотип?
0: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... навсегда и навечно.
1: Да.
0: И при этом он использует еще и гнутость, не свойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость — это, скажем так, как же это обозвать-то?
1: Ну, это своего рода, я думаю, такая
0: аристократичность, образованность какая-то. Это концепция, это да. Концепция хитрых и умных людей. А впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
1: Ну, а вот хорошо. Значит, что мы видим? Значит, впукло, впало и в мятость, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалова они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот... То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалово, все это, в общем-то, из пукла, впало и в мятость, как ни крути, происходит.
0: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не... Ну, что ты с ней не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
1: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС. Что если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из Замялова объединяются каким-то образом. То есть
0: чисто по словам слышно уже некоторое объединение этих схем.
1: Замялово и залом. Но я вот не согласен. Я все-таки тут несколько считаю, что Замялово — это совершенно две разные вещи. То есть, давай разберемся. Залом, особенно залом настоящий, да, не грядущий. Грядущий залом — это, скажем, психофизическое состояние.
0: Он даже может не произойти, в принципе.
1: Да, эта стадия, ее можно именовать и попасть целиком в залом насущный, так называемый, да. Это уже серьезная такая, ну, назовем так, травма. Это, ну, серьезное такое попадалово уже попросту, вот. Тогда как Замялово, это своего рода добровольная стадия, куда люди каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот гнутость.
0: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
1: так, ну, с нее
0: и
1: же...
0: пройдя через Пало, впукло, то в Западалово прямая дорога. Это гарантированно.
1: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что вот или в пукло, или в пало, или в мятость преобразуется в пертость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас... Подожди. То есть у нас есть что? Замялово. На одном конце нашей.
0: Прямой, да.
1: Замялово. На другой конце Западалово. Это разные две вещи. Западалово это
0: дело
1: то, что...
0: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
1: О заломе.
0: Заломе, да.
1: Ну, залом и Замялово это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что Замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
0: Понимаешь, если у тебя не произошло Замялово, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
1: Подожди, а как же тогда, я не понял, как же тогда вот эти стадии-то вот впукло, впало, хорошо, давай начнем.
0: Это все до этого.
1: Стой, подожди.
0: Саша, все до этого.
1: Ну хорошо, давай начнем немножко по порядку.
0: Давай заново.
1: Значит,
0: да.
1: Есть вмятость.
0: Вмятость, да.
1: Значит, пути развития вмятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. И есть
0: сны.
1: Реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой вмятости – стать впукло. А реальный
0: не,
1: путь...
0: Не, подожди.
1: Да.
0: Сначала он хотел бы хотя бы стать впало.
1: Да, но эту я уже беру как...
0: Ну,
1: это
0: такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
1: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
0: Но дело в том, что главная часть впукла — это деньги. И да. не каждый мужчина может себе позволить. Ну, что такое кочегар?
1: Ну, даже не то, что деньги, а деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
0: А деньги, деньги, они и дают уверенность в себе.
1: Да.
0: Кого любят женщины? Наглых мужчин.
1: Пуклость, конечно. Вот. Это хорошо. Да. Хорошо, значит, вмятость мечтает стать впала. Но реальный путь у нее только западало. Вот туда же, куда и впукло, и впало. Где они все втроем, впукло, впало и вмятость, встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и впертость. Не бывает никогда,
0: подожди,
1: никогда,
0: подожди,
1: никогда в мятости не стать гнутостью, и никогда в мятости не стать впертостью.
0: Вот смотри, если ты из стадии в мятости попадаешь
1: в западало... Давай только не я. Вот пусть он, вот, которого ты привел, вот опять все лезет вот в шину.
0: Хорошо.
1: Пусть вот он.
0: Хорошо.
1: Вот
0: хорошо,
1: это скотина.
0: Хорошо,
1: да.
0: Хорошо, это скотина. А, если мужчина из стадии в мятости попадает в западало, то его западало гораздо западали, чем у
1: пухлости. Так понятно.
0: Гораздо, гораздо.
1: Так именно для этого в мятости дается возможность как-то трансформироваться в пуклость, чтобы смягчиться в западалую, чтобы не быть в мятости западалой.
0: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости впала, но обратно ее нет.
1: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в западалую, может быть, в пуклом западаловом, а может быть, в мятом западаловом. Если удастся вот до этой стадии, до стадии западалого в мятости перейти в пукло, то, естественно, она будет отличаться, там, вот эта вмятость, уже впукленная.
0: А, вот смотри, вот еще такой
1: значит,
0: момент.
1: Значит, впукленная вмятость в стадии западалого будет отличаться просто от вмятости в стадии западалого. Ты не понимаешь, что ли?
0: Вот из этой прямой, из этой прямой...
1: Примитивную вещь не можешь понять,
0: я
1: смешно.
0: Я все понимаю. Вот из этой прямой, из этой прямой. Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
1: да.
0: Вмятость впала в пукло, да?
1: Да.
0: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
1: Нет.
0: Да. Так либо уходишь вверх в западалово.
1: Не, ну вот это по схеме, а по схеме. Ну, а я, наш радиослушатель не понимает, о чем речь. Вот,
0: не, короче, они, впертость... они все рисуют.
1: Нет,
0: сейчас.
1: Впертость это совсем... Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
0: Любая альтернатива это отрицательное качество.
1: Понял,
0: значит,
1: хорошо,
0: это вниз.
1: Вниз. Ну хорошо, вот если возьмем, да, возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Но туда же, кстати, входит и там и врезалово, и впадалово, и огромное количество там всяких таких Заломай,
0: ну,
1: заломай в общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
0: Вообще надо стремиться к залому.
1: Ну, так подожди. Давай разберемся, к залому или к замялову все-таки.
0: Нет, залом. Залом выше.
1: А
0: точка.
1: Что туда стремиться? Я с тобой не согласен. Ты сам
0: себе против... Может,
1: подожди.
0: Тебе и незачем туда стремиться.
1: Подожди, подожди. Давай не на мне, вот на мальчике это давай. Ты подожди.
0: У нас, кстати, есть экспонаты.
1: Слушай, подожди. Залом, залом. Это, так сказать, как данное. Залом – это фатальность. То есть залом – это фатальность. Это то, куда в пуклу, впало и вмятость попадают, вот, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялого. Через мне так кажется. Вот я могу ошибаться. А у тебя через стадию впертость или гнутость?
0: Подожди, Саша.
1: Да я-то жду.
0: Замялого. Замялого – это такой момент, когда ты... Ну, возьми корень этого слова. Уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять... проблему. Пытаешься замять эту проблему.
1: Соответственно, залом это его заломало, если брать по корням.
0: Это уже выше,
1: он уже не способен даже замять проблему.
0: Нет.
1: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремятся.
0: Понимаешь,
1: замять
0: вся
1: проблему.
0: Эта, вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
1: Нет, подожди, давай еще раз.
0: Давай.
1: Ты же только что сказал, нет способности замять что-то, да?
0: Да.
1: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
0: Давай.
1: Обладают, обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
0: Понимаешь,
1: нет, обладают,
0: сливание,
1: подожди.
0: Сливание.
1: Хорошо,
0: сливание
1: не сливание, это... возьмем отдельно, давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет... Если, давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней... Это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
0: В перегиб.
1: Ну, это отстойник. Это отстойник. Это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, ну, как-то... Ну, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так, перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, в мятости туда вход закрыт, то есть только гнутость впукло, ну, впукло за бабки может.
0: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
1: Подожди-ка.
0: Ну, если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
1: Нет.
0: Есть только прямая линия через впукло.
1: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла есть.
0: Я же только сказал.
1: Угнутость есть. Угнутость-то есть прямая стрелка в перегиб?
0: Да, конечно, потому что она выходит из впукла.
1: Да. А у впертости тоже есть.
0: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
1: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей, вмятости, для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом впукло, уже из впукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать вмятости в перегибе? Когда она в своей состоянии вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей вмятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее впукла, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб вмятости дорога, в принципе, может быть открыта, то есть только через впукло. Вот. Но, с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в Замялово закрыт. Ну как она, как может вмятость попасть в Замялово?
0: Да не может она туда попасть.
1: Вот я о том, что тебе говорю.
0: Просто, ну, нет пути в Замялово.
1: Нету. А мы
0: это
1: вот...
0: Это безысходные люди.
1: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
0: Вот они больше всего кончают самоубийством в жизни.
1: А мне кажется, что гнутость и впертость как раз стремятся в Замялово. Они стремятся в залом.
0: Ну, а у них и корень такой, что они хотят
1: через
0: попасть...
1: перегиб. Через перегиб они стремятся.
0: Впукло и впалово выбирают вот этот путь только для того, чтобы попасть в Замялово. Только для этого они выбирают этот путь. Они не идут сразу в Западалово.
1: Да, подожди. В Западалово. А, вот
0: они идут сразу.
1: Да.
0: Они идут сразу.
1: Нет, неправда, нет. Я тебе хочу сказать, что Замялово и Западалово — это звенья разных цепей, не одно. Они никак не пересекаются в данной психосхеме.
0: Они не пересекаются.
1: А ты только говорю, что сказал, что они попадают в Замялово, чтобы потом попасть в Западалово. Нет, это два разных центра. Это как юг и север, как спицы и попочка.
0: А вот в этом их и ошибка и есть.
1: Чья-то?
0: Они через... Ну, то есть вот люди впукло и впало, они через впертость, гнутость посредством врезалого попытаются попасть в Замялово.
1: Попытаются,
0: ну,
1: да.
0: Но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к Западалову. Вот в чем дело.
1: Через перегиб можно попасть.
0: Но через перегиб — это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
1: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в Замялово, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в Западалове, с завистью смотрят на Замялово?
0: Я считаю, что Замялово попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
1: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
0: Да не может такого быть.
1: Подожди, Западалово — это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это, говорит, болезнь, грядущая болезнь
0: это
1: грядущего
0: центр,
1: века.
0: Это центр.
1: Да никакой это не... Ну, центр, ну, в него, так понимаешь, туда проще все слиться.
0: Из пукла в Западалово, из палов в Западалово, из мятости Западалово.
1: Да, аналогичная дренажная система. Вот посмотри. То есть, естественно, все, как ни крути, как вот, как в пукло, как... Как впукло, так впало, так вмятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в Западалово.
0: Им нужно... Здесь нет цикличной системы. Вот что ты не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
1: Хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что Западалово внизу,
0: да,
1: а Замялово вверху.
0: И у Замялово больше схем.
1: Я бы так не сказал.
0: Посмотри на мою схему.
1: Давай, я посмотрю. У Замялова... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у Замялова.
0: Не, переверни, ты неправильно смотришь.
1: Нет, так, ага, все, я вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит.
0: Перегиб? Нет, перегиб да. Это низшая стадия. Низшая стадия, когда человек понимает, что взамен у него ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
1: Нет, нет, нет, нет. Перегиб — это отстойник. Вот, перегиб — это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в западало, опять же, минуя стадию.
0: Здесь нет схематических линий.
1: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста. Вот, мы смотрим. Хорошо, гнутость. То так. есть, и впертость. Так. То есть они, кстати, гнутость и спертость, они никак не пересекаются.
0: Да,
1: они
0: у них нет схематических линий.
1: Нету, да. Вот они, оба эти психотипа у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им, может быть, спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит. Но, да? Либо все-таки отправиться в замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в западалово.
0: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
1: Ну, низшая, естественно, не на низшей. Он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукла, впала, вмятость не может у нас быть в перегибе, впертости или гнутости в перегибе, говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб — это такое место, где, ну, оказывается, определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
0: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые отрицательные качества.
1: Конечно, конечно, самое это корысть. Корысть — это как игра поля рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
0: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
1: Вот.
0: Они более подвержены азартным играм.
1: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация. Обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
0: Это если они обходят врезалово.
1: Да, конечно,
0: это
1: конечно, конечно. Да, минуя его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, то впертость,
0: люди,
1: она
0: да.
1: кидается со всей открытой душой.
0: Во впертости проявляется
1: характер,
0: сила личности,
1: сила,
0: характер. Да.
1: И это иногда из-за этого...
0: А в гнутости наоборот.
1: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может... хорошо, если она попадет в замелого, если ей повезет.
0: Но она же может в мятость уйти легко просто.
1: Может.
0: Если ее не примут в замялу, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком уходит в мятость.
1: Да, конечно, во вмятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников
0: обсуждают
1: это, конечно. Не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного периода...
0: Я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
1: Ну, конечно.
0: По проценту выигрыша она
1: конечно,
0: сильнее.
1: Конечно, она сильнее, безусловно. Но впертость импульсивнее. Если в какой-то момент, если впертость вот все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же замяло. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
0: Процент очень маленький. Дело в том, что они обе проходят через врезалово.
1: Да.
0: А врезалово — это некоторые... Друшлаг, скажем так,
1: да,
0: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
1: Чтобы как-то провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, вот врезалово, это либо такие мелкие банки, вот, ну, аналогии с социумом, либо какие-то частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там терка. Ну, сейчас... Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
0: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
1: Конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: А со мной не надо поздороваться, да, так чисто.
4: Ну, конечно, сиамский близнец.
0: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
0: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще.
4: В общем-то, я хотел...
0: Вмятость чувствуешь?
1: Да, да.
5: говорите, говорите.
4: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился того, что вас начали показывать по телевидению.
5: Да, это было.
4: И хотел бы спросить у вас, кто был, вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении для вас, подвешенной на канатах.
1: Понятно. Ну вот, то есть суть вопроса.
0: Вот, Саш, смотри, да, вот да, характерная да. вмятость, переходящая в гнутость. Вот, вот слушал, и вот тон.
1: Нет,
0: тон,
1: не в гнутость, тон, не гнутость. Да, да, да, нет, да, нет,
0: нет, нет.
1: Это уже, нет,
0: он так
1: слушай,
0: вот, все, слушай, он затронул все твои положительные характеристики.
1: А мне кажется, что это, скорее всего, вмятость, которая, именуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в
0: нет,
1: другую
0: дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
1: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
0: Это надо детально рассматривать уже. Раскладывать все по ячейкам.
1: Видимо, фотография.
0: Вот на первый взгляд, на первый взгляд, это вмятость, переходящая в гнутость.
1: Не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
0: Подожди, а ты слышал его заискивающий тон?
1: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? Послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекаются. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю. Вернись, опустись, отвлекись от мальчика это или что это у тебя такое. Вот убери его, вот, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
0: Через пало.
1: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом, только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини меня, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
0: Через залом вообще ничто не может происходить. Ну, залом это выше.
1: А через в перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадет в перегиб. После перегиба попадет, ну, через западало в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западаловый, затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, значит, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость, попадая через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом. Там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственная схема, которую я могу предположительно.
0: Саш, дело
1: чтобы
0: в том,
1: оправдать
0: что,
1: как-то твое невежество.
0: Моя практика говорит о том, что даже врезалово, уже врезалово, может пройти через впертость.
1: Ладно, сейчас мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с Сиамским близнецом Энджелсом и Торшем. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб – это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалово, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, Сиамский близнец говорит, что перегиб – это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалы, и у впуклы, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалово, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впукло. Ну, естественно, впукло, минуя уже, не минуя, а через стадию впала. Да, впала не может стать впукло, вот, и также не может попасть в западалово, но у нее, кстати, страшнее, у нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние, не только в западало. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да, если не настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западало и впала. А впала уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западало, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего пукло, которое не может попасть ни в перегиб, ни в пертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялого для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схему черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, пукла на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
0: Да, мы
1: вас слушаем. Да, конечно, мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость – это не как данность все-таки.
0: Угу.
3: Что как данность – это, скорее всего, будет впуклость. Если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там или, ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость – это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нету вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: Понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, да, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория кольца, теория обруча, что замялого в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялого – это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну да, я думаю, что это средство всего лишь, если…
0: Конечно, да.
3: Да. Вот, но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
1: мы работаем над ней.
0: Мы работаем над этой схемой. И вот, вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
4: Видимо, в этом вы видите недоработку.
3: Спасибо, очень весело.
0: Спасибо. Вот нам, кстати, грустно, потому что...
4: Мы рассматриваем социальную проблему.
0: Да, психотипы людей и животных. Кстати, животные тоже подходят под эту схему. Дело в том,
4: она
0: что...
4: Она более упрощенная для животных.
0: Да, там на несколько квадратов меньше. Ну вот, что касается лупа. Казалось бы, любая статичность, да, любого психотипа обеспечивает ему и стабильность. Ну, будет он в пуку, не будет никуда стремиться. И хорошо, да? Казалось бы, живи себе спокойно. Если ты впала, никуда не стремись, у тебя луп настал, у тебя нормально. Также в мятость может тоже залупиться в полный рост и находиться в статичном, в общем-то, положении, в стадии петли, в общем-то, в своей мятости. Никуда не стремиться. Все было бы хорошо, но внешняя энергия, видимо, подстегивает их к движению так, что настает противоречие самим собой. Вот состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить. Ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалые, и в пуклость, и в мятость, и в пёртость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово, там уже за следующую стадию. Но... Что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала, через стадию лупа попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
4: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо через, либо из пукла, но все через луп, человек.

0: Может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок. Может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом. Может, кстати, попасть, ну, в Замялова неожиданно, я не знаю. Я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, в Мятость в стадии лупа, переходящей в Агаралову, может ли попасть в Замялова? Давай попробуем узнать мнение наших радиослушателей на эту тему просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Если вот вы слушаете нас,
1: да.
0: Если вы так же внимательны, как и мы к вам, вот скажите, в Мятости, будучи находясь, пройдя состояние лупа и уже погрузившись в Агаралова, есть ли вероятность, что произойдет такое нечто, она попадет прямиком в залом нынешний или в Замялово, или куда-нибудь в Гну?
1: Да, то есть, Замялово, однозначно.
0: Думаете, в Замялово? То есть, значит...
2: Это невозможно.
0: А, нет, получается, почему? Правильно, в Агаралово, получается, для в Мятости есть благо тогда.
1: Какое же?
0: Ну как, если практически через лупы Агаралова она попадает туда, куда попасть даже через Палов.
2: Замялово — это наивысшая точка, из нее нельзя попасть из низших точек.
0: Да, но нет, а вот через для в Мятости, через Агаралова, мне непонятна судьба в Мятости в стадии Агаралова.
2: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
2: Там есть следующая стадия, есть, мы ее рассмотрим позже.
0: А, что вот вы хотели узнать, или, может быть...
1: Вот у меня случилась Мятость.
0: Да.
1: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в Агаралово.
0: Угу.
1: И в Агаралово, вот.
0: Понятно.
1: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
1: Как вы определите психотип Прохора? Большие ли он приносит дивиденды? И как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. В Мятости это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать в Пало хотя бы. Вот. Но уже вот на гнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за Агаралово, я немножко не понимаю. Вот.
2: Я увлекся еще раз.
0: Вот в Мятость, находясь в стадии Агаралова, куда будет двигаться?
2: Мы должны это рассмотреть позже. Это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
2: Нет.
0: Меня это дико мучает.
2: Мы еще не все линии рассмотрели.
0: Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопросы в связи с мною вышесказанным, что впертость во многом зависит все-таки от физического возраста, вообще от физической подготовки, да, то, например, бывает какая-то окклюзия, которая может случиться с впертостью. То есть, ну, скажем, вообще получается, что по нашей схеме впертость не должна быть подвержена ни залупированию, ни тем более Агаралову, поскольку...
2: это вообще сильный момент.
0: Да.
2: Сильный момент.
0: И если уже такое настало, если впертость впала в стадию лупа, то, ну, Агаралово...
2: Редкое
0: явление. Но, тем не менее, если это происходит, вот куда тогда девается впертость? То есть какова
2: когда
0: она
2: попадает в стадию лупа?
0: Ну, из стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, стадию Агаралова. То тут же ведь...
2: Опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в Замялово. А если она переходит в луп, она выходит в Агаралово.
0: Да, а после Агаралова?
2: А после Агаралова она может, опять же, перейти в Выпадалово, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из Агаралова.
0: Так, какая? Вот я хотел о ней узнать.
2: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
0: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, кстати, ты упомянул о выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем. Чтобы
2: выпадало, наш, да?
0: Дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть, путь, в общем-то, луп дальнейший, это выгоралово. Да? Тогда, как выпадалово, может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло.

0: любом пути. Например, на пути трансформации в впертость или в гнутость неожиданно. Причем я не говорю, что по достижении фазы. К примеру, если в пукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается выпадалово. Это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда в пукло уже не в пукло, но еще и не гнутость, у него случается выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное выпадалово из этой цепочки. В таком случае пукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
1: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что выгоралово может происходить только через луп. Выпадалово может происходить в любой стадии.
0: В любой, я об этом вообще говорил сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты мне очень невнимательно.
1: Я так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на слова.
0: Пукло, в пукло. Представь себе, что в пукло уже не в пукло. Но еще и не гнутость. Вот даже на этом... в расперды находится между, в общем, в пукло и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в выпадало.
1: Только мысленно проводить черту какую-либо.
0: Да. И тут он попадает в выпадало, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
1: Случайность.
0: Да. Можно фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае в пукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой называется.
1: Хотя можно попасть в луп.
0: Ну, луп это как данность. Это, да, можно. Но он, предположим, он избежал.
1: Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
0: можно сразу попасть в луп. Конечно, сразу. Можно. Но, с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгоралого, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
1: Из выпадалого в мятость можно?
0: Получается так. А как еще? А куда же еще-то выпадалово идет?
1: То есть, как бы второй шанс.
0: Ну, в общем, да. Начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал.
1: Второе рождение получается.
0: Да. Но это для в том случае, если в пукло нацелено на гнутость. Если в пукло нацелено на впертость, то уже достаточно зрелом возрасте находится.
1: Да, там уже через выпало, через не выйти на вмятость.
0: Мне кажется, выйти, да. Да, уже вообще, ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
1: Там уже энергетического столба не хватит. Просто.
0: Конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против.
1: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня такое мнение, что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после всех. Некий, называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
0: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, господин Энджелс и Торсон.
1: Да, вот, какое внимание. Вопрос.
4: Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это родители детям, дескать, уперся, как баран. Вот, как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять, то есть уперся, как баран, потому что нет, упертость, есть впертость. Вот, то есть, нужно ли это выражение действительно поменять правильно, то есть уперся, как баран, а не уперся, как баран.
0: Понятный вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот. А как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, знаешь, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят, там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху, как я уже сказал, как мы говорили выше, в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал? Все согласны?
1: Молчание — знак согласия.
0: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы. Ну, неожиданно относительно. Неожиданно это через выпадалово. То есть и впуклый, и впалый, и в мятости, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадалово. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, в мятость на пути во впало, когда в мятость будет наиболее не защищена, потому что из стадии психотипа в мятости она уже ушла, в стадии психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгоралово с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет. То он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ, на какой стадии. Во впало, впукло, в гнутости, впертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. После этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в выгоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мост, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в выгоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалова. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний – это конечная стадия Западалова. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да. Соответственно, Замялова – это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялова попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялову все-таки имеют эту возможность впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия – это стадия угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем выгоралово, либо сразу, вот, если у него случится выпадалово. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, выгоралова или выпадалова, попасть в стадию угоралова?
1: То есть, не может.
0: То есть
1: только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралова и лупа. И, соответственно, из выпадалова и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость –
0: не может,
1: это достаточно верхняя стадия, ну, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, а мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой в мятости тем, что иногда по утрам впуклость осознает то, что она впуклость. И ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки? Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклой линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии, потому что мы рассмотрели Допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня. Вмятость впала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и впало.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую. Что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет замялово или, кстати, не замялово, извините, выпадалово. То есть, выпадалово может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впало или там из впало впукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути измятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования, опасность выгоралого. Единственный вирусный, такой вирусный момент — это выпадалово. Но оно... Вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете. И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да. Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впало, допустим, без понимания впало.
0: Конечно. Но с другой стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впало только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход в пукло в стадию вмятости? Именно по той причине, что в пукло прекрасно понимает, будучи сам в прошлом вмятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься. Извините, на самом деле впукло может легко стать вмятостью, потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятости впало, потому что их
0: очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них не случится, не дай бог, выпадалово, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалово, залупирование и выгоралово, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во вмятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалово в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, впукло берем, да, впукло, то есть, или весь путь сначала, дальше сначала, да. Вмятость.
1: Да.
0: Начинает трансформироваться во впало. Стало впало, да, затем после впало
1: впукло.
0: Совершенно верно.
1: А
0: далее.
1: Тут два пути. Гнутость или впертость.
0: Да, хорошо. Будем брать такой идеальный случай, что на всем пути от вмятости там, до впукла, вот эту самую вмятость не залупировал или выпадал, не нашло, да, на нее. Вот, скажем, стало впукло впертостью или там стало гнутостью. Ну, на данном моменте, да, неважно. Вот он стало гнутостью и уже находится на пути в замялого. Тут, когда он трансформируется в замялого, вдруг начинается вот вирус выпадалого. Из выпадалого оно попадает в угоралово.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях, да.
1: Не в квадрате проблема, а именно на линиях. Переходный момент.
0: Потому что луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал выпадалово такой частицей, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну да.
1: Если, когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат выпадалово на линию, И если организм справляется с выпадалом, то выпадалово выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А замялого, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да. Главное.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию выпадалого.
0: Выпадалого, да, да. После выпадалого он попадает в откровение.
1: И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх, у него есть еще один шанс, еще раз попробовать, но через низшую категорию, через вмятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после выпадалого через откровение, через угоралово?
1: Нет. Дело в том, что выпадалово – это такая категория, которая не соприкасается с откровением.
0: Почему?
1: Нет, она соприкасается.
0: Прямой путь.
1: Да, прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: Она только что для кукла.
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение – это наивысшая точка...
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она наставит в тот момент, когда психотип целиком поражен выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, вмятость может
1: попасть? Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, палово, в пукло, гнутость, в пёрто, все что угодно, он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да, у него один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в замялого легко сразу.
0: Да не в замялого он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный, то есть практически если в пух,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри, в пухло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило до вот выпадалого. Из выпадалого тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция у нас попадает в откровение.
1: Где она... Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалово с откровением не перескакивает. Залупирование с выгоралово совпадает, да? То есть, если он залупился, потом у него...
1: Дело в том, что в откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум в откровении может попасть через выпадалово только после лупа.
0: То есть, поскольку выпадалово у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается времени.
1: Прямая дорога в откровение только через западалово.
0: Я понял. То есть получается, что через выгоралово. Через луп выгоралово, откровение из откровения выгоралово. А выпадалово, оно в откровение, получается, не ведет.
1: Нет.
0: Оно может опять отправить в мятость.
1: Дается еще один шанс.
0: Хорошо.
1: Разница между выгоралово и выпадалово такое, что у выпадалово есть еще шанс, а выгоралово только в откровение уход.
0: Ага, хорошо, ушло вот, ну, предположим, да, у гнутости, на стадии гнутости этот психотип залупировался. После, значит, лупа у него, значит, произошла стадия выгоралова. После выгоралова он попал в откровение. После психотипа откровения он трансформируется в психотип угоралова.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа угоралова какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну мы же смотрим, что после западалова...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После западалова у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После замялого, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше-то ничего не надо. А вот после угоралова мне все-таки кажется... Или вот, подожди, угоралова это такой психотип, синтез психотипов всех в мятости и в пало, и в пукло, и в пёртости, и гнутости, или как-то. Или отдельный все-таки, да.
1: В состоянии угоралого находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. То, что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Александр, вопрос такой. Я давно эта тема очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости психотипов. Вот что вы ответите
4: Понятно.
0: Понятно. Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотипа и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
5: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
5: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием индифферентной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, о чем вы говорите. Да, да. Но, значит, вот.
5: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология — это наука интернациональная, понимаете ли.
5: Но ведь существует русское слово кручина, которое как раз и означает кручение на одном месте.
0: Нет.
5: Это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово кручина будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом печаль, понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово loop означает цикл, да, петля, зацикленность. И, ну, можно называть зацикленность.
6: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения.
0: Ну, и для американского населения.
5: Но ведь как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
5: Недавно освещенный одним из центральных каналов «Конфликт» как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Да, понятно. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия loop — это стадия именно верчения. Ну, даже не верчения на одном месте, потому что...
6: Цикличность.
0: Вот, вот, это попросту, да, цикличность. Это попросту, ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения. Даже вот так. То есть вот вмятость, она и вмятость, и все. И все это переходит в выгоралово. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет
0: трубку?
7: Да.
0: Да, вот там вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
6: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, рассказывайте.
7: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа,
6: вы громче звучите.
0: Да.
7: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, ну, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
6: Ветер
0: постоянный, да, но дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
6: Мы серьезно берем?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
6: Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только
6: меня
0: что
6: вообще не радует вопросы сегодняшние.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что такое несерьезно относится.
6: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и благо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вот это достойный ответ.
0: Достойный, да.
6: Парень понял, что говорить ему больше нечего. Он все понял.
0: Здравствуйте,
6: да?
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
6: Здравствуйте. Доброй ночи.
4: Я в свое время в раздорах играл в волейбол. Вы знаете, очень многие термины, которые вы сейчас применяете, мы применяли давным-давно. И я вот по гнутости хочу сказать, да. Надо гибучесть еще ввести такое понятие, гибучесть.
0: Ну это, в принципе, опять же, видите, мы упираемся в филологию. То есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
4: Нет, вот. Гибучесть это вот в волейболе принято.
0: Но мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с пришел с работы и, ну, не искушен в вопросах. Вот психотерапии, философии, уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
6: Мы рассматриваем проблемы.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
6: В Угоралова не замял, в мечту кто-то.
0: Не, ну в мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость. Ну или, ну давай так, давай
6: так. Не, в Угоралова почти все попадают.
0: Ну, вот в том случае, если случилось, выпадало.
6: Не, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялова.
0: Да, конечно.
6: Поэтому...
0: Ну, хорошо, давай так поставим. Хорошо, давай так поставим вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялова? И, может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится с ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. Вот. И вопрос у меня один к вам. Значит, Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Еще раз.
8: Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Ну, извините, просто...
6: В этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, ну, давайте будем повнимательнее. Да? Давайте будем повнимательнее.
6: Ну, неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра? Ну, чтобы до конца
0: да,
6: все
0: чтобы...
6: поняли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я вот думаю, что гнутости легче попасть. Замялова.
0: Да, вот спасибо. Вот как вас зовут?
9: Лариса.
0: Спасибо, Лариса. Вот, уважаемые все, кто нас сейчас слушает, берите, спасибо, Лариса. Вот берите пример с позвонившей Ларисы. Да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора. Не просто она не как в этой игре колесо рулетка чудес стреляет дартсом куда-нибудь попадя в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора. Она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Почему, спрашиваю я, казалось бы, у впертости, у гнутости шансы одинаковые, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, у впертости, на впертости, на этот психотип, против, вернее, этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы впертости, которые, в общем-то, образованы вот как раз...
6: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть,
6: впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумство храбрых, поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим имел именно впертость, то есть человека, который, психотип, который, несмотря на бурю, в общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость — самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой вот с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
6: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалого.
0: Да.
6: Такой некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалого неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
6: Но, опять же, впертость, если использовать врезалого, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Знаешь, больше.
6: Поэтому да. Не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшегося выпадалого.
6: Александр, насколько сильно попадалово впереди?
0: Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшун. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого, предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
6: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее-то все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу позавидовать вот звонящим, которые кашляли и говорили за там звук «хе». Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот этот тяжелый временной рубеж.
6: Мне бы, конечно, многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
6: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас, потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти куда-то, чтобы не мешать продвижению цивилизации.
0: А схема, предложенная нами вам, является своего рода пластиковой карточкой для прохода в будущее. Аналогично пластиковой карточке для прохода в метро или для просова в банкомат. А если вы не берете то, что мы предлагаем вам практически на халяву, то это либо по вашей глупости, либо по вашей невнимательности. Но и то, и другое.
6: Опять
0: это
6: же...
0: непростительно. Я понял, о чем ты хотел сказать, и добавил непростительно. Ну, сейчас мы вернемся. Все-таки надо дать людям еще шанс. Вернемся к теме нашей беседы. И ты хотел о чем-то вот меня спросить, узнать мое мнение насчет вышеизложенной схемы.
6: А, так мы сейчас слушаем или спрашиваем?
0: Спрашиваем.
6: Пусть отвечают тогда. А, спрашиваем. Дело в том, что я думаю, многие так и... У них даже не закрадывается мысль спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
0: То есть,
6: и что это вообще такое? Я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по... своей конфигурации.
0: Да, да, да. Попросту говоря, путь до замялого гораздо более длинен, чем путь перегиба. Но я...
6: И из перегиба выпадало то... очень легко попасть.
0: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это так стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого в западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разная вещь. Откровение — это вынужденное размышление, перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгоралого, от выпадалого, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, может быть, впукло, да, редкая вмятость или впало может попасть в перегиб. Даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе, в принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какой-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью и с другими соперничающими психотипами, да. Ну, вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот, ну,
6: а вообще их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
0: То есть, ты...
6: Гнутость и перегиб, но вдумайся просто, это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
0: Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, нет. Понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюз, а своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб — это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний, это минуя западалого, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, вмятость серая или впала, или впукла, дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот, либо либо. Нет, ты с чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
6: понятно. Нет, дело в том, что да. В тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
0: А, ну я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
6: Нет, там откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
0: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
6: это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
0: Так, а, ну мне про тут рассказать, про перегиб, или да, вкратце-то.
6: Да
0: ну,
6: бог с ним, с этим перегибом. Ну, тут правильно. Более важная вещь.
0: Да, извини, конечно.
6: Процентов 90 жителей планеты попадут все-таки в откровение. И будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
0: И слушай, из откровения, да.
6: Из откровения в угоралово. А 50%
0: залупируются в откровении, кстати.
6: Нет, они уйдут еще ниже.
0: А куда?
6: В высшую точку раскрепощения.
0: Раскрепощение.
6: Да.
0: Угу.
6: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой вмятости у них прямой путь, минуя впалово и впуклово, в замялово, в реальную мечту.
0: Так слушай, получается, это такой расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впукло, не на впало сразу?
6: Это низшая точка.
0: А, понял. То есть,
6: Это должен пройти через низ.
0: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
6: Да, она в итоге попадет.
0: Нет, вот...
6: Второй раз попасть в откровение?
0: Да.
6: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения, третий. То есть либо угоралово, либо раскрепощение.
0: Ну, угоралово — это все, это кончина уже, там некуда. Если он в угоралово вылез, да, из откровения, все, человек
6: вот
0: конченый.
6: Три момента выхода из откровения — это угоралово, раскрепощение и от слова философ, как бы.
0: Ну, философирование, но я не сторонник, да. Я не сторонник этой стадии.
6: Да,
0: тогда
6: в раскрепощение тебе придется идти.
0: Нет, я вот просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
6: Дело в том, ну вот сам по суде индивидуум проходит...
0: Психотип.
6: Проходит один круг...
0: Погоди, вот насчет кругов. Ладно, погоди, насчет кругов. Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость. Ну, там, на каком-то пути, там, на...
6: Первая стадия.
0: То есть вмятость, да, первой стадии. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем в пукло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, значит, на пути от вмятости к впало. На пути не может, там что-то выпадало, вы кранты. Ну, хорошо, он пришел впало. Впало он залупировался. Из залупирования он попал в выгоралово. Из выгоралова он попал в откровение. Согласен?
6: Да.
0: Из откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел, да, в угоралово, а попал в раскрепощение. Из раскрепощения...
6: Нет, стоп.
0: Почему? Нет. Все правильно.
6: Если он ушел в раскрепощение, то все, круг закончился.
0: Почему?
6: Из откровения в раскрепощение.
0: Из раскрепощения в мятость назад?
6: Нет.
0: Да.
6: Нет.
0: Да.
6: Нет.
0: Да,
6: только на втором круге. Только на втором круге он может попасть из...
0: Ну, на втором круге. Так я же второй круг.
6: Нет.
0: Я второй имею в виду круг-то сейчас.
6: Ну, так я-то начал с первого.
0: А я вот сразу вставил. Ну, хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится вмятостью.
6: Да, но уже еще более сильный.
0: Значит, ему легче опять попасть в стадию впало.
6: Во впало он переходит на автомате. Просто на автомате.
0: Хорошо. А во впукло?
6: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
0: То есть из вот этой вторичной вмятости... Не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает, то есть даже перед гнутостью, которая...
10: Это получается идеальной формулой это получается, вмятость.
0: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути вот у данного психотипа случится выпадалово? Ведь оно может случиться.
10: Но у этого выпадалого при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в угоралово. А в угоралово, соответственно, переходит в откровение. И выпадалово...
0: Нет, угоралово нет. Угоралово...
10: Не, выгоралово.
0: А, выгоралово можем.
10: Да.
0: Нет, а никак.
10: Угоралово это тупик, все.
0: Слушай, подожди, да, угоралово тупик, но из выпадалово в угоралово никак не попадешь. Извини. Выгоралово...
10: Не, у них мост... реверсионный мост у них получается.
0: Нет, нет.
10: Да,
0: нет.
10: Да, да, да. Реверсионный мост.
0: Нет, нет у них реверсионного моста.
10: У тебя какого образца схема, какого года?
0: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже...
10: Ну, дело в том, что
0: слушай,
10: я...
0: Слушай, подожди, посуди сам. Давай вернемся изначально немножко. Да? Значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да? У психотипа вмятость настал луп. После лупа, хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пожалуй, впертость, гнутость, хорошо. Предположим, что не вышло, значит, у него наступает выгоралово. Из выгоралово он попадает в откровение. Далее у него там два пути, либо в угоралово, либо в раскрепощение, да? Вот, а выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
10: не, выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
0: Да, но выпадалово никак не связано с выгораловым практически.
10: Ну как они связаны? Но, реверсионным движением они связаны.
0: То есть ты хочешь сказать, что из выпадалово в выгоралово можно попасть?
10: Легко.
0: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю, как можно.
10: Дело в том,
0: давай
10: что
0: на примере вмятости. Вот трансформация и вмятость.
10: Ты забываешь о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути. Из мятости впало, из замялого в перегиб. Где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути выпадалого и выгоралого, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
0: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в выпадалове, потому что...
10: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
0: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты им предлагаешь простой...
10: Внимательные люди рисовали схемы, и по схеме все видно.
0: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации с психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
10: Не может просто... Дело в том, что из выгоралова легко попасть
0: в откровение, а из выпадалово...
10: Вмятость? Нет, из выгоралова один путь только в откровение.
0: Слушай, из выпадалова ты никаким образом не попадешь в откровение.
10: Ну вот у меня схема прям вот.
0: Да не попадешь ты в откровение никак из выпадалого, потому что выпадалово — это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори. Ну ты...
10: Но да, все откровение, оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
0: Через луп, конечно.
10: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии...
0: Главное условие откровения — это луп.
10: На основе опыта.
0: Через выгоралово, да. А выпадалово — это просто внезапная фатальность.
10: Да,
0: приводит сразу в угоралово. И все.
10: Нет.
0: Да.
10: Нет, есть шанс.
0: Какой шанс? Я не вижу.
10: Ну, вмятость.
0: Только. Ну, из выпадалого во вмятость.
10: Да.
0: Через раздор.
10: Путем обогащения опыта, раздора.
0: Но тогда не путай с выгораловым. То есть не может выпадалово трансформироваться в выгоралово. Потому что выгоралово — это мудрость лупированная.
10: В схеме есть квадратик раздора между выгоралово и выпадалово.
0: Ну хорошо. А как может психотип впукло попасть в раздор?
10: Через гнутость.
0: Запросто. То есть гнутость получается... Я я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей. Да, может быть, они нарассудят.
10: Они рассудят.
0: Я вообще, честно тебе скажу, я бы вот не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, ну, такой, знаешь, шанс из серии, там, ну, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Ну, я, для меня очевидно, что фатально.
10: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выплыл? Ты сам понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но это...
10: Мы не хотели сложно представлять
0: если мы...
10: схему.
0: Давай будем делать такую, будем делать систему доступов посадок. О, то есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Да это же абсурд.
10: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
0: Конечно. Конечно,
10: потому
0: не может, я не спорю.
10: Сам по себе раздор – это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло – это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. И раздор, если он вносится, ну, у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
0: Но это
10: он,
0: они идут от вмятости.
10: Да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
0: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
10: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
0: Нет, вмятость
10: в данном случае... Вот, хорошо, относительно... Я объясняю.
0: Да, давай, давай.
10: Вмятость 20%. Перешел
0: хорошо.
10: В пауло уже 40. Перешел в пукло уже 60.
0: А хорошо, а погоди.
10: И если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
0: Нет, как только впуклость переходит в пертость, это сразу минус 40. Как только впуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только впертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно, неправильно у тебя схема.
11: Давайте зарахнем залом.
10: А в заломе большой процент плюса.
0: Большой. Но самое...
10: Несмотря на его минус.
0: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс – это в Замялове. А знаешь почему? Потому что...
10: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать
0: гнутости,
10: в одной передаче.
0: Да, гнутости очень много гнутости в Замялове. Впертость несет в сочетании с гнутостью, несет в Замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь? Потому что она впертость.
10: А вот да. Перегиб несет нулевой процент.
0: А перегиб вообще, это да. То есть, потому что в перегибе даже впертость становится нейтральностью. То есть, по идее, в перегибе все равно. Если бы вмятость попала в перегиб,
10: а вот редус, если да. вмятость попасть через выпадал, вот будет плюс 10%. Так что гораздо выгоднее попасть выпадалово, чем выгоралово. И лучше пойти на второй круг с 10 плюсами процентов.
0: Я согласен. Я, может быть, согласился бы, но ты советуешь вмятости сейчас пойти на второй круг, да? Забывая совершенно о выпадалове.
11: А если он шарахнет залом?
0: Алексей Алексеевич, ну сейчас программа авторская идет. Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
10: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
0: Ты забываешь все-таки о выпадалове. О вирусе выпадало. Чем больше кругов, тем больше риск вируса
10: личность,
0: этого.
10: Понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в выпадалово. Или как он называется тоже.
0: Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь. И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас?
12: Алло.
0: Не слушают. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
12: Алло. Добрый вечер.
0: Я...
12: Уважаю.

0: все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется, в связи с этим вышеизложенным, что вы очень волнуетесь, и вам нужно перенести эту передачу и продолжить. И это с вами говорит настоящий экстремист-плавщик.
1: Понятно. К сожалению, тоже, так скажем, не претендент на посещение следующего столетия. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Вы слушаете нас?
2: Да.
1: Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я тот же вопрос осмелюсь задать?
2: Да, а вы знаете, я хотела вам задать вопрос.
1: Ну, давайте все-таки сперва я поинтересуюсь, хорошо?
2: У меня вопрос этот на горе, просто я...
1: Нет, извините, сперва
2: слушаю,
1: все-таки...
2: Вот, я слушаю
1: вы знаете,
2: вас уже
1: извините,
2: целый час.
1: Извините, сперва хотел бы я спросить. Нет, давайте сперва я
2: вы
1: вас
2: говорите,
1: спрошу.
2: Что?
1: Нет, давайте сперва я вас... Извините. Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим.
2: Да,
1: и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием, что... Да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
2: Да.
1: Значит, вот данный психовирус, как мы его называем, именуемый Выпадаловым, может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
2: Или я думаю, что нет.
1: Совершенно. Представьтесь, как вас зовут?
2: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
3: Лариса.
1: Вот, Виктория, вот, пожалуйста, почему женщины более восприимчивы к этому?
2: Да, я думаю, что нет. Но у меня к вам вопрос. Понимаете, у меня такая дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и со втертостью. И я никак не попадаю в замяло, во всем попадаю в западало.
1: Вы знаете...
2: И каким образом я могу попасть в огоралово, и тогда выше и вообще какие-то свои раскрепощения?
1: Вы знаете, вы вы умная женщина. Спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва вот все-таки с ответа на вопрос, на что радиослушательница ответила. Действительно, Выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует луп, который приводит затем к Выгоралову. А теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
3: Это самое страшное.
1: Вот, к сожалению, да, нам тут нечем обрадовать.
3: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз. Но ваша судьба печальна. Потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью и впертостью, у вас произойдет квадратик раздиралова. И ваш прямой путь не в откровение, раскрепощение, а только в Угоралово.
1: Напрямую.
3: Прям прямая черта, и это может произойти на любой стадии. Даже уже, ну вот в принципе, да, женщина прошла такой длинный путь, и притом ее умудренность, это видно второе кольцо, потому что она сразу выходит на гнутости без
1: паловой
3: впуклости, из мятости.
1: То есть практически она, получается, через откровение прошла, через раскрепощение, действительно, через лупирование, видимо.
3: Да.
1: Может быть, и третий круг.
3: Не первый это круг, это видно.
1: Слушай, даже умудрилась не попасть под Выпадалово ни разу. Смотри, это редкость такая.
3: Хорошая игра.
1: Жизнь.
3: Но, а концовка какова?
1: А концовка?
3: Просто Выгоралово – это спившаяся личность.
1: Да, то есть прогноз не очень хороший. Но, может, послушаем.
3: Ну а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
1: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Алло. Я из Москвы.
1: Да, говорите.
4: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Сейчас, конечно, молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь,

0: температуре. Вот мне как-то даже страшно становится.
1: Вот.
0: Тут он тему взял. Вот у Пиорки, что это такое вообще?
1: Понятно, понятно. Понятен. Кстати...
0: Вы понимаете, не надо взять какую-то философию, хоть философствовать.
1: Понятно, понятно, понятно ваша тема. Вот что меня радует, это знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, вот, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, это... Ну, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
2: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
1: Ну, может быть, еще один звонок тогда. Потому что, мне кажется, нужно...
2: Я этого уже не понимаю. Я не женщина.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да. Говорите.
2: Какая скромность.
1: Какая скромность. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи.
2: Какая наглость.
1: Рассказывайте.
3: Ну что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
1: Согласен с вами, согласен. Это очень такой, скажем, звонок. Ну... шаблоны, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Доброй ночи.
4: Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут. У нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
1: Понятно. Я извиняюсь, что перебиваю, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
2: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
1: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
2: Не, у нас теперь вообще все просто схема нарисована.
1: Да, то есть мы, кстати...
2: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
1: Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Да, очень странно слышно этот перепад такой идет. Одно в трубке, другое в кусам.
1: Угу.
5: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
1: Да, вот интересно, да.
5: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум. Ну и, соответственно, хаос. Вот. А отсутствие космоса, сами понимаете.
1: Понятно, понятно. Ну, спасибо, спасибо вам за ваш вопрос. Но, опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впала, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятости играет гораздо большую роль, нежели в жизни впуклости, потому что впуклость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот, впала тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что у вмятости и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова, и, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
6: А вы знаете, вот было в Горалово, в Западалово, вот масса нюансов.
1: Да.
6: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
1: У Горалова? Почему же? У Горалова у нас есть.
2: Это тупик. Почему он промежуточный?
6: В какой в вашей схеме? Какое место занимает?
1: У Горалова идет после лупирования в Горалова, потом идет откровение, после откровения идет стадия уже у Горалова. Это у Горалова, Западалова, Замялова, это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялова — это положительная стадия, это мечта, Западалова — это такая брутальность, дескать, фатальная, ну, своего рода позитивизм, да. Вот. А у Горалова это, в общем-то, такой низший беспредел, куда впадает после Выпадалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через откровение можно выйти в раскрепощение, оттуда попасть в обмятость и начать круг сначала, понимаете? Вот тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
6: А из Угоралова...
1: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
2: Там уже смерть.
1: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да. О.
6: Понятно.
1: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я хочу сказать, можно?
1: Ну, спрашивайте, спрашивайте, говорите.
7: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
1: Ну, скажите. Жалко, что ли?
7: Мне открыли глаза.
1: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю. Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли.
1: Да.
7: Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
1: Рассказывайте.
7: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. Во время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять, вам он не понравился. Ну вот я именно это имел в виду и абсолютно серьезно с вами разговаривал.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из трех человек, или из трех тысяч, или из трех миллионов, да. Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипов, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальные состояния его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже... потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
8: В залом не попасть никогда.
1: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
2: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
1: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь.
2: Чтобы подсказать, донести, да?
1: Донести, собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Жилец. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло.
9: А, доброе утро.
1: Здравствуйте, Б.
9: Все, конечно, очень забавно.
1: А что же забавно?
9: Что вы говорили.
2: А что вас пугает вообще?
1: А почему, вот, почему вы считаете, что это забавно?
9: Нет, я вас... Я воспринимаю это...
2: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
9: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачей пытались оставлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечная стадия для них — это Кащенко, я так думаю, ближайший.
1: Не жилец. Меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, чем несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
10: Знаете, что-то мне вообще непонятно. И вот какую-то чушь он несет, этот товарищ.
1: Понятно,
10: у него
1: понятно.
10: Хороший развитый литературный язык. Но тема, вы знаете, но еще просто издевательство над нами.
1: Понятно, спасибо, спасибо вам. Вот еще один пример, еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
2: Поленилась на одном участке.
1: Поленилась и все. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы...
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я хочу по поводу предыдущих...
1: А почему вы смеетесь?
11: Сказать вам.
1: Да.
2: Такое ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
11: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня... Ну, это я не о себе говорю, о другом человеке. Человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
1: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так...
2: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
1: Да, да.
2: Аффект
1: да,
2: это
1: да.
2: Откровение.
1: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или чтобы не случилось раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да. Ну, еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Меня зовут Илья Альдобаранский. Я хотел бы узнать, делятся ли термины пуклость и выпуклость, как инь и янь. То есть мужское и женское.
1: Вы знаете, я сразу отвечу, психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
12: А почему вы сказали, к сожалению?
1: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
12: То есть корыстно?
1: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это... совершенно не играет никакой роли. Спасибо, спасибо за звонок.
2: Да, и залом накроет на любого.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
13: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
13: Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы вы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так довольно симпатичная женщина.
2: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
13: А?
1: Ну да, говорите.
13: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица, ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, развелись. И вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать. Вот как мне быть, вроде... Посоветуйте что-то.
2: На самом деле попасть в замялого очень сложно. У вас произошел залом. Тем более залом, отягощенный перегибом.
1: А вот скажи, как ты считаешь, вот позвонивший только что, грядущий залом или уже вот нынешний? Все-таки?
2: Грядущий. Она то уже пережила
1: есть,
2: это, да.
1: То есть есть чего-то.
2: Дело в том, что из залома она попала в Выпадалово. А из Выпадалова в Откровение. И вот
1: пошла
2: именно...
1: по второму кругу, думаю.
2: Нет, еще не пошла, она сейчас находится в Откровении. И вот уже скоро вы держитесь, уже скоро вы обратно попадете в мятость, но с 10% плюса. И у вас все будет проще.
1: Я тут хотел бы немножко привлечь так любимую нашим народом народность. Знаете, есть такая пословица, в общем-то, в 45 баба ягодка опять. Вот, народ интуитивно чувствует мудрость великую, и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих, выдает пословицы очень жизненные. Вот, поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
2: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
1: Да, а также мы наберем огромное количество молодых брейк-дэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На все мы и прощаемся.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я с радостью представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. В чем уникальность данного конкретного врача? В том, что он является представителем пока еще редкой в нашей с вами стране специализации. Это частно практикующий психотерапевт. То есть человек, который не работает ни при какой клинике, ни, в общем-то, ну, нигде, скажем так. И здравствуйте, здравствуйте, Константин Владимирович.
1: Добрый вечер, доброй ночи, Александр.
0: Я сразу хочу сказать, что вы можете обращаться к Константину Владимировичу с какими-то вашими вопросами, идеями. Я думаю, что он поможет вам какими-то консультациями, но вначале я хотел немножечко поговорить о тенденции развития такой науки, как психология, о современных, вернее, ее тенденциях. Ведь вы человек начитанный, я вижу, даже с собой вы принесли томик книг, и это весьма похвально. Книги уходят из нашей жизни, подобно Волге, которая вытекает, и вот она, глядишь, уже вся. Они сидят на берегу, смотрят, а ее нет. Бывало, черпнут, а там песок, и горе в их глазах, и бьют они себя в грудь тощими кулачками, а женщины посыпают пеплом свои мощные косы. Вот. То же самое происходит и с книгами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот литература на медицинскую тематику, которая была издана, ну, скажем, до революции, корифеями данной науки, насколько она применимо, как с точки зрения практического руководства, к теперешним условиям? Насколько изменилась клиническая картина, вот симптоматика ваших пациентов?
1: Спасибо, Александр, за интересные вопросы. Я весьма польщен вашей наблюдательностью, потому что я действительно не расстаюсь со специальной литературой, и практически она всегда со мной. А что касается, так скажем, дореволюционных изданий, так скажем, изданий начала века, на сегодняшний день в продаже можно увидеть книги достаточно известных психиатров прошлых лет. Это Блёйлер. А учение Ганушкина по сей день, оно остается весьма-весьма актуальным. К сожалению, на сегодня часть студентов, медиков, студентов, психологов пренебрегают данной литературой. В результате, конечно, качество обучения падает, и знание тематики вопросов тоже оставляет желать лучшего. Безусловно, это отражается на симптоматике, так скажем, пациентов, которые обращаются на сегодняшний день. Они-то литературу знают намного лучше, чем некоторые врачи. В результате пациент приходит и говорит: «Доктор, полечите меня от этого, выпишите мне вот этот рецепт». Что же мы получаем на исходе? Непонятно, кто кого лечит. И сегодня, прошу прощения, важно подчеркнуть то, что часть врачей, не читая литературу, не знает, что болеют сами.
0: Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, ведь существует и очень распространено сейчас такое явление, как вот знахарки всякие, колдуны. Вот у нас женщины в очереди стоят, мы открыли такой кабинет парапсихологии, у нас тут и карта, значит, она раскладывает, то есть штатный наш сотрудник, и женщины просто в очереди, и вот они в промежутках, они пекут, рассылают выпечку в разные благотворительные фонды, а основное время проводят у нашей гадалки, которая их исследует. Она не обладает специальным, в общем-то, медицинским образованием, но, тем не менее, реальные какие-то вещи действительно происходят. То есть так я наблюдал излечение грибков на ногтях у одной нашей сотрудницы, у другой заросло порванное в ходе драки. Вот здесь недавно возникла мочка уха, там ей вырвали серьгу. Серьгу, кстати, мы так и не нашли. Вот. Тем не менее, вот такие результаты. Как вы считаете, вот все ли вообще в медицине решает образование? Ведь мы знаем огромное количество врачей, которые действительно образованы, но вот мы кладем к нему на стол и говорим: послушай, вырежи аппендицит ему, да, к примеру. А он руками разводит, говорит: я не знаю, где, начинает его щупать там и, в общем-то, всячески показывает свою беспомощность. То есть пока его вот не направишь, не скажешь: аппендицит вот здесь вот, дескать, находится, ты тыкаешь ему вот в район предплечья, он там начинает. Александр. Или все-таки медицина – это интуитивная наука? Вот как вы считаете? Ведь раньше, давайте возьмем древние годы, скажем, викинга, да? Вот викинг, он как бывало, попадет в него стрела, он отломает ее, наконечник в нем, значит, остается, перегнивает, и викинг снова здоров, он идет, покоряет и, в общем-то, всех побеждает, собственно. То есть понятно, что иммунитет к ранениям был выше. Хотя вообще существует ли такое понятие, как иммунитет к ранениям именно, а не к инфекции?
1: Александр, давайте так по порядку, потому что вы задали сразу несколько вопросов, и каждый из них достоин отдельного симпозиума. Я бы с удовольствием с вами устроил некие дискуссии в рамках симпозиума или конференции. Начнем, пожалуй, наверное, с аппендицита. Вы себе даже представите, кстати, вы случайно не имеете медицинского образования?
0: Ну, я долгое время работал фельдшером, но в больнице для животных. В основном я работал по перевязкам. Вот, то есть я связывал даже некоторых животных вместе, вы знаете, бинтами, это было забавно.
1: Да, я слышал об этой истории, прочитал в одной из публикаций терапевтического архива. Ну так вот, по поводу аппендицита, сами того не подразумевая, вы повторили слова одного очень известного академика-хирурга, который мне в свое время читал лекции по хирургии, он сказал... Господа, тогда уже начали обращаться господа студенты, господа ординаторы, было это очень давно. Пожалуй, какая самая сложная операция вы можете назвать? Мы, будучи зелеными, бестолковыми, безусловно, ничего путевого ответить не могли. А какая самая простая операция? Тут мы все хором сказали, ну, конечно же, это аппендэктомия, да? Аппендицит – это заболевание, а операция по удалению аппендикса называется аппендэктомия. Так вот, аппендэктомия, господа, это, пожалуй, самая сложная и самая одновременно самая простая операция. И когда вы сказали, что в районе плеча или под лопаткой, вы не были далеко от истины. Известны случаи в медицине, когда аппендицит, воспаленный аппендикс, иррадиировал, то есть передавал боль в руку и в предплечье, и хирурги удаляли его чуть ли не из-под мышек. Это то, что касается аппендицита.
0: Ой, извините, пожалуйста, я просто хотел сказать, Константин Владимирович, просто у нас была сотрудница, но она и сейчас есть, но... К сожалению, она выбыла из наших стройных рядов, Валерия Грусть. Так у нее аппендицит разросся до чудовищных размеров, опутал позвоночный столб и реально проник сквозь диафрагму куда-то в район предплечья. То есть, ведь он, насколько я знаю, по чертежам, по схемам я изучал, он принимает порой самые странные формы. Аппендицит бывал то туда загнется, то сюда, что хвостик. Вот он же не... отросток-то такой, он же, скажем так, островок свободы, это же куба в нашем организме.
1: Да-да, цвет Т-образные известные, известны кубкообразные аппендиксы. Вы правы, да, есть такое дело. Хорошо. Можем ли мы закрыть вопрос по аппендициту?
0: Да, безусловно.
1: Перейдем к медицине интуиции и тому случаю с пропавшей сережкой. Золото, точно так же, как и ряд других, если я не ошибаюсь, грамотно их называть малоземельные металлы, присутствует в человеческом организме. На самом деле, я думаю, что пропавшая сережка, она просто слишком быстро всосалась через порванную мочку уха в организм этого человека. У него был просто большой недостаток этого металла. Это то, что касается пропавшей сережки. Что же касается той, возможно, великолепной дамы, которая ведет в свободное от, так скажем, основной работы, то бишь выпечка для различных благотворительных организаций каких-либо кондитерских изделий, то должен сказать, в свое время в медицинской газете существовала рубрика, которую вел главный психотерапевт города Москвы. Она называлась «Интуитивный психотерапевт».
0: По-моему, в то время это был Евгений Федорович Гельцер.
1: Вполне возможно. Я не помню, как он себя называл, ведя эту рубрику. Ну так вот, среди знахарок, ведуней, колдунов и колдуней и прочих,
0: детей, кстати,
1: и
0: да.
1: прочих, очень часто попадаются интуитивные психотерапевты. И массовая истерия, которая сейчас происходит в этой стране и в ряде других стран, весьма показательна. Существует спрос, существует предложение, мы идем к рынку, идем достаточно серьезной поступью. И наличие подобного спроса и наличие подобного предложения в какой-то степени характеризует переход нашей страны к рынку, к рыночным условиям ведения экономики. Поэтому Если говорить об медицине как таковой, медицина тоже шагает в ногу с рынком, и на любой спрос она может предложить ряд услуг, но, к сожалению, не все врачи по наследству получают умные книги, которые передаются из рода в род, и не все способны вот так вот сходу, отучившись 6 лет в институте, начать работать в психотерапии. А у колдуний, ведуний и других волшебников от черной, от белой магии существует множество способов, которые они получили, переняли, так скажем, от своих бабушек и дедушек еще в детстве. Ведь когда бабушка или дедушка гуляет со своим ребенком, играет с ним в песочнице, ведь не все так просто. Заполняется ведерочко песочка. По большому счету, каждая песчинка – это составляющая часть Земли, Вселенной. И поэтому наглядно, вот на самых доступных инструментах ребенку показывается, как наполняется мыслями чрево. В данном случае это прообразом чрева является ведро. И ребенок сначала набрасывает совочком с горкой. Потом он понимает, что если он с горкой набросает, то песчинки сдует ветром. Еще может произойти что-то, и в результате мыслей станет меньше. И ребенок учится относиться бережливо к продукту жизнедеятельности человека и к своим собственным мыслям. Не расплескивать свои мысли, не расплескивать свою энергию. Так вот, этому учатся в детстве. И интуитивные психотерапевты в свое время, если вы их спросите на доверительной беседе, а играли ли вы в детство в совочек, в песочницу? Я думаю, что он ответит, что да. На самом деле корнями это идет оттуда.
0: Вы, Константин Владимирович, затронули сейчас весьма интересную тему, которая совпала с письмом, пришедшим нам от молодой мамы, постоянной нашей радиослушательницы, Элеоноры Выпь. Она спрашивает, вернее, она озабочена Выпь нашим вопросом вот таким. Ведь в нашей стране действительно является, ну, своеобразной, что ли, привычкой, вошедшей уже даже в образ жизни, что внучки, они и внучики, они гуляют с бабушками или с дедушками. Тогда как в других странах европейских, да, в Америке, в стране, к примеру, принято либо нанимать гувернантку, которая, ну, как правило, женщина все-таки, хоть и уже там близится у нее климакс, но она еще до него, вот, так сказать, находится в межранге. И вот Элеонора Выпь озабочена, не являются ли вот такие прогулки со стариками детей своего рода энергетическим вампиризмом? То есть как отражается на психике детей постоянное общение, в общем-то, со старыми людьми, хотя и родными?
1: Тоже важный вопрос, никуда от этого не деться. Безусловно, старики черпают энергию от своих так внуков, внучат и им подобных. Ведь мы часто видим, что бабушки и дедушки гуляют не только с внуками, с внучатами, внучками, простите, но еще и с кошечками, собачками. Отдельные экземпляры приобретают птичек и сажают их в клетки. А кто-то собирает очень много кошечек и собачек, это тоже имеет определенное значение.
0: Некоторые увлекаются рыбами. И, кстати, мы, извините, что я вас перебил, исследовали рыб, которые доставались нам в наследство после естественной смерти, соответственно, их хозяек, от пенсионеров. Пенсионеров, они наглухо, рыба, конченые, все, с ними ничего, они ничего не понимают, не реагируют на корм.
1: Мало того, электрическая активность мозга, вы абсолютно правы, у подобных рыб, конечно же, снижена по сравнению с теми рыбками, которые плавают в детских садах. От этого тоже никуда не деться. Энергетический вампиризм. Его нельзя называть вампиризмом, потому что люди пожилого возраста, ну, их нельзя назвать вампирами. Понятное дело, энергетика у них снижена.
0: Они же не нарочно это делают. То есть вампир — это все-таки человек, который каким-то образом, ну, активно это делает.
1: Который без этого не может
0: здесь
1: жить.
0: Мы говорим сейчас о пассивном вампиризме, видимо.
1: Да, поэтому я бы все-таки не хотел каким-либо образом задевать, так скажем, наше взрослое поколение наших старших товарищей и учителей, поэтому давайте не будем говорить об вампиризме, давайте все-таки будем это называть, это будет более грамотно, снижением энергетики или восполнением энергетики за счет или при помощи. Это будет более правильно, потому что те же самые бабушки и дедушки с лихвой при помощи пирожков с такими калорийными продуктами, как варенье, печенье, мороженое.
0: Ведь... Яблоки.
1: Ну, яблоки, я позволю себе вас поправить, это все-таки низкокалорийный продукт. Поэтому, когда ребенок приезжает к бабушке или бабушка приезжает к ребенку, она ему всегда пытается всунуть в ротик шоколадную конфетку или пирожочек.
0: А вот, Константин Владимирович, не считаете ли вы, что вот это действие бабушки, ну, такое проявление заботы, иногда, кстати, переходящее от границы необходимости? То есть, во-первых, это есть утоление жажды опекунства какой-то естественной. Вот, кстати, вот, как правило, именно по этой причине женщины или пожилые люди, которые, ну, не имеют детей, обзаводятся маленькими беззащитными баллонками, собачками и так далее. И с другой стороны, не является ли вот это всовывание пирожка, яблока и так далее, ну, каким-то неосознанным, неосознанной платой, как вот, так скажем, переводом денег на счет ребенка, ну, я имею в виду в переносном смысле, за вот этот отсос энергии, я имею в виду, да.
1: Александр, вот ваши бы мысли, да в правильную сторону. Смотрите, какая ситуация складывается. Ведь что такое пирожок? Фактически это первичное топливо, которое в результате переработки превращается в человеческую энергию. Почему бабушки и дедушки пичкают ребенка и постоянно говорят, что он мало ест? Да все очень просто. Чем больше они пирожков, плюшечек, конфеток в него запихают, тем больше у него будет получено энергии в результате переработки, тем больше они смогут без какого-либо вреда для этого ребенка энергии уже очеловеченной, да, не пирожковой энергии, а человеческой энергии, получить от этого ребенка обратно.
0: А вот я обратил внимание, что, опять же, свойственно только нашей стране, причем всем городам и деревням и так далее, что, например, во дворах сидят пожилые люди, опять же, рядом с ними играют, копошатся, лепят там свои глупые куличи, грудники. То есть это же соседство, оно все-таки происходит постоянно, согласитесь. А как альтернатива детскому времяпровождению, значит, это ясли, кстати, непонятное название. Мы вот из яслей кормим нашего пони, на которых катаем вот потом почтенных гостей в студиях Москвы, политиков и бизнесменов по коридору.
1: Потому что... Спасибо, спасибо за столь любезное предложение.
0: Обязательно вас вывезем. Да, так вот, почему-то называется ясли. Какое-то полное издевательство. Назвали бы ведро. Ваш ребенок ходит в ведро, к примеру, то же самое. Ваш ребенок ходит в ясли, согласитесь, какой-то бред, альтернатива, да? Следующая альтернатива – детский сад. То есть, либо это коллективизм какой-то, либо это общение, значит, во дворе со своими сверстниками и в то же время вот с людьми пожилыми. И далее, дальнейший момент. Как, на ваш взгляд, вернее, чем вызвана такая патология у молодых матерей, которые, встречаясь друг с другом во дворах, как правило, подходят друг к другу и спрашивают, или говорят, вы знаете, мы сегодня покакали 3 раза. Вот, ну, естественно, когда вот мы шли, и к нам подошла, она говорит, вы знаете, мы сегодня 3 раза, я говорю, ну, поздравляю вас, дескать, я говорю, только там вот 1 раз, как бы, и то не... Ну, это уже интимные подробности, да, то есть такое отождествление себя вот с ребенком.
1: Ну да, было бы, наверное, менее странно, если бы папа вместе с мамой, вместе с ребенком были и говорили бы, что мы покакали, потому что именно в ребенке сидит половина мамы и половина папы.
0: А тем не менее, не кажется ли вам, что когда молодая мама пытается вот... ведь даже папа приходит, да, бывало, что я там прихожу, а она мне говорит, ты знаешь, мы сегодня сказали...
1: Я понял.
0: То есть, что это является своего рода защитным барьером, дескать, мы с грудником вот одно целое, а ты, дескать, чужеродное тело. Ну, как жук. Знаешь, то есть я гляжу, то есть они же готовы съесть порой. Вот, дескать, ты свою функцию выполнил.
1: Я не понял, что они готовы съесть?
0: Съесть. Самца. Съесть.
1: Ах, самца.
0: Да.
1: А то вы как-то так перескакиваете, пожалуйста.
0: Да, там, простите, того, у меня просто был очень трудный день. Я сегодня съесть. Еще и строил. Знаете, из загорода я там
1: понимаете, украсил. У всех психотерапевтов вот, тонкая душа, тонкая душевная организация. Вы спокакали, нас есть, но, Александр, ну что?
0: Простите. Так,
1: что же касается вашего вопроса по поводу отождествления мамы с ребенком? Да, часть матерей, к сожалению, инфантильна. Вы затронули еще один очень важный вопрос. Вы уверены, что вы работали фельдшером? Вы никогда не работали вот в области психиатрии, психологии?
0: Ну, я в свое время в институте...
1: У меня такое ощущение, что вы что-то от меня скрываете, потому что вот в какой-то момент, вот, знаете, постоянно промелькивает вот, некое родство. Я понимаю, что говорю вот, ну, почти с коллегой. Раскройтесь, пожалуйста.
0: Я просто лежал под углом 13 градусов 2 года в качестве эксперимента.
1: Ноги повыше, да?
0: Да. И, естественно, было скучно читать нам...
1: Головой на север?
0: Вы знаете, нас скрутили раз в месяц, так, чтобы вот, вот это направление...
1: По четырем сторонам света.
0: Да, да. Причем
1: гармоничное вот, развитие личности.
0: Совершенно верно. Но читать нам не давали, смотреть телевизор. И мне оставалось только слушать разговоры вот медсестер разных, всяких других медсестер.
1: Понятно, понятно. Так вот, вы полностью правы, когда начали говорить о отождествлении матери с ребенком. Корни заложены все-таки в инфантилизме, потому что, так скажем, основная часть сегодняшних матерей, ну, достаточно юны, в недостаточной степени воспитанная и образована. Очень редко можно встретить маму, которая посещает специальные циклы занятий, предродовая подготовка, так скажем, то, что называется психогигиеной. Вот, и приходит в жизнь уже в статусе мамы недостаточной степени подготовленными. Тут-то и просыпается детство.
0: Извините, что я перебил вас, Константин Владимирович. Вот многие наши радиослушатели интересуются у меня, в частности, как я живу, чем зарабатываю. Это уже не секрет, что я являюсь владельцем частных консультаций молодых матерей, где мы как раз подошли к этой проблеме серьезно. Ведь то, что вы сейчас сказали, меня даже довело до волнения. Я очень волнуюсь. Дело в том, что многие из них рождают и боятся. Они видят это, они не понимают, что с ними произошло. Куда там сцеживать? Мы их учим сцеживать, там, смазывать, пеленать и также мазать. И, вы знаете, практически через неделю практических занятий они оттуда выходят, скажем так, уже не испуганными ланями, а заматеревшими матерями.
1: Угу. Скажите, а вы случайно не публиковались в журнале «Акушерство и гинекология»? Ваш вот стиль разговора, у меня такое ощущение, что я читал ваши статьи псевдонима Роялин. Это случайно не вы?
0: Знаете, вы мне льстите, но я рисовал там иллюстрации.
1: А-а-а.
0: Если вы помните, это...
1: Да-да-да. Тут чудесный пузатый малыш, и рядом с ним такая...
0: Пуповина в разрезе.
1: Ну да, олигофреничная мама. Да, я понял. Та работа, которую вы проводите, она, безусловно, заслуживает особого разговора. И спасибо вам за это, потому что нам, психотерапевтам, очень часто приходится сталкиваться с мамами, которые приходят к нам и просят куколок. На самом деле у них маленький ребенок дома, а вот им очень хочется поиграть в куколки, сварить супчик из воды и листьев одуванчика.
0: В детской кастрюльке.
1: Именно в детской кастрюльке, вот, причем в детской плите. Ну, так скажем, сразу видно, дети из зажиточных семей, да, то есть дети я уже называю мам детьми, потому что они там переодеваются в специальные детские платьица с бантиками, с косичками, все как полагается. Вот. Причем во время, так скажем, трудных дней мы этих мам, то бишь детей, к себе в стационар не пускаем, да, для того, чтобы не нарушать атмосферы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, конечно.
1: Вот. И мы в пакетик с сухим пайком, как в пионерском лагере, когда эти дети-мамы уходят домой через пару часов, уже, так скажем, в какой-то степени самореализовавшись, удовлетворив свои потребности детские и уже готовы исполнять функцию мамы. Так вот, в этот пакетик с сухим пайком из пионерского лагеря, в котором там был какой-то минимальный набор продуктов, чтобы ребенок с голода не умер, кладем это вырезки из вашего журнала, дабы мамы по пути домой могли полистать, посмотреть, ну и в какой-то степени осознать свое предназначение и свою функцию как матери. Спасибо вам за это.
0: Да, мы очень стараемся. Кстати, ведь вот то, о чем вы сказали, что еще будучи сами детьми, они уже получают практически частную собственность, тоже вот живое существо, которое порой является более, как-то не странно, если верить в реинкарнацию, образованным и знающим, нежели сама тушка, породившая, в общем-то, данное существо. И то ли вот эта игра в дочке-матери, это больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
1: Ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
0: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот по игре в дочке-матери. Но...
1: Нет, Александр, подождите. Да. Вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
0: Нет, я, знаете, честно
1: говоря...
0: Готовьте
1: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
0: Много шансов, безусловно.
1: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. А вот я смотрю на эти чудесные картины, а я слушаю эту чудесную музыку.
0: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
1: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
0: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке»? Угу. Вот это же ребенок наш. Вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика это.
1: Ну, если бы...
0: Вы же, извините, я знаю, что вы просите некоторых ваших пациентов, пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот. Я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
1: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре Вы, прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
0: Это кошечка.
1: Позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом. Я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок. Да. То, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
0: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, ведь вы посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, это моряк, но, видимо, у него не хватило или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур. Винт и тот как-то...
1: Мне очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
0: Да, это парадоксально. Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как по, скажем, по цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А если вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
1: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей там 1990 года, для жителей 2000 года.
0: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
1: Ведь по всему Союзу разбросаны эти капсулы. Да, вот эти рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить, так
0: Ну вот этот я бы все-таки не стал.
1: Психоаналитически это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому вот этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что все запущено в этом случае. Должен сказать, все запущено. Да. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный, зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому что география в медицинских вузах, к великому сожалению, не преподают.
0: Не назвал эти устройства подводной лодкой. Это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, то же самое, что воздушный, но...
1: Представьте, как этот ребенок одинок, да? Потому что подводную лодку, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
0: Так вот, извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
1: Чудесно. Чудесное решение, чудесно. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова «паразиты». Во всяком случае, я сразу прошу прощения. Нет, это говорит о моей большой включенности.
0: Здесь как-то делали вчера буквально дезинфекцию. Хотя до того у нас были, вы знаете, тараканы, и, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
1: Я могу опять засорить, я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. Я смогу всех паразитов быстро, рука набита.
0: Я думал, это у вас боа. Знаете, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда, а также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс, спрашивается Михаил.
1: Если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читает ли Зигмунда Фрейда в детстве?
0: Я бы посоветовал, извините, что я так как-то все время влезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
1: Если ваш ребенок способен понять Фрейда...
0: Мой нет.
1: Я отвечаю Михаилу.
0: Извините.
1: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается читателей Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
0: Можно ли читать от Даниила Хармса?
1: Да.
0: И, кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть, почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
1: Да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
0: Извините, я просто несколько не понял.
1: Да. Ну что вы, это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории акушерства и гинекологии, где вы помогаете молодым мамам.
0: Да.
1: Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка в математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармса.
0: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: И так, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же? Еще в клинику.
0: В клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит, и кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь.

0: с ним беседовать, наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
1: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
0: Добрый вопрос, добрый ответ.
1: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
0: Спрашивает, простите, кто?
1: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
0: Сережа, приятно.
1: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
0: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
1: То есть свечка по-русски. Свечкин.
0: Свечкин, да? Возможно. Я всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить. Все-таки немецкая классическая психиатрия — это сильная штука. Да. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Берн написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
1: А извините, Константин Владимирович, да, просто вы сейчас такую тему достаточно больную для многих наших радиослушателей наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот общества в целом? То есть сейчас, начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
0: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом. Да, безусловно, целлюлит – это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в 2, то и в 3 раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
1: И также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
0: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
1: Да,
0: Для них это часть культуры, часть общения.
1: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
0: Я не предлагаю вам. Клизма, это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Кстати, я имел в виду, что, может быть...
1: Кому-нибудь здесь, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
0: Прочистимся, да?
1: Да, вот, кстати, хорошо, знаете, хорошо. Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаверского? Мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки

0: вспоминать, конечно, много изменилось во внешности моей, и вот, и, естественно, в психомоторике, вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается так, туда вот она, постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, вот он, туда, видите, как вот она, ну, я, конечно, компенсирую, как-то я держу, но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, значит, какие-то проемы.
1: Ну, с моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете, мне приходится делать систему из двух, а то порой и из трех луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующих передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше. Конечно. Я посмотрю на то, так, что вы жалуетесь. Так вот, что касается... Я, к сожалению, не помню имени автора. У меня проблема с памятью.
0: Тимоха, Сергей Тимоха.
1: Нет, Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете кто? Сейчас я... скажу, Женя.
1: Женя, ну вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался. Да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя. Вот посмотрите, вернее, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации. Да?
0: Ну, я еще и герань развожу, ведь вы заметите, вот повсюду, вот видите, горшочки вот, с герани.
1: Женя должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Маническое не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, ну, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, вот, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да и еще у него есть некие увлечения.
0: Вот, вот. Кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло вот сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака, герой, который вот ведет «Спокойной ночи, груднички». Но почему-то фамильярно достаточно. Костя, тебе не жить. Может, это ошибка какая-то, наверное, на другой разнице. Это радио посылали, видимо.
1: Ну, вероятно, мы затронули.
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а вот известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то живую трепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в дочке матери и
0: тему целлюлита.
1: Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся, но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду, пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Понимаете, от слова пальцы. Да, безусловно, ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот, а если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за 2 недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так же пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление. Так, Женя, посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. А, но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да? Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот скачать и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: ну, там да, температурный... как будто в рот чего-то набрали,
0: согласен. Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да? Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры, а тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут, бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не аддефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак, мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги, зашити, говорят, но... Что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по дефекационным проблемам.
1: Я понял вас. Ой, тяжело говорить, да? Есть, конечно, институт проктологии, который занимается...
0: Кстати, извините, господин Норкин очень интересовался этим. Он спрашивал, насколько связана проктология с психологией. И, кстати, он свой вопрос построил очень правильно, потому что то, что я свыше там говорил про космонавтов, про вот этих всех там прочих там ведущих, Норкин свел двумя фразами. Проктология, психология. Связь.
1: Связь между проктологией и психологией. Ну, начнем с того, что такое вообще проктос, да, прямая кишка. Связь прямая между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норкин. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды, туда же подлили темперамент, дефицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
0: Ну, исключительно путем, так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь...
1: Это вот то, что нас спрашивали по поводу Бёрна и загруженностью сценариями.
0: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул по пороше. Ну, пороше. Вот катнул, он лепил, еще катнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдаю, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот. Ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно я не могу впитывать. Но, тем не менее, вот эта информация, она остается. И баба, она... присутствует, конечно.
1: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект? Как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
0: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, приоритет в племени. То есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами. Это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью. И приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть, таким образом показывают свое недюжное физическое здоровье и силу.
1: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы. тонкодушевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки на, именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному.
0: То есть мы не будем все-таки затрагивать...
1: Вопросы дефекации, да. Ну, как-то в третьем часу ночи говорить об этой теме.
0: Мне это казалось, самое время. Ну, ладно, если вы не хотите, нет, конечно, конечно.
1: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес, по той простой причине, что я боюсь, не хватит, ну, понятно, не хватит, не хватит.
0: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
1: Спасибо. Гостю.
0: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти, что вы...
1: Вы ее уже видите?
0: Нет, пока что я, но я готовлюсь.
1: Женя, а если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет видений.
0: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы. Ну, детей, уже ставших взрослыми. Значит, дети первой группы жили в квартирах, где густо были населены тараканы. И, в общем-то, другая такая живность. А другие жили же в полной изоляции от каких-то мелких насекомых. И у детей, которые жили в изоляции... Все реакции сильно заторможены. Мы объясняем это следующим, что когда ребенок выходит, например, на кухню, включает свет и видит огромное количество разбегающихся тараканов, рефлекторно глазами он начинает следить все-таки за ними, тем самым разрабатывая свою какую-то реакцию. Ну, этого, соответственно, лишены дети вот, вне таракания проживающих.
1: Как? Да, если так скажем, семей, в которых, в домах, в которых этого не наблюдается.
0: Да.
1: Как вы думаете, почему танцоры так великолепно танцуют? Да, посмотрите на их пластику, на их движение рук и ног. На самом деле это тоже тянется с детства, вот с той самой кухни, о которой вы сказали, когда масса тараканов начинает разбегаться, а если там есть еще и мыши, то в этом случае люди начинают работать руками, ногами. Да? Если это маленькие дети, они вынуждены перебороть свой страх и начать бороться, размахивая обеими руками, размахивая обеими ногами, иногда делая одновременно всеми четырьмя конечностями.
0: То есть практически они уворачиваются от каких-то вот...
1: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движений. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдаются, которые созерцают, как он... патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае, возьмите книжку, малышку и почитайте.
0: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание, под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить все-таки, отдалить домашнее животное от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень. То есть у него, значит, под боком нет его мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга, литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья. Хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное – это хищник, зверь, любое, даже вот, знаешь, пиявка, она и то зверь, понимаете?
1: Да, причем с зубами, понимаю.
0: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
1: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация. Александр, есть другая проблема – зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергии, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
0: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
1: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что, ну и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электро и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего вразумительного ответить. Вам скажут, что нельзя.
0: Вот, да, в смысле такой... спать я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот делать тихий час и так далее.
1: Что... Я имею в виду спать вместе с родителями.
0: А, понятно.
1: Я продолжаю ответ на вопрос.
0: Да, извините.
1: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько,
0: да,
1: вас.
0: Женя-то слушает.
1: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они не позволяют детям спать с собой. Это профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя эти две патологии, две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
0: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Я думаю, что, во-первых,
1: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
0: Это я тоже не женщина.
1: Женщина. Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды, и никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку, ибо черепашки зимой спят. А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней. Черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
0: Причем они при этом вот только это и делают.
1: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке, а все-таки замечал, если у вас девочка, то мальчиков, а если у вас мальчик, то девочек, да, то, я думаю, дружбу с черепашками большой проблемы не вызовет.
0: Главное, мило, следите, чтобы ваш ребенок не брал черепашку в рот, потому что это действительно вредно. Вот, а с другой стороны, такой контакт с черепахой, он, в общем-то, приведет, ну, в худшем случае просто к тому, что ваш ребенок будет вегетарианец.
1: Понимаете, Александр, здесь еще есть один тонкий нюанс. Мы затронем сейчас еще один аспект психопатологии. Ну, нельзя это назвать все-таки психопатологией, так скажем, болезнь, это каннибализм. Ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть. Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. А родители говорят: «Боже мой, мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто вампирический такой подход. Сидит на шее. То есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз». Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы. Подсознательный вывод о том, что друзей можно есть. И вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
0: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лаерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
1: Ну, со стороны физиологии, я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
0: Либо водянка у человека может вполне быть.
1: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
0: Ну, вы знаете, тут немножко...
1: Она ведь прям трясется при виде кактуса.
0: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну, ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом, да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт, нет, кактусы. Вам удалось.
1: Спасибо, Александр. Я, понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать, вот, но у нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки, вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, да, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
0: Или узлы просто вот какие-то, скажем.
1: Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
0: Такая глиняная девчушка.
1: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо новыми обострениями.
0: Вот вы знаете, Парголов, спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На мой взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме, потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам попросил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальная симптоматика. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сиамистость себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но... Только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
1: Ну да, плюс Head and Shoulders, конечно.
0: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем и орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, она придет, скажет, дескать...
1: Я бы сказал лишаечка, либо лишуечка.
0: Так, дескать, лишуечка. О, да у вас лишаек.
1: Да-да-да, вот. Лишуек.
0: Да.
1: Лишуек. Йок — это более правильно.
0: Мягко.
1: Да-да. Так вот, о перспективах... Вот
0: коррекция ауры, да.
1: О перспективах лечения чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александр, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки, я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
0: Да, это, вот этот вопрос.
1: Это был достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки...
0: Тушки.
1: Ну, я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая школьников.
0: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия. Это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидону, да, и также там даже, ну, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, ну что, клизму вставили, да, дескать, клизму вставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лёд бах и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь поперек батьки, дескать, вот такие умные выражения народные, дескать, хата горит, птица летит. Вот тоже очень мудрая пословица. Или, например, трава на покос, коса в амбар. Ну, масса умных вещей. Также и здесь, дескать, клизмы и так далее. Может быть, действительно, это все-таки вот прочистка желудка. Йоги это любят делать. Это универсальное средство от всех болезней. То есть, своего рода, этакий естественный пиримидон. И, кстати, куда в связи с этим делся пиримидон? Потому что сейчас его нигде не купишь.
1: Ну, на самом деле появились более современные препараты. Надеюсь, Александр, вам не приходит в голову сверлить дырки в черепе, дабы злой дух вышел. Туда же ушел пиримидон. За ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
0: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
1: Хорошо, спасибо.
0: Потому что сейчас мне нужно.
1: Конечно.
0: Ну,
1: конечно.
0: Вы простите.
1: Я понимаю, живые трепещущие темы.
0: Время все-таки уже такое. Пора уже сейчас.
1: Прошу.

0: А я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
1: Да, который связан с вопросом клизмирования.
0: Да.
1: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях, была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. В педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком, ну, у меня язык не поворачивается говорить, в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки, и кричала о том, что я знаю, как это делается, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить, и попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начала мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными 1,5 литрами? Я тогда ее спросил: девочка моя, сифон заключается в том, что изо рта хлестать будет? Тут-то она первый раз и задумалась. К вопросу о том, нужны ли военные кафедры в таких институтах и что такое разум у военных.
0: Действительно поучительная история. А вы знаете, что мы тут недавно открыли великую тайну ресторанов с «Макдональдс». Ведь дело в том, что дабы привлекать каких-то клиентов, вы обратите внимание, что практически никогда помещение этого ресторана в этой сети не бывает пустым. Всегда хоть один столик, да кто-то за ним сидит. Мы внедрили туда нашего человека, который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети, и он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли, и сами себя клизмируют, то есть, в общем-то, специальные у них такие есть, типа как пожарные бронзбойты, только в таком... Они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть, представляете, до чего дошли вот в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный вопрос. Да, да.
1: Так «Макдональдс» пошел даже дальше. Mm-hmm. Не далее, как сегодня вечером, я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
0: Вы имеете в виду, вот прямо на улице, ну, прямо он лежал?
1: Нет, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане все той же самой темы, которую мы никак с вами Пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну, неужели люди не увидели засора? А на самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что, питаясь в «Макдональдсе».
0: Дескать, нормально.
1: Да.
0: По-другому это называется еще эстонский стул.
1: Ого.
0: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект? Спрашивает нас вас молодая мать Инесса Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
1: Инесса, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки, ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика. Боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
0: Лучше назовем ракушечка.
1: Ракушечка,
0: ну, улиточка, да? Вышла из ракушечки.
1: Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки. И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска — это то, что называется марля на лице.
0: Он появляется из водоема, из ракушечки, да, и видит, да, этих, да, да, монстров.
1: Монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько
0: я
1: понимаю.
0: Вы же не хирург.
1: Да, в общем, психолог. Я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай Боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
0: То вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
1: Да, не по теме я тоже могу говорить.
0: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экраны телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
1: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот, и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
0: Очень сложная у нас.
1: Вот, а посему такое растение весом килограмм 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
0: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии, с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил, и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо — это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините за каламбур, ну, не было. Да.
1: Да,
0: я даже не мог понять, то ли это, значит, пивку вышел, то ли вот...
1: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
0: Это опасно, я бы испугался просто даже такого.
1: Ну, Александр, специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открыл дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
0: Ну, вы, кстати, дверь тут я уже, если позволите, что-то свою открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
1: Каюсь. На самом деле за дверью могут быть враги, и дверь нужно открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
0: А вот, вот что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются? Вот как им около моего предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3,5 раза, и сказать: «Чур меня, чур меня, изыди, нечистый насильник, вон».
1: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита, и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункты выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста где-то часов так в 10, в 11 облачаться в химзащиту, есть такие специальные костюмы с противогазами, и двигаться домой в костюмах химзащиты. Имеет смысл сходить в исторический музей, дабы посмотреть на пояса невинности, и, может быть, нашим дизайнерам, нашим инженерам оборонных предприятий, оборонных заводов в рамках конверсии имеет смысл наладить выпуск подобных приспособлений с той целью, чтобы женщины могли себя безопасно чувствовать, облачившись в этот пояс невинности, в костюм химзащиты.
0: Это вообще, например, просто убрать вот в подъездах двери?
1: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в Олимпийской деревне, которая была построена неспроста, стоимость квадратного метра столь высока. Ну, да. Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
0: Кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть вы меня просто, меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве. Мне пришлось открыть тайну, что это просто все напросто отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщины. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим. Они будут покрашены, чтобы каким-то образом. Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
1: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
0: Вполне возможно.
1: Чудесно.
0: Продолжают приходить вам вопросы. Если позволите, я вот сейчас... Во-первых, вот, Александр, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость. Такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше вот таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас. Вот.
1: Ну, пока, Александр, вы ищите сообщение, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
0: Вот это как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
1: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. А посему читайте, господа, читайте, читайте с карандашом.
0: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
1: Да, безусловно.
0: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин «менопауза»? Как вы считаете, поведение женщины в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом?
1: Угу.
0: Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
1: смягчающим
0: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
1: Да. Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как
0: расценивать... С Добрыней, да, вы?
1: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать также с левого, с правого бока вопрос о писателе Набокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
1: Я думаю, что мы обязательно включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналам. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
0: Да,
1: вот. А можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, но, может быть, сверху, с позиции головы.
0: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона покорить Россию, да?
1: Да, безусловно.
0: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные...
1: Особи.
0: Да, совершенно верно, спасибо. Да, вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь... В то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук, лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются. И все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения. В связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там, совершенно верно, мы с вами поняли даже друг друга без слов и так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику, как тогда они лечили, как они... Ну, помимо, я имею в виду, пиявок, кровопускания и отсечения головы секирой стрельца.
1: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
0: Но они от нас веника не получат на 8 марта совершенно точно, потому что, как говорится, назвался «груздем полезай в кузов», и все-таки зебра-то полосатые.
1: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике деонтологии, которую мы с вами
0: говорили.
1: Они могут
0: вот ваше прощение, кстати, использовать в суде как сексуальное домогательство.
1: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
0: Но тоже извините, что я вас прерываю, не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Вороновых, которые искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращают или увеличивают, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то, получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
1: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. Чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать
0: и вскармливать.
1: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
0: Совершенно верно. Поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает там очень много всяческих сообщений. Я даже уже и не успеваю. Может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение. Александр, спасибо вам за такого красивого гостя. Гость с такой привлекательной внешностью. Это такая редкость вашей передачи, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже. Уже убирается и периодически заходит сюда. Естественно, видит, вот вы видели она.
1: А, это вот та дама, как
0: да,
1: мы,
0: да,
1: вы,
0: да,
1: как,
0: да.
1: Ну, я понял вас, да. Чудесный, чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
0: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. И, в общем-то, я же вам не рассказывал. Я вам не рассказывал, Константин Владимирович. Года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных, любой желающий мог прямо проходя так мимоходом вырезать себе аппендицит.
1: А, или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да, там стоял телекамера, любой
0: было, мог, да, сказать. Да, это то, тоже наше изобретение.
1: А
0: да.
1: Вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
0: Ну, тут, да, ну тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно, вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было, просто мы собирали с людей небольшие деньги, а и, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть,
1: а, понятно, понятно.
0: Вот Евгений спрашивает: многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социал-дарвинизма? По-моему, хороший вопрос такой.
1: Социал-дарвинизм?
0: Да.
1: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория, близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я

0: мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
1: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок – это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным.
0: К финам тоже.
1: Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
0: Называется «Красная Харька».
1: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, «Красный Харька» — это...
0: Я просто подготовился к нашей встрече.
1: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, «Красный Харька», понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию, так скажем, нацизма, именно «Красной Харьки». И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
0: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто скорее профилактическое действие, да? Вот, а так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме, для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как за общественную безопасность. Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот, взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается с землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать. Потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается. Ну, жалость, да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
1: Ну, начнем с того, что не люблю я вопроса инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об эзотическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб на конце этого слова, буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда базитическая зоб или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно базитической зоб. И тогда с посадкой, и осанкой, и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
0: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот зобастых к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зобы на всеобщее обозрение.
1: Ну, понимаете, окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зобы, сколько зобы.
0: Да.
1: Поэтому плюс... придется, скорее всего, не вывешивать, а выставлять зоб.
0: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги. Он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
1: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если с
0: 20... Не есть, видимо.
1: Александр, Александр, Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как

0: врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема, да, когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги. У любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно, на них, простите, приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете и как вы их употребляете?
1: Чувствуется у вас очень же профессиональный подход.
0: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, три дня умершая, простите, утка своей смертью, три дня полежавшая в теплом месте?
1: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская вот эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит три дня?
0: Ну, в европейской кухне это не принято, а вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу... дай бог памяти. Была конференция по поводу либо левой... все, я вспомнил. По поводу недоразвитости мозжечка. Так вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление. Они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински. Вот. Постольку, поскольку наслышано об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из уст врача ненормативная лексика. Вот, ягодицами, конечно, можно сказать.
1: Да.
0: Но так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, три дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а три дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
1: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил.
0: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
1: Вот Григорий Распутин любил просто шупать. И так бывало, говорит, бывало шлюпать.
0: Знаете, шупать. Это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
1: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается. Визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает. Объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира. Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение. И с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили. Их всего четверо было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих четырех снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обширные.
0: Ну, юнисекс.
1: Да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала. Да, ну вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, не вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
0: Александр, что с вами?
1: Я чухнул.
0: Извините, я испугался. Ну, мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
1: здравствуйте.
0: Я...
1: Извините, пожалуйста.
0: Я надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
1: Женя.
0: Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим — это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... болеют люди, болеют.
1: То есть вы считаете нормально, да?
0: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии. На кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами. Нажмешь на кнопочку — и тишина.
1: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим, и...
0: Я, конечно, готов продемонстрировать,
1: но... Нет, сейчас. Мы лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда...
0: Ну, хорошо, Александр.
1: Она
0: просто
1: приедет сегодня?
0: Я с трудом... Да, я надеюсь, что да, но вот пациентка, она... Ну, в общем, не будем говорить о пациентке.
1: Я боюсь,
0: объясню, что нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
1: Но ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
0: понимаете,
1: всех, кто входит в студию...
0: Понимаете, сдача анализов, я привык.
1: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
0: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр, я смотрел на шкаф, и на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был согласен, чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру осмотра.
1: Ну, это, в общем-то, интересно было.
0: Перчаток не дошло, в отличие от той процедуры, которую пришлось пройти здесь. Мало того, что перчатки не одноразовые, мне пришлось еще прочитать лекцию о том, что и как надо вставлять и куда.
1: Константин Владимирович, я постараюсь договориться со службой безопасности, чтобы на выходе вас не подвергали этой процедуре, потому что выносят все, что попало, и в таких местах, что, в общем-то...
0: Александр,
1: ну, поймите правильно.
0: Есть специальные установки. Но зачем же не одноразовыми перчатками?
1: А людей как кормить? Установка хлеба не просит. А нам нужно решить проблему безработицы. Вот, кстати, вопрос, доктор. Не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если про улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение. Или, по крайней мере,
0: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово
1: «связь». Я тоже
0: связь.
1: С трудом.
0: Нет,
1: я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
0: Подождите. Там начали говорить о связи.
1: Да.
0: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
1: Специфику связи, пожалуйста. Да. Ну, Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
0: Идея некрофилии?
1: Да.
0: Я не задавался себе этим вопросом.
1: Я бы, конечно, мог сказать, что
0: животного мира. Я бы мог, конечно, сказать, что сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей: паранойство в некрофилии, потом психонекрофилия.
1: Буйная агрессия в некрофилии.
0: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
1: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельные.
0: Ну, в общем, да. Зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии. Не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
1: Ну да, это, в общем-то, этим общепринято.
0: Да, есть ростки протеста, и ничего здесь не поделаешь.
1: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
0: Да, оставили либо некро, либо филе.
1: Да, но они же приходят, требуют, дескать.
0: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
1: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
0: Женя, муцитация плодов, это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время, да, об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, муцитация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов муцитируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме подвергнуть я муцитации. Да, и вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
1: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
0: Это вот, же, вот, женщина, вот, она вот, же, вот, лунная. К вопросу о менопаузе. Тем более, не далее, как вчера, если я не ошибаюсь, было полнолуние.
1: Вот, да, вопрос вот
0: заметьте, Александр, а сегодня уже в Санкт-Петербурге
1: белая ночь уже.
0: Белая ночь заканчивается, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был, это
1: случилось
0: факт. Вы понимаете, вы понимаете. Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
1: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как... сейчас тут опять какой-то пришел какой-то непонятный... как нечто собой разумеющееся и даже относится к этому как к некоему подобию праздника, спрашивает Бердяев. Ну, я вот, кстати, ответил бы словами Геннадия Толстого, замечательного русского поэта. Он сказал, что проститутки на короткие сроки презираемы, проститутки на долгие сроки уважаемы. Видимо, все идет оттуда.
0: Да, безусловно. Александр, я надеюсь, что вы полностью ответили на этот вопрос. Я должен вам сказать спасибо. И спасибо тем радиослушателям, которые позволили мне взять паузу на 2 минуты. И я смог отхлебнуть чайка.
1: Да, вот многоуважаемый господин Черепахин. Несколько слов о профессиональных заболеваниях психологов, спрашивает Евгений. Действительно, я тоже вижу, что вы, как сказать, с годами немножко изменились. Я открою секрет, что Константин Владимирович, мы с ним давно знакомы. Мой отец очень дружен с ним был. Вот, ну, я не скажу, что он был пациентом, но тем не менее, я вижу, что не только годы, но и общение с вашими подопечными отложило на вас некоторый отпечаток. То есть, как особенно я знаю некоторых ваших пациенток, которых вы уже тоже, как вы, врачи, говорите, ведете по 3-4 года. И я вижу, что вот как-то вы перенимаете некоторые их повадки, черты. Вот. Или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
0: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки, потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
1: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос к гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом, но, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей, и на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов сейчас послушайте. Вот.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему все равно там пусто.
1: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр. Адаптация молодых матерей к Александр. Пониманию.
0: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу выдаете мое авторство. Я, безусловно, имею...
1: Но страна должна знать своих героев.
0: Да,
1: замечательные
0: да, да.
1: Стихи
0: ну,
1: писали.
0: Маленькая слабость, я согласен, но это было давно. Я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
1: ну,
0: журнал...
1: Что я...
0: Нет, ну что. Вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной. Ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел. Кстати, не так давно мне предложили... издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». Я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
1: Я очень хочу в это верить. Я надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, как же Черепахин не быть порядочным. Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
0: Слушайте, наслаждайтесь.
1: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. А сейчас я хотел бы еще немножечко читать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. Могут ли быть хакеры-клептоманы?
0: Максим, ну, во-первых, клептомания известная болезнь. А для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. А для другой части аудитории мы скажем, что хакер – это компьютерный взломщик, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичные личности – это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще что самое ужасное, и тем и другим, вместе должен сказать, что...
1: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
0: Ну, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет и разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
1: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
0: Еще да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
1: Да.
0: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей. Он вам расскажет.
1: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к Кай Орведи?
0: Никак не отношусь. Это не я.
1: Да.
0: Может быть, это вопрос к вам?
1: Ну, я как-то не знаю. Я считаю, что этот вид лепки, он, несмотря на свою такую провокационность, он, тем не менее, все-таки за ним будущее. То есть, потому что лепить может кто угодно, из чего угодно.
0: Собственно говоря, точно так же, как и гнать.
1: Да, безусловно, да, да. Константин Владимирович, вы очень любите судить о психическом состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
0: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
1: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович, и забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайка спросил.
0: Поликарп забивал. Забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха «Забил я тушку пугало или еще чье-то», ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл. Ну, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, каюсь, забил.
1: И, Константин Владимирович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения, в частности, вот сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть, понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но, тем не менее, я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
0: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да? От души. Отдушина. Когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается, ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается минуя желудок и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, да, получая равновесие...
1: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. То есть, потому что вот к нам приходила женщина, вот, вы видели, что у нее слева там оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа – это стройное достаточно существо, несмотря на
0: свое. Поэтому она заходила в студию правым боком, да?
1: Да.
0: Понятно, понятно. Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным. Да? Он уже не работает с перебоями, как мотора, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
1: Или вот тепловоз.
0: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
1: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе – это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
0: Примерно так, смотрите от души.
1: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Грудничище.
1: Здравствуйте, Грудничище. А скажите, вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нет, Грудничище, ну, или это ваш псевдоним?
3: Нет, это имя.
1: Имя?
3: Я хотел бы обратиться к Константину Махмудовичу, поскольку я Новоярского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер, слава ему.
1: Будьте здоровы.
3: Да, спасибо.
1: Мы передадим Лаверскому, я возьму у него и вам отдам.
3: На пейджер я ему слал сообщение, дескать, отдай, отдай.
1: Да что с него взять, он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
3: Нет, а он хитрый, он сделал потише, значит, звук на пейджер и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, к 5 часам подъеду.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо.
3: Нет, нет, нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Кстати, Лаверский тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот вначале...
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот, какие рынки вы имели в виду. Черкизовские вот, там, и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот, процентное соотношение медленных волокон, те, которые... Значит, питаются энергией за счет окислительного фосфорилирования и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот у меня же тон последний, так что
1: спасибо, спасибо. Насчет перехода, действительно, мы строим переход к Черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет два троса снизу для ног, а один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
0: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, на самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
1: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
0: Ну, именно поэтому это классик советской психиатрии, да. Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивайте его до конца, и все будет супер.
1: Угу.
0: Это, извините, это разговор, понял, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения, я не буду углубляться.
1: Конечно,
0: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
1: Хотели сказать Ленина?
0: Все дело в том, что, я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом Ленин, добавив модное американское джер. Ленин джер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
4: пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Господин Черепахин, у меня вопрос.
1: Задавайте, пожалуйста.
4: А?
1: Говорите, да, мы вас слушаем.
4: Значит, ну, я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, ну там «Центр Плюс», «Экстра М», в рубриках «Оккультные услуги», ну есть такие там, как «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот у меня какая проблема. Я четвертый раз женат, женат очень счастливо, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот, если мои предыдущие жены обратятся вот к этим услугам, а такие предпосылки, в общем-то, у меня есть, то что может ждать мою любимую дружную семью в настоящее время? Знаете, если можно, пожалуйста, поподробнее об этом расскажите.
1: Спасибо.
4: Моя жена, в общем-то, глотает валерьянку, не спит ночами.
1: Спасибо.
4: И мнение, в общем, такого крупного ученого, психотерапевта для меня и для нашей семьи очень авторитетно. Большое спасибо.
1: Спасибо. Вопрос, кстати, действительно интересный. Я тоже задавался вопросом. Ведь, например, если все начнут, ну, все женщины, скажем, нашей страны, начнут к себе привораживать, к примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
0: Да, безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств, от посягательств ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
1: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от «Эхо Москвы». Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломею. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, а третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, который женат по несколько раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мима, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу особо опасных инфекций. Любые особо опасные инфекции находятся под контролем не только санитарно-эпидемиологических служб, но и служб безопасности. А посему все, что касается вируса целлюлита, я вынужден эту тему в эфире закрыть.
0: Ну, поскольку Константин Владимирович все-таки соблюдает врачебную этику, я могу себе позволить немножко рассказать о истоках. Вирус целлюлита действительно был разработан в секретной лаборатории ЦРУ, и его цель была изначально это выведение из строя вражеских солдат посредством данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно, это поражает прежде всего женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепахин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкента.
0: Да.
2: Тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем. Мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились вам к нам. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот. Мы вас слушаем очень внимательно.
1: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один. Вопрос номер...
2: А кому? Тут у нас семеро. Вот. Прохор, Зоя, здесь все.
1: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
0: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают Азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
2: Кто поживает?
0: Как поживают у вас в Ташкенте Азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
2: У нее от волнения просто сперло дыхание, поэтому...
0: Не будем нервировать, все-таки дама в возрасте.
2: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что озимые уже кончились, а остались только олетние.
1: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
2: А все нормально.
0: Ну что же, спасибо
1: вам. Передайте привет главному врачу, мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
2: На час меньше.
1: Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно, на лбу. У меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
1: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Вы, кстати, не имел возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спустя несколько лет.
0: Спасибо. А морщины не хотите посмотреть?
1: Я думаю, что это к службам безопасности.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Что же вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
3: Ничего.
0: Да.
3: Мне такой вопрос к гостю.
0: Да.
3: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? О, я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа.
0: Угу, то есть
3: это вот грибник вас беспокоит.
0: Ага. Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
1: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, Дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
0: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная.
1: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступает тоже не всегда традиционным способом.
0: Вот в том-то и дело.
1: Особенности организма, особенности психики и души.
0: Причем, видите, Константин Владимирович, ведь как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам. А тут вот по Москве они ходят, и вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
1: Абсолютно верно.
0: Давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Александр.
0: Да.
4: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемика.
0: Угу.
4: Вот, такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
0: Угу.
4: Он работает в реанимации, и он никак не смог ее оживить.
0: Ну, значит,
4: не можете посоветовать что-нибудь?
0: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это чучело.
4: Знаете, она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
0: Ага.
4: Живейший.
0: По идее,
4: могли бы что-нибудь посоветовать, все-таки, как орнитолог?
1: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
0: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
4: Да нет, дело в том, что она была молодая.
0: Ну, может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
4: Нет. Мы ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки,
0: поймите,
4: всякие,
0: я могу...
4: различные антигены.
0: Я как специалист по...
4: Самый лучший травматолог.
0: Послушайте,
4: накладывал ей гипс.
0: Послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый воемяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс, она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый воемяк – это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
4: Нет,
0: или...
4: Вымя у нее оторвалось, надо сказать.
0: Так не может у нее вымя оторваться, потому что она сама...
4: У нее оторвалось, надо сказать.
0: Послушайте, нет, значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва, в общем, пришлите нам фотографию, спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк – это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна, ее можно пинать, бить, колотить, то есть она мягкая, у нее одни мягкие ткани, вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно
1: идентифицировали. Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
0: Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею, не в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
5: Да,
0: 203-19-22. Только, пожалуйста, ну, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
0: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день, и все начнется со среды.
6: А хорошо.
0: По нефти тоже мы отложим на две недели переговоры.
6: А по рыбе вот?
0: По рыбе, ну, предварительно можно договориться, так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
6: Вне эфира тогда, ладно?
0: Да.
6: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули там про клептоманию какую-то, да, видимо?
0: Да.
6: Вот, и считается, что это патология и болезнь, в общем-то, какое-то навязчивое стремление воровать, да?
0: Абсолютно верно.
6: А почему вот не считается болезнью навязчивое стремление создавать эти программы или писать музыку там или картины? Вот, и вообще, вот объясните, пожалуйста, природу вот музыки как явление, вот почему вот человека так задевает вот какое-то сочетание звуков, как это действует на психику, почему он готов рыдать, там, смеяться, дергаться и прочие движения осуществлять.
0: Простите, а как вас зовут?
6: Меня, ну, в общем-то, я скрываюсь временно.
0: Ну, хорошо, я вас назову человек X, нормально?
6: Хорошо.
0: Спасибо. Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать? Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза? Так вот, на самом деле, все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания – это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек X. Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто берем на хранение то, что...
1: Кто-то хочет нам отдать.
0: Нет, не отдать, а то, что брошены без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
1: Ну, да, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
0: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия. Польский эмигрант. Он в свое время эмигрировал из Полтавы. Вы помните знаменитые полтавские бои вот эти?
1: Да, да, да, вот. Да. Это пробел в моих знаниях. Я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать. Если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
0: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то. И то она уже 2 месяца, по-моему, как вышла.
1: Ее до сих пор не украли?
0: Нет, она где-то тут. Но я потом найду вам.
1: Хорошо, спасибо.
0: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
5: Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
0: Я не знаю, что.
1: Какая-то техническая проблема возникла, простите. Может быть, вы еще раз перезвоните?
0: Да, дело в том, что мы тут ничего не трогал. Я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
1: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
0: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет?
7: Клизму своим рожденным внукам недавно.
0: Значит, может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
7: Он?
0: Да.
7: Он, по-моему, козел, скорее всего.
1: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
0: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
1: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
0: А может быть, он играет в священника?
1: Как один из вариантов. И хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
0: Да, да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
8: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту.
0: Да.
8: Значит, Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
0: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
8: Спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, меня жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
0: А, вы знаете...
8: Это вы потом скажете. Да, и психотерапевту.
0: Да, я слушаю вас.
8: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину как психотерапевт.
0: Хорошо.
8: Железные двери.
0: Хорошо, я понял
8: спасибо
0: вас вопрос.
8: И Саша мне ответит.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле, все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах, стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, вернее, домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
0: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому, если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 в пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка там у вас спрашивает, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
1: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, если можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
9: Алло.
0: Да, вот так нормально.
9: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю к Александру. То есть гость, у меня вопрос такой. Вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облучением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Вот. А лично к вам вопрос, Александр. У меня есть кассета ваша, где-то чистые глазенки. Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что напечатано. Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатано. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да? Поэтому приходится некоторым образом напечатанное корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песня, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там, «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
1: Ну, а что касается облусения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно, а я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками, может быть, отечественного производства или не совсем отечественного,
0: но
1: очень старого, простите.
0: Ну, я открою вам секрет, вы просто не поймите, что как мы очень бедные станции, хотя будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вот вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
1: Потому что мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
0: Так вот, я женщина наши балуются, да, поделки
1: я
0: делают.
1: Я понимаю.
0: Это
1: я
0: не,
1: понимаю.
0: Не с целью укрепить прочность их. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит к одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
1: Да, стежок,
0: как?
1: Я вас понимаю.
0: Нет, стежок — это другое. Это хорошо, древнерусское хорошо. Выражение «по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу». Извините, что-то меня, да, колбасит.
1: Да,
0: простите.
1: Не по-детски причем. Так вот, извините.
0: Здорово.
1: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радионостальжии или к Европе Плюс, пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми когда и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки, ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретаря-машиниста профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
0: А поэтому... у дайеров вообще нет вот ладони гладкие.
1: Вот именно, да, стирается даже рисунок. Да. Поэтому, ну вот облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь.
0: Кстати, когда...

0: Ну, вы недалеки от истины. Вот, помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
1: Да.
0: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
1: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Черепахину можно вопрос?
1: Да, конечно.
0: Я вас слушаю. Представьте, пожалуйста.
2: Моя фамилия Водохлебов.
0: Добрый вечер, господин Водохлебов.
2: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
0: Да, конечно.
2: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэртский.
0: Да.
2: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
1: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
2: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
0: Да, я готов вам объяснить.
1: Спасибо.
2: Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекречена информация о целлюлите, она уже давно рассекречена. Его к нам завезли шведы. Это поганый народ такой, шведы. И они его к нам завезли. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо за гастролями группы Абба, видать.
0: Ну, так вот то, что касается... так скажем, истории моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию. А просто прочтите так. Череп, ах. Знаете, такое вот патетическое ах, такое восхищение черепом.
1: Ну, кстати, ну, действительно, он невелик у вас,
0: да.
1: Но сколько в нем силы. И вот
0: а что делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь,
1: да,
0: ну, вот
1: я...
0: восхищением содержимым черепа и черепом.
1: Первый раз, когда я вот увидел Константина Владимировича, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро в гусли. И я спросил, типа, папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп. То есть напоминающий чем-то французский батон. Но вы не обижайтесь, я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался. И даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
0: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
1: Ну, мы, кстати, планируем...
0: С моим башенным черепом.
1: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы
0: да,
1: у нас редкий гость.
0: На радио у меня сегодня почти дебют.
1: Да,
0: я
1: да.
0: Несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы», но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок. А сейчас
1: да,
0: это
1: да.
0: Совсем другое. В какой-то степени дебют. И если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
1: Безусловно, для вас изготовим их. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вот, вы знаете, есть такая программа «Итого». И там такой персонаж, один мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, правый и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включать не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Ну как, мой вопрос понятен, да?
1: Да, безусловно,
0: ну,
1: понятно, спасибо.
0: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать. Все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру.

0: А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие ощущения субмедэксперта. Да, ведь человек же не говорит мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
1: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом господином Пёром в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешниц, в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь и ну, просто самым таким вульгарным образом чихнул. Не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла так это поперек широкого лица нашего вот грузинского космонавта. Естественно, все ну, пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится. Спасибо вам, Константин Владимирович.
0: Спасибо вам.
1: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: войдет к нему в комнату, представлял, как она войдет к нему в комнату.
1: Птицей быть — мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: И я рад приветствовать в нашей студии заслуженного педагога России Назара Ефимовича Клычка. Здравствуйте, Назар Ефимович.
1: Доброй ночи.
0: Ну, во-первых, я хочу узнать, почему вы, будучи в таком, ну, уже, скажем так, почтенном возрасте, не побоюсь этого слова, все-таки перебрались из Москвы. Я знаю, что у вас, как у персонального пенсионера, были все практически блага, которые...
1: Да,
0: только...
1: в свое время у меня были и автомобиль персональный, и деньги были.
0: Вот, и все-таки вы сейчас перебрались в Смоленскую область. Конечно, должность тоже старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования, но тем не менее, что повлекло вас в такие далекие края? Видимо, забота о регионах, о
1: населении. В немалой степени и забота о регионах. Но дело все в том, что столица живет своей жизнью. И ее жизнь не всегда сродни жизни страны, той большой страны, где я родился, вырос, где я жил и работал плодотворно на благо нашего нового поколения. Я избрал своей стезей воспитания подрастающего поколения в общечеловеческих ценностях, придание гуманизма. И когда началась перестройка, я понял, что оставаться в Москве мне не по силам больше. И здоровье, знаете ли, пошаливает. И московская атмосфера, насыщенная, не побоюсь этого слова, порнографической, сексуальной революции, которая льется на нас с экранов, вызывает у меня отвращение, и я поэтому избрал местом своей такой уже прикладной деятельности, полюбившийся мне с ранних лет город Смоленск. Ну, предложили мне там в областном отделе народного образования работать старшим инспектором. Должность, собственно, не такая ответственная, скорее должность, если так можно выразиться, корректора. То есть я корректирую работу областных организаций города Смоленска, областных школ, находящихся в этой области, профессионально-технические училища, детские сады, ясли. Вся моя долгая жизнь была связана с тем, что дети, эти цветы жизни...
0: Вот я вас понимаю, да.
1: Да. Ну, такие... меня Бог, к сожалению, обидел.
0: Они,
1: у меня
0: такие розовые,
1: своих
0: такие,
1: нету.
0: Такие прям пухлые.
1: Своих детей у меня, к сожалению, нету.
0: Но это ведь поправимо.
1: Но я не побоюсь сказать, что я усыновил 10 человек.
0: Да,
1: сейчас я... уже старшему 42, младшенькой Анютке 12. Вот. Ну, в Смоленске там с жильем попроще, поэтому все они, в общем-то, уйдя из-под крыш родительского дома, обустроились, живут хорошо. И мои методы воспитания и те навыки, которые я прививал своим усыновленным детям, я применяю и в своей профессиональной деятельности. Так, например, моя книга «Принципы отношений родителей с детьми» введена в обязательное при подготовке педагогов для младшей группы детского сада. Моя книга
0: «Будьте здоровы.
1: Общение со взрослыми ребенка» рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации для подготовки педагогов младших классов средней школы. Вот так, такова, в общем, в двух словах история моей жизни.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, мы с вами сегодня здесь встретились для того, чтобы обсудить такую тему очень важную, как уважение вообще. Что это такое? И возведение этого явления, а это явление все-таки в отношении между людьми, в ритуал. Вот давайте немножечко начнем приближаться уже непосредственно к нашей, к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважение. Вот на ваш взгляд, что такое есть уважение? Является ли уважение в понятии современного человека, нашего с вами современника?
1: Да. Ну, понятие уважения с малых лет должно прививаться ребенку. Почему?
0: Нет, я к тому, что вот, например, если взять первобытного человека, который...
1: Да. Я все-таки хотел бы закончить свою мысль.
0: Да, извините.
1: Почему оно должно прививаться ребенку с малолетства? Да потому что на уважение человека к человеку, старшего к младшему, младшего к старшему.
0: И средних тоже надо.
1: Да, братьев и сестер.
0: Ну и, кстати, и также и родственников, скажем, с параллельных ветвей, как-то дядя, он тоже вот очень уважаемый.
1: Очень важно уважение к деверю.
0: Да.
1: Оно в последнее время не так...
0: практикуется, да. К сожалению. Даже бывают случаи вот побоев, когда деверю наносят побои, и он приходит весь и говорит:
1: «Защити». Да, в прошлом году в Смоленске это было очень...
0: модно просто деверь отлупить.
1: Писали об этом все газеты.
0: Да.
1: Нет, ну все-таки я хотел бы свое мнение об понятии уважения докончить. Так вот, уважение, на мой взгляд, это та основа, тот базис, на котором зиждется общественный строй.
0: Да.
1: Будь то строй, при котором мы жили, строй, при котором становилась моя личность. Будь то современный строй, при котором процветают такие пагубные культы, как культ наживы, культ Эроса.
0: Культ фаллоса.
1: Да. Так что же есть уважение?
0: Ну, это с точки зрения нашего современника, нашего, то есть человека, психолога, современника.
1: Да.
0: То есть, вот скажем, давайте на конкретном примере разберемся. Вот если вот он, например, сегодня не набил деверю морду.
1: Но это не значит, что он его уважает.
0: Но тем не менее, он уже близок к этому.
1: Да, это первый шаг. Вы правы.
0: А вот скажите, а если он, скажем, набил и пришел к вечеру к деверю и сказал: «Деверь, извини», и скупая мужская слеза скатилась по его небритой щетине. Ну, это что? Это жалость или срамота?
1: Это луч света в темном царстве, как говорил великий классик прошлого века.
0: Чехов.
1: Да, вы совершенно правы. Что же касается как такового понятия уважения, я все-таки углублю свою мысль,
0: да,
1: чтобы она была понятна.
0: Да.
1: Уважение есть пренебрежение собственными интересами ради интересов другого человека. Уважение перед старшим в примитивном понимании заключается в выступлении ему места в общественном транспорте. И более того, раньше практиковались такие формы общественного проявления уважения, как уступление очереди, место в очереди для покупки какого-либо дефицитного товара. Сейчас, конечно, мы с этим перестали сталкиваться. Что-то ветер, по-моему, стал задуть. Вы не можете попросить закрыть?
0: Нет.
1: Хорошо, я буду... Сейчас я курточку одену только. Подождите.
0: Да.
1: Так вот. Сейчас же... проявление
0: будьте
1: уважения...
0: здоровы.
1: Спасибо. Проявление уважения... членов общества друг к другу заключается вверх, проявление уважения заключается в выступлении места для парковки, уступление места при, то есть водителям автомобиля, водителю другого автомобиля. Вот если бы все мы уважали интересы друг друга, то есть если бы мы подразумевали в другом гражданине, другом члене нашего общества равного себе, угу. или к чему нас призывает вообще, на чем основана педагогическая наука в уважении, вернее, не в уважении, а в чувстве того, что другой член общества не только является равным тебе, но и, возможно, обладает какими-то скрытыми превосходством, каким-то скрытым превосходством.
0: Ну, вот, вот это уже в данном случае мы приближаемся все-таки к такому немножко первобытному уважению, основанному все-таки на понятии силы.
1: Уважения были, да, да, вот, вы правы, оно было.
0: Так же здесь, то есть если человек обладает чем-то большим, ну, к примеру, у него автомобиль более модный, да. или сопля более длинная, сотовая, да. я имею в виду, то, соответственно, уже к нему испытывают уважение. Почему? Вот, например, очень многие наши сограждане молодые, они как-то ходят всегда так, чтобы сотовая сопля у них висела на виду.
1: Да, вы заметили? Они пытаются таким примитивным методом. Ведь раньше в моей-то молодости не было таких атрибутов, как наличие сотового телефона и уважение пытались вызвать
0: ношением шапок,
1: ношением кепок, шапок. Да. Уже после, в 70-е годы уже появились норковые шапки.
0: А вот бампера блестящие.
1: У меня в 65-м году появился.
0: Вот скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, вот вы сказали о том, что уважение проявляется в частности вот...
1: Это внешнее, да, да, да, внешнее, да, так сказать.
0: Безусловно. Но с другой стороны, да. можем да. ли мы стопроцентно утверждать, что, например, вот этот данный старичок или эта данная старушка, пожилая женщина, достойна уважения, ну, как личности? То есть вот само уважение за возраст, оно, ведь проявление вот, как-то уступить место в метро, это же уважение за возраст. Должно ли оно быть все-таки в нашем обществе? Может быть, этот человек был, там, скажем, во время войны предателем Родины.
1: Да, полицаем.
0: Да, или там, да, или, может быть, он сидел долгое время там за...
1: Вы понимаете,
0: подходим... изнасилован детей, к примеру. А сейчас ты ему уступаем место.
1: Мы подходим к такой сложной проблеме.
0: Нравственной.
1: Да, в первую очередь нравственной проблемы. Да. Как требование уважения к себе. То есть вот эти пожилые люди, ровесники мои во многом.
0: Да.
1: Они требуют к себе уважения. Хотя истинное уважение проявляется без какой бы то ни было инициативы со стороны человека, которого должны уважать.
0: Вот простите, я вас немножко перебью. Вот Денис, интересное нам прислал сообщение. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств.
1: Это энциклопедия,
0: да. Ну вот в данном случае получается, что старость – это достоинство.
1: Вы знаете, в какой-то степени да. Сейчас я это понимаю, но когда я был молодой, вот как вы, я не разделял вашу точку зрения. Сейчас, конечно, я целиком и полностью с ней согласен. Но раньше у меня было отношение к старости пренебрежительное, как и у остальных многих молодых. Тем, кому сейчас по 20, по 25 и 30.
0: Ну, может быть, здесь как раз вот основная заслуга старости в том, что все-таки вот до такого возраста, как человек дожил, и еще в состоянии спускаться в метро, то есть каким-то его физическим данным, может быть.
1: Вы знаете, тут вообще мы, педагоги, это уважение для наших обучаемых объясняем тем, что человек прожил жизнь, он уже достаточно усталый, много повидал, и только заодно это, то есть уважение, как бы не вдаваясь в достоинство человека, которое мы с вами, к сожалению, знать не можем по одному его виду, за исключением тех случаев, когда человек расписывает себя татуировками, по которым наметанный глаз оперативника делает вывод о том, что с человеком было на протяжении его жизни. Вот если этого не происходит, то есть если вы не обладаете наметанным глазом, то, конечно, уважение только по первому взгляду, то есть такие признаки старости яркие, как седые волосы, выпавшие зубы. И можно вывести такую зависимость арифметическую, что чем меньше зубов у человека во рту, тем больше его должны уважать. Это на первый взгляд, но это не так.
0: А, вот получается, да. Вот, кстати, то есть, если прислали из... сообщение, нам интересно. Да? По-моему, уважение к возрасту — это предрассудки современной. Ну, дальше вот.
1: Это не современные предрассудки. Mm. Это предрассудки, как раз я согласен с вами, что это предрассудки, хотя приятно, когда тебя уважают заочно. То есть не знают твоих истинных возможностей интеллектуальных. Это, естественно, приятно. Вот вы, доживя до моих лет, с этим столкнетесь. Вам будет действительно приятно, когда молодой человек или тем более девушка проявит учтивость к вам. А все-таки что же касается... Напомните, пожалуйста.
0: Ой, осторожней, пожалуйста. Назар Ефимович, ушиблись, да?
1: Да.
0: Вставайте, садитесь. Да, но это наш прок. Ой, простите, пожалуйста. Выйдем отсюда. Да. Как вы... Ладно, забыли. Как вы, уважаемый Мазай Ефимович, можете рассуждать об уважении с Сашей Лаэрским, человеком, которому чужды всяческие этические категории, который сам никакого уважения не заслуживает? Протагор пишет. Ну, уважаемый Протагор, во-первых, не Мазай, а Назар. То есть проявляйте к нашему гостю все-таки уважение. Он человек пожилой. Вот. А на вопрос ваш, я думаю, сейчас Назар Ефимович ответит. Кстати, я очень быстро подбежал, поднял старческую тушку.
1: Я отвечу на него стихами.
0: Да.
1: Я не всезнайка, поэтому я и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили.
0: О, это ваше?
1: Да.
0: Кстати, вы, Назар Ефимович, занимаетесь еще, ну, и такой легкой писательской деятельностью, да, в основном воспитательного характера. Да. Я знаю, что многие ваши произведения публикуются в учебниках для
1: детей. Помимо методических трудов, которые я издаю с 56-го года, я еще в последнее время стал, если так можно выразиться, баловаться поэзией.
0: Да.
1: Но я думаю, что попозже я что-нибудь зачитаю. Давайте все-таки вернемся. О чем мы с вами говорили?
0: А вот хотелось бы узнать. Вот вы издаете свои замечательные стихи с 56-го года. Вот мне бы хотелось послушать, если вы, конечно, не возражаете, что-нибудь из раннего, из современного, и понять, насколько изменилась стилистика, и насколько вообще вы, скажем так, реагируете на изменение психологического состояния современных грудников.
1: Дело в том, что начальным... этапе моей творческой деятельности мое поэтическое творчество было несколько политизировано.
0: Ну, это понятно.
1: Это было вызвано в первую очередь тем, что в то время многие писали об Ильиче. И я совершенно не отказываюсь от того, что мною было написано.
0: Как написано этим пером, не вырубить топором и кистенем не выбить. Это ошибка.
1: Ну, это не то, что ошибка, это приятные воспоминания.
0: Но она была, и даже если она уже вот была, то ее не выкинешь. Да, не дар, который раскидал, там, он взял, снял и кинул, как тарелку.
1: Что не раскидал.
0: Не важно, что это.
1: Так вот, а сейчас меня стали заботить проблемы вечного, проблемы здравоохранения. И мои стихи во многом, вот современные стихи, которые я пишу в настоящее время, они отвечают таким моим уже философским воззрениям, которые сформировались вот за всю мою долгую жизнь. Вот и мои дети очень любят, когда я вечерами, когда мы собираемся дома, вечерами им читаю у камина.
0: Не могли бы вы что-нибудь нам все-таки прочитать?
1: Давайте я сейчас...
0: И всем детям, потому что сейчас вот многие дети только сейчас уже, вот, как говорится, на горшок и в люлю прыг.
1: Я сейчас вот ранее, это 57-й год, август. Здесь все наполнено далеким эхом. И ширь полей, и лес, и водоем. Сюда в 20-м сам Ильич приехал с Надеждой Константиновной вдвоем. Какое время, посудите сами, в хозяйстве неустроенность, урон. Россия вся истерзана врагами, которые ползут со всех сторон. А что в деревне? Черная краюха, нет керосина, даже соли нет. Сиротство, запустение, разруха. А тут в избе горит электросвет. Ну, вот, собственно, то вот ну, мое первое...
0: Это поэзия, Назар Ефимович. Да. Причем просто... это же вы писали, когда, я знаю, вы как раз вы в Буденновском в полку служили.
1: Нет,
0: это
1: чуть ли не в траншее. Я первый раз увидел электрическую лампочку в 55-м году.
2: Ну и как впечатление?
1: Вот этим впечатлением вот здесь был Ильич.
0: Чувствовалось. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а вы, уважаемые, для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю вам, что в гостях у нас заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я хотел бы начать вторую часть нашей беседы с Назаром Ефимовичем Клычком с ваших писем. А писем приходит достаточно много. Сейчас я их по порядку зачитаю. Алочка сообщает: Саша, уважение — это когда тебя слушают и слушаются. Совершенно верно. Вот Дмитрий сообщил, что в Марьино упал огромный воздушный шар 5 минут назад. Дима, я уверяю тебя, что я тут совершенно ни при чем, и никакие намеки на это я не принимаю. Я в прошлый раз, да, я был, я согрешил, согласен. В этот раз я не причастен. Вопрос господину Клычку. Если вы увидели лампочку в 55-м году впервые, то какова была ваша реакция на запуск первого человека в космос в 61-м году? Ну, хороший, кстати, вопрос. Что случилось? Дайте, пожалуйста, салфеточку гостю. Ага. Ой, сейчас стаканчик. Дело в том, что, прошу прощения, Назар Ефимович очень пожилой человек, и в перерывах он...
2: Нет, я ничего еще.
1: Ага, ну да.
2: Напомните.
1: Ну, только, пожалуйста, осторожнее.
2: Что-то там про мою реакцию.
1: Да, ваша реакция на запуск в космос человека в 61-м году и как это повлияло на ваше уважение.
2: Вспомнил.
1: Да.
2: Ну, какова была моя реакция? Естественно, как и многие миллионы советских людей, я высыпал на улицу. Тогда я уже жил в Москве.
1: Ну, кстати, я бы тоже высыпал.
2: Вот.
1: Но я тогда не
2: жил. Были манифестации. Я нарисовал портрет Гагарина. Ну, и потом это отразилось на моей профессиональной деятельности таким образом, что я решил в плане воспитания художественного навыка у ребенка.
1: У вашего?
2: Нет, у моих. У меня тогда еще... Нет, старшенького-то я уже усыновил.
1: Тот, которому 42 года, да, Анатолий.
2: Да,
1: я знаю.
2: Толик, да. Так вот, я такую ввел в свою практику, такой метод, как нарисуй космонавта, такую игру.
1: Ой, это интересно, я тоже со своими часто занимаюсь, рисуем. Причем мы рисуем мелком на асфальтах, вот вместо того, чтобы расчерчивать глупые классики.
2: Это не важно где.
1: Нет, ну почему, важнее. То есть, ну представьте, они же рисуют классики, кстати, сейчас почему-то игра в классики отошла, заметьте.
2: Сейчас вот мы... игра в ролики.
1: Да, да, уже вот классики, да. Битки, пробки, уже игры нашей молодости ушли, да. А ведь
2: лапта,
1: у вас, у вас была лапта, потом вот эти городки у вас были.
2: Расшибалочка у нас была, да. Гусёк.
1: Ой, ну гуська я еще застал, вот пробки у нас были, пристенок был, ножички, ну картишки, конечно.
2: У нас еще была игра «Камень на камень».
1: Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Ну, выбирался камень, то есть, ну, как бы игра коллективная.
1: Безусловно, да.
2: То есть выбирался...
1: Молодежи же свойственно объединяться, коллективизация, это все.
2: Выбирался ведущий, упражнение выполнялось в парах.
1: А вот извините, а ведущий, вот он выбирался, ну, какими он должен был обладать характеристиками?
2: Ну, это на усмотрение детей. То есть нельзя так сказать какие-то характеристики. Ну, кто-то, то есть принцип, дети выбирали сами между собой. Они вставали в круг. Выступали, ведущий выступал в роли, как бы, своим примером, значит, пересказывал какую-то там историю, вот, а дети в вагончике должны были повторить то, что изображает ведущий. И если он показывает не просто набор движений, а какого-нибудь животного или человека, то отгадать, кого он изображает. Вот самым сложным считалось изобразить камень. Вот, но тот, кто изображал удачно, вот, и игра эта в первую очередь была направлена на замкнутых детей, потому что послевоенные годы
1: будьте здоровы.
2: Очень большое количество детей было замкнутыми, это не секрет. Так вот, эта игра «Камень на камень» помогала замкнутым детям вступать в контакты со сверстниками. Все у нас была интересная игра «Паровозик», вот как я уже говорил, «Новоселье». Ну, масса игр, может быть, впоследствии, попозже я дам 2-3 наиболее распространенные игры моего, так сказать, педагогического расцвета.
1: А вот скажите, пожалуйста, а в «Дочке-матери» доводилось вам играть?
2: Мне нет, я же был мальчиком, а это
1: нет, игра, которая... Не вам, я тут неправильно выразился, конечно же, вашим сверстникам.
2: Вот. Да, это была достаточно распространенная игра, но это классическая игра, то есть каждая группа детей под этим названием подразумевает свою игру. А, так, например, в Марийской АССР под этим... Под игрой «Дочки матери» дети подразумевали ухаживание за теленком. Они имитировали маму-корову. То есть игра была направлена на воспитание профессиональных навыков.
1: Ну, это правильно.
2: Да.
1: Совершенно. Да. Я согласен. Да. А вот скажите, вот на ваш взгляд, вот игра в «Дочки матери», она каким-то образом формирует уважение к юности? Ну, вот она же играет, девочка.
2: Она имитирует маму. И она пытается в процессе этой игры неосознанно ощутить себя женщиной с большой буквы, женщиной-матерью.
1: А здесь сразу встает другой вопрос. Мы сейчас, вынуждены были этим заняться, разместили рекламу по одному из телеканалов грудничка куклы. То есть, никуда не деться, сами понимаете, жить надо на что-то. Вот на ваш взгляд, когда ребенок будет возиться вот с такой куклой, вы, может быть, не видели ее, это такая, прям модель грудничка, конечно, выглядит она страшновато.
2: Достаточно уже, вы не первый, кто использует пупсиков, так называемых.
1: Но это механический пупсик специально.
2: С достижением современной электроники достаточно прогрессивные. И мы видим такие игрушки сейчас дорогие в магазине «Детский мир». Вот я заходил сегодня. Которые во времена моей юности, моего детства, да и во времена, когда я усыновил Толика, были просто... Даже невозможно было представить такого богатства электронных игрушек, которые сами двигаются, ходят. И в то же время это то, что сейчас происходит, вот обилие технической игрушки. Это очень пагубно, потому что это идет в ущерб такой классической детской игрушки, как деревянный конь.
1: Или живой конь, вот
2: когда мы плюшевый мишка.
1: Ездили в ночную, бывало, мы.
2: Да.
1: Нет ничего лучше, чем общение с живым конем.
2: Конечно. А тем более с его деревянным муляжом.
1: Безусловно, на каталке это.
2: Ребенок развивает при игре с этим деревянным конем, он развивает в себе спинно-опорно-двигательный аппарат.
1: И уважение, опять же, к труду, потому что выпилить коня деревянную, непросто.
2: Покупая техническую игрушку, родители объясняют, да и сам ребенок видит процесс производства данной игрушки по телевизору в рубрике «Достижения японского народного хозяйства».
1: Нет.
2: И у него формируется пагубное отношение.
1: Не видит.
2: Почему?
1: Как раз вот здесь-то, на мой взгляд, и происходит. То есть, когда ребенок играет... А ведь раньше как было у нас?
2: Вы словно со мной играете в путанку.
1: Да. Как у нас было, вот я помню, в крестьянских семьях. То есть, игрушкой для старшего братика выступал...
2: Младший.
1: Да. Так же, как у вас в семье. Да. То есть, к примеру, Толик играется с Анюткой. И все у них было нормально.
2: И Василек тоже там.
1: Да, а если... И Коля тоже ваш младшенький сейчас. То есть, старшенький Анютки. Он старшенький Анютки, но Анютка сейчас младше у вас. Сколько ей сейчас? 3 месяца, по-моему, всего. Это же вам удалось. Так вот, что касается этого, или, например, если семья была не многодетная, там один был, или близнецы, или пятерня родилась сразу, их там, все одного возраста.
2: Да.
1: В таком случае, как вы правильно сказали, они игрались там с теленкой, с куренком, то есть практически...
2: С домашним животным,
1: попросту говоря.
2: Тем, что было наиболее просто, и я считаю...
1: Нет, вы не правы.
2: Я тут с вами не соглашусь.
1: Почему? Я считаю, что...
2: Что...
1: Да, нет, это да.
2: Ребенке элементарного чувства гигиены. Гигиены в быту.
1: А как вы хотите сказать, а из чего конь, например, сделан? Ну, я имею в виду не живой. А из чего он выпилен? Из какого ДСП? Может быть, этот ДСП добывался из древесины, которая находится в радиоактивной зоне?
2: Том-то всё и дело.
1: Вот о чем речь. А когда ребенок, например, видит, как его младший братишка, вот у него на руках, типа, ну, сходил под себя, он его переворачивает. Это все жизнь, понимаете?
2: Да,
1: а когда он видит эту подделку, он не знает, из чего она сделана, как это, не жизнь. И практически у него прививается уважение не к живому теплому существу,
2: а к голой деревяшке.
1: Да, или к пластиковой игрушке. Вот.
2: Да,
1: и представьте себе, что целое поколение, скажем, вот людей сейчас подрастает, да? Оно воспитывается на монстрах этих.
2: 6 поколений пережил.
1: Ну вот. И вы, наверное, заметили динамику, с которой менялся характер, да?
2: И
1: вот.
2: Эта динамика интересна тем.
1: Роботы, все вот эти, извините, я волнуюсь очень. Вот эти
2: вы
1: все.
2: Вы не волнуйтесь.
1: Это трансформатор или
2: так.
1: Вы
2: не волнуйтесь.
1: Нет, я не могу. Нет, послушайте, я переживаю. Ладно,
2: я
1: хорошо.
2: Тоже.
1: Ладно, мы раньше были пупсики розовые, гагарины были такие вот, помните,
2: маленькие,
1: да, Игорь? Маленькие
2: были,
1: гагарины
2: я,
1: были,
2: кстати,
1: да.
2: Я, кстати, рекомендовал.
1: Безусловно. А сейчас что? Сейчас какие-то трансформеры, это Чебурашки, ниндзя,
2: да,
1: какой-то.
2: Ужас.
1: И как вы считаете, что же может вырасти, к чему прививается уважение у грудников?
2: Вот вы посмотрите на...
1: Нет, я не хочу даже это смотреть. Вот это вы уберите, пожалуйста. Вот,
2: моя последняя книга.
1: Ну, я вижу, она прям...
2: Вы
1: принесли сюда...
2: Нет, вы симптоматика какая раскрылась вот
1: да,
2: в последнее
1: да,
2: время.
1: Да.
2: Раньше дети делились на 3 группы. Беспокойный ребенок. Ребенок с затрудненной функцией языка, то есть нуждающийся в услугах доктора-логопеда. И ребенок умственно отсталый. Остальные, четвертая категория детей, была дети так называемые нормальные. Сейчас же мы подразделение, это дошло уже до 11-12 рубрик.
1: Да.
2: Туда входят помимо классических беспокойный, умственно отсталый, такие новые
1: вот
2: аспекты
1: у нас Прохор,
2: поведения...
1: Как раз, извините, она беспокойная. Я посмотрел, что вы посмотрели на этих словах умственно отсталый в ее сторону, и я как-то заступился.
2: Ну, я просто... Дело в том, что она привлекает мое внимание уже с самого моего появления.
1: Значит,
2: у вас
1: вы ей понравились, а?
2: Может быть, я многим нравлюсь.
1: Вам тоже, наверное, она вам тоже. Я вижу такую искринку в ваших
2: мудрых
1: очах. Недавно с меня
2: писали портрет.
1: А вот расскажите, как это? Вы были ногой?
2: Нет, ноги... У меня 2 ноги.
1: А,
2: я
1: нет,
2: сидел,
1: ну, в смысле, голышком?
2: Нет,
1: просто я знаю, что вот, особое уважение было
2: у
1: натурщиц, к натурщицам, у художников. То есть, бывало, все 2 подружки говорят, и одна другая говорит, я натурщица. А как ты устроилась?
2: Он же... Учителей.
1: Да.
2: И я там занял третье место с левой стороны. На первом
1: натурщица,
2: месте был
1: ну да.
2: У нас Макаренко, сами понимаете.
1: Это который Сергей Васильевич.
2: Да.
1: Не, ну все-таки смотрите, вот уважение натурщица к художнику, художника к натурщице. Так они же считались как? То есть, если. Ведь мама, она обычно как говорит, дескать, дочка, ты же сидишь голая перед посторонним мужчиной.
2: А я вам скажу,
1: а вы сидели...
2: тайну.
1: Да, вот это интересно.
2: Натурщицы мамам не рассказывают, что они делают.
1: Что?
2: Почему? Потому что...
1: А, уже сразу почему, правильно.
2: Почему? Потому что...
1: Почему они
2: правило,
1: это делают?
2: Как
1: осторожней,
2: правило,
1: пожалуйста,
2: как
1: сидите.
2: Как правило, потенциальные художники выбирают, сталкиваясь с непониманием взаимоотношений родителей и детей, подбирают себе в натурщице для рисования тела одного человека,
1: а голова
2: для рисования
1: другое.
2: Лица другого.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому мы видим... Многие задумываются, почему на классических картинах, представленных Третьяковской галереей, изображены такие совершенные женщины,
1: ну,
2: совершенные мужчины.
1: Вы знаете,
2: то
1: но
2: есть,
1: с другой стороны, мы тут задумываемся.
2: В природе мы этого не наблюдаем.
1: Но мы задумываемся еще о другом. Будьте здоровы. Бывает, что как бы головка непропорциональна вот тушке. И наоборот.
2: Да.
1: Вот это происходит как раз от того, что художники в то время, они
2: тоже
1: вот эти пропорции...
2: Безусловно.
1: А вот скажите, вот другая ситуация, скажем, действительно, в мире художников, а я знаю, что нашу программу слушают многие художники, работая ночами над своими полотнами. Вот, считается, что натурщица — это уважаемая профессия, именно натурщица.
2: Уважаемая, конечно.
1: Девушка. А вот,
2: Стала уважаемой только на современном этапе.
1: Ну, вот это опять же я и говорю о коррекции уважения вообще с течением времени. А представьте себе, что раньше, например, если женщина была художницей, ну, это вообще считалось занятие живописью вот, для женщины. Как так? Баловство.
2: В Англии началось. Так, да, в Англии, в середине прошлого века.
1: Баловство, дескать, да? Вот, считалось.
2: Да. Вот, да и сейчас я считаю, вообще занятие женщины каким-либо несвойственным ей, как природному существу, занятием, оно неестественное и вызывает отвращение.
1: Безусловно.
2: Но женщина получается хорошие педагоги.
1: Подождите, пожалуйста, Назар Ефимович. Вот вы наверняка знаете, как явный философ. Тут, кстати, приходил вопрос, как вы относитесь к философии, преподавали ли ее.
2: Да. Я не преподавал.
1: Вы наверняка знаете мадам Жизель Люк, это первая французская художница, которая набрала себе на натурщиков мужчин. И ее за это под мостом убили практически. То есть
2: безусловно.
1: Это, наоборот, можно. Рисовать... Давайте разберемся в гранях уважения.
2: Давайте.
1: Кстати, натурщиков мужчины тоже под мостом убили, но под другим. Ее в пригороде, их около сены. Так вот, посмотрите, давайте проследим. Почему общество, даже есть такая пословица, по-моему, у Геннадия Толстого, проститутки на короткие сроки презираемы, а на долгие сроки уважаемы. Вот так же и здесь. Натурщица — это уважаемо, а натурщик — это как-то презираемый, причем тень ложится и на художника.
2: Тут мы сталкиваемся с вами со взаимоотношениями полов.
1: Да.
2: Во взглядом общества на взаимоотношения этих полов. Действительно, факт, когда женщина занимается какой-либо мужской профессией, не свойственной ей, как я уже говорил ранее, вызывает у меня лично отвращение, у многих людей непонимание, но в целом в обществе. Не сказать, чтобы приветствоваться, но общество относится к этому лояльно.
1: Ну, лояльно, кстати, вот смотрите,
2: лояльно. Слово лояльно, да, я понимаю
1: С точки зрения тоталитаризма, да.
2: Задор.
1: Давайте вот представим себе такое, вот, скажем, возьмем фашистский режим и скажем, что этот режим лоялен к творчеству какого-то человека. В данном случае эта лояльность автоматически мы можем ее назвать уважением.
2: В какой-то степени, да. И более того, из этого мы можем с вами сделать вывод, что нам с вами, как неприемлющим данный тип общества, будет казаться, что те принципы, та культура, к которой лояльно данное общество, неприемлема для нас. Но это не так.
1: Нет.
2: И почему? Потому что существует понятие, как такое понятие в культуре, как понятие классики. И уважаемый мною Владимир Ильич с удовольствием слушал произведения классических композиторов, так же, как равно как и неуважаемый мною лидер Кампучии Пол Пот, также грешил любовью к классике. Да тут можно привести и массу других примеров.
1: А вот давайте разберем вот такой. Да. Как раз к слову, вот письмо нам пришло. Парень из соседней школы пригласил меня наконец на свидание. Теперь вот какая проблема. Куда пойти и о чем говорить? Подпись Геннадий Гайко.
2: Посоветуйте. Я не понял. Парень пригласил парня?
1: Да.
2: А с какой целью он его пригласил?
1: Вот, это и ответ, Геннадий. Вот об этом вы и поговорите с вашим будущим партнером.
2: Существует современная педагогика, разделяет общение подростков на три типа. Первый тип – общение по интересам. То есть это совместное выпиливание лобзиком.
1: Запуск дельтаплана.
2: Да,
1: ракеты в коробочке из-под валидола, я помню.
2: Моделизм.
1: Моделизм, да.
2: Да. Вот. Второе. Корыстные интересы. Интерес к обогащению за счет своего менее умного приятеля.
1: Угу.
2: И третье. Разговоры о половом вопросе. Вот это самая щекотливая тема.
1: Для юношества подрастающего.
2: Да, да и для девичества.
1: Кстати, еще для девичества тут примешивается очень важный вопрос. Это выйти, в общем-то, вовремя замуж, и главное, выгодно.
2: Да, потому проблема что сейчас... эта очень остро стояла. Сейчас она стоит меньше.
1: Нет.
2: Это было связано, в свою очередь, с чем? С тем, что после войны ощущался дефицит мужчин, которые погибли на фронтах Великой Отечественной.
1: Причем ощущался дефицит не только в России, а вообще по всему миру, да, кроме разве что Швейцарии, да, потому что туда-то они все и хлынули.
2: В Соединенных Штатах и, не так.
1: Туда
2: Современные исследования показывают, что там ситуация была более...
1: За счет афроамериканцев пополнялся, да, в общем-то, потенциал, да, мужской. Да. А в Швейцарии пополнялся за счет этого прихвостни, которые бежали от победоносного шествия советских войск в Швейцарию.
2: Совершенно с вами согласен.
1: И, кстати, мы там ищем сейчас концы...
2: Понимаете, тут еще сказывалось на сегодня, на нынешнем поколении и на предыдущих 2-3 поколениях сказывалось так называемое бабушкин совет о том, что выходи глупая сейчас, потому что в 25 ты уже никому не будешь нужна.
1: Да, кстати, бабушка-то вот в данном случае...
2: Потому что семейная женская мудрость и основывается на уважении к бабушке.
1: Вот заметьте, а с другой стороны,
2: всегда уважают больше,
1: вот
2: чем дедушек.
1: Смотрите, Назар Ефимович, вот здесь-то я вас подловил. Ведь существует противовес к этой фразе бабушки. Выходи замуж, никому будешь не нужна. Мудрая армянская пословица. Баба с возу, кобыле легче.
2: Да, армяне вообще хороший народ. На армянский эпос повлиял на меня. Когда мне было 40 лет, я прочел книгу. Да, но не будем об этом.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся. Дело в том, что
2: хорошо.
1: Сейчас снизу опять там Люба просила прийти, опять протекаешь.
2: А я потом прочитаю вам свое современное стихотворение, написанное мною 3 месяца назад.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок. И хотелось бы продолжить нашу беседу за чтение посланий, которые нам присылают. Ну, тут очень-очень много их. Начну со своей скромной персоны, которую прям-таки очень любит человек по фамилии Протагор. Уважаемый Назар Ефимович,
2: как вы...
1: Сейчас я Протагор. Такая фамилия. Видимо, уроженец Латвии. Уважаемый Назар Ефимович, как вы думаете, является ли собой личность Лаэрского пример предела морального падения индивидуума? Или же можно пасть еще ниже? Но я сразу хочу рассказать, просто дело в том, что я, не опохмелил данного господина, потому что, действительно уже нельзя. Я выношу ведро в тапочках, в домашних с опушкой иду, да, послали меня. Вот. Просто...
2: Добавить, что нарушение у ребенка самооценки, ярчайший пример которого мы с вами наблюдаем, читая вот эти вот послания, является наиболее распространенным в настоящее время таким проявлением дефектов в младенчестве, который очень сложно избежать. Поэтому я могу молодым родителям дать несколько советов, чтобы таких явлений впредь не повторялось. Совет первый. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел. Не стремитесь решать за него все проблемы. Совет второй. Не перехваливайте ребенка. Вот я чувствую, что Протагора в детстве перехваливали. Но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Потому что поощрение в разумных пределах, то есть своего рода метод кнута и пряника. Вот. Третий совет. Поощряйте в ребенке инициативу. То есть вот сейчас маме Протагора я могу сказать, что, конечно, она с одной точки зрения должна пожурить его. А с другой стороны, она должна и порадоваться, что ребенок проявляет инициативу.
1: И активность, причем постоянный наш радиослушатель уже в течение длительного времени. Это говорит о многом.
2: Очень важно поощрять в присутствии Протагора и других детей.
1: А вот как? То есть, видимо, нужно сажать их в кружок и как-то, чтобы...
2: То есть...
1: Ну, как вот вы ветераны приходите в школу и говорите ему...
2: Отмечать... не только заслуги своего, но выделять еще на фоне него и достоинства других. Показывать и самое главное, вот чем страдает данный индивидуум, не сравнивать его ни с кем другим. Противопоставляя вас мне и принуждая меня дать оценку кому бы то ни было, он проявляет свою больную самооценку, понимаете? То есть сравнивать ребенка можно только с самим собой.
1: Да, безусловно. Или с животным с каким-нибудь. Например, что, ну, ты, что ты не ешь, будешь слабым, как барсик.
2: Да,
1: или как...
2: да, потому что сравнивать надо всегда с тем, каким ребенок был вчера и, да, возможно, будет завтра.
1: Вот вы знаете, Назар Ефимович, продолжим зачитывать письма, которые к нам приходят. Я бы разделил взаимные интересы подрастающего населения на три категории. Первая – совместное развитие горячительных напитков. Вторая – совместное запивание, иглоукалывание и вдыхание. Третья – совместные прогулки об асфальт. Батька Махно по сотовой сопле из парка Горького. Кстати, хочу вас обрадовать, наша программа транслируется сегодня в этот замечательный парк.
2: Они меня видят на телеэкране?
1: Безусловно, безусловно. Сейчас. Правда, с некоторым запозданием. И вот от Рудского, от радиослушателя по фамилии Рудской, пришел вопрос. Назар Ефимович, расскажите, пожалуйста, о детских проявлениях садизма. Эта тема действительно интересна, и опять же, хотелось бы увязать это с уважением. То есть, если это садизм над мертвыми, так скажем, животными, это часто бывает, когда детей интересует очень.
2: Да, внутреннее строение.
1: Да, либо...
2: Поэтому в наших школах Смоленска, начиная со второго класса, мы...
1: Я выключу двигатель, можно?
2: Хорошо. Мы применяем так называемые филиалы биологических музеев, где в разрезе даны основные типы доступных животных, которые обитают в нашей полосе, куда входят такие животные, как крыса, мышь, кошка, собака, свинья и корова. Поскольку внутреннее строение этих животных достаточно хорошо освещено в литературе.
1: И очень похоже.
2: Да. Специальные таблицы нами разработаны.
1: Тритоны, кстати. Помните, куда же делись тритоны из водоемов? Вы помните, были тритоны?
2: Нет, сейчас у нас в Смоленске как раз я хотел сказать, что вот в связи с введением этих нововведений в школах, то мы имеем картину увеличения популяции как мышей, крыс, так кошек, собак, свиней и поголовья коров возросло.
1: У вас ходит сейчас вот по Смоленской области такое явление, как СК, то есть сорная корова. То есть они плодят, они не дают молоко, но их есть нельзя.
2: Коровы.
1: Да, они опустошают. Ну, это в основном, то есть, такая же пища, их долго вымачивать, это что-то
2: ну,
1: кролика.
2: Естественно. Совершенно никуда. Как вы хотели? Без труда не выловишь и рыбку из речки.
1: Ну вот давайте снова сейчас займемся прочтением посланий. То есть про садизм вы целиком, я думаю, полностью рассказали.
2: Нет, еще встречается. Особенно в мегаполисах садизм встречается. И в качестве профилактики явлений садизма я разработал игру «Путанка».
1: Вот, кстати, подождите, прежде чем вы о ней расскажете, еще одно послание от Протагора. Вот он, видимо, сильно обиделся. Ну, дорогим вас называет, дорогой Назар.

0: Игра это для группы детей. То есть безусловно, один человек
1: не может.
0: Один нет.
1: Он только в бассейне
0: если
1: может в нее играть один.
0: Хотят эту игру
1: отдохнуть,
0: да, то надо разбудить спящих и созвать, так сказать, некоторую группу. Выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и становятся в круг. Обязательно, чтобы круг был не более 4 метров в диаметре, иначе не позволит просто размеры квартиры.
1: Кстати, здесь мне очень понравилась ваша методика, вот как детям замерять диаметр круга.
0: Да.
1: То есть я просто сейчас поясню немножечко. Дело в том, что действительно, если круг будет меньше, то это может вызвать даже травму при игре.
0: Да.
1: Поэтому 4 метра – это наиболее безопасное расстояние. Как детям замерить и не встать в более узкий круг. У Назара Ефимовича есть схема, я вот сейчас даже ее разверну, она меня очень позабавила. Нет, ну действительно, хорошая. То есть в зависимости от возраста. То есть если ребенок развивается нормально, только при условии, вот ему, скажем, 9 лет, то нужно 4 детишкам лечь ну, как говорится, пяточки к макушке. Пяточки
0: да,
1: одна,
0: вальтом.
1: Да. И таким образом происходит замер. Если, значит, ребенку написано 13 лет, то 3 ребенка ложатся, а 3 полусидя. Это составит как раз 4 метра.
0: Да, если ребенку 23-24 года, то достаточно двух.
1: Двух положить, да.
0: Да.
1: Да, то, кстати, хорошо. И что дальше происходит?
0: Дальше происходит...
1: Будьте здоровы.
0: Дети должны взяться за руки, становясь вот этот круг.
1: Угу.
0: Не разжимая рук, дети должны запутываться.
1: То есть, да, это интересная игра.
0: Кто как может.
1: У нас она называлась «Канатик».
0: Когда образовалась путанка, входящий заходит в комнату, пытается распутать то, что получилось, также не разжимая рук у игроков. Эта игра помогает детям почувствовать свою принадлежность к группе, формирует у них чувство коллективизма. А как вам известно, Александр, садизм – явление сугубо интимное.
1: Да, это
0: как
1: даже...
0: правило, направлено на 1-2 человек. В группе детей садизм не возникает. Садизм возникает только, когда мы имеем 1-2 ребят. И эта игра также... формирует ощущение у ребенка, ощущение понимания, как неприятно быть вне этой группы детей. Вообще в играх детей полезно использовать разыгрывание какого-то определенного сюжета. Например, сюжет просмотренного кинофильма, мультфильма, прочитанной книги.
1: Разыграть.
0: Да,
1: я помню,
0: да,
1: что у нас был школа-интернат во дворе, как раз когда я работал в мастерских, ну вы знаете, эпизод. Вот они играли как раз и все время в эпизод, когда вот Штирлиц стреляет, вот когда Марина спряталась в люке с 3 детьми, Штирлиц расстреливал автомобиль с геймерсами, которые тянул. Да, вот они все время стреляли. Ну вот вопрос из Казани пришел. Нет, это не из Казани. Это Изольда Исаковна спрашивает. Назар Ефимович, каково ваше отношение? Отношение к теории Фрейда о психосексуальном развитии грудничков. Кстати, вопрос и о садизме, ведь поскольку это, как вы правильно заметили, Назар Ефимович, интимное достаточно дело, садизм, то тут недалеко и от сексуальных каких-то уже.
0: Недалеко.
1: Ведь все это очень связано, то есть там мощный шнурок, психологический шнурок с цветными концами, понимаете?
0: Дело в том, что, исходя из позиций Фрейда, которые я разделяю, но не полностью.
1: Угу.
0: Формирование личности ребенка происходит с момента беременности. И во многом поведение матери формирует будущего ребенка. Так вот, если беременная испытала на себе какие-то формы уважения, то есть если
1: место
0: она была
1: например,
0: элементарно примитивна, если выступали ей место...
1: обласкивали взглядом.
0: Вовремя получала пособие, что сейчас очень актуально.
1: Актуально, да.
0: Да, то, конечно, ребенок в последующем будет расти нормально. Ну, более-менее, по крайней мере, на момент родов он будет наиболее лучшим
1: комфортных условиях.
0: Да.
1: Вы нормативны, кстати.
0: Да.
1: Как вы относитесь все-таки к моей идее вот, аренда одного из бассейнов и устроения там массовых родов в воде?
0: Вы знаете, явление массовости и коллективизма, как я уже говорил ранее,

0: Нет,
1: это положительно.
0: Вот смотрите как, давайте представим. Вот ребенок.
1: Вместе и в омут бросаться легче.
0: Да, да. А появляется ребенок, да, на свет. Первое, что он видит, это каких-то здоровых существ, которые на нем склонились. Да. Электрический свет какой-то. А тут представьте, рождается ребенок, вокруг да, видит, он, во-первых, видит. Себе подобных, да. Видит пузыри, видит солнце, птиц там всяких. Да. Это, там да. Всякие...
1: Потому что обычно дно бассейна разрисовывается. Mm-hmm. Поэтому, ну, тут... Кто-то птиц любит рисовать, кто-то...
0: Крокодилов мы
1: рисуем. Да, кстати, женщин, очень много зависит от того, как разрисовано.
0: Кладем, ну, обводим просто. Мы когда сухо кладем, обводим, получается прям такая. Да, спасибо, это мне вот тут передали.
1: Я вам могу сказать, что если дно бассейна в полосочку, то в последующем ребенок может испытывать страсть к арбузам.
0: Да, это статистика.
1: Это доказанный факт.
0: Вот, кстати, насчет игры в путанку. Тут написали в буданку. Ошиблись, видимо. Уважаемый Назар Ефимович.
1: Вообще-то игра называется путанка.
0: Путанка,
1: я просто
0: да.
1: перепутал.
0: Нет ли опасений, что дети, играющие в путанку, так и будут всю жизнь общаться с себе подобными? Не повлечет ли это их отчуждение от социума?
1: Простите, а с кем же
0: ничего
1: хочет...
0: страшного, ничего страшного.
1: С кем же хочет общаться наш радиослушатель? С не себе подобными, что ли?
0: Вот, кстати,
1: тогда
0: насчет...
1: пусть идет в зоопарк.
0: А, ну, да, вот я сейчас интересный хочу вопрос вам зачитать насчет себе подобных. Мне нравится одна девчонка из нашей школы. Мне казалось, что я ей тоже нравлюсь. Но вот что странно, когда мы сталкиваемся на улицах, она делает вид, что меня не узнает. Подпись Оксана К. из города Сергиев Посад. Кстати, мы расширяем регионы.
1: Подождите, теперь тогда звонил юноша, сейчас звонит девушка.
0: Да.
1: Проблема та же?
0: Та же. Как быть?
1: У девушек все намного сложнее. Как правило, юноша получает первую информацию о половом воспитании и вообще о половой принадлежности, о половых особенностях от людей-сверстников. И да. Что наиболее пагубно от старших сверстников-хулиганов, которые в извращенной форме...
0: Это все делают обычно.
1: ...доносят до... девственного сознания юноши.
0: Организма юного.
1: Да. Все особенности полового воспитания. У девушек ситуация намного хуже, поскольку мужчина более защищен от воздействия на его мозг. Поэтому юноши склонны к оценке услышанного. Подчас даже к проверке услышанного на личном опыте.
0: Или проверка реакции. То есть вот мы сколько раз наблюдали, когда он брал, например, и кидал авоську ей вслед с криком «Держи!». Вот. Девчонки с визгом разбежались. Ну, это понятно. В общем, вы ответили на вопрос. Из Казани пришел очень интересный вопрос. Видите, какие, где нас слушают, в каких хороших местах.
1: Жалко, что дом меня не слышит.
0: Ну, понятно, потому что в гостинице, к сожалению, сложно с радиопроводкой. Рад слышать здоровые мысли. Расскажите что-нибудь о медитации, о культуре Тибета.
1: Ну, вам...
0: Нет, не мне, вот из Казани просили. Я-то все...
1: Вам, в смысле радиослушателю, о культуре мы уже говорим 2 часа.
0: Ну, это хороший ответ. Вот давайте перейдем дальше. Значит, сейчас... Про Смоленск, про вашу вторую родину, сокращенно ВР. Назар Ефимович, ответьте, пожалуйста, с чем связано появление в городе Смоленске всевозможных фашистующих элементов в виде бритоголовой молодежи? Может быть, это недостаток образования в школе?
1: Николаевск. Да, недостатки у нас есть. Но связывать напрямую появление коротких причесок у молодежи с плохой работой наших школ нельзя. Почему? Связать это можно скорее с увеличением цен на услуги парикмахерских. Средняя стрижка, так называемая молодежная,
0: называется
1: в городе
0: Саксон,
1: Смоленске, стоит на сегодняшний день 35 рублей.
0: Совершенно верно. А
1: стрижка
0: под машинку купила,
1: машинку...
0: всем домом скинулись, она отмеряет. Кстати, я могу
1: стоит
0: сказать,
1: на порядок дешевле. То есть
0: я
1: в районе 5 рублей.
0: Я тоже силы ряда причин вот ношу такую стрижку. Это же не значит, что я как-то...
1: У нас в Смоленске очень тяжело заработать деньги.
0: Да, совершенно. Это я заметил. Вот... ну что же, сейчас еще я хочу вам зачесть ряд сообщений... Вот, очень интересный вопрос к господину Клычку. Как вы относитесь к развитию дружественных отношений между детьми? Ведь еще узбеки говорят, сила птицы в крыльях, а человека в дружбе, спрашивается.
1: Да, поэтому ребенка надо заставлять с детства, особенно в 3-4-летнем возрасте, подражать. Причем не индивидуально, а коллективно. Заставлять группу детей посидеть, как пчела на цветке, наездник на лошади.
0: Кстати,
1: как вот, карабас-барабас.
0: Да, мы, кстати, делали, я помню, в бытность моей
1: очень важно работы. Научить попрыгать ребенка, как кузнечик.
0: Я когда работал завхозом, завхозом работал в детском саду, я очень любил.
1: Очень важно, чтобы научить его прыгать, как кенгуру.
0: Я делал грибки. Очень повсюду у меня стояли грибки, и детишки там скучивались во время дождя и очень мило общались. То есть я заметил, что наибольшее сплочение и дружба между ними все-таки была.
1: А вот, кстати, стишок.
0: Да. Ваш?
1: Да.
0: Отлично.
1: Шел король-боровик через лес напрямик. Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король-боровик не в духе. Покусали короля мухи. Это детский стишок для 5-6-летних детей.
0: Ну, я прям в восторге. Как же вы вот можете...
1: Просто вы сейчас начали говорить о грибах, и я его...
0: Послушайте, ну чтобы писать такие замечательные
1: надо
0: детские стихи...
1: Надо быть добрым сердцем.
0: Это во-первых. А во-вторых, вы же должны как-то научиться мыслить двояко. С одной стороны, вы уже человек в возрасте, с другой стороны, вы должны как говорить...
1: В этом и заключается искусство педагогики. Мыслить как ребенок. Несмотря на мои седые волосы, душой я молод, и глаза у меня голубые.
0: Да. Как влияет на детские умы телевизионные рекламы, интересуется Ниточкин. Вообще, мы рекламе уделяем очень много времени.
1: Пагубно влияет.
0: Но, в принципе, мы не разрешаем смотреть нашим детям здесь на станции.
1: У нас в Смоленске, даже в наших школах, по этой причине было отменено телеобразование, внедряемое в советское время. Были так называемые внедрены с конца 70-х годов так называемые телеклассы, то есть классы, оборудованные телевизионными приемниками.
0: Компьютерами, тренажерами ставим всюду.
1: Позже.
0: Оборудуем сейчас, кстати, и бассейны, чтобы они как-то могли
1: спортивно. Понимаете, у вас здесь в Москве, а нас в Смоленске с финансами немножко сложнее.
0: Ну, зато я знаю, что вы являетесь участником гольф-клуба. Это, кстати, очень дорогое увлечение. И клюшка у вас есть семенная, я знаю.
1: Дело в том, что мои труды, естественно, не прошли незамеченными мимо руководства.
0: Да.
1: Как областного отдела народного образования, так и муниципалитета города Смоленска. Вот, поэтому, естественно, я являюсь почетным, как вы правильно отметили, членом гольф-клуба. То есть я освобожден от уплаты членских взносов, которые, кстати говоря, составляют приблизительно 2/3 моего оклада.
0: Вот, кстати, пришло новое послание от нашего замечательного радиослушателя, который подписывается словом «Протагор». Сейчас я зачитаю. «Принял эфиралган у пса. Похмельное состояние прошло. Прошу прощения за предыдущее дебильное послание».
1: Ничего.
0: Ничего страшного действительно не случилось. И послание, это было просто ваше мнение.
1: Самое главное, чтобы все было на пользу.
0: Да. Ну что же, я предлагаю сейчас прерваться ненадолго.
1: Давайте я в заключении этого часа прочитаю свой стих.
0: Конечно.
1: 76-го года.
0: Вот интересно, вы же, кстати, как музыкальные артисты, ансамбль молодежный, любите, я понял, датировать вот свои стихи.
1: Поэтическое творчество тем и славится, что подписывают его именно с точки зрения датировки. Потом на склоне лет так приятно вспомнить себя молодым не просто, а подкрепляет воспоминания документом.
0: Был это же даже своего рода ведь дневник.
1: Да.
0: Некоторые ведут дневники, а вы сможете читать стихи и вспоминать, в какой обстановке вы писали.
1: Да, это была обстановка. Был майский день, весна. Ловили дети в скверике друг дружку. А молодая женщина несла тугую кислородную подушку. Чье это горе? Матери, жены. Мне не забыть, как из аптеки выйдя, она пошла вдоль каменной стены, бела как мел, никого не видя. В глазах у женщины была такая ночь, так горько были сжаты губы эти, что можно было все отдать на свете, чтоб ей хоть чем-нибудь помочь.
0: Вы знаете, Назар Ефимович, по-моему, я видел ее, но только с полотенцем, с махром сегодня в бассейне.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным педагогом России Назаром Ефимовичем Клычком. Если позволите, Назар Ефимович, я зачитаю вам письма, которые пришли именно вам. Так, тут огромное количество, то есть прям... Ну вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос задал Сергей. Как вы относитесь к воспитанию детей в Суворовском училище? И как это влияет на их психику и развитие?
1: Ну, вообще, девочку отдавать в Суворовское училище не стоит. Не потому, что женщине в армии не место. Нет.
0: Дефицит определенный ощущается, я сам помню.
1: Нет, вы знаете, бегали... в последнее время...
0: Повалили все-таки.
1: Да, это связано с тем, что...
0: Мода.
1: Мужчин, отток мужчин из армии связан в первую очередь с неплатежами.
0: Да.
1: Но в то же время, пусть небольшая, но стабильная зарплата привлекает многих женщин. Опять же, экономия на одежде. Поскольку женская военная форма многим даже очень к лицу. Но все же я бы воздержался от такой крайней меры, как девушка в Суворовском училище. Почему? Да потому что Суворовское училище воспитывает с малых лет мужчину-бойца. И воспитание женщины в... стиле бойца с малых лет пагубно отражается на ее дальнейшей основной способности деторождения.
0: Да.
1: И тут мы с вами подходим еще и к такому острому моменту, как женщина
0: офицер. А женщина мать офицер.
1: Да.
0: Потому что по-настоящему, скажем, вот уже сейчас появляются дети, родившиеся реально в воинских частях. То есть, да, и когда спрашивают у них, он еще только говорить научился.
1: Место рождения в паспорте пишут.
0: Воинская часть 714, к примеру. Да. У нас был нонсенс так такой. Вот... А вот скажите, как вы считаете, Ефим Назарович, вот женщины сейчас... в армии, да, они же, как вы сказали, носят определенную одежду.
1: В основном сержанты, старшины и прапорщики.
0: Это же юбки все-таки.
1: Да.
0: А ведь неудобно в полевых условиях женщине в юбке. Почему бы нам не одеть?
1: Очень удобно.
0: Да, ну вообще правильно. Да, ну так что, я вас перебил, прошу прощения, Назар Ефимович, да, продолжайте.
1: Дело в том, что в Суворовском училище девушку не смогут
0: никак
1: обучить
0: ничему.
1: Правилам личной гигиены. Поскольку гигиена подростка юноши радикально отличается от гигиены подростка девушки.
0: Да.
1: И вы не сможете с этим не согласиться.
0: Безусловно. Что...
1: К сожалению, педагогический состав в суворовских, нахимовских и пулицеровских училищ, он рассчитан в основном на воспитание юнош, как я уже говорил ранее. Поэтому воспитание девушки там не будет полноценным. Ведь представьте себе офицера, который объясняет, что опорожнение груди рукой во время кормления младенца является прекрасным импульсом для образования молока.
0: Это, кстати,
1: да вас
0: сейчас...
1: просто засмею.
0: Вас, кстати,
1: просто
0: прямо...
1: засмеет министр обороны Сергеев и будет прав.
0: Вы сейчас прямо зашли вот из нашей методички курса молодых матерей. Вот это же место там им.
1: Это классическая фраза.
0: Да, мы ее оттуда и взяли у классиков. А вот еще один вопрос. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет, вам решать. Назар Ефимович, когда вы были редактором Мурзилки на последний страницы печатались весьма вольные стихи.
1: Я не был редактором Мурзилки.
0: Да,
1: я был редактором журнала «Хрюша».
0: А там тоже стихи печатались?
1: Да.
0: А вот эти вот стихи, я позвольте за что? «Я купила кошке к празднику сапожки, прочесала ей усы, сшила новые трусы».
1: Нет.
0: «Только как их одевать, хвостик некуда девать. Не вызывают ли эти ваши стихи раннего интереса к половой жизни у детей?» — спрашивает учитель средней школы Михайлов Е.Ю.
1: определенный интерес вызывается.
0: Но это ваши стихи для начала?
1: Нет, мои стихи такие. Ой, ой, живот болит, ой, ой, меня тошнит. Ой, мы яблок не хотим, мы хвораем, то мы тим. Тут в этих стихах проявляется отвлеченное... Зачитывая эти стихи ребенку, мы отвлекаем его.
0: Безусловно.
1: От тех вопросов, которые он обычно задает мамы.
0: Кстати, вопросы порой бывают очень тупые, и монотонным голосом они их.
1: Да, да.
0: Вопрос к Назару Ефимовичу. Назар Ефимович, в данный момент я занят тем, что на кухне из пневматички ИЖ-38 отстреливают тараканов. Должно ли у меня быть уважение к этому бесполезному звену природы, именуемому на латыни Блатоптера сапиенс? Спасибо, дядя Федор.
1: Ну, он неразумен, как вам кажется. В латыни не так сильно.
0: Да.
1: Я все-таки вам хочу сказать,
0: погасло, что... Погасло все у меня сейчас тут. Вот это прям светилось и погасло.
1: Тиракан, он занимает определенное звено, являет из себя определенное звено в экологической цепочке. Для того, чтобы устранить таракана радикально, я посоветовал бы вам завести его биологического врага, который относится к нему не с уважением, рассматривают тараканы как корм.
0: Как конкурента.
1: В качестве такого биологического поедателя, то есть следующим звеном в цепочке, в кормовой цепочке таракан, мусор-таракан является третий аспект этой цепочки, крыса домашняя.
0: Или муравей, это первый аспект обычный. Да, обычный домовой рыжий муравей, который...
1: Нет. Да. Последнее время нами учеными было доказано, что наличие муравья в доме не является
0: фактором уничтожения таракана. То есть
1: да.
0: Вы проводили исследования, потому что раньше всегда считалось.
1: Потому что все школы Смоленска на рубеже 92-3 годов были просто заражены.
0: Тараканы.
1: Мы побороли тараканов путем привлечения грызунов, которые питаются он ими.
0: А потом просто уже кошару туда и все.
1: Да.
0: А Сергей спрашивает, обучает ли девушек в Суворовском училище одевать портянки?
1: Дело в том, что по уставу караульно-постовой службы, если мне не изменяет память.
0: Что у вас все-таки, извините за интимный вопрос, с зубами? Ну,
1: понимаете, возраст.
0: Может быть, вам водички все-таки?
1: Да тут есть. Сейчас я глотну. Подождите.
0: Вы простите, вы можете так и повредиться, даже пораниться. У вас... Вот видите. Ну, давайте я вам вытру.
1: Стало легче.
0: Так легче у вас?
1: Нет.
0: Все, по. Ну, хирург, он стоматолог, по-моему, вот верхний мозг у вас не очень хорошо держится.
1: Да, все, я в порядке.
0: Да.
1: Так что же все-таки касается портянок?
0: Да, портянок.
1: Так вот, форма одежды женщины в войсках подразумевает ношение высокой обуви, то есть сапог. Скидка женщинам-прапорщикам и старшинам делается... В том, что им выдаются офицерские сапоги. То есть сапоги...
0: Хромовые.
1: Да.
0: Не кирзовые, да.
1: Сделанные из натурального кожного материала. Поэтому, естественно, что лучшим промежуточным материалом между ногой, стопой военнослужащего и кожей является портянка. Поэтому... волей-неволей приходится обучать ее надеванию.
0: Угу. Да. Вот вопрос пришел от Рустама Каримовича Гмыри, человека, которого я очень уважаю. Вы знаете его, это известный очень искусствовед.
1: Да, я слышал.
0: Саша, спроси, пожалуйста, Назар Ефимович, чем отличается педагог от педофила? Поскольку существует пошлый анекдот, что педофил любит детей по-настоящему. Не кажется ли Назару Ефимовичу, что педагог обязан любить детей точно так же, как педофил, не прибегая к сексуальным перверсиям? Искусствовед Рустам Каримович Гмыри.
1: В какой-то степени любовь к детям является педофилией, если строго следовать переводу с латыни, то это так. Но педофилия подразумевает в себе сексуальную ориентацию индивидуума на совокупление с ребенком.
0: Угу.
1: педагог же рад уже тому, что формирует путем каких-либо умственных своих действий в ребенке будущую личность, формирует уважение его к труду, формирует те навыки, которые могут пригодиться ребенку в будущей жизни. Конечно, случается и среди педагогов случаи педофилии. Мы об этом знаем.
0: Причем даже бывает так, что она распространяется не столько на детей, сколько на своего товарища, коллегу по работе.
1: Да, это уже несколько другая система.
0: Ну, мы о ней не будем здесь говорить. Да. Давайте перейдем к более все-таки таким вопросам веселым. О том, что-то как-то грустным все осадили.
1: Да, чернушки добавили мы.
0: Вопрос Назару Ефимовичу. Чем отличаются чукотские дети от детей, родившихся на Аляске? И что будет, если Аляску придется вернуть за истечением срока? Спрашивает Савелий, наш постоянный радиослушатель.
1: Ну, отличаются они в первую очередь тем, как их вскармливают. Ведь известно, что...
0: Чукотские под оленями растут.
1: Да. Наши аляскинские братья...
0: На сухом молоке.
1: Выкармливают их, да. Причем сухое молоко так называемой южноамериканской ламы. Почему-то на североамериканском континенте считается это высушенное молоко наиболее подходящим для грудного ребенка.
0: Да.
1: Так вот, замечено нами, что чукотский ребенок высосет большую часть своей нормы в течение первых 10 минут. В то же время.
0: Ну правильно, извините, время, у него каков сам всос-то мощный. Это же.
1: В то же время, аляскинский.
0: А знаете почему? Извините, я вот вас перебью.
1: Да.
0: Назар Фимович, дело в том, что, как вы знаете, старая русская песня: «На Чукотке дуют ветры, на олени я несусь». Да, известная песня.
1: Да.
0: Вот всегда ветер ему в лицо, поэтому, чтобы каким-то образом не задохнуться, чукотцы, они должны выдыхать из себя, то есть у них легкие, будьте здоровы, должны работать на выдох очень мощно, и также, соответственно, и на вдох. И поэтому всос
1: Кстати,
0: молока...
1: Кстати, в свое время даже была такая теория, что выдох чукотцев приносит антициклон на Аляску.
0: Да.
1: Это, этим оправдывались просчеты американских метеорологов.
0: А вот еще вопросы к вам пришли достаточно интересные. Во-первых, Ефим Назарович, ходит слухи, что к хромовым сапогам меньше прилипают собачьи лепешки, нежели к кирзовым. Только лишь этим обусловлен выбор в женских подразделениях Суворовского училища.
1: Ну, дело в том, что женщины, как правильно заметил радиослушатель, дублируются в армии наличием собак. Поскольку женщина реально в бою помочь может мало чем. Поэтому их применение в войсках ограничено контрольно-пропускными пунктами, то есть лицом войсковой части.
0: Да.
1: Да. Естественно, что войсковую часть наряду с человеком, в данном случае женщиной, дублируя ее функции, выбирается собака как наиболее древний и послушный
0: зверь.
1: Да. Поэтому действительно, я так думаю, что в войсках столкнулись с проблемой существования этих двух особей. То есть особи женщины и особи собаки. Неважно, кобель это или сука.
0: Но это тут нужно сказать, что вы правильно сказали, существование. То есть вы не сказали конфликт, да, или там конфронтация.
1: Не вынужден существовать. Почему?
0: Да.
1: Потому что собака, как и женщина,
0: любит ласку очень, во-первых.
1: Правда жизни.
0: Да, это же и кушать хочет, а ласку любит.
1: Послушной. В противном случае с собакой расправляются, с женщиной тоже.
0: В запас просто.
1: Да, да. Боевая задача должна быть одинаково понята как собакой, так и женщиной. А их взаимоотношения между собой регламентируются уставом караульной патрульной службы.
0: Дорогой Назар Ефимович, в литературоведении не утихают споры. Являетесь ли вы автором приписываемого вам стихотворения? Вышла кошка из загора, нашла там мухомор. Мухомором отравилась и от горя застрелилась. Проясните, пожалуйста,
1: ситуацию. Нет, я не пишу такие стишки, потому что эти стихи, вот, которые сейчас привел радиослушатель, Ну, я не буду, я не скажу, что это стихи его собственного сочинения, но на первый взгляд там существует явно такое суицидальное направление.
0: Да, вот. Для детей
1: мои
0: это очень...
1: Мои стихи отличаются радостью. Вот, например, «Синий домик у ворот, угадай, кто в нем живет. Дверца узкая под крышей, не для белки, не для мыши, не для вешнего жильца, говорливого скворца. В эту дверь влетает вести, полчаса проводит вместе, вести долго не гостят, во все стороны летят». Угадайте, о ком здесь идет речь?
0: Ну, наверное, о воробьях.
1: О почтовом ящике.
0: Ну, почти угадал, почти угадал. Ну, все-таки вот давайте, что касается, опять же, уважения. Вы знаете, сейчас все более и более воспитание детей ставится, ну, на какую-то коммерческую основу. Издается много литературы всяческой и так далее.
1: Подчас эта литература никем не сертифицирована.
0: Безусловно. И вот я об этом и хотел поговорить.
1: Да.
0: Недавно мне в руки попалась брошюра, которую издал один этот вот, который гадает. Вот он, значит, там написал, что я, говорит, в случае, если семья ваша живет в малометражной квартире и дети вынуждены спать в одной комнате с взрослыми, причем с людьми преклонного возраста, говорит, целиком их сканирую, их биополя, и смотрю, насколько влияют биополя пожилых людей на ребенка. И, как правило, мы проверили работу этого писателя. Выяснилось, что он всем дает отрицательный ответ, дескать, нельзя. Потом мы покопались в архивах и пришли к выводу, что никогда на Руси детей не клали спать в одной комнате с людьми пожилыми.
1: Клали.
0: Вот расскажите поподробнее, если можно.
1: Дело в том, что история повелась. Вообще русская изба состояла из одной комнаты, как вы знаете.
0: И синий.
1: Это было вызвано тем, что топить большую площадь было невыгодно. И это накладывало отпечаток. Недаром в старых русских семьях дед имел право, восседая за столом, дать ложкой по лбу не только самому младшему члену семьи, но и одному из уважаемых почетных своему сыну, который сидел по правую руку, как правило.
0: Да.
1: И в то же время расположение ребенка и пожилого человека в одной комнате приучает ребенка к выдержке. С этим вы не можете не согласиться, поскольку пожилой человек, помимо того, что он издает различные звуки, генерирует непроизвольные запахи и шумы, он является еще и объектом
0: пристального внимания
1: со стороны ребенка,
0: да,
1: поскольку
0: он его изучает,
1: жизнь пожилого смотрит, человека может в любую секунду оборваться.
0: А вот скажите, вот, он ждет?
1: Нет, он...
0: Но он, дескать, с любопытством наблюдает.
1: Он готов по предварительному научению своих родителей оказать первую помощь. Сигналом, который разбудит
0: родителей.
1: Издать
0: звуки какие-то.
1: Да, закричать, типа, деда не дышит или
0: не
1: баба что-то.
0: Уснула и не просыпается.
1: Да,
0: это мы неоднократно видели в кино.
1: То есть система так называемого аларма.
0: Сигнализация, аларм, да, аларм. Совершенно верно, грудничковый аларм. А вот скажите, вот насколько зависит гримаса на лице, которое видит ребенок первым, вот, появляясь на этот свет? Ну, то есть, скажем, если там он видит лицо, ну, вот, ну
1: как
0: Прохора,
1: правило,
0: Шатин, как у Прохора, либо...
1: Да. Лицо ребенок не видит, он видит несколько другую часть тела.
0: Да.
1: Своей матери, когда появляется.
0: Нет, ну нет, нет.
1: Вообще мимика младенца заключается в
0: рот
1: раскрыт
0: и закрыт.
1: Брови и верхние веки приподняты.
0: Да. Или закрыто, все опущено. Ну что, да, я извиняюсь, я глупый вопрос задал.
1: Первого видения на последующий характер личности, оно достаточно велико. В качестве корректировки этого явления мы рекомендуем спокойные тона в родильных домах. Просто не окрашенные в нейтральные цвета пастельных тонов.
0: Голубой,
1: розовый,
0: желтый.
1: В зависимости от того, кого вы ждете.
0: Оранжевый,
1: вы ждете
0: цвет
1: мальчика,
0: очень хорошо тоже.
1: То надо красить цвет голубой. Если девушку, то в розовый.
0: А если пятерню, то оранжевый мы обычно красим.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся. Потому что мне нужно сходить вниз, там привезли стекла сейчас.
1: А мне мост подточить.
0: Да, вот осторожненько.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Для тех, кто только что подключился или пришел откуда-нибудь, например, с ночной рыбалки, ну или с какого-нибудь спортивного мероприятия, напоминаем, что вы слушаете программу «Монмаранси», и в гостях у нас сегодня Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России. И опять же я хочу зачитать, во-первых, хочу, то есть вопрос мне тут пришел, зачем вы, Александр, подглядываете в бассейне как маленький? Ну, вы тоже меня поймите правильно, вот вы уже поплавали, уже сходили в душ и все чего-то там возитесь, а мне нужно убирать, мыть бассейн. То есть я не подсматриваю со срамной какой-то целью, а просто жду, когда вы наконец уйдете, чтобы успеть вовремя приехать на радиостанцию, во-первых, чтобы вам же на следующее утро было чисто в бассейне. А вот вопрос...
2: Я хотел бы со своей стороны добавить, что невольное наблюдение детей за взрослыми так или иначе происходит. И не нужно ограждать ребенка от таких вот эмоций, которые он может получить, наблюдая за поведением взрослых. Ведь недаром, что в Древней Руси, как я уже говорил, все спали в одной комнате, и проблема полового воспитания решалась тем, что дети наблюдали за поведением родителей, волей или неволей.
1: Да. Просят вас некто, подписавшийся просто НБ, рассказать что-нибудь о влиянии, ну, написано сразу о вредном влиянии игрушки Тамагочи. Я бы вот не стал так ставить вопрос, потому что...
2: Я не знаю, о чем идет речь. Поясните.
1: Ну, тогда это длинная история. А-а-а. Не хотелось бы в нее вдаваться. К тому же, вы знаете, у меня последний раз такая незадача произошла с моей любимой этой игрушкой, что я прям до сих пор весь расстроен. Да. Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Назару Ефимовичу Клычку. Только формулируйте их как-то конкретней. Как говорится, не размазывайтесь травой по сапогу. Ну, да. Это такой, как называется, компомост.
2: Да.
1: Ну, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня вот назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Вот вы говорили об уважении молодых людей к более взрослым или вот даже более пожилым. Вот, это уступание места в транспорте и название по имени, отчеству и так далее. Но с другой стороны, от этих же самых пожилых людей в свой адрес все чаще и чаще можно слышать упреки и даже ругательства. Ну и, собственно, вопрос, почему же нет взаимного уважения и как его достигнуть? Вот, и вот второй вопрос, да? Вот, существует такая теория, что если мама хочет, чтобы ее сын или дочь были как-то связаны с музыкой, то в период беременности мама должна обильно слушать классические музыкальные произведения. Вот так ли это, и что можно сказать по этому поводу?
1: Спасибо, спасибо. Ну, нужно начать, видимо, с первого
2: вопроса. Да. А о чем был первый вопрос?
1: А вы разве не слушали?
2: Вы знаете, в последнее время я замечаю за собой такое странное явление. Я помню было очень давно. Но...
1: Это говорит о том, что у вас великая мудрость. То есть вы как дерево, вот, например, да. Вы знаете, что почему дерево измеряют по его возраст, по количеству колец.
2: Да.
1: Потому что если взять дерево.
2: Я слышал об этом.
1: Если взять дерево и размотать его, то когда мы придем к самому первому кольцу, мы можем с уверенностью сказать, что именно на, вот, скажем так, обивку этого кольца смотрел какой-нибудь Наполеон, понимаете? Затем нарастало. Так же и вы наш пенечек.
2: Ну, я еще крепкий.
1: Да, да.
2: Вы не смотрите, что.
1: Так вот, вопрос был, почему тогда люди пожилого возраста не отличают...
2: Я вспомнил. Да, и вызвано это тем, что эти люди чувствуют свою ущербность Если эта ущербность по отношению к молодым раньше была для них естественной, то есть у них была обеспеченная старость, у них не было проблемы, где взять денег, куда поехать отдыхать летом, поскольку существовала большая сеть различных пансионатов для лиц пожилого возраста.
1: Санаториев.
2: Да.
1: С ванными хвойными. Я даже помню, мы опускали их в ванну. И, вы знаете, попадались ведь такие у нас пациенты, что вот уже нянечка Людмила тоже, она уже всю ванну помоет. Ванна блестит, так ему наполнили, уже хвои все положили туда. Он кричит: нет, вот там перед мной еще был, раз, дескать, еще раз, помой. Дескать, помойте при мне. И приходила, значит, Любе все это вот сливать, снова мыть, а у нее-то руки не резиновые. Сейчас... Кремов тогда не было, вы помните, это же как кошмар был. А то сейчас там, пожалуйста, пришел тебе крем, а то, что был
2: тогда
1: крем?
2: Тогда солидолом мазали.
1: Безусловно. Мне.
2: Да.
1: И все, а куда еще? А солидола-то было много. Вы помните, у нас же было свое приусадебное хозяйство. Но. Кстати, как ваше приусадебное хозяйство от Смоленска? Я знаю, что это ваша любимая тема.
2: Редиска уже у нас поспела и клубничка.
1: Крупная? Крупная?
2: Ну, клубника до 20 грамм на ягоду, а редиска до 35 бывает.
1: Ну, что это? Что твои яйца?
2: Да...
1: Не, ну, куры, они вот у нас что... очень несутся сейчас в инкубаторе. Вы, наверное, видели. Вы их... Вас не водил еще Василий, не показывал?
2: Кур?
1: Яйца.
2: А зачем мне их показывать? Вы мне принесите, я их с собой заберу. Я люблю утром яичницу.
1: Принесите им, пожалуйста, эту тарелочку.
2: А все-таки, что касается современного положения престарелых и пенсионеров, то всем известно его плачевное состояние.
1: Еще и пожилых взять тоже, потому что ведь раньше как было. Вот смотрите, вот вы правильно сказали, пожилые, престарелые. А сейчас к ним уже относятся и пожилые. А пожилой что? То есть, например, он может быть там ему 40, а он уже,
2: стукнуло, уже пожилой.
1: Уже все.
2: Никому не нужен, оказался за бортом. Ничего тут удивительного нет, потому что вот то пагубное, что является современным в нашем обществе, тот цинизм, к которому мы относимся теперь к общечеловеческим гуманным понятиям, он в первую очередь отражается на малозащищенных
1: слоях населения. Да,
2: да. Туда входят как раз упомянутые вами престарелые.
1: И также вот входят малые национальности тоже.
2: Да, да. Очень чистый случай.
1: Женщины беременные тоже. Вы знаете, вот
2: да,
1: я
2: как ни странно.
1: Помню, приходят люди сюда, вся лица на ней нет, да? Говорит, а с пузом ходила уже на 7-м, по-моему, месяце, да, Ген? На 7-м была она, да? Вот, приходит, типа вся бледная, лица нет, вся рыдает, говорит, в метро нет, чтобы там место уступили. Еще, говорит, локтями запинались, говорят, а с другой стороны ведь эти... Легко, как яйцо бы вылетело. А сейчас вот говорят, ведь и молодые это тоже многие обнаглели, как подкладывают мечи, то а шары, чтобы место уступают. Она едет на службу, она работает, скажем, в магазинчике в коммерческом, да? То есть, ну там она и так, типа, положит,
2: особенно
1: и лежит, и сидит, и все, а тут, да.
2: Моменты посещения этих магазинов налоговыми инспекторами.
1: Да, они подкладывают сразу.
2: Да,
1: потому и, что... Которые наркотиками торгуют, они тоже этим, к этому прибегают.
2: Что справедливо, и спрос меньше.
1: Конечно.
2: А все-таки, что же касается недовольства престарелых, действительно, поскольку их недовольство на бытовом уровне, оно выражается в кругу себе подобных, доступа к средствам массовой информации за редким исключением, вот возьмите меня, например, они не имеют и сказать открыто о своем наболевшем не могут, то они вынуждены компенсировать свой эмоциональный подъем вот этим вот, как им кажется, выражением недовольства на молодежь, на подрастающее поколение, которое, как престарелым кажется, чувствует себя сейчас намного раскованнее, чем они в свои молодые годы. Это является ярчайшим проявлением конфликта поколений. И ничего тут с этим не поделаешь. Придется ждать, пока все вот эти не перемрут.
1: И также читать книгу Ивана Тургенева «Отцы с детьми». Какие профилактические меры вы предпринимаете для недопущения возникновения чешуйчатого лишая у детей, проживающих в районе Смоленской АЭС. Школьный врач Юрий Парголов. Дайте я расскажу маленькую историю из вашей жизни. Уважаемый Юрий...
2: Об этом?
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок прослыл еще, скажем так, достаточно известным диссидентом. То есть в свое время, это был, по-моему, 82-й год, то есть еще ничего такого не было.
2: Расцвет.
1: Да. Он приковал себя собачьим ошейником к воротам Смоленской атомной станции с требованием закрыть ее, за что был подвергнут гонениям. И, кстати, я хочу сказать, что, может быть, именно этот факт в вашей жизни и побудил вас спустя вот столько лет, считай, по-моему, лет 12, да, уже вернуться назад туда. И бороться, вернуться, 16, и бороться, и вернуться, Толик, и вернуться, подрос. И бороться. А Толик, да. Кстати, Толика же вы подобрали, насколько я знаю, тоже там же, как раз вот этот лишает у него.
2: Ну, вы знаете, как показывают последние опыты.
1: Ну, кстати, не только последние, первые тоже это показывают.
2: Чешуйчатый лишай напрямую не связан с каким бы то ни было радиационным воздействием.
1: Скорее, он переносится утками. Вот.
2: Скорее, его вирусная природа. Ведь его по-другому называют и герпесом.
1: Слюнами там.
2: Радиация же в Смоленщине проявляется...
1: На грибах в основном.
2: В основном, да. Тех, кто потребляет грибы, это раннее выпадение зубов.
1: Да, иногда бывает, что даже вот такие моменты, что выпадение происходит, ну, прям и всех. То есть вот верхний, например, под тяжестью.
2: Нет, наиболее устойчивые к воздействию радиации — это клыки. Вот посмотрите, у меня они еще свои.
1: Вот эти, да, вот боковые?
2: Да.
1: Ну, уже там как-то я вижу коррозия.
2: Ну, знаете ли, годы.
1: Да, ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Назару Ефимовичу. А, на второй-то вопрос мы не ответили нашего...
2: Напомните мне, пожалуйста. Что-то было связано... Связано...
1: Первый вопрос мы ответили, а второй тоже был ведь интересный.
2: Не помню, к сожалению. Склероз, знаете.
1: Вы простите, а я дело в том, что в этот момент тут как раз... Вытирал.
2: А у меня, как назло, и ручка кончилась. Обычно-то я записываю.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Нет, видимо, уснул наш радиослушатель с трубкой.
2: Были звуки.
1: А потом тяжело будет, затечет плечо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня вопрос связан с преподаванием труда в некоторых школах.
1: Труда?
2: Это очень важно.
4: Вот в мое время на уроках труда мастерили поделки, полезные учителю. Вот грабли для дачи, деревянные туалеты и прочее.
1: Сито. Я один раз лично сито сделал для женщин. У нас женщина была педагогом. И она, вот, чтобы рис там сеять, горохи всякие, я и сито сделал.
4: А у нас мужчина. Ну, а сейчас же учителя вводят мыть машину своих учеников на практику. Вот как вы относитесь, Назар Ефимович, вы, Александр?
2: Плохо.
1: Спасибо.
2: Мы в наших
1: а какая машина, я хотел спросить? Потому что если, например, машина дорогая, то может быть...
2: Я слышал о проявлениях приучения детей к труду. Они мыли машины на стороне, но за деньги. Мы же у себя в области на уроках труда пытаемся дать возможность детям заработать деньги. Но не мытьем автомобили на стороне, как это делают столичные преподаватели, а тем, что помогаем нашим шефам, промышленным предприятиям в Смоленщине, а также сельским хозяйствам, крупным колхозам и фермерским
1: хозяйствам.
2: Да. Приучаем детей к труду на земле. Ведь Только контакт с природой может,
1: землей, да.
2: Да, может воспитать в человеке то светлое, доброе, гуманное, чего-то так не хватает.
1: Скажите, Владимир Александрович, а зачем вы вот всем вашим воспитанникам привязываете на веревочке на шею мешочек с землей? Это какая-то традиция или что, или ритуал?
2: Нет, дело в том, что в этих мешочках заключена вообще... То есть я ввел в обучебный процесс понятие «соль земли».
1: Угу.
2: Вот. И чтобы ребенок привыкал к своему общению с землей, чтобы знал, что вот это кусочек его земли, на которой он родился, вырос. Вот. И где бы он ни был, он обязуется носить этот мешочек с собой, чтобы помнить то место, где он родился, вырос. Это воспитывает в детях чувство выдержки.
1: Ну, понятно. Вот тут житель города Десногорска, даже там нас слушает, пишет: уважаемый, вы ошибаетесь. Смоленская АЭС была открыта в 1984 году. Так вы простите, я же не сказал, что Назар Ефимович сел у работающей станции. Он сел у строящейся, только в этом я ошибся. А в 82-м году строительство было в самом разгаре. Кто бы вот допустил к воротам работающей
2: радиостанции? Уранта завезли еще в 81-м.
1: Да, его складе.
2: Промышленная мощность она вышла в 84-м, а пробный пуск реактора был в 81-м году.
1: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, к вам, Александр, как к музыканту, а к вашему гостю как к педагогу. Сейчас по телевизору множество, как правило, плохой и никуда не пригодной музыки. А насколько вы знаете, дети впитывают в себя все как губка. То есть, если мама с папой там под какого-нибудь там Валерия Укупника бодро трясут ягодицами, не впитает ли в себя ребенок то, что это, дескать, хорошо, то есть, дескать, это какой-то раритет для него. И не опасно ли это?
1: Ну, спасибо.
5: Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я начну с себя, если позволите, все-таки вопрос касается музыки. Хотя сильно сказано, что я музыкант, ничего подобного. Я сейчас в последнее время все больше по ремонтам. То есть, ну, разнорабочие, это не вполне естественно, потому что, да. Так вот, буквально позавчера, включив диапроектор, я увидел какую-то подборку клипов современных артистов, артистулик, и вы знаете, более безликой волны я не видел. То есть другое дело, что эта безликость сама по себе осторожнее. Ой, Назар Ефимович, что же так обо все стукается-то? Вы вставайте скорее, кстати, садитесь. Вот. Да. А, вот. Каким-то образом. Подотри, пожалуйста, Вася. Вот. Каким-то образом режиссером этих роликов, автором.
2: Наверное, в душе надо мной, да, пожилым человеком. Да, батенька.
1: Да, создателем этих роликов и автором музыки и текстов удается, тем не менее, вот свою безликость сделать агрессивный, тем самым ее индивидуализировать. Поэтому, конечно же, это все очень грустно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не надо допускать детей к такому.
2: Не контролируемый просмотр телевизора ребенком очень опасен. Особенно в нынешнее неспокойное время.
1: Да.
2: Ведь сейчас по телевизору показывают то, о чем раньше и думать было преступно. Сейчас же мы видим это все выплеснутым на экран. Поэтому в меру возможности ограничьте, пожалуйста, пребывание ребенка у телевизора детскими программами.
1: Да. А вот, кстати, Назар Ефимович, вот, по-моему, вчера, да, или позавчера, ну, неважно, были выпускные вечера у Грудничков.
2: 25-го числа.
1: Да, и вот была трансляция,
2: я случайно
1: ее вот уловил, включил, то есть, значит, огромная толпа Грудничков собралась на какой-то площади, где вот как раз вся вот эта вот нечисть собралась и пела. И, как сказала ваша хорошая знакомая Надежда Дмитриевна Палье. Я расспросил, дескать, позвонил возмущенный. Я говорю: Надежда Дмитриевна, как, дескать, происходит, что вот вроде молодые, здоровые, сильные, взрослые люди, наше будущее поколение целиком заполнило площадь, и плюс еще пляшут под какую-то вот эту творящуюся на сцене скотобазу. На что она мне сказала: все нормальные молодые люди уже валяются по кустам пьяные или сидят дома и пьют. Меня это несколько утешило. То есть такая оппозиция вот всему этому жуткому базитизму, как раз скачущим этим животным, прыгающим по сцене.
2: Но это тоже неверно, вы понимаете? Конечно. Она существует, потому что существует, простите меня за каламбур такой, существует в настоящее время и трезво мыслящие люди, пускай они при этом даже

0: связано это с тем, что
1: всеобщее,
0: спасибо, всеобщая волна коммерциализации культуры выливается и на вливается в проблемы этого поколения.
1: Да, то есть, да, это я
0: вместо
1: с вами
0: того, чтобы пропагандировать доброе, светлое, истинные ценности и гуманизм.
1: Они поют, как я отдам сейчас блевака. Как я отдам сейчас блевака. Поют.
0: Понимаете, да. Что творится-то?
1: Жуть.
0: Вот.
1: Кстати, я хотел обратиться, к господину некому Писюкову. Ну откуда, поймите, пожилой человек Назар Ефимович знает вот название тех групп, о которых вы спрашиваете. Я получаю ваши сообщения, но просто их не передаю, потому что это, ну в какой-то степени даже глупо. Не может он на этот вопрос ответить. А я все пытаюсь вспомнить о втором вопросе. Вот он был интересный.
0: Ну, вы знаете, вы так не волнуйтесь.
1: Ладно,
0: пусть наш радиослушатель соберется с мыслью и перезвонит.
1: Да, ничего или, пожалуйста, да, или пришлите нам его по почте, по,
0: да,
1: собственно, его,
0: да,
1: мы ответим. Да, ну сейчас, да, мы послушаем телефонный звонок быстренько.
0: Давайте.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, полный к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: У меня вопрос вот какой. Меня интересует архитектура школ, то есть их типовые проекты, а также внутренний как бы интерьер, то есть парты, доски, портреты. Это,
1: да,
2: делают сами школьники или их тупые родители? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я бы так не стал всех под одну гребенку.
1: Я бы тоже, потому что это все-таки предмет достаточно гигиенический. Я помню, сижу я в сквере, понимаете, вот играю на губной гармошке, подходит какая-то, в общем-то, женщина явно поддатая, говорит, дайте мне погудеть. Я говорю, милая, говорю, ты пойми, что это как зубной щеткой попользоваться, а тут это самое под одну гребенку. Откуда это все пошло? От гигиены, нам одного вошки. Да. Или, например, в бане, да?
0: Да?
1: Подходит один, говорит, дай бритву, говорит. Я, дескать, говорю, ну на, возьми, думаю, ну что там? А он, давай ей мозоль срезать. Представляете?
0: Нет,
1: вы
0: там, говорит,
1: представляете вообще, да?
0: Ужас.
1: Срам просто.
0: Дело все в том, что внутренним интерьером учебных заведений, таких как школы, детские сады, долгое время занимались архитекторы-женщины, которые, как,
1: да,
0: я уже замечал ранее, хорошо проявляли себя на НИИ педагогики. И, пользуясь неограниченным доверием к себе со стороны руководства страны, эти женщины стали вводить в обиход такие рутинные вещи, как школьная общетиповая парта.
1: Да, да.
0: Окраска в школах проводилась стен. В смысле стен. Школ
1: стены,
0: проводилась
1: школа, стены, стекла, все, да.
0: Совершенно неподобранным колером.
1: То есть как попало,
0: помню. Да.
1: Вы знаете,
0: в последнее,
1: кстати,
0: время мы стали с этим бороться. И даже для этих женщин я издал брошюру «Как мы боремся с запорами».
1: А есть у вас стихотворение на эту тему?
0: Вы знаете, на эту тему я стихотворение не писал. Но на
1: будьте
0: тему
1: здоровы
0: генералитета,
1: да,
0: о чем мы говорили ранее, есть стишок, который я датировал 64-м годом.
1: Ну,
0: разрешите, с вашего позволения, минутки
1: год рождения,
0: на две.
1: Год рождения Прохора.
0: Минутки на две я займу ваше время.
1: Безусловно.
0: Полдень был, я отстоял в наряде. С моря шел, рубаху постирал. Эй, солдат! Гляжу, как на параде золотом сверкает генерал. Он стоит на самом напригорке. У него сегодня строгий вид. Почему идешь без гимнастерки? Распустились. Ну-ка позови замполита вашей батареи. Слушаюсь, сказал я, и кругом, и пошел. А он кричит, скорее, я скорей. А он кричит, бегом. Не бегу я. Хоть берите, режьте. А в уставе сказано не так. Словом, я иду себе как прежде. Только руки чуть согнул в локтях. Так и прибыл в офицерский лагерь. Замполита тотчас отыскал. Доложил ему как по бумаге. И сказал, товарищ генерал, рядовой. И только-то я начал, генерал, как обухом. Молчать! Я тебя на 20 суток спрячу. Что, не слышал? Я велел бежать. Вижу. Ни за что я пропадаю. Но устав, защитник верный наш. Вы ж, товарищ генерал, не дали исполнительной команды.

Дымаш. Генерал подумал, удивился. Генерал сказал: смотри какой, и как будто прежний удалился. А явился генерал другой, а у этого и голос глуше. Что ж забыл, так просто и сказал. Вот до генерала, когда служишь, позабудешь, что солдатом знал. Память, знаешь, это вещь такая. И рукою хлопнул по плечу. Но а гимнастерка-то сырая, мне неловко, я стою молчу. Если б дома у меня несчастье, или службу я б кончал уже, ну тогда, а то ведь как с начальством говорить прикажешь по душе. У меня таких талантов нету, разговор хочу свести к концу. Мне, товарищ генерал, в поэты, а чины поэтам не к лицу. Не к лицу, и вдруг с какой-то грустью, словно что-то вспомнилось ему. Генерал сказал: ну что ж, допустим, что чины поэтому ни к чему. Скорой славы сердце ужрало. Но со славой мы повременим. Все равно, поэты, генералы, а сначала надо рядовым. И понятно, на слова на эти ничего ответить я не мог. Но так точно, как всегда, ответил. И пошел дослуживать свой срок.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России, а ныне старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Замечательное было стихотворение. И хотелось бы немножечко затронуть такую тему, если позволите, тему уважения среди животных. То есть можем ли мы сказать, что, например, когда в стае все подчиняются действиям вожака, что это уважение или это просто рефлекторный какой-то страх? Вот и присущи ли, на ваш взгляд, на ваш клычковский взгляд, вот чувство уважения только людям? То есть является ли это, скажем так, очень эмоционально глубоким состоянием? Или оно все-таки на уровне инстинктов?
1: К животным применима древняя мудрость. Боится — значит, уважает.
0: Угу.
1: Этим объясняется все. Этим объясняется даже больше, чем можно сказать. В чем заключается основной смысл уважения в среде животного мира? Заключается он в подчинении любого действия животному, главному инстинкту, присущему животным, инстинкту самосохранения, выживания и продолжения рода. Не секрет, что объединение животных в стаи заключается в том, что в стае животные выживают значительно более успешно. Естественно, что доминирование в стае вызвано тем, что некоторые особи животных отличаются более крутым нравом, более лучшей приспособляемостью и в какой-то степени даже наличием в некотором роде
0: половой привязанности,
1: интеллекта,
0: кстати, да. Нет, ну слегка разве что.
1: Некоторой степени, я же сказал.
0: Да.
1: Так вот, и вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: Что на первый взгляд неопытного наблюдателя может показаться, что животным присуще уважение. Но тут я бы сказал, что в какой-то степени да. Но не во всем. Почему? Потому что истинное уважение основано на высоких чувствах, свойственных только человеку. И более того, тут я бы хотел отметить такой факт, что уважение в меньшей степени присуще женщинам. Особенно ярко это видно в сегодняшней нашей жизни. И примером тому может служить явление феминизма. Феминизм как таковой отрицает всяческое уважение.
0: Назар Ефимович, тут дело в том, что я вот рассматриваю явление феминизма, то есть женщина и феминизм.
1: Ущербность.
0: Нет, ну не совсем. Женщина и феминизм.
1: Ну, вы не думайте, что я так категоричен.
0: Ну нет, ну что, как
1: за
0: я могу думать о вас, что
1: вы не
0: и годы долгие, да. Разрушивший ваш организм до нельзя. Да. Так вот, я хочу сказать, что, например, синоним словосочетанию женщина-феминизм, вот подходит целиком мужчина, сотовая сопля, в принципе. То есть это единственный способ женщины самоутвердиться. Понимаете? А причем заметьте, что чем женщина старее, чем ее биологический возраст старее, тем она более, менее интересуется феминизмом, а она все более увлекается, скажем, какими-то...
1: Вязанием.
0: Да, или, скажем...
1: А тут мы
0: да.
1: с вами подходим непроизвольно к тому моменту, какое общество как рассматривает те или иные явления. Вот что вы сейчас сказали, явление мужчины с соплей, свойственно вот то восприятие, в котором... тот контекст, который вы имели в виду, свойственно нашему ущербному обществу современному, в котором в разряд ценностей поставлены такие вещи, как наличие дорогого автомобиля при полном отсутствии средств жилья. То есть,
0: даже, вы знаете, я знал людей, которые у нас вот есть такой, не буду называть имя, он купился очень дорогой джип, вы, наверное, слышали, навигатор, Линкольн навигатор, и он в нем и живет.
1: То пиво есть, такое, я пил пиво, это навигатор я пил.
0: Да, и, кстати...
1: Крепкое, знаете ли, пивко.
0: Да,
1: автомобиль... В годы моей молодости такого пивка не было.
0: А автомобиль похож на Ниву чем-то, только большую, вы наверняка видели.
1: Да, у нас опытное поле есть, мы сеем рожь.
0: Вот, да. Вот он типа там и ночевал, представляете? То есть ему практически все деньги, вот, которые...
1: Что, ночевал в коробках с пивом?
0: Да,
1: представляете. Ну, видите, до чего дошло извращенное понятие современности.
0: Ну, давайте вернемся от такого грустного к более прозаичному, скажем так, прозе жизни. Дорогой Александр, дозвониться к вам совершенно невозможно. У меня вопрос к господину Клычку. Как обстоят дела на Смоленщине со школьными завтраками? Я сама мать, поэтому вопрос этот очень меня волнует. Подпись «Девушка Мила».
1: Школьные завтраки у нас утверждены, как и по всей России, указом Министерства распоряжения Министерства просвещения от 95 года, номер 19-028. То есть калорийный состав, он соответствует калорийному составу московских школьников. Другое дело, что некоторые продукты мы используем местного, так скажем, происхождения. Но это не влияет на какой-то вкусовой или внешний состав продуктов. Все продукты отбираются, продукты наиболее высшего качества входят в детские завтраки, и ежемесячная сумма взносов родителей составляет приблизительно 82 рубля.
0: Ага, ну это нормальная вполне сумма. Вы знаете, кстати, у нас в гостях недавно был Альберт Борисович Пагер, академик, вы наверняка знаете его.
1: Слышал.
0: Да, и то есть он в общем-то занимался тут приготовлением и разделкой в прямом эфире поросенка. Вот.
1: Вы, по-моему, что-то путаете. Но Пагер не занимался никогда разделкой ничего мясного, ну, он вообще готовить не умеет.
0: Ну, в общем, повар у нас был, который готовил еду для всяческих высокопоставленных особ. Ну, неважно. Как же его звали? Тут я забыл совсем, а? Ну, он же сейчас нас слушает, очень это, очень переживает.
1: Ну, вы так не волнуйтесь.
0: Сейчас. А, у него такая фамилия, собственно, Жим.
1: Что-то припоминаю я такое.
0: Но, тем не менее, он специалист по питанию. Вот не обращались ли вы по поводу, вот, скажем так, реконструкции детских завтраков? Ведь, заметьте, завтраки в школах остались, как и были. Эти вот жуткие блин.
1: Они стали поприличней. Поприличней стали завтраки. Не стыдно теперь привести иностранную делегацию во время кормления учащихся. Потому что раньше ведь почему не допускали? Во-первых, все ходили в одной одежде. Мотивировалось это тем, что существуют различия в достатке семей. И не каждый способен одеть ребенка
0: в гольфике, в шарфик, да, воронежский.
1: Это была официальная точка зрения.
0: Да.
1: Но теперь-то я могу раскрыть истинное положение дел, истинную причину этого явления. Объяснялось это всего-навсего тем, что был огромнейший дефицит в средствах одежды.
0: Да, да.
1: Детскую одежду приличную для ребенка достать было практически невозможно. И, как, кстати, для мальчика, так и для девочки.
0: Исходя из этого, такой вопрос. Как вы считаете, вот убивало ли чувство индивидуальности,
1: да,
0: в детях?
1: Да, да.
0: Уже понятно.
1: Как я уже отмечал ранее, вся система образования в советское время была направлена на коллективное развитие личности ребенка.
0: Поэтому одежки были одинаковые.
1: Да,
0: все,
1: да,
0: это,
1: но
0: да,
1: в то же время...
0: А если, например, такое... она с собой приносила там сэндвич, вот, дескать, ее родители никогда не пускали, я помню, в столовую, и давали с собой.
1: Вынуждались,
0: и обижали
1: туалете,
0: там.
1: Да,
0: дети. Жвачкой волосы залепляли. Очень грустно. Саня, привет, от Джулиан. Слушай, тебя сейчас через интернет, но на сайте «Эхо Москвы» в списке ведущих тебя нет. Наведи порядок. Что за дискриминация? Всем привет, пока. Дело в том, что это по моей личной просьбе, меня нет в списках.
1: Это, по-моему, вам позвонил сейчас преподаватель английского языка.
0: Ну, вполне возможно.
1: Что-то он какие-то слова сильно русские говорит.
0: Да, ну вот по моей личной просьбе, я просто как-то не хочу в списках как-то присутствовать, так что это вовсе
1: нет,
0: не дискриминация.
1: Нет, в некоторых списках, допустим, в списке почетных учителей
0: да,
1: России.
0: Да, или на доске висит в списке,
1: да,
0: на доске
1: почетных.
0: Да, это приятно,
1: я вам могу сказать, это очень приятно.
0: И престижно.
1: Да. Да,
0: безусловно. Ну, а вот скажите, такой момент, вот опять же уважение, да, если мы рассматриваем... Вот в контексте отношений между людьми и животными, к примеру, когда люди заводят домой большую страшную зверскую собаку, вот в данном случае они, ну, во-первых, рассчитывают на нее как на охранника, да, там, с точки зрения безопасности. С другой стороны, это уже не шавка-баллонка, которая вся присутствует при базетке, которую можно поколотить, там, отыграть на ней эмоции, заняться опекунством.
1: Вот здесь вы не правы.
0: Так.
1: Потому что больших собак хозяева будет намного больше, чем мелких. А в этом и заключается страсть людей к большому животному. Ведь точно рассчитать направление и силу удара применительно к баллонке очень сложно.
0: Очень сложно, да.
1: Были
0: да.
1: случаи, что зашибали баллонок даже мелкие дети.
0: Ну и даже вот я, кстати, сам один раз так вот...
1: Да и со мной случалось по молодости.
0: Бывало, пнешь, а она и...
1: Да, да, с большой же собакой такой контроль над усилием не нужен.
0: Но все-таки вот согласитесь, что в отношениях между... Даже вот то, что хозяин бьет большую собаку, это говорит о его подспудном уважении к силе и мощи этого прекрасного карликового добермана,
1: том,
0: поскольку
1: вот
0: мышцы
1: вот,
0: же гора, мышцы же бежит.
1: Мы с вами подошли
0: нет,
1: к, основной,
0: нет, нет.
1: к основному тезису, который
0: да,
1: присутствует
0: да.
1: во всех моих трудах. Так вот, этот тезис гласит следующее.
0: Извините.
1: Уважение
0: да.
1: базируется, как я уже говорил ранее, целиком на силе. Поскольку интеллект человека появлялся только с ходом эволюции. На первобытном уровне, как и сейчас, уважение прививалось... Вот что есть уважение? Это есть почитание к другому индивидууму, проявление какого бы то ни было подобострастия, непроизвольное или произвольное выполнение его желаний.
0: Да,
1: так
0: да.
1: вот, на уровне отношений человек-животное мы как раз сталкиваемся на псевдоуважении, то есть не на природном уважении, которое человек может себе моделировать, а на уважении, которого можно добиться кнутом. Всем известная система кнута и пряника.
0: Да, также палка о двух концах. Вот тоже.
1: Да,
0: а вы знаете,
1: кольца,
0: Назар?
1: Два конца,
0: посередине гвоздик.
1: Хороший.
0: Это загадка. Это ваша?
1: Да.
0: А, Назар Ефимович, вот встает сразу вопрос о таком понятии, как авторитетность. Вот авторитетность, уважение и страх. Вот из чего складывается авторитетность, на ваш взгляд? Вот знаете, как пишут, вот у нас все стены тут исписаны, например, Боря плюс Галя равно любовь, да? Там.
1: Из этого никогда ничего не сложится.
0: Совершенно верно. Я и новое не ожидал ответа. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: Здорово, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Назар Ефимович меня, наверное, узнал.
1: Что ты не припомнил?
2: Ну, это Михаил Абрамович Стоячий. Заслуженный педагог. Скажите, куда делись пионеры?
1: Они канули в лету, как и все, что было свойственно тому режиму. А вот мое стихотворение...
0: Да.
1: Сейчас, одну минуточку, я одену очки.
0: Давайте, давайте, давайте, я подержу вам просто вот ваш монокль.
1: Сейчас, просто дело в том, что я захватил рукопись.
0: Ну, я уже думал, заложников не уже даже у меня, знаете... Это...
1: Нет, а мое стихотворение нетленно, хотел сказать я. Я прочитаю лишь трехстишье. Ту осень...
0: Называется триптих.
1: Да. В ту осень меню с каждым часом скуднело. Народ у ловчонок толпился и дрог. Коснулась та осень, и кухня маркела. И повар потомственный сел на паёк. Задумался мастер. Вот время настало. А сколько прибавилось лишних забот. Над плитами лампы горят полнакала. Из крана вода с перебоем течет. Куда ни взгляни, все лежит не на месте. Куда ни шагни, все разбито войной. К тому же с фронтов неотрадные вести. А самое тяжкое – Ленин больной.
0: Да, я вижу, у вас все-таки такая болезненная тема. Ну, а вы лично знали вождя?
1: Дело в том, что это очень тяжелый вопрос для меня. Я часто бывал у цехов Михельсона.
0: А, да, семья Михельсона.
1: Бывал у кремлевских обветренных стен.
0: А,
1: расспрашивал.
0: А, это стихи, простите, пожалуйста. А я передаю, слушай внимательно.
1: Одну минуту. Мне тяжело это читать.
0: Ну, давайте водитель, может.
1: Сейчас. Нет, ничего.
0: Давайте.
1: Я продолжу.
0: Да.
1: Читал у болезни вождя бюллетени. Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал, как себя чувствует Ленин. И слышал, опять никаких перемен. В чем сила этого произведения?
0: Ну, дескать, отсутствие вести тоже весть. Да, да, да.
1: И фамилию Ленин можно заменить на какую хотите. Хотя апологеты могут противопоставить мне, что Ленин – это не фамилия. Да. Бурлят разговоры и толки вокруг. Владимир Ильич на работу выходит. Владимир Ильич пересилил недуг.
0: Савелий спрашивает, как пещерные люди воспитывали своих детей? С чего начинали и чем заканчивали? Ну, с моей точки зрения, они вообще их не воспитывали, а как птицы. Они их охраняли некоторое время, пока те не научились ходить и питаться,
1: знаете,
0: падалью. И
1: вот было, вы отпуска. Очень интересное явление сейчас затронули. Действительно, как показывают современные исследования, в прошлом половое созревание детей наступало раньше.
0: Где раньше?
1: Ну, как где? В основном признаки полового созревания на организме отпечатываются в трех областях. Паховая, подмышечная.
0: Нет, я имею в виду у этих первобытных?
1: Да.
0: А у современных?
1: У современных волнами. Так, в 70-м году мы сталкивались с явлением акселерации, которая усиливала, приближала срок полового созревания.
0: Да, да, да. Ну, а это ведь раньше они быстрее созревали, я помню, уже в 12 лет. Он сапожник уже, он уже овлашен, да. Он уже, считай, самец.
1: Да.
0: Да, а сейчас-то чего? А почему?
1: Дело в том, что повышение интеллектуальных способностей человека снижает его на способность к размножению. Поэтому так сложно увидеть интеллигента-профессора, обладающего большой маскульной силой.
0: Да, да.
1: И так сложно увидеть женщину, обладающую высоким интеллектом, которая свойственна...
0: Сейчас, Прохор там. Прохор обгорелся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком, заслуженным педагогом России. У нас остается совсем немного времени. Если вы не против, Назар Ефимович, я предлагаю вам занять его отслушиванием телефонных звонков 203-19-22. Мне кажется, что в такой уже ранний час только люди, которых действительно искренне заинтересовала тема нашей сегодняшней беседы, могут...
2: Наша тема не может быть обойдена вниманием радиослушателей просто по той причине, что она животрепещущая.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы задать в связи с прослушиванием вашей передачи такой вопрос. Вот у меня здесь живет соседка, у ней сын, сколько ему, лет, наверное, сейчас 8. Он постоянно отовсюду все волочет. То есть он крадет. То, что плохо лежит. Например, там он тащил всяческие трофеи там из детского сада, потом, будучи в школе.
1: Хозяйственный мальчик.
3: Вот, положили его в больницу, и он там умудрился тоже каких-то оловянных солдатиков украсть. А если возле магазина стоит чужой велосипед, то он вообще считает плохим тоном пройти мимо. Как вы можете объяснить детскую клептоманию и вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Я вот считаю, что детская клептомания не столь опасна, как вот клептомания взрослой. Может быть, это даже вовсе не клептомания, но а зачатки так называемой хозяйственности именно. Если направить правильно, знаете, как говорится, дескать, вот как встречаются базетки, да, и они, дескать, моют все в дом. Все, вот, да, дескать, может быть, вот, да, с этой задачкой.
2: Что вы думаете? Определенных слоев населения это может вызвать даже положительную реакцию. Мы же, педагоги, рассматриваем любую проблему, начиная с ее корня. Так вот, я думаю, что в этом ребенке проявляется очень ярко страх войны. То есть на своем уровне он начинает запасаться привычными его быту вещами. Подрастая, он может начать запасаться пищевыми продуктами, когда уже ярко будет представлять себе заинтересованность человека в пропитании, поскольку молодой человек, ребенок, он еще не оценивает, перед ним не стоит проблема пропитания. Как только она перед ним встанет, то тут же это увлечение велосипедами и оловянными солдатиками может перерасти в увлечение запасами крупы и других малопортящихся продуктов.
1: Есть другая сторона у этой медали, как говорится, другой бок у этого самовара и другой конец у данной палки. Дело в том, что дети...
2: Другая петля у этой веревки.
1: Да, другой узелок у этого шнурка. Дело в том, что мы наблюдали за детьми вот именно в таком возрасте, в 8-7 лет, и обнаружили странную вещь, что у большинства, по крайней мере, вот современных детей такого возраста отсутствует, скажем, понятие «чужое». У них присутствует понятие неустроенное. То есть ребенок не понимает, что этот велосипед кому-то принадлежит, какому-то физическому лицу. Он просто думает, что этот велосипед брошен, его подбирает. Также эти солдатики. То есть это не есть факт кражи ради кражи или какой-то корысти. Вот.
2: Нет, просто...
1: Это хозяйственность.
2: Да. В качестве профилактики я могу порекомендовать разучивание с ребенком такой стишок.
1: Да, вот стишки.
2: Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Отдыхают, засыпают, напряжение улетело, и расслаблено все тело. Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. И послушный нам язык быть расслабленным привык. Дышится легко, ровно, глубоко. Можно также использовать и другой стишок. Напряжение улетело и расслаблено все тело, будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке. Геет солнышко сейчас, ручки теплые у нас. Жарче солнышко сейчас, ножки теплые у нас.
1: Как-то вы это грустно прочли. Понимаете? Очень вот про...
2: про губки?
1: Да.
2: Ну, губки теплые и вялые, и нисколько не усталые. Губы чуть приоткрываются. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Все чудесно расслабляется. Таким образом, период кризиса, то есть период оседлания младенцем велосипеда чужака, вы можете, прочитав этот стишок, отбить у него всю охоту продолжать свои пагубные действия в дальнейшем.
1: Да, да, с человеком с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Я только проснулся. Угу. Соломон Миконович.
1: Здравствуйте.
4: Вас беспокоит. Сашенька, скажите, пожалуйста, я к вам вопрос задам и к Назару.
1: Да.
4: Назар, как его?
1: Ефимович.
4: Назар Ефимович. Сашенька, у вас собачка есть? И к Назару. Я сейчас сразу два вопроса задам вам и к Назару. И у меня баллончика. Вот. И скажите, вот она у меня лысеет. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
1: Извините, пожалуйста, а сколько зверьку лет вашему?
4: Сейчас я скажу точно. Так. 3-6 месяцев.
1: Угу. То есть 3 года 6 месяцев.
4: Да, 3 года и 6 месяцев.
1: Спасибо за свежий автомобиль. Ой, свежая еще собачка. А вы знаете, дело в том, что у меня собачки, к сожалению, нет. У нас тут есть своя собственная псарня. Все сотрудники радиостанции ухаживают за нашими животными, выгуливают их постоянно. Я тоже активно в это внедряюсь. Вот частной собачки нет, я не могу себе позволить в силу жилищных условий. Что касается вот лысеющих собак, во-первых, это может быть от недостатка, конечно, фосфора в организме,
2: да,
1: и кальция. Вот.
2: Да.
1: Но другое дело, что у животных, как правило, которые перевалили уже, то есть если он наездил, пробег у нее большой, там уже за 2,5, то есть она вышла по годам, вряд ли она восстановит свое ошерстление. Поэтому мы здесь, в нашем ларьке, продаем в данный момент специальные парики для собачек. То есть практически это парик плотно облегает всю ее тушку. И, вы знаете, животное, во-первых, тепло. То есть он, кстати, сделан из донорских волос других собак. Во-первых, вы можете выбрать расцветку любую. Единственное, конечно, нельзя одевать его на шерсть. То есть если ваша собачка не лысеет, то как косметически он подходит только для голой тушки собачки. То есть вам нужно целиком все у него повыдергать, заказать вот этот парик. Он снизу крепится на брюшке под сосочками, очень удобно, если у вас самочка, и, соответственно...
2: Ну, сосочки встречаются и у кобельков.
1: Да, и, в общем-то, совершенно со стороны не будет...
2: Ничего в этом нет удивительного.
1: Ничего. Ну что, у вас есть что-то добавить?
2: Вы понимаете, наличие собаки в доме, где воспитывается ребенок, я все-таки считаю отрицательным моментом. Почему? Потому что собака на сегодняшний день является воплощением всего отрицательного, что есть в животном мире. Вот возьмите любое животное, которое...
1: Давайте возьмем вот лучше конкретное, а не любое, например, СК, сорную корову.
2: Да, даже взять сорную корову. Казалось бы, корова не может выжить
1: одна.
2: В отсутствии человека.
1: Да.
2: Ан нет.
1: И, кстати, вот другой вопрос у меня сейчас встает. Вопрос встает. Каким образом данная корова...
2: Писатель.
1: Каким образом данная корова вскармливает свое поколение?
2: Мне тяжело поднимать голову, смотреть на вас стоящим.
1: Все, я знаю. Как она вскармливает, если у нее нет молока? Я не понимаю. Ну ладно, давайте дальше о сорной корове.
2: Сорная корова вскармливает таким же молоком, как и домашняя корова.
1: У нее же нет молока.
2: У кого?
1: Ефимыч. У коровы, у сорной молока нет. И есть ее нельзя. Они плодятся повсюду.
2: Вопросы
1: сейчас
2: кулинарных пристрастий очень спорно.
1: Ну да,
2: вот
1: но вымачивать
2: ее
1: надо.
2: Вы же не будете есть сырого осьминога.
1: Нет, что вы.
2: В то же время юкагиры и тофалары... Очень у них это является изысканным блюдом.
1: Да. У этих самых уйгуров-то тоже.
2: Да. И я не раз подмечал, что то, что для одной этнической группы является вызывает отвращение, что у другой считается деликатесом. Так же и с сорной коровой. Вот вы считаете, что у нее нет молока.
1: Ну, да, когда
2: вы
1: же признали
2: факт
1: мы...
2: в Денистых в отделении.
1: В отделении признали, ну что?
2: Да.
1: Но
2: да,
1: нет, для человека в пищу мы не можем потратить, разве только гимнасткам или смысл, худеющим женщинам.
2: А смысл, думаете, корова в чем? Чтобы человеку жилось хорошо?
1: Ну, совершенно, то есть, поэтому получается, как корова бы и не сорная того, корова, а это получается своего рода корова. Естественная корова, эволюционный да. шаг такой да. вперед, через да. назад, да. то есть планка сзади,
2: а
1: он
2: вот
1: прыг назад,
2: собакой,
1: но вперед обошел.
2: С собакой такого никогда не получится.
1: Никогда.
2: Потому что собака да. — это что, ваша крыса? Это верный спутник человека, паразитирующий на его шее. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я всячески против поселения собаки и ребенка под одной крышей.
1: А вот говорят, кошки благотворно воздействуют на детей.
2: Тут картина совсем иная. Кошка, несмотря на долгий процесс становления ее как домашнего животного, вот известно, что в древнем Египте кошка была приручена человеком, и ей поклоняются до сих пор во многих странах.
1: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо. Ничего с этим поделать нельзя. Кошка прошла через века и тысячелетия в неизмененном виде.
1: Да.
2: И, будучи выброшенной сейчас в лес, дичает и выживает, поскольку...
1: А это объясняется индивидуальным подходом к образу жизни, поскольку собаки, они сбиваются в стаи, да. тоже дичают. Но стая — это уже организм.
2: Кошки сбиваются в стаи только в период совокупления и размножения.
1: Ну, как и змеи, мотыльки,
2: так же, как
1: и кони все, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис.
1: Здравствуйте, Борис.
5: Вот
1: мне, кстати, понравилась ваша последняя пластинка очень.
5: А, да, я вот иногда пластинки тоже... рисую. Вот я занимаюсь хозяйственным вопросом. Угу. И у меня вопрос к профессору. Можно ли вырастить в домашних условиях великого ужасного гоблина или нет?
1: Спасибо. Ну, вы знаете, уважаемый Борис, дело в том, что вам совершенно нет необходимости растить великого ужасного гоблина. Достаточно походить по подъезду, там, опросить соседей, присмотреться, и вы наверняка найдете в вашем подъезде их добрый десяток. То есть они стоят, орут неработающему крану Майна-Вира, как правило, неряшливо одет, или наоборот, чересчур изысканно.
2: Это все обученно. Связано, мне да. кажется, знаете, с чем? С тем, что... во многих республиках Советского Союза, бывших, в том числе и той, где жили вот эти вот народность, там сейчас тяжелая финансовая и экономическая ситуация.
1: Да,
2: и люди вынуждены
1: да.
2: приезжать сюда, чтобы да. заработать себе на хлеб.
1: Да и другие вынуждены.
2: И незачем это... этих людей приручать ходить к вам домой. Они могут вас и ограбить.
1: Легко, легко. Так что, да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Слушаем ваш вопрос.
6: Доброго вам утра, Назар. Доброго утра. Скажите, пожалуйста, какая форма должна быть у учителей, а также портфеля меня волнует? Спасибо.
1: Спасибо. Действительно, вот, кстати, если у детей все-таки форма одежды всегда была как-то сшита, вот эти костюмы с солнышками, с раскрытой книжкой у меня до сих пор хранится в музее, я его отдал в музей радио имени Попова. А вот учителя, они никак, ведь раньше уже учитель гимназии, у него была своя форма, там, как у околоточного,
2: вот
1: что твоя Аксель Ванда.
2: Ну,
1: что думаешь, академик?
2: Ну, вы понимаете, я считаю, что
1: будьте
2: форма...
1: здоровы.
2: Спасибо. Форма у учителей не должно быть на современном этапе, поскольку современные ученики не отличаются большой избирательностью.
1: А вы знаете,
2: то есть
1: какое,
2: они не
1: какое,
2: в состоянии бывает отличить учителя от одного от другого.
1: Как вы смотрите на предложение лидера российского феминистического движения Анастасии Каждой, которая предлагает, чтобы учителя были и учительницы в бикини, то есть перед детьми, чтобы те привыкали к женскому телу и к мужскому телу.
2: На
1: чтобы,
2: что к
1: потому что тело это лучшая одежда, как сказал классик Ефимзоп. Так что...
2: Да, я с ним совершенно согласен.
1: Ну, то есть как вы относитесь к высказанному Каждой?
2: Я думаю, что... знакомство с телом учителя не является важным аспектом педагогического процесса, поскольку Ведь не секрет, что учителя идут в основном люди, которые, ну, скажем так, достаточно усердны.
1: Да.
2: Эта усердность проявляется в основном в физическом плане. Вы не найдете среди учителей красивых, молодых, высоких, стройных.
1: Но вы в молодости были даже...
2: За исключением меня. Mm. Поэтому я и являюсь заслуженным педагогом. Я заслужил этого, простите, своим кровью и потом.
1: Да.
2: В отличие от некоторых, которые висят в одной со мной галерее слева и справа от меня. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Александр, значит, вопрос к вашему собеседнику.
1: Угу.
7: Что-то у него с дикцией там?
1: Человек очень пожилой, поэтому, сами понимаете, меня вообще удивляет, что он говорит при таком наличии в нем разных трубочек. И...
7: Это не важно. Александр, я вам послал на пейджер... просьбу для пожарников. Это к вам обращается сейчас майор Ермаков.
1: Здравствуйте.
7: И если вы можете, передайте. Вот у вас как-то вот японский саксофон. Вот у вас ребята были в гостях. Такая мелодия прекрасная. Может быть, в конце поставите.
1: Понимаете,
7: в конце этого часа.
1: Уважаемый господин Ермаков. Да, дело в том, что...
7: Сергей меня зовут.
1: Да, Сергей. Я несколько раз говорил, что все вот сообщения, касающиеся каких-то музыкальных пожеланий, лучше посреди недели присылать, потому что где я сейчас буду бегать и искать этот саксофон? Вот поймите.
7: А, ну с собой нету, да?
2: Для это просто даже некорректно по отношению к кому.
7: Александр, ну какую-нибудь красивую музыку, а то чуть-чуть вы болтаете, но музыки мало.
1: Ну, спасибо вам. Ну, тем не менее, я что хочу сказать в наше оправдание с вами, Назар.
2: Ну, вообще, уроки музыки действительно сейчас забиты в угол. Уроков музыки сейчас в педагогике мало.
1: Это, во-первых. Во-вторых, достаточно огромное количество радиостанций, где музыка...
2: Да.
1: Да, поэтому, к тому же, я считаю, что вы хоть и клычок, но такой остренький еще, и достаточно любопытные вещи рассказываете. А вот что касается действительно обучения музыки,
2: Я не обижаюсь на то, что люди отмечают мои физические недостатки. Я уже не в том возрасте, в котором я бы мог на это обижаться. Что вы говорите?
1: А насчет уроков музыки. Вот я знаю, что вы были основоположником теории универсального учителя, как универсальный солдат, да? То есть учитель
2: была
1: должен знать
2: все. Система Ковалевского одно время внедрялась.
1: И Софья Ковалевская. Очень многие спрашивают, почему улица, и кто такая Софья Ковалевская. Вот это жена его.
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Но практика показала, что применение метода Кабалевского в средних школах России не дает того эффекта, который ожидался. Поэтому было решено пустить все на самотек. То есть каждый преподаватель музыки выбирает тематику уроков сообразно своим вкусом.
1: То есть, ну, да, кому-то нравится Грид, кому-то Гайдна.
2: Да, но в основном, конечно, используются классические произведения. А молодежной музыке мы не уделяем внимания, поскольку, как вы справедливо отметили в начале беседы, полным-полно различных радиостанций и телевизионных каналов, по которым все это можно увидеть, услышать. Да.
1: А вот что касается хореографии, хореографической подготовки, я имею в виду танцы и так далее, как вот сейчас обстоят в современных школах с этим? Потому что это ведь тоже уважение к Майе Плесецкой, к нашим звездам балета.
2: В советской педагогике хореография на общеобразовательном уровне никогда не применялась. Связано это с тем, что все дети различны.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Заставить, а тем более сейчас мы имеем такое поколение, если я говорил о акселерации в 70-х годах, то сейчас мы попросту практически дегенерацию наблюдаем. Причем дегенерацию в хорошем смысле этого слова. То есть
1: что
2: увеличение
1: редко,
2: веса.
1: Достаточно редко увеличение.
2: Ну, веса учащихся. И представьте себе, допустим, девушку, которая в свои 14 лет весит добрый центнер.
1: Да, такие
2: уроды. Занимающимся хореографией. Mm-hmm. Никакого педагогического эффекта вы этим не достигнете.
1: И уважение к танцу только, тоже не в душе
2: только,
1: не пробудишь,
2: да, вы
1: это
2: только
1: безусловно.
2: Закомплексуете эту девушку, да, и она в дальнейшем, несмотря на свой широкий таз, будет иметь проблемы с беременностью.
1: Безусловно, потому
2: поскольку
1: что
2: узкий таз
1: сжиматься,
2: это, да.
1: Узкий таз сжимает,
2: кстати,
1: почки, матки, печени, простаты.
2: Наряду с прогрессивной дегенерацией, о которой я говорил ранее, сейчас мы зачастую сталкиваемся на первых медосмотрах девочек с проблемой узкого таза.
1: А вот расширяйте как-нибудь, потому что мы, в общем-то, расширяем, у нас есть целый комплекс упражнений.
2: Да,
1: все.
2: Да.
1: То есть, ну, это вообще интимная вещь.
2: Это
1: давайте.
2: дело
1: индивидуальное.
2: То
1: есть расширение, кстати, хирургическое, мы не советуем расширение костей таза. Сейчас многие предлагают в клиниках. Вот. Ну что же, я предлагаю, уже совсем немножко времени остается.
2: Давайте послушаем наших радиослушателей.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
8: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Назару Ефимовичу. Дорогой.
1: Говорите, пожалуйста.
8: А, Назар Ефимович.
2: Да.
8: А, вот скажите, вот я недавно был в одном прекрасном городишке российском. Вот. Люди везде грызут семечки. Плюют их, значит, в грязь на разъезженной улице.
2: Вот. А птицы
8: клюют. Эти семечки. Мне кажется, что вот досуг человека заполняется вот движением челюстей, а мозг начинает дремать. Это так ли? Или это приводит к легкой форме деградации? Или вот возврат к такому бытию уже каменного топора? Все-таки объясните вот это.
1: Спасибо. Ну, вообще, изначально первобытные люди, как мы все знаем, они жевали очень мало, то есть только в самые необходимые моменты. Почему? Потому что таким образом увеличивали ресурс службы своих зубов.
2: Да.
1: Хотя, это делалось на уровне совершенно таком...
2: Подсознательно.
1: Да, и вот, что касается вот, что жуют, понимаете, гораздо опаснее, это когда в культ возводится вот... какая-то жевательная резинка. Типа, мы всегда жуем, и дальше вот этих показывают молодых людей. Вот здесь действительно мы сталкиваемся с агрессивной рекламой, которая рассчитана на то, чтобы наша отечественная молодежь полностью деградировала, поскольку кто бы из нас хотел иметь своими друзьями хоть одного из этих вот молодых людей, рекламирующих подобную дрянь?
2: Да никто. Более того, я вам скажу, что повальное увлечение россиян жевательной резинкой основано на таком же повальном увеличении в прошлом семечками.
1: Но семечки это, по крайней мере, действительно приносят пользу.
2: Да,
1: и окружающей среде.
2: Никакой пользы.
1: Не, птицам вы же сказали. Птицы потом подбирают.
2: Птицы склюют жмых. Тем самым происходит псевдонасыщение птицы. Птица в конечном итоге погибает. То есть вред
1: То есть как бы зоб забит, а пользы нет.
2: Да.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Хорошо.
2: И в конечном итоге мы имеем недоношенных детей.
1: Дохлых птиц повсюду.
2: Да.
1: И семечную чешую, которую они не доклевали.
2: Вот представьте себе Маркса и Энгельса жующими семечки. Да вам в страшном сне такое не приснится.
1: У них в бороде эти все будут ошметки.
2: В том-то и дело. Поэтому профилактика заболеваний кишечных заключается в отращивании бород.
1: Совершенно верно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Скажите, пожалуйста, какой их пор вообще будет преподаваться в школах? Это безбожное учение Дарвина. Почему дети должны вообще отвечать про эту эволюцию дурацкую, когда всем ясно, что Бог сотворил землю за 7 дней? Что за безобразие? Почему вы с этим не боретесь?
1: Спасибо.
2: Я, батенька мой, материалист.
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок в свое время был секретарем одного из районных комитетов партии, между прочим. Поэтому здесь он с вами готов спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
10: Я вот тот радиослушатель, чей вопрос в прошлом часу вы забыли.
1: Да, простите
10: если
1: нас.
10: Можно,
1: да.
10: Я его повторю.
1: Да, конечно.
10: Вот, вопрос был такой. Существует теория, что если мама хочет, чтобы ее ребенок стал близок к музыке, то беременная должна как-то обильно слушать классическую музыку.
2: Я вспомнил.
1: Да, спасибо.
2: Ну, что я могу сказать? Это спорная теория. Вообще, явление беременности это достаточно плодотворная почва для излечения как женщины вообще, так и человечества в частности.
1: Да.
2: Поскольку любой человек так или иначе проходит через это явление. То ли в качестве носителя, а то ли и в обеих. В обоих качествах. Во время беременности надо заботиться о будущем плода, но однако при этом не следует переходить меру. Не следует думать, что будущему ребенку пойдет впрок, если вы будете принимать различные порошки, слушать музыку, а также различные укрепляющие средства.
1: Как это, например, гантели и тренажер.
2: Да. Поэтому во время беременности надо быть крайне внимательны к себе, к поведению своего организма и пополнять те минеральные соли, которые расходуются во время формирования плода. Это залог успешных родов, которые пройдут безболезненно и отсутствует токсикозов.
1: И пятерня может родиться здоровый и бодрый. И на этом замечательном пожелании мы и закончим нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком. Спасибо большое, Назар Ефимович. Единственное, о чем я вас хотел попросить напоследок, может быть, какое-нибудь ваше стихотворение из последних.
2: А вот. Вы какое хотите, детское или взрослое?
1: Детское. Безусловно, потому что сейчас уже дети, ну, их кормят, и они должны слышать стихи.
2: Стоит небольшой старинный дом над зеленым бугром. У входа висит колокольчик, украшенный серебром. И если ты ласково, тихо у него позвонишь, то поверь, то в доме проснется старушка. Седая, стирая... Прошу прощения.
1: Будьте здоровы.
2: Седая старушка, и сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: «Входи, не стесняйся, дружок. На стол самовар поставит, в печи испечет пирожок. И будет с тобою вместе чаек распевать до темна. И старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулачком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выйдет баба-яга, и не слыхать тебе сказки, и не видать пирога».

Лечу я, ты пригласи меня на Анашу. Надень свой шелковый со драконами.

0: И в данное полнолуние я хотел бы представить вам гостей в нашей студии, гостей почтенных. Их тут достаточно много, потому и почтенный был бы один, я бы, естественно, ему нахамил, а поскольку их куча, то могут и побить. Поэтому я так говорю, почтенные гости. Итак, я начну все-таки с иностранного нашего товарища, который приехал к нам в страну уже лет 10 назад, поскольку по служебной командировке. Это сценарист и режиссер. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабардан. Здравствуйте, Виджай.
1: Добрый вечер.
0: Далее это Анджей Захарищев фон Брауш. Это лидер группы Оберманекен. Здравствуйте, уважаемый Анджей.
2: Хари Рама, Хари Кришна.
0: Да. Да. Безусловно, это также и писатель, книжки которого... Ой, извините, я так сказал, книжки. Безусловно, книги и тома, которого вы, несомненно, все читали. Юзеф Густав. Здравствуйте, Юзеф.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Далее, Евгений Калачев. Это тоже представитель группы Оберманекен.
2: Я скажу за Женю Калачева. Он да. Рад всех приветствовать своим... длиннопалым рукопярстным движением руки, да. Чтобы поздравить. Все-таки новогодие приближается.
0: Безусловно. Мало того, мне очень нравится его сегодняшний костюм, потому что вот косоворотка и фрак — это такое сочетание несколько необычное. Я думаю, что это весомый вклад в область высокой моды.

0: женщина Бени к нам и спрашивал следующее. Каким образом у людей, называемых неандертальцами, происходили выборы вождя? То есть вот у тебя есть министр культуры собственный, вот, ну я сам себе министр, вы знаете, то есть что я босс вообще кругом и всюду. Вот, но тем не менее, вот сейчас же ведь острые достаточно проблемы там с выборами, со всякими, то есть люди никак не могут найти лидера, ведущего, скажем так. А что это такое? То есть общество без лидера, это что? Давай представим себе, что стая, значит, переносцев, то есть имеется в виду птиц, с костяными наростами вместо носа, они вот лишились вожака стаи. Что происходит со стаей? Она разлетается в разные стороны, куда ни попадя. Ежели есть вожак, то его клювар, значит, он устремлен, и вся вот эта толпа летит за ним, правильно? Вот в обществе сейчас чертополох, полный беспредел. Не могут никак определиться, кто вождь. Поэтому, может быть, нам имело бы смысл все-таки вот брать пример с первобытных людей, потому что наверняка те критерии, которые у них были, они отвечали там, что и выживаемости, и мудрости в данной степени, мы можем это с уверенностью сказать. Есть ли у тебя на эту тему какие-то мысли?
1: У меня есть масса мыслей, я их сформулировал моему правительству, и я думаю, что все-таки министр культуры в данном случае выскажется достаточно артикулированно, сфокусированно на эту тему.
0: А вон тут, там, вот еще
2: это, да, спасибо большое.
1: Хороший портфель.
0: Да не за что, ради бога, это я не думаю, мое все. Ты так думаешь, что это мое все?
2: Идея очень правильная, что вот в принципе... Ну, нельзя сказать, что нужно брать пример с неандертальцев. Но вот я могу сказать, что порочно сама идея представительства, что власть как бы представляет интересы некоторых групп населения. Вот с этим нужно бороться. Вот сейчас как бы возникает такой проект, называется «Против всех партий».
1: И, это проект Губерманикен, как мы знаем.
2: Да-да-да. Но его суть сводится к тому, что люди могут сами как бы отвечать за себя, за свои желания. Им не обязательно делегировать свои полномочия каким-то представителям. То есть они не должны передавать свои желания, свои намерения вот кому-то, чтобы доносить их до якобы
1: спасибо большое,
2: имеющихся каких-то там...
1: Министр культуры, в общем, любит поговорить, у него есть масса своих мыслей. Мне хочется остановиться на том, что действительно он прав.
0: По многому. Безусловно, да, безусловно, с этим нельзя прав. Поспорить, конечно.
1: И Обер-Манекен предлагает, конечно, новую структуру не только мира, но и правления во всех его геометрических и компасных смыслах. Юг, север, восток, запад. Именно там, на каждом из кончиков этого маятника, должны возникнуть свои собственные мысли, свое именно всем ясное там понятие по поводу того, что такое вождь, что такое правительство и что такое власть. Я думаю, что неандертальцы, известные нам своей пушистостью, и также люди будущего, известные своей голостью, нам, видящие будущее, в общем-то, чем-то схожи. Различие их состоит во времени. Так как мы не учитываем время, времени нет, так что в данном случае, конечно, мы согласны. И вождь — это я.
0: Безусловно.
1: Анджей Захарович фон Брауш.
0: А вот ты сейчас правильно сказал, что времени нет. То есть люди мыслят категориями следующими. Завтра, вчера, там, сегодня, да? Но ведь есть время всегда. Ты знаешь это, да? Безусловно.
1: Я думаю, время сейчас.
0: Нет, всегда. Время сейчас нету.
1: Время сейчас и время всегда — это только одно и то же.
0: Нет. Только всегда.
1: А спросим нашего индусского
0: гостя. Вирджайло Барданович, не могли бы вы пояснить, как у вас вот там вот все это так вот как-то у нас... завернуто? У вас чего, кстати, на лбу нарисовано? Зачем вам эта точка?
3: Все дело в том, что у нас сейчас в Индии тепло, а у вас холодно.
0: Будьте здоровы.
3: Да. Спасибо. И все, меня, когда направили к вам в Россию, меня снабдили этой точкой для того, что по нашим, с той области, по-русски говоря, из Калькутской области, откуда меня к вам направили, Да, вот у нас существует такое, как

0: Амулет. То есть, когда мужчине, достигшему зрелости, вот этот вот зелененький кружочек сюда между бровей прилепляют.
1: Ну, мы все поняли. Спасибо, дорогой Виджай. Вот тут заходил Денис и спрашивал, как индийские йоги относятся к парикмахерам.
0: Я хотел все-таки сказать, что у нас каждое и время, и стрижку выбирает в зависимости от своей кастовой принадлежности.
1: То есть вот ваша эта длинная коса,
0: да,
1: собственно,
0: она говорит
1: свисающая
0: о том,
1: ниже
0: что
1: ягодиц,
0: я,
1: она...
0: Да, касте ученых, да, принадлежу, ученых, которые пишут. Потому что нам сложно, представителям разных каст сложно как-то отделить по умственному развитию друг друга. И мы вынуждены применять внешние атрибуты.
1: Безусловно. Вот такой вопрос еще. Вопрос к индийскому товарищу. Когда прекратят показывать дебильные индийские фильмы по телевидению?
0: Никогда.
1: А также, когда прекратится недоброкачественный выпуск резиновой продукции? Видимо, имеются в виду презервативы. Наш народ ничего более о вас не знает.
0: А нас много знать и не надо. Все знают, что мы индусы смуглые. У нас много латекса. Мы его производим на экспорт. У вас же в России много газа.
1: Да.
0: А у нас много латекса.
1: Мы будем меняться.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Безусловно, да. Ну что же, Анжи, я думаю, что исчерпывающе наш гость Виджай ответил на этот
2: прекрасно.
1: Вопрос.
2: Прекрасно. Похлопаем, кстати, сейчас тебе. Браво, брависсимо.
1: Я вот смотрю, что Юзеф Густав, писатель, умудренный опытом человек, фронтовик, прошедший две войны, окопы Первой мировой войны прошел вдоль и поперек, куда ни попади, и второй. Вот, из второй вылез даже и вот добрался сюда. То есть, здравствуйте, здравствуйте еще раз, уважаемый Юзеф Витольдович. Что вы могли бы, как бы прокомментировать, вы могли выступление нашего индийского гостя, а также вот человека, который только что заходил, потому что я видел, что как-то у вас возник конфликт только что. И,
3: а вы знаете, обо всем, о чем вы тут говорите, я писал еще 15 лет назад. Вот вы все не верите, здесь сидите и улыбаетесь. Я писал об этом 15 лет назад. У меня
2: сказать,
3: выходили несколько статей. Вот. А сейчас мы об этом, обо всем говорим по радио, по телевидению. Тогда никто не заметил. Вот что я хочу вам сказать обо всем, что вы здесь сказали. И если можно, пожалуйста, попросить всех, кто правее сидит, чтобы немножко подвинуться вдоль стола, потому что меня все время задевает. Моя вот эта бутылочка с минеральной водой может упасть прямо в ваш тазик.
1: И, кстати, капельницу тоже вы передвиньте вместе с нашим писателем.
3: Пожалуйста.
1: Да. Ну что же, сейчас я предлагаю отслушать композицию вот коллектива, который, по-моему, называется «Аквариум», да?
2: «Оберманекен». Но он раньше назывался «Аквариум», да. 15 лет назад. Но мы с моими друзьями поспорили и решили, что «Аквариум» все-таки для рыбок. Люди все-таки довольно существенные существа, похожие на манекенов, и сейчас «Аквариум» называется «Оберманекен».
1: А тут... я вот тоже, был у меня такой сложный период жизни, когда я свой лейбл проиграл в рулетку.
2: Я проиграл в рулетку и в покер, и даже в дурака мы сыграли, и проиграл, собственно...
1: По трем только... позициям, то есть у тебя получилось?
2: Вот, кстати, эту проблему соответствия покера и игры в дурака мы рассмотрим попозже, наверное.
1: Да.
2: Да, потому что это довольно важная композиция. И Евгений Калачев довольно ясно высказался вчера по поводу этого. А сейчас я предлагаю послушать бывшую группу «Аквариум», а сейчас группу «Оберманекен», ее композицию, которая называется «Авиация». И должен сказать... что авиация...
1: Конечно, никакая
2: не авиация. Это же резидент Камасада, я думаю. Но резидент Камасада это такая же хорошая песня, но она разведческая песня. Песня для разведки. Мы написали ее специально для ФСБ, потому что очень трудно бороться с девушками-шпионами. И в этой песне рассказывается о всех методах борьбы и всех хитростях, которые применяют вражеские разведки вот к нашим отличным сексуальным парням из ФСБ, которые готовы сделать все вот для нашего освобождения, будучи мы в заключении. Итак, «Резидент Камасада» — это песня, которая посвящена... И, в общем, принадлежит будущему кинематографу. Я думаю, можно назвать это так. Агент ФСБ 001. Вот это заглавная песня. Послушаем внимательно.

0: На заднем плане данной композиции, ну, в качестве музыкального проклада, звучал замечательный орган именем Йоника. Наш латвийский орган, на котором мы очень много сделали записей. Вот, но...
1: С Райнемом Паузом, да, я помню, это чудное мгновение, передо мной
0: явился он. Да, но тем не менее, была только что у нас такая закулисная, интересная, на мой взгляд, беседа на тему человека, который издавал данные звуки. На мой взгляд, эта информация будет интересна и нашим уважаемым радиослушателям. Может быть, ты как-то вкратце расскажешь, кто был сей ветвястый. Почему ветвястый? Потому что он в пальцы ушел.
1: В пальцы ушел знаменитый сын, знаменитый для нас, знаменательный, скажем так, сын это Яна Френкеля. Собственно, тоже Ян. Ян Френкель-младший. Метра 2,5 ростом, с длиннющими пальцами, куда он, собственно, ушел. Играющий на органе Хаммонд с Лесли. Это такая довольно эзотерическая информация. И сейчас он играет в оркестре береговой охраны США. В данном случае он прекрасно исполнил партию органа в песне Терезиденко Масада. Он был органистом группы «Оберманекен» полгода. После этого его отвезли в Бейрут, где он должен был играть музыку для раненых солдат.
0: А, то есть бейрутских воинов по-другому, мы их называем БВ. Вот меня интересует вообще необходимость наличия какого-то оркестра на какой-то определенной территории. Вот есть, например, пожарный оркестр, да, есть вот сейчас уже оркестр береговой охраны Соединенных Штатов. Мы пытались в прошлый раз создать духовой оркестр Казанского вокзала. И даже сделали первую репетицию у памятника вот Ленину, вождю нашему, в общем-то. Но приехали, всех повинтили и скрутили. И все наши объяснения, касающиеся того, что, дескать, мы так самовыражаемся, ни к чему не привели. Были побиты, инструменты поломаты. Вот скажите, уважаемый Анж, вот ваше мнение, может быть, вот эта территориальность, да, вся закончится просто, скажем так, сведением всех оркестров в один. Ведь есть понятие такое сводный оркестр. Например, сводный оркестр «Кантилябр» и кого ни попадя. Вот они сводят их все и дуют все вместе, собственно говоря. Вот, либо наоборот. Есть у нас, так скажем, еще альтернативный путь. Это наоборот ширить и множить. То есть, где ни попадя, повсюду, где возможно и повсеместно создавать их, все будем дуть, дудеть, и, в общем-то, не обязательно. То есть, например, духовой оркестр ресторана, духовой оркестр радиостанции там, «Эхо Москвы» и так далее. Вот как вообще у вас отношение, как вы относитесь, к чему вы относитесь лучше, назовем это так, чему отдать прерогативу, то есть множению или уменьшению?
1: Я понял мысль. В данном случае, конечно, мне нравится идея синтетического оркестра, именно сводного оркестра. К этому я стремлюсь всю свою жизнь. Собственно, с малых лет, с малых и голубых, и розовых, и красных ногтей я стремился к сведению всех оркестров к одному, к звучанию вот этого пафоса, к этой браваде. И даже недаром...
0: К нескольким дирижерам, я извиняюсь, что перебиваю, потому что ведь дело в том, что если мы сведем их все, да, вот все, что не попадет, сведем в одно, то кто первым останется без работы? Режиссеры и дирижеры. Потому что и мы решили сделать также сводный дирижерский корпус, чтобы дирижеры, могут выходить и кому не попадет дирижировать, пусть даже без оркестра, ведь это тоже искусство.
1: Искусство,
0: мы же любим смотреть, как человек машет.
1: Машет и не промашет, причем иногда.
0: Бывает,
1: это главное,
0: да.
1: Нет. И вот это мне в дирижерах нравится, что который промашет, который не домашет, а который прямо махнет. И, в общем, и вся эта картоболетина, вся эта как бы искусство палкомахания, в общем, близка нам, да. Но, безусловно, мне смешно это, потому что не раз я присутствовал на дирижировании вот этого сводного оркестра нашего. Иногда смешно, да. Весь цирк уехал, клоуны остались, как называется.
0: Знаешь, у нас в деревне, я скажу, под Серпуховом, у меня дачка такая, там небольшая, там домик, вот. У нас погонял у пастуха был такой дирижер, потому что он тоже махал постоянно. Ну, представляешь, да? То есть, и даже мы пошутили, в трудовую книжку ему записали вместо пастух, значит, нашей деревне записали дирижер. То есть, он дирижирует стадо. Но, в принципе, бывают, конечно, и травмы, ведь у них как-то, например, вылет палки вот этой, попадание ее там в кого-то из публики. И на данный случай мы сейчас послали запрос в Госдуму, уже несколько писем, даже сами приходили лично, на тему того, чтобы все люди, которые приходят на симфонические оркестры, предварительно обеспечили себе какой-то страховкой минимальной, да, то есть дали нам денег. Вот.
1: Нет, ну как минимум, да. Я
0: безусловно. Да. Но как? Там же много предметов. То есть, например, был момент, когда был убит пожарник попросту, вот колотушкой от барабана.
1: Ну, вот так. Нет, ну мрут люди как мухи, это как я мухи, знаю, да.
0: Тяжелое время.
1: Да. Но вот сводный оркестр, конечно, подкупает. Вот хочется собрать все оркестры в один кулак. Вот мне нравится очень пожарный оркестр. Я даже написал песню «Оркестр пожарных поет про меня». Она будет записана на следующей пластинке. Это очень важная песня, я считаю, фундаментальная для фундаменталистов и ментальная для ментументалистов. Это слово невозможно сразу произнести. В общем, песня важная. Вот. И в то же время вот такая дружеская рука оркестра береговой охраны США. Я думаю, все-таки эта важная миссия «Обер-Манекен» осуществится. И мы создадим это.
0: Вот-вот.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Анжи, у меня сейчас, ну, поскольку я тоже глобалист, вы можете меня звать глобалист сегодня, такая проблема сделать сводную балетную труппу. Ну, собрать всех балетов, и чтобы они плясали нам, а мы, в общем, будем сидеть и есть креветок. Это будет очень, по-моему, замечательное зрелище, потому что...
1: Да и устриц будем есть, конечно.
0: И устриц, да. Даже не просто есть, а алчно пожирать, я бы сказал. И доставлять те самые удовольствия вот сводной
1: балетным девушкам, да. Я знаю этих девушек, конечно. Поедание нами устриц будет им доставлять прекрасное удовольствие, потому что они знают, чем это кончается в результате.
0: А мы будем их терпеть, в свою очередь. Ну, что они тут машут и прыгают.
1: Да, потерпим, это... да. Но в результате это все-таки прекрасно. Все-таки, я думаю, этот балет должен быть на музыку «Обер-Манекен». И вот я думаю, что ту песню, которую вы сейчас поставите, любезный...
0: Да.
1: Она «Авиация» называется. Это как раз песня для сводного ансамбля балетов большого, малого и среднего театров.
0: А также сотрудников спецслужб, как-то пожарников и...
1: ФСБ, да. Это песня... Ну, там есть девушки, владеющие приемами самбо и ПДД. Так что я думаю, вот эта песня, припев ее очень простой, может запомнить даже школьник. «Авиация», я думаю, они спят сейчас, это новый стиль танца. Ну, давайте нажмем кнопочку, да.
0: Совершенно с вами согласен. Кнопочку вы имеете что в виду вот, этой
1: кнопочку.
0: Фразы?
1: Это не точечку на лбу нашего индусского друга.
0: Потому что
1: можно нажать,
0: был...
1: да.
0: Кстати, можем заметьте, можно она заиграть. Пружинит. Такая,
1: а давайте я нажму, а песня заиграет. Попробуем.
0: А мы пока пожмем кнопочку.
1: Давайте нажмем. Я нажимаю, и музыка играет.

0: Чудеса сообразительности проявляют некоторые наши радиослушатели. Вот, например, такой вопрос. Сейчас я его зачту. О, сколько тут? Пока я выходил, очень много людей заходило. Да, кто поет эту песню? Какие они еще поют песни? Ответьте, не отмалчивайтесь. А я предлагаю вот из принципа нашим дорогим гостям отмолчаться, поскольку мы должны быть зловредны и ненавидимы народом. Потому что я вот как считаю, что люди, которых ненавидят... Да.
1: Некоторые люди, как на блюде, кстати...
0: Да, безусловно. И вот так плавно мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что со мной на эту тему беседовать никто не хочет абсолютно. Я подходил к милиционерам, к продавцам газет, к кому ни попади. Вот, лез попросту и говорил: объясните мне, пожалуйста, но в чем же суть такого древнерусского обряда, как топтание брюшевых тряпок? Почему-то диалога не получалось. Вот, Анжи, может быть, как-то вот ты что-то об этом знаешь. Я слышал, что этот обряд старый, что он очень красивый, там одевают куда ни попади кокошники всякие, которые берут тоже откуда ни возьми. Вот, и вот топчут все, чего не попало. Может быть, ты как-то ведешь наш
1: вкус? Нет, ну я с детства знаком с обрядом топтания брюшевых тряпок, да. Конечно, в детстве я смеялся. Действительно, это смешно.
0: Но взрослые, да, они, да, да, да. Смотришь на
1: моя них. Бабушка, дедушка, папа, мама все топтали. Да, эти так прословутые брюшевые тряпки. Но тогда нечем было, в общем, топтаться. Не было ковриков, не было ничего другого. Но, с другой стороны, я помню, на этих брюшевых тряпках прословутых были нанесены рисунки сакраментальные, да, напоминающие рисунки древних скифов. Позже, когда я учился уже в МГУ на факультете славистики, я понял, что это не случайная вещь. Топтание брюшевых тряпок. Именно топтание брюшевых тряпок привело Россию, в общем, к восстановлению ее могущества. Поэтому и все победы в 1812 году, как я помню, и в 1849 году были обеспечены именно топтанием брюшевых тряпок. Князь Игорь долго топтал.
0: У него был целый ряд тряпок. Я бы даже сказал, что у него было не просто борщевая тряпка, а полотно борщевое, поскольку он князь. Вот. А уж что было у царя, у Иоанна, и брата его Павла II, там вообще историю умалчивают, чтобы не раздражать народ попросту. Потому что, знаешь, как... То есть я знаю, что, например, молоденькие крестьянские девушки бесприданного топтали маленькую тряпицу. Они даже топтать-то толком не могли. Они такое мяли пальцем, что вот кнопку твою, понимаешь, вот... Это я к Виджаю обращаюсь, да. Вот,
1: да. Но вот, последнее, на секунду я перебью нашего профессора, 48-летнего писателя.
0: Юзефа Витольдовича, да, Густа.
1: Да, да, да. Как донесли нам органы ФСБ, Ельцину недавно подарили большую, да, именно борщевую тряпку.
0: Вышитую работницами трехгорной мануфактуры, да. И причем состав, которым данное изделие пропитано, он тоже по спецрецепту был. Ну, очень качественный борщок был даже.
2: Вы знаете, я вот хотел бы сказать от имени некоторой части наших радиослушателей, я уверен, такие есть, которым, как и мне, вот в настоящий момент покажется, что вы сейчас все говорите об этом старинном обряде топтания борщевых тряпок с некой иронией, как большие ученые, знаете, которые приезжают, изучают вот этот фольклор, там собирают игры, утварь домашнюю. У меня с этим связаны самые нежные ностальгические чувства. Я же вырос в далекой деревне, можно сказать, в далеком ауле. Вот, и у меня самые светлые, самые, понимаете, приятные детские впечатления связаны вот именно с этим обрядом топтания борщевых тряпок. Поэтому вы уж меня простите, но мне очень неудобно разделять с вами сейчас эту иронию. И я уверен, что многие наши слушатели тоже вас не поймут. Я просто это вижу. Ну, по вашему выражению лица, что вы-то в детстве этим занимались мало и больше, знаете ли, по моде. Вот так, как сейчас вводят снова моду на крещение. Вот это вот, знаете ли, ну, не от души. Да. У меня это все было в детстве серьезно.
1: Поэтому... Я готов поспорить. Кстати, Айрат, извините.
2: Коньяку?
1: Да. Мне хочется сказать, что я довольно серьезно в детстве занимался топтанием, собственно, борщевых тряпок. Я знаю, как топтать эти борщевые.
2: Да не знаете вы. Но я же вижу, Анжей, вашему выражению лица.
0: Дело в том, что многие их мнут просто и выдают это за топтание. А процесс топтания — это, во-первых, аритмия, впадение в раж. Вот, то есть, например, я, когда впадаю в истерику, я топчу очень хорошо, и вот наблюдатели из ООН, из других организаций, они как-то даже восхищаются и не трогают меня. Они даже снимают зеленые береты и кладут их под мышку, где, в общем-то, растут водоросли и другие растения, потому что ведь сейчас известно, мода на себе выращивать овощи, то есть вот откуда пошла религия самоедов, самоблудов, в общем-то, и же с ними. То есть все растет на мне, как говорится. Вот вы видите, у меня свекла отсюда растет, тут у меня там чесночок вырос. Ну, кстати, вот об обрядах хотелось еще, ведь топтание борщевых тряпок — это все-таки древнерусский обряд. Ну и, соответственно, древнееврейский, поскольку, в общем-то, все это смыкается. А вот что касается интернациональных обрядов, я знаю, что вот в Индии, на родине нашего сценариста и режиссера Виджая Лабардана, есть такой обряд перекидывания через берега Ганга рыбой дружеской. Вот они стоят, одна команда там, другая там. Ну, игра по-другому в волейбол. А у нас есть такой тоже древний обычай. Это перекидывание дружеское. Опять же, перекидывание через столы выпечкой или пельменями. Ну, в общем-то, главное, чтобы все это было сырое и шлепалось. Вот мы, когда проводили раскопки, нашли и там, и сям какие-то общие корни. И можем ли мы сейчас найти какой-то обряд, на котором сойдется все исторические корни разных людей? Может быть, нам как-то опять все народы, все страны объединить как сводный оркестр, устроить мощный обряд, там, поперекидываться рыбой? Я вот предлагаю, может быть, сейчас послушать, что нам скажет Виджай Лабардан, поскольку этот индийский обряд перекидывания через Ганг рыбой, в общем-то, вышел с его родины. Хотя я знаю, что вы сами из Гондураса.
3: Не, мы да. Мандури. Я просто отношусь к племени Мандури.
0: Нет, вы Лабардан.
3: Это фамилия.
0: А, извините.
3: Дело все в том, что у нас, как вы правильно отметили, существует обряд перекидывания через реку. Не обязательно этой рекой может быть Ганг. В Индии много рек. В частности, в Калькутском районе течет река Хугли. Это правый рукав Ганга. Да. И в нашей местности, поскольку вся жизнь в Индии так или иначе привязана к рекам, в нашей области присутствует обряд, который заключается в перебросе тела усопшего с одного берега на другой. Ну, многие, наверное, слышали, что у нас в Индии, даже я написал сценарий к фильму «Рабыня».
0: А, «Рабыня», а другое название полное, я знаю, «13 мгновений осени».
1: Я знаю две тоже, серии, да. «Раба любви», да, это хороший фильм.
3: Нет, две серии, да.
0: К сожалению, в прокат он так не поступил, но пиратские копии все смотрели наверняка.
1: Да, и «Годзиллы» даже смотрели такую копию.
3: Я в этом сценарии как раз ввел элемент описания этого нашего обряда. Обряд заключается в том, что свежий покойник, сегодняшний, перебрасывается с одного берега села на другой. То есть, ну, у нас, как правило, каждое село на каком-то берегу. То есть, Вот мое село стояло на правом берегу Хугли.
0: О, вы знаете, это самое Вершай. Удивительное совпадение. У нас в России тоже почему-то все вот поселения, посады, они все тоже на речке.
3: И притворяя этот обряд в жизнь, мы получаем моральное удовлетворение от того, что доводим покойника, то есть мы, перебрасывая его с берега на берег, мы как бы выбиваем из него всю отрицательную энергию. И в результате, когда какая-то сторона осуществляет недоброс, он погружается, и тем самым душа усопшего обретает спокойствие на дне глубоководной Хугли.
0: Какой трогательный обряд. А вот скажите, вот ведь часть обрядов, ну, народных, она же, вот, ну, большая, по крайней мере, часть, перешла каким-то образом, трансформировалась в спорт, в разные виды спорта. Как, например, вот Бубкевич Афанасий, как городки и кегли. Опять же, Бубкевич, который всегда побеждает сам себя, он, знаешь, прыгает с шестом и без шеста, что твой кенгуру скачет немедленно. Вот. А вот ваш вот обряд перекидывания через ганг покойника напоминает мне метание ядер. Вот не могли бы как-то вы проследить вот такую историческую связь, вот эту трансформацию? Потому что у человека же всегда есть стремление кидать, метать, в общем-то, куда ни попадя, и что попало.
3: Ну, у нас исторически перекидывание покойника, кстати говоря, на нашем языке это обычай именуется как Майюрбханш.
0: Да.
3: Так вот, Майюрбханш, он исторически развился из необходимости суровой товарообмена. Дело все в том, что на правом берегу традиционно выращивалось рис. Рис. Наверняка вы все знаете, что Индия является крупнейшим производителем риса.
0: И маис.
3: Да. А также мы пишем сценарии. Да. Так вот, дело в том, что...
0: Будьте здоровы.
3: Как показывает исторический опыт, рис наиболее хорошо развивается на правобережье Хигли.
0: Это вызвано, видимо, освещением, может, что муравейник, потому что я заметил, что, что вот на солнечной стороне там муравьи жирные, толстые, носят здоровые личинки других насекомых на себе и палки. А где вот в тени, которые, там они все сухие, наполовину дохлые.
3: А левобережье славится своим джутом. И периодически возникает проблема обмена. То есть необходимо насытить желудки левобережных крестьян рисом. И в то же время для правобережных крестьян существует проблема одежды, которую роль производной выполняет вот этот вот самый джут.
0: Извините, а джут это что такое?
3: Это плод кокоса. А. Кокосовые пальмы, да.
0: Понятно.
3: И вот эта вот необходимость обмена между территориями вызвала, поскольку Ганг вообще широкая река.
0: Да.
3: До 10 километров. И невозможность построить мост, осуществить какую-то канатную переправу вызвала к жизни потребность людей в перебросе. И с годами этот переброс, который существовал такой основой жизни Индии, то есть вообще индийское общество, это же, по сути дела, общество метальщиков. То есть люди, у которых... Ведь посмотрите вот на меня. Вы же на примере меня ярко видите, что у меня верхняя часть туловища значительно более развита, чем нижняя.
0: Я бы не сказал. Как раз наоборот. У вас страусиное сложение тела. Вообще, вот за что я люблю вас, индийцев, за то, что вы такие пухлые все, и попки у вас здоровые. Ну, я имею в виду, то есть не подумайте,
3: индусы,
0: что плохого.
3: Мы индусы, честно, да. Мы честно признаем, что нижний отдел конечности у нас развит хуже.
0: В смысле, вы имеете в виду габариты или мышцатость?
3: Мышцатость.
0: А, ну мышцатость, да. А вы знаете, что вот нынешний президент Индии, Дираж Салюджа, кстати, занимается большим теннисом, старается...
3: Дело все в том, да. Что в Индии на сегодняшний день президент не является какой-то главенствующей фигурой. У нас функцию руководителя занимает премьер-министр.
0: А, ну, безусловно, что твоя английская королева... Так, спасибо вам большое, Виджай.
3: Да, я хотел все-таки сказать, что вот...
0: Ну, конечно, говорите.
3: Переброс покойника трансформировался из вот переброса необходимой пищи справа на левый берег. Вот, и на сегодняшний день вот этот вот обычай, погребение такой своеобразный, он наиболее широко вот как раз в юго-восточных районах Индии, ближе к океану развит. В Гималаях же свойственно, поскольку там реки достаточно узкие и горные, там существует обряд переноса через перевал.
0: А, да, вот, кстати, тут заходило огромное количество людей. Сейчас я, если позволите, зачту все записочки, которые нам присылали. Вот такая записочка, непонятно, к кому адресована, Айраб. Как тебе не стыдно принимать участие в этом шабаше? Индеец у вас поддельный. Он в свое время озвучивал какого-то еврея на вашей радиостанции. Подпись «Штурмовик». Уважаемый Юзеф Густав, вот, я так понял, это к вам телега, но странные у вас друзья какие-то прямо. Ну, далее. Ребята, а что вы можете рассказать про такие виды спорта, как метание теплых пирожков или прыжки в ширину? Прыжки в ширину — это отдельный вид спорта, очень интересный, но он исключительно женский, насколько я знаю. Господа, я вас в пятый раз спрашиваю, какие обычаи у разных народов связаны с наказанием ребенка, который не выучил урок, ну, в общем, провинился, это спросил Беня. Вот, он же тоже штурмовик. Вот, Юзеф, вы как-то будете комментировать?
2: Если что-то имеется в виду, что я не тот, за кого я себя выдаю, ну, то я, по-моему, тут единственный кристально честный человек. У меня создалось такое впечатление. Ну, может быть, вы. Ну, вы же журналист. Да, вам даже... нужно иногда немножко хитрить, улыбаться. Я же не первый раз на телевидении.
0: Я даже более того хочу сказать, что Юзеф Густав, Юзеф Витольевич Густав, не принял даже участие в дележке вот денег, которые мы нашли в похищенных нами сегодня из джипов барсеток. Хотя мы предлагали откровенно взять ему долю, он отказался, поэтому, безусловно.
2: Я когда работал еще секретарем в Союзе писателей, мне постоянно такие же, знаете ли, шутки делают. Приносят пачками, килограммами, ни разу не взял.
0: Да. Что касаемо вот прыжков в ширину. Действительно, это интересно. Я думаю, что данная разновидность спорта, этот вид спорта, он все-таки пошел от борьбы с сумо. Потому что я знаю многих японских людей. Я знаком с японскими гражданами, со многими. Мало кто знает, наверное, да, но если все стремятся получить грин-карту американскую, как-то на это жизнь кладут, платят деньги, там, кто пытается, значит, в Израиле как-то там эту самую свою тушку переметнуть. Что у меня, то у меня японское гражданство, без сомнения, поэтому я хорошо знаком с обычаями этого народа, с жизнью ее. Вот, и огромное количество людей тощеньких, слабеньких, наблюдая вот поединки борцов сумо между собой, естественно, испытывают потребность как-то самоутвердиться. То есть не то, что у них зависть. Мы, японцы, вообще к зависти как-то вот относимся, скажем так, ну, просто такого чувства у нас нет этнически. Вот. Но, тем не менее, есть эффект подражания. И вот эти прыжки в ширину, они непосредственно пошли как мутация от борьбы сумо, потому что эти, значит, толстые борются, а худые прыгают, но не вперед, а в бок. Вот. И я хочу сказать, что я чемпион Токио вот по прыжкам в ширину.
2: Да. Я когда был в Токио, меня очень удивило, что когда надо было выходить из метро вагона, да, то есть меня очень удивило, что все пассажиры встали боком к дверям, и таким же образом они переметнулись на платформу. То есть произошло буквально мгновение, и вся толпа, которая находилась перед дверями в вагоне, она вдруг резко оказалась на платформе. Вот. Меня-то, собственно, тоже заставили так встать, потому что, вы видите, у меня глаза не очень широкие, конечно. Ваша братва меня приняла за своего заместного жителя. Но я просто болел, на самом деле, тогда. Если бы я не болел, они бы, конечно, меня сразу идентифицировали, как к иностранцу, видимо, снисходительнее бы отнеслись. Я просто в центре этой гурьбы, толпы, я тоже перенесся на середину платформы. То есть произошло буквально секундное какое-то затмение. Я был в поезде уже на платформе. Потом мне объяснили, что это вот этот ваш национальный
4: обычай.
0: А вы знаете, чем у нас у японцев это вызвано? Прежде всего, во-первых, мы экономим место. Вы заметили, что у нас тенденция заметная к снижению габаритов любых устройств, автомобилей. То есть мы выпустили сейчас Toyota. Автомобиль, куда помещается только ботинки ее владельца. Вот, остальное не помещается. И также здесь. То есть вот люди... Вот, здорово. Вот вы, европейцы, устроены очень странно. То есть вы, например, как ходите прямо, да, вот вы идете, а у вас же вот если посмотреть, да, и измерить вас, то вы же не обруч. То есть у вас тушки плоские. Ну, как и у нас, у японцев. И когда вы ходите прямо, вы занимаете огромный сектор. То есть плечи, то вот эта вся байда. А мы, японцы, согласен, изобрели этот метод. Мы ходим боком, понимаешь? И, вот, и поэтому у нас огромная проходимость. То есть в туннелях, из метро, как правильно Юзов заметил. Вот в чем дело. У нас сейчас курсы открываются в Москве для желающих вот, заниматься.
1: Но мне кажется, пришла пора послушать музыку все-таки.
0: А, вот.
1: Конечно, обычай обычаем.
2: Мне очень нравится развлечение, музыка, которая сейчас играет.
1: Развлечение. Да, именно эта музыка призывает нас к сексу. Я думаю, это будет тема следующего нашего разговора.
0: Да.
1: Да, и сейчас авиация. Что это? Это новость или танцы?
2: У вас уже была какая-то тут авиация.
0: Нет, сейчас будет о животных, которые вместо кожи имеют это самое оперение и вместо носа
1: жуткое. А, ну, конечно, просто. Про птиц. Да, песня про птиц.
0: Итак, орнитологическая.
1: Песня, любимая, потому что все любим птиц, погладить их.
0: Ну, вот у меня есть один знакомый, который утверждает, что они мерзкие и сухие. Видите, он любит гладить только влажное.
1: Нет, есть дендрофилы, которые любят деревья и как бы любят березки разные, дубки. И неважно, есть
0: осинки,
1: оперение.
0: Осинки.
1: И синки тоже любят. Осинки.
0: Любят, да.
1: Ну, да, это любимый,
0: это
1: кстати, осинки.
0: Камень в огород Виджая, он же синк.
1: Синк. А есть, которые любят осинки и разные плакучие ивы.
0: А знаешь, Анжи, вот что, например, если индус переезжает в Лондон, вот, ну, там у него гражданство, все, то вот он и получается осинк.
1: Я представляю, да. Именно осинк. И вот там в этих парках он проводит свое время. К осинкам пристает, к березкам.
0: Куда
1: в общем,
0: поп,
1: становится дендрофилом. Да, как это не скучно, как это не грустно. Да.
0: Но, тем не менее, это факт. И мы, вот, когда, например, ходим, зеленый патруль у нас организован, чтобы никто насаждение не ломал. Вот, тут
1: да пусть ломает. Пусть...
0: Думаешь,
1: вот
0: да?
1: Я думаю, это сексуальная песня. В ополе березку заломали, в ополе кудряву заломали. Это песня дендрофилы. Это сексуальное чувство к деревьям.
0: Как тебе вот эта песня? Я нарву тебе цветов.
1: Я нарву, конечно, нарвать цветов-то уж.
0: Это вообще какой-то садомия полная уже.
1: Садомия, да. Ну, все
0: или,
1: песни.
0: Или, например, тогда «Кукурузное поле мое».
1: Ну, это самая сексуальная песня. Самая девушки, первый вибратор, мне сказала еще бабушка, это была кукуруза.
0: Безусловно.
1: Собственно, да. Многие девушки, когда нет вибратора, пользуются именно кукурузой.
0: Безусловно, да, она же мало под рукой, и, в общем-то...
1: Нет, вот это вуалистость.
0: Рябчатость, я даже не побоюсь этого слова. Рябчатость.
2: Рекламная пауза началась.
0: Да? Нет, мы просто обсуждаем сейчас самое ботанику.
1: Да. Да, ботанику, энтимологию даже, я бы сказал. Да. И, в общем, мне хочется посвятить песню про птиц всем...
0: Кукурузницам.
1: Которые любят птиц, да.
0: Песня?
1: Песня для вас.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай повысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен». Это Анжей Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, Кирилл Преображенский, жена их Марина, собственно, Юзеф Густав, писатель, и индийский сценарист, режиссер Чони Попади Виджай Лабардан. Вот заходит очень много людей, которые хотят что-то узнать от нас. Вот сейчас, к сожалению, Виджай вышел вон на 2 минуты отсюда.
2: Медитация, я видел.
1: Да, он как-то вроде так...
2: В астрал ушел.
1: Да, но тем не менее, ладно, мы тогда с ним поговорим уже вот там.
2: Ну, мне хочется...
1: Безусловно, делает.
2: Да, тема секса очень увлекает современную молодежь. И давно я уже заприметил, что люди ночью и днем как бы занимаются довольно важной для себя, уникальной и, скажем так, апельсиновой темой секса. Секс – это не просто вопрос. Это вопрос неспроста. Это вопрос, который не запросто задается и не просто отдается. Итак, много-много людей, много... скажем так, даже людей, ну, мы знаем всю эту рифму, люди, которые хотели бы приблизиться к этой теме. Много ответов есть, но не в кругу, конечно, точно секса, но в кругу эротики. Группа «Оберманекен» давно и точно занимается этой уникальной, этой парадоксальной этой и, в общем-то, всечеловеческой темы. Тема разрабатывалась на площадях и городах Москвы, в полях и лесах городов России, и также на Нью-Йоркщине. Мне хочется услышать, что думает по этому поводу наш министр культуры, по поводу, в общем, творчества «Оберманекен», Кирилл Преображенский. Мы дали ему этот портфель не зря. Все-таки какой-то ум есть. Мужичок работает. И именно за это, за эту мужичковость ему выдан этот портфель. Это папка.
3: Простите, Анжей, можно я буквально секундочку, пока ваш министр не начал? Я уже, вот вы говорите об этих ваших способностях уже третий раз за сегодняшнюю передачу. Пресекаю вашу попытку заняться этим прямо здесь, пожалуйста. Я, вы учитываете, что у нас стол немножко маленький, пожалуйста.
4: Еще раз добрый вечер. Ну вот, как бы, перед песней мы обсуждали тему древофилии.
1: Да.
2: Дендрофилии,
4: да.
2: Министр культуры, филологии, займитесь, пожалуйста.
4: Дендрофилии. Ну вот, я действительно давно и очень хорошо знаком с творчеством оберманекенов. И в свое время действительно на фоне как бы перестройки это был единственный творческий коллектив, который занимался как бы прорывом таким в новую область. Тогда была знаменитая программа под названием «Новая эротика». И вот то, что мы вначале как бы как раз говорили о политике, вот как раз тогда был вот угар, вот как бы эйфория, перестройки. Вот сейчас ясно, что вот как бы тема отношений между мужчиной и женщиной, тема секса, она как бы остается вечной. И в этом смысле вот как бы вот любые конъюнктуры, которые

0: экономического положения в России. Существует такая, в общем-то, проблема. И нам нужно что-то делать по этому поводу.
1: Ну, поесть немножко людей, все, я думаю, кто голоден.
2: Во-первых. Да? Во-вторых, Кирилл, дело в том, что уже доказано опытом, многовековым опытом человечества, что такие вещи, как каннибализм и мародерство, это великие акции гуманитарные. Почему? Потому что вместо того, чтобы этому пропадать, это все забирают живые. И, например, мы тоже кого-то на поляне позавчера кувыркались, то есть подбирали, одевали обмотки, сапоги вот всех посадских полегших, и ничего в этом постыдного я не вижу. Если, к примеру, мне достанется... Ну, какая разница? Давайте так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Да, есть понятие мародерства, да, есть понятие трофея. Вот почему-то... Откуда брали? Трофейный, да, дескать. А реально это же тоже своего рода. Например, вот вы видите, у меня на цепи на моей золотой висят золотые зубы врагов выбитые. Это трофеи. С другой стороны, вы можете сказать...
1: Шапка, кстати, какая-то ушанка в крови.
2: В крови. Это, знаешь, что это собачка одного моего врага. То есть пришлось так вот холодно на улице. Поэтому общество цинично обычно вот делит.
1: И рубашка, кстати, тоже. Версаче.
2: Это я голенький сижу. Это просто татуировки. У меня такие под рубашку. Ну что, песенку послушаем? А Кирилл, есть что-то добавить по поводу мародерства, каннибализма? Кстати, мародерство мы можем также назвать сексуальные связи с женщинами порабощенных территорий. С другой стороны, мы...
1: С любыми женщинами. По-моему, это каннибализм.
2: Каннибализм вот уже, да.
1: Связь,
2: да,
1: с любой женщиной — это каннибализм.
2: Безусловно. Конечно.
1: Потому что мы их едим, мы с ними сношаемся, можно сказать.
2: Да.
1: Мы сделаем с ними оральный секс.
0: Нет, ну это я вот как раз хотел добавить.
1: Мы берем...
2: Да вообще мы делаем с ними что не попади. Иногда даже бьем их просто вот при этом. То есть даже бывает так, что вот...
1: Да бьем, не бьем, но щиплем точно.
2: Лупим и щиплем.
1: Да.
2: Вот причем
1: это
2: сейчас,
1: каннибализм, на мой взгляд.
2: Каннибализм. Новый вид даже секс. Вот обычно как? Вот, ну ты помнишь, 5 лет назад мы что с тобой делали?
1: Ну мы с тобой
2: на
1: делали,
2: заказывали,
1: помню,
2: по 5 женщин. Да,
1: да.
2: А сейчас наоборот, нас 5 на одну. По 6 было даже. А сейчас нас 5 на одну, чтобы, значит, один вот с ней как-то занимался сексом, а остальные щипали, лупили и выжигали на ней что-то,
1: да,
2: на память. Памятные,
1: да,
2: выжигания.
1: На спине что-нибудь такое.
2: Да где не попади просто.
3: Есть еще удивительное занятие — резьба лобзиков.
2: Это замечательно. На кости предварительно обнаженный. Ну что, пьеса?
1: Пьеса, конечно. Пьеса «Оберманекен», как она называется?
2: Сейчас я скажу. Пьеса называется «Тибеды».
1: «Тибеды» — такой пьесы у Оберманекен никогда не было, не будет. И
2: «Вби» называется.
1: А?
2: «Вби».
1: «Вби»?
2: «Вби».
1: Дай мне, да, дай мне посмотреть. Да. «Вби».
3: Может быть, у вас там опечатка просто, знаете, бывает. Какой у меня в последней книге там такого наморочено.
1: «ФБИ», наверное. То есть по-русски...
2: Всегда был...
1: Кто знает, как по-русски? Я не понимаю.
4: Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

И я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Оберманекен». Это Анжей Захарычев фон Брауш, это Евгений Калачев и Кирилл Преображенский, также Марина, их сестра. И, соответственно, еще два человека замечательных. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабарадн. Он двоюродный брат Дираджа Салюджа, нынешнего премьер-министра Индии по делам Пакистана, и писатель Юзеф Густав, чьи книжки вы, несомненно, читали. Одна из этих книжек называется «Мой хвойный друг». Кстати, дорогой Юзеф, можно задать вам вопрос? Вот вы, когда писали эту замечательную восьмилогию о тайге, ведь бытует мнение, что вы подобны автору известного романа про персики, который сам ни разу это не делал, но очень тщательно это описывал. Вот так же и про вас бытует мнение, что, в общем-то, в тайге, как

0: говорится, ни ухом, ни рылом, ни пяткой, ни пальцем. А тем не менее, книжка получилась вот весьма уникальная. Плюс она снабжена вашими иллюстрациями. То есть, как удается вам интегрировать такие вот мысли и так качественно передавать литературные образы?
1: Спасибо вам за этот очень интересный вопрос.
0: Да забудьте.
1: Но это, к сожалению, незабываемо. Вы знаете, я, можно, вот у вас первый раз прошу, прежде чем ответить. Вот у вас задничек здесь очень хороший висит. Я его постоянно вижу.
0: Это дарт называется. Мы всегда кидаем ножи перочинные, отнятые у бандитов финги.
1: Я просто видел очень много передач из этой студии. Не пойму, где камеры стоят у вас вот здесь.
0: Ну вот на плане, видите, что такие.
1: Понятно.
0: Они, кстати, включены, все пишут. Мы готовим к выпуску серии видеокассет, которые будут называться «Монморанси». Также порнофильмы, тоже с участием всех участников.
2: Я обожаю порнофильмы.
1: Вы знаете, к созданию этой восьмилогии ему предшествовал очень простой, казалось бы, удивительный случай. Вот ведь даже удивительно, что такой пустячок может породить огромное эпическое произведение, как в моем случае. Меня больше всего занимает настоящее время, ну и, собственно, как и в тот период, когда замысливалась восьмилогия, проблема производства шустриков. Особенно в тайге. Ведь, согласитесь, все, что воспроизводят наши братья меньше, это вы знаете по городским квартирам, если у вас есть маленькие еще животные дома, не прирученные, не обученные, это так называемый консорциум по производству шустриков. Вот. То есть все, что выходит, весь технологический цикл захода первоначального сырья шустриков. Вот вы заметите, многие собаки и кошки дома лакают воду из из толчка, простите, да, не будем сказать.
0: Ну, они вообще лакают, откуда ни попадя. Я, например, знал человека одного, который, ну, в общем-то, он был трансвестистом, как выяснилось позже, он когда снимал свои сырники, ну, это так мы, ученые, называем носки, то вот животные все домашние сбегались и слизывали у него с ногтей все, что он там наносил. А у него там были целые мощные клумбы, то есть там и лаки были, и рыбу он туда клал, и даже делал бутерброды. Он так вот прикалывался, он был, в общем-то, сумасшедший, ну, умственно отсталый. Ну, попросту говоря, дебил и идиот. Вот. И он делал из своих ногтей бутерброды, украшал их, ну, никому есть не давал, а просто вот такая у него была болезнь. То есть называется бутербродница ногтевая.
1: А собаки, извините, слизывали, да?
0: Кто не попадет, слизывал, в общем-то, кроме людей, которые вот окончательно не потеряли достоинство свое человеческое, а окончательно там потерял достоинство он сам, потому что он сам и слизывал. А отсюда началось его увлечение йогой.
1: Акробат.
0: Акробат. Откуда вы знаете? Действительно, у него такая кличка была Акробат. Вы знаете о нем, да?
1: Я, по-моему, читал, кстати, интервью в литературке с ним, да.
0: Да,
1: было интервью, да.
0: Фотографии какие-то.
1: В данном случае, я думаю, что шустрики имели плохое качество в своем конечном виде, товарном уже. Вот. А разработать целую систему питания, чтобы шустрики выходили качественными, потому что это же целая орда. Если вот двое или трое животных, как у меня сейчас, четверо даже, то они производятся буквально с частотой каждые 10 минут, соответственно, в жидком или в твердом состоянии. И то есть человек уже приучается, что, собственно, у него дома находится какая-то категория лиц вот этой животной национальности, которая просто-напросто делает что? Потребляет сырье для производства шустриков, и их производят. Вот такая цикличность, монотонность, она наводит на мысль, что все эти существа, они, в принципе, и призваны вот, пожирать какое-то первоначальное сырье, как из неиссякаемого источника, скажем, в толчке. Это неиссякаемый источник шустриков.
0: Вот, да. Вот вы знаете, Юзеф, извините, что вас перебиваю, тут-то мы подходим к такому феномену, который называется ми, то есть маленькая искра, потому что люди вынуждены каким-то образом рассчитывать свой бюджет для того, чтобы накормить предварительно матку, собственно, вот, производящую вот этих вот персонажей. Но их при этом появление на свет, оно непрогнозируемое. То есть мы можем, в общем-то, и не кормить. Мы пробовали, они также обильно там, в общем-то, плодятся. Можем и накормить. От этого обильность не прибавляется, потому что обильнее некуда. То есть на входе лучше мы получаем прогнозированы, то есть мы вынуждены прогнозировать доход, расход, дебет, кредит бубенить, вот. А на выходе мы ничего не можем сказать, что будет, понимаешь? Это то же самое, что вот с пальмой твоей.
1: Было, это да. Целая система маркетинга. Сейчас очень безусловно. Многие владельцы задумываются о том, как, вложив минимальное количество сырья, получить наибольшее количество продуктов. Мне кажется, вы смотрите на эту проблему несколько с другой стороны, потому что вы, я так понял, ведете речь о плодах, собственно говоря, да? Безусловно, о почках, которые потом становятся такими же индивидами. То есть да. о детенышах.
0: Да.
1: Нет, это всего лишь увеличение количества рабочей силы. То есть если у вас один котейка дома, да, он родил, скажем, много котят, это просто увеличение количества рабочей силы и, соответственно, участников вот этого процесса производства шустриков. То есть они их будут производить. Я имею в виду продукты фекалия, дефекация.
0: Безусловно, да. Безусловно, все понимают, о чем идет речь. Конечно.
1: Вот, собственно говоря, это и стало причиной зарождения этой восьмилогии, потому что мне хотелось изучить полностью эту проблему, как она решается и что она из себя представляет там, в тундре.
0: Да. Ну что же, далее, значит, если вы не позволите, уважаемый Энджи, еще один вопрос, который был задан человеком, которого зовут Роберт Геннадьевич Сон, он только что заходил, такой мощный очень парень. Почему вы, индийцы, это адресовано к Виджаю Алабаржану, испражняетесь в воде?
3: Спасибо за вопрос, но я передаю все-таки ему Вирджинию, потому что мы не испражняемся вообще.
0: Да, но как суперлюди мы безотходные.
3: Безотходные.
0: Мы иногда пропотеваем только, это и есть наше выделение. Анджей, а можно мы можем как сейчас импровизировать? То в том смысле, что я вот сейчас задумался очень серьезно, почему это так происходит у индийцев. Я так понимаю, что они дети природы, сокращенно ДП. Вот, и, в общем-то, испражняясь в воде, они кормят рыб, сокращенно КР. То есть ДП делают КР. Да, вот, да. Одновременно производя дефекацию ПД. То есть, значит, КР, ПД, ТПДБ.
3: В данном случае я сказал несколько, да, довольно хорошую фразу, известную, кстати, в Индии.
0: Да.
3: Каждый индийский...
0: Это заклинание, да. Да, буддизм.
3: Я с детства любил Маугли, конечно. Не Маугли был мой друг.
0: А, кстати, но... ты знаешь, что вот... извиняюсь, что я перебиваю так, но тем не менее, бытует ведь несколько версий. То есть, во-первых, что Маугли был, а есть такая версия, что это была, то есть, что это была женщина. Так же, как с Карлсоном, что это была летающая баба с пропеллером. И почему она так исчезла? Потому что она сиськами зацепилась за антенны высоковольтные.
3: Это правда, да. Да, действительно. Это была женщина с пропеллером и сиськами, да. Она зацепилась за наш так называемый фаллический орган. Да, да.
0: Останкинская башня. Да. Оба называется.
3: Да. Оба, да. И мы, когда она влетела в нашу комнату, так называемая Маугли, ну, надо его... На самом ее деле нужно называть Маугли.
0: Я в конце еще.
3: Да.
0: Маугли.
3: Я. Да. Она бросается в постель. Она раздвигает ноги. Мы видим... великолепный, неприкасаемый никем до нас, чудесный, влагалищный, так сказать, клитор.
0: Будьте здоровы.
3: Да. И в ту секунду мы спрашиваем, как вас зовут, Карлсон или Маугли? Она говорит, конечно, нас зовут Маугли.
0: Я?
3: Да.
1: Знаете, я вам как художник художнику скажу, это муза.
3: Муза, безусловно. Маугли это муза.
1: У меня тоже бывали такие, но она, конечно, в другом виде.
0: Ну, кстати, эти огромное количество персонажей, вот этноса, эпоса, например, такой персонаж, как Петр II, Петр III, Петр IV, бабы их не вот, Евдокия IV, они же все, в принципе, их пола, они были попутаны. То есть реально, вот наша Петр, ее звали, значит, Петросинья, а Евдокия, это был, в общем-то, Евгений. И непонятно, почему происходит исторически такие трансформации с перестановкой полов. То есть людям стыдно признать, что Екатерина, на самом деле, да, это был Костик элементарный, а Петр, это была, в общем-то, Екатерина.
3: Нет,
0: то
3: я
0: на...
3: очень просто могу объяснить эти вопросы, потому что все-таки я специалист. Но вообще обер-манекен занимается именно этой тематикой. именно транспластации полов. Много, много мы переменили полов. И все-таки каждый раз мы удивляемся этой необыкновенной, искристой сущности. Кажется иногда, ну, зачем же уже пятый раз менять пол? Человек был и тем, и этим, казалось бы, всем был, но, скажем, лирично. Я за Петра Первого. Сначала он был, конечно, девушкой. Петросиньи, да. Петр Первый. А кто был Ельцин? Ну, сами догадаюсь, конечно. Он был Юльцинеей, да-да-да. Именно этой прекрасной, описанной Шекспиром девушкой, погрязшей в грехах, в разврате, да, отдавшийся массе мужчин и потом переменивший пол и взявший власть над Россией крепкой, твердой рукой, сжавшей немало мужских пенисов. Так что, я думаю, ну что тут говорить? Наша программа, программа «Оберманекен», она как бы стремится к тому, чтобы полы соединились в что-то такое единое, одно, чтобы не было этих непонятных проблем, чтобы люди наконец поняли, что ну что же в конце концов происходит. Я видел недавно Шуру. Ну так себе, Шура, Мишура. Но с другой стороны, мой знакомый стоматолог вдруг отнесся к нему не так хорошо. Он говорит, ну, приведите ко мне Шуру. Ну, я вставлю ему две баренцевые кости. Может быть, что-то получится.
1: Скажите, а паркет вы кладете?
3: Паркет? Кто?
1: Ну, ваша команда, как у вас называется сейчас модно это? Команда, ансамбль... Группа. Я помню, вот когда мы были молодыми, писали на всех афишах, знаете, группа. Вот у меня есть у сына две пластинки западные, американские. Там написано название, а слово группа не написано. Вот, а вот у нас мы покупали пластинки сыну в молодости. Везде писали там, скажем, группа, машина времени, группа, круиз.
0: АДО.
1: Группа АДО. Группа, а сейчас вот...
0: Алла Пугачева.
1: Да, Алла Пугачева. Группа. Да.
3: Нет, ну,
1: везде
3: конечно,
1: писали
3: нет,
1: группа.
3: Да, да,
1: зачем?
3: Да, да.
1: Вот не пойму я этого у современного.
0: Так насчет паркета, как у вас обстоит?
3: Паркет, да, не только паркет. Мы даже написали песню «Ночной портье». Это, по-моему, на самом деле очень хорошая песня. Именно по поводу прекрасного ощущения жизни, самочувствия, любви. Итак... Я думаю, ну, в данном случае...
0: В прямом эфире сейчас прозвучит песня вживую. Так, кстати, давненько у нас не было в программе акустических концертов. И мы сейчас возрождаем данную традицию. Группа «Оберманекен». Вау!

0: это было прямое выступление, то есть никакая не запись, это все зафиксировано документально камерами наружного наблюдения, которые стоят на доме напротив. В гостях у нас группа «Оберманекен», и мы сегодня услышим еще, я надеюсь, неоднократно данной композиции, исполненной под гитару. На мой взгляд, вот, скажем так, неискушенного персонажа в данном вопросе, это гораздо более серьезный жанр, нежели пресловутый КСП.
1: Ну, по поводу пресловутого КСП и ПСП, кстати, пресловутого, МД и ФСБ пресловутого, кстати, это происходит все-таки именно в жанре пресловутого ФСБ, да. Это все шпионские страстные песни.
0: Безусловно, да. Я предлагаю сейчас вот тоже одевай вот эти вот наушнички, и мы наконец-то обратимся к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей. Я напоминаю, телефон 203-19-22. Да, и, конечно же, спасибо вам, Вирджай Лабардан, за такой исчерпывающий ответ, касающийся метания канатов в воды, собственно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Александр, здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: У меня к вам есть ряд вопросов. Первую я начну с того, что почему у вас Евгений Калачев ничего не говорит? Вот.
0: Ну, он, в данный момент вы слышали его голос, он пел песню, это гораздо... В общем, скажем так, он кинул на противоположную чашу весов очень мощную гирю, которая перевесила все наши разговоры, правильно я говорю?
3: Нет, ну, на самом деле, надо сказать, что я вообще только что встал с кушетки, которая стоит за углом, кстати, в коридорчике, на котором
0: открыли этот маленький бордельчик.
3: Обычно спит уборщица Мария Николаевна.
0: Прохор, я знаю,
3: да,
0: просто Прохор.
3: Да. Дело в том, что я же только что совершил длинный беспосадочный перелет, и известная болезнь джет-лэг сковала меня совершенно, и я вот только что проснулся, и, к сожалению, сфокусировать свой заспанный мозг, да, очень сложно.
0: Даже не мозг,
3: понять,
0: а разум.
3: О чем идет речь, включиться непринужденный разговор.
1: Евгений, побеседуй.
2: Извините.
0: Да. То есть вы уже все сказали? То есть
2: нет,
0: вас
2: нет, нет.
0: Нет, вы смотрите, мне кажется, вы как-то волнуетесь. Если вы волнуетесь, я вас выключу, вы можете перезвонить.
2: Нет, я спокойно.
0: Вы уверены, что вы спокойны?
2: Да.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь.
2: Я думал, что Евгений заикается, вот, и его не пускают в эфир.
3: И заикаюсь точно. Это точно, заикаюсь.
2: А второй у меня вопрос такой, что, Александр, вот я знаю, что вы попытались зарегистрировать свои, ну, изобретения в плане добывания денег, когда вот люди еще не ходили с барсетками по улице, этого не было ничего. Вы уже ходили, вытаскивали оттуда деньги, и теперь, значит, все ходят, а вы вот промышляете.
0: Да.
2: Как у вас завершились эти попытки, удачи?
1: Мы подарили, кстати, мы спасибо, приехали из Америки и подарили Саше $1.5 миллиарда. Но в данном случае закончились его поиски. Деньги до конца не пришли, но мы надеемся, скоро придут.
0: Что касается барсеток, то есть действительно, я долгое время наблюдал за данной породой сумок. Вот, я, ну, вообще за сумками, за микросумками, за тенденцией уменьшения размеров, и обратил внимание, что вот делались такие типа папочки, да, с ремешком, которые нужно было одевать на кисть, дабы их не сняли. Я подумал, что это нам, в общем, карманным ворам и гопникам как-то невыгодно. И предложил следующее изобретение. Для начала отрезать эти ремешки, чтобы люди просто их носили в руках. То есть, ну, гораздо просто, там, например, дал по репе, вынул и пошел, да? Вот. Либо там на мотоцикле едешь, вырвал из руки, тоже пошел. Вот. И, в принципе, я каким-то образом наладил выпуск именно
1: Саш,
0: такого.
1: Саш, можно перебить?
0: Безусловно,
1: секунду,
0: да.
1: Я предлагаю, чтобы деньги носили в бюстгальтере. И как бы подбежал, выхватил из бюстгальтера деньги и побежал.
0: Ну, можно за чулками носить еще.
1: Да. Или завалил, и тут же, кстати... И потом...
0: Можно заняться каннибализмом, даже в какой-то степени.
1: И побежал после этого, да.
0: Безусловно.
1: Вот это нежные, приятные способы отъема денег. Какие сумки?
0: Но ты знаешь, как они выкрутились? То есть, что они стали делать? Я тут недавно заметил, даже от тебя гонец приходил, вот он принес деньги. Ты видел, как? То есть, он не просто в дипломате, у него дипломат, наручниками прикован.
1: В голове, да, я видел.
0: Безусловно, к ошейнику кого. То есть, видишь, как? Вот, что казалось гораздо проще, взял вторую сумку. Поэтому я ни на что не
1: ропщу. Предлагал, кстати, да. Я предлагал ему к уху приковать дипломат. Он не согласился. Он говорит, я не Ван Гог, чтобы к уху сумку приковать. Я говорю, шея лучше.
0: Поисковая система работает по-другому, потому что Common Pair стоим где-нибудь на перекрестке, да, там дежурим. Ну, это же знаешь, что мы работаем. Вот, и видим, человек бежит с дипломатом, за ним на цепи ухо волочится. Безусловно, это подозрительно. Мы, конечно, там, ну, часть пропускаем, когда там деньги делим, которые взяли там за штрафы. Ну, кто на красный проехал, кто бухой. Вот, и на пропускаем. Но иногда приходится, потому что нам, у нас тоже план, мы, в общем-то, подответственные, раскрываемость у нас большая, вы это все знаете.
1: Но мы же тебе посылаем.
0: Бывало, люди... ты наступишь на это ухо и говоришь, стоять, засранец, твои документы. Он теряется такой, кидает дипломат. А бежать-то ему по прямой. Мы-то смотрим, он 100 метров отбежал, мы открыли дипломат. Если денег нет, то мы подстреливаем. Если есть, пусть бежит.
1: Ну, все правильно, конечно.
0: Да.
1: Но я предполагаю, что я давал свои деньги только чебурашкам. С большими ушами, мохнатыми.
0: А, я... то есть ты имеешь в виду сотрудников определенных спецслужб, которые проверяют рынки в этих
1: ЧБ,
0: вот в таких...
1: Так называем, да, ЧБ.
0: ЧБ, да.
1: Чебурашек, да, ЧБ. Все,
0: ты знаешь, что, Энджи, если у тебя возникнут какие-то проблемы с ними, то есть я знаю, что ты, в общем, занимаешься, конечно, самой нелегальной торговлей продуктами питания испорченными.
1: Мандаринами, только мандаринами, да. Только.
0: Вот если они подойдут, то говори, ребята...
1: Студия засыпана мандаринами.
0: Ты прямо так говори, я от Сани, скажем. Просто говорю, от Сани, это пароль. Они тебя сразу отпустят, конечно.
1: Да нет, есть прекрасная песня группы Бонни М. Сани.
0: Ну.
1: Вот. Я от Сани.
0: Ну что, еще звоночек послушаем.
1: Давай, давай.
0: 203-19-22. Мы полны к вам внимания. Доброй ночи. Говорите. Алло.
4: Сашенька, ради бога, извините меня.
0: Да что вы, не за
4: что. Я болею. И ночи все не сплю.
0: Угу.
4: И я давно хотела у вас спросить, думаю, уже заругаются, скажут, что ты лезешь ко мне глупостями? Что такое Монморанси?
0: Ну, понятно, спасибо за вопрос. Безусловно, этот вопрос необходимо ответить. Монморанси — это собака из... роман Джером Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». Так же, как показал последний наш запрос в компьютере и у филологов разных, это древний французский род. Есть виноград такого сорта, правда, он один. Ну, в смысле, одна виноградина только была, и она засушенная в кунсткамере лежит. Вот. Ну и масса также других предметов, то есть, в частности...
1: Нет, я знал одного человека в Петербурге по имени Мамаранцу. Он имел две головы, кстати, и довольно долго жил в Петербурге.
0: То есть ты хочешь сказать, что у него было два члена?
1: Ну, два члена, две головы.
0: Не, ну, если он имел две головы, как он мог делать это... Ну да, что-то ладно.
1: Да, да, да. Именно два члена было у этого знаменитого Монморанси петербургского. И приходило четыре девушки. Он не знал, как распределиться, что делать с этими невероятными девушками. Стал рок-музыкантом. Имя этого известного рок-музыканта мы все знаем. Но говорить вслух не будем. Так что Монморанси...
5: Шевчука иметь.
1: Ну, тут разные мнения по поводу этого известного музыканта, который попросил сохранить в тайне его.
0: Решил остаться инкогнито.
1: Инкогнито, да. Монморанси-инкогнито.
0: А слышали вы о таком человеке Геннадий Ефимович Зубар? Это таежник, у которого в результате ядерных испытаний, над ним производимых нами за деньги, произошла мутация. У него выросли еще две губы, то есть два рта по бокам это щеки, и он может одновременно целовать сразу трех женщин. Вот одним настоящим ртом, а другим боками. И они к нему липнут, как мухи. Поэтому вот это выражение «липнут, как мухи» произошло от него, от Зубра. Или вы не в курсе? Я вижу пол.
1: Нет, это наш друг, конечно.
0: Безусловно. Ну что, сейчас послушаем. Давайте с пластинки одну песенку. Ладненько. Да,
1: именно посвященную этому нашему, ну, незнаменитому, скажем, но довольно приятному парню.
0: Песня, кстати, сейчас... О, эту песню мы... Да, нет, это не слушали. Песня называется «Развращенное животное». Дело в том, что в селе и в посаде его называют развращенным животным. Почему? Потому что, опять же, к нему липнут, как мухи. То есть он может целоваться с тремя женщинами вроде, но ни одну из них не может. Потому что мы не рассказали до конца печальную историю его мутации. Вот. Но он, что твой Гришка Распутин, любит щупать, да не может. Помните такого философа Ефима Щупа? Он был. Он тоже такая же была у него проблема.
1: Да, это проблема вечная, конечно. Но мы нашей властью, нашей силой оберманекенской и, в общем, нашего президиума и президентства готовы удовлетворить всех. Итак, песня «Развращенные животные». Прямо для вас.

0: на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Вот в студию пришел наш пианист, как по-другому говорится, топер. Есть еще такая птица тупик, они где-то схожи. Я надеюсь, вам понравится его игра. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен», писатель Юзеф Густав, сценарист и режиссер индийского кино Виджай Лабардан. И вы можете звонить нам по телефону 203... Да, я не ошибся. 19-22 – это прямой эфирный телефон. Задавайте ваши вопросы нашим гостям. И напоминаю, конечно, состав группы «Оберманекен». Это Анжей Захарев и фон Браун, Евгений Калачев, который сегодня еще обещал нам прям-таки вживую исполнить энное количество произведений, Кирилл Преображенский, их, в общем-то, сводная сестра Марина, которая тоже тут в студии, но она молчит, что рыба об лёд наглухо. Вот. Что, в общем-то, и хорошо. Почему? Потому что тут спрашивают, сколько нас тут в студии собралось, но дело в том, что нас очень много, и мы собираемся вот в это морозное утро выйти и устроить пикет в защиту чего-либо или манифестацию против кого-нибудь. Пока мы не решили, но обязательно это сделаем. Хотите, присоединяйтесь. Сейчас слушаем телефонные звонки. Доброе утро. Мы полны к вам внимания и претензий. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Так,
1: да.
2: Алло.
1: Да, вы принимаете претензии?
2: Какие?
1: У нас сломался холодильник. Мы хотим, чтобы вы приехали его починили.
2: А претензии к кому?
1: А что вы звоните тогда к нам? Или куда я попал? Здравствуйте. О, хороший голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
3: Я холодильник тогда с утра приеду.
1: Да, да. Вот это видно, что звонит деловой человек. У вас вот есть барсетка, видимо, тоже.
3: Ну, безусловно.
1: Да.
3: Вот, а вопрос у меня такой. Не секрет, что страна Индия и ее жители очень музыкальные люди. Вот, это, кстати, вот мы можем и лицезреть вот в художественных фильмах, причем вот разных жанров, там, от боевиков там, до порнофильмов. А вопрос такой, почему, собственно, индийцы настолько музыкальные люди и вообще с чем это связано?
1: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо вам. Кстати, я так понял, поскольку я парень догадливый, что это вопрос к нашему индийскому гостю, видимо, к Виджаю Лабардану. Виджай, тут такой же вопрос пришел. Почему вы носите паранджу задом наперед?
4: Ну, я бы хотел сказать, что вообще вот эти проявления современной культуры, о которых мы сейчас с вами говорим, они появились в Индии с времен привития марксизма-ленинизма. А именно с 1925 года. То есть до начала нашего столетия в Индии не было как музыки в ее современном понимании.
1: А железная дорога была? Это очень
4: Нет.
1: важно.
4: Вернее, была, но дело в том, что
1: ну, маленькая и короткая, дорога, то есть практически это, я знаю, были две шпалы,
4: да,
1: и две рельсы, собственно.
4: Да, да,
1: и
4: да,
1: есть люди приходили
4: макет,
1: смотреть.
4: Макет, да, да, да. Поскольку губернатор Индии...
1: Тирадж Салюджи.
4: Да, он хотел, так сказать, привить все цивилизованное на вот эти вот на местности, и поскольку не было больших капитальных вложений, вынужден был действительно две шпалы и две рельсы длиной в метр проложить.
1: Откуда вы так хорошо знаете русский язык?
4: Ну, 10 лет, проведенные в вашей стране, они...
1: В нашей стране. В тюрьме вы их провели, в нашей. Скажите правду, вот за что вы сидели?
4: Видите ли...
1: Не хотите отвечать? Ну, не нужен. Давайте послушаем телефон.
5: Я знаю, он продавал коноплю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, олигофрения, которую вы страдаете в избытке, передается по эфиру, нет? Если
1: Спасибо.
6: Передается, то очень страшно, это во-первых.
1: Спасибо вам за вопрос. Но вы знаете, в принципе, я бы не стал ставить вам такой дал.
6: Если вас слушают вашей матери,
1: да.
6: Как вы думаете... Что они о вас думают?
1: Спасибо.
6: Вашей матери слушают вашу пошлость.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Хочу сказать, что поскольку вы все-таки сумели набрать наш телефонный номер, то такой диагноз, как олигофрения, вам точно не грозит, потому что, скорее всего, у вас что-то другое. То есть неспособность воспринимать адекватную информацию, по-моему, это называется дебилизм элементарно. Вот. Что касается матерей, то есть вот вашими устами вы, видимо, целовали и вашу маму. Вот. И поэтому подумайте прежде всего о ваших взаимоотношениях с существом вас породившим. У нас с этим все нормально, поскольку до сих пор нас, всех присутствующих в студии, наши мамы водят за руки, потому что в силу нашего слабоумия природного. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Это был хороший друг нашей программы, уволенный нынче отовсюду, откуда ни попадя. Вот. И оставшийся без всяких пособий. Но, тем не менее, мы подплачиваем то носцы, подкинем сырники, то трусцы, там, то еще что-то. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Дело в том, во-первых, спасибо за песню. Дело в том, что я являюсь нештатным сотрудником Federal Bureau of Investigation.
1: Мы слышали такую компанию, да?
7: Да.
1: Вы, вот, я знаю, торгуете примусами.
7: Да, не только примусами, а отличными вещами, купленными. Ну, там, в общем-то...
1: В общем, ворованными вещами, так и называйте вещи своими именами.
7: А, ну ладно.
1: Да.
7: В общем, мне поступили два сигнала. Первый для уважаемого писателя, который, как очевидный, просто жизни является айратом. В общем-то, сигнал такой. Студия радио 101 горит. Второй сигнал, в общем-то, охранник позвонил со входа вашей радиостанции, сообщил, что три девушки, такие как Орлова, Соколова, Киселева, рвутся к вам и кричат, что они тоже являются оберманекенами. И кричат они такими трансдокаданскими голосами,
8: включаем,
7: что я готов поверить, что это действительно
8: не
7: они.
1: Ага. И да, спасибо, спасибо. Я вот вижу, что тут Виджи как-то он у нас этот самый активизировался активно. Виджи, что случилось?
4: Да, собственно говоря, напомнил мне этот звонок о древней легенде, что вы
1: конечно, сходи, посмотри.
4: Индия
1: это
4: богата.
1: Я не к вам, Виджи, вы сидите. Нет,
4: Индия
1: но дело в том, что я...
4: своими драгоценностями.
1: Секунду, да что вы говорите, Виджи? Так, Виджи, не к вам сейчас так обращается. Подождите, замолчите, право это. А куда ты пошел-то? А, ну тогда говорите, Виджи, да.
4: Это
1: извините.
4: Совершенно не так. Действительно.
1: В смысле не так? Я считаю, что все совершенно правдиво, то, что сейчас происходит, и...
4: Ну, у вас в России это называется, что, значит, Индия богатая страна драгоценностями, древностями.
1: Богата курами.
4: Да.
1: И гусями.
4: Вот сейчас я, собственно, по освобождению поднялся-то на чем? Как вы думаете? Все вот эти вот изобилие куриных продуктов, это же все индийского производства. То есть вот эти все куры, которые мы именуем, вернее, мы, как я сейчас, живущий в России, причисляю к вашему обществу себя, мы, россияне, сейчас именуем это ножками там Клинтона, Буша или...
1: Мерлин Монро еще
4: да.
1: Есть ножки тоже.
4: Да, на самом деле ведь происхождение гималайское. То есть предгорье Гималая наиболее приличный климат для выращивания кур. Более того... Индийская культура во многом основана на куроводстве. Кто есть Будда? Почему у него 8 рук? Дело в том, что вообще курица произошла первоначально с побережья Тихого океана. Как вам известно, Тихий океан непосредственно прилегает к Индийскому. Так вот, в том месте, приблизительно на рубеже 10-11 веков, от природного, так сказать, прародителя мы, индусы, вывели одомашнили, вернее, курицу, которая была в 8 перьях. То есть на каждом крыле курица. Было по 4 пера.
9: Это же сколько получается перьев всего, вот если умножить, вы призадумайтесь. К
5: кстати, пока
4: во сне
5: вот...
4: перьях была курица, да. И дело в том, что когда ее рисовали, то есть впоследствии трансформировалось в символ поклонения, поскольку индийское общество, все касты индийского общества были так или иначе связаны с курицей. То есть низшая каста, она убирала помет. Средняя каста занималась непосредственно кормлением. И только высшая каста, которой я, Виджай, принадлежу, удостаивалась чести, собственно, отведать филе. Да. И всеми нами, россиянами, любимая котлета по-киевски, она произошла... Вообще, изначально была котлета по-калькутски. То есть это уже потом, когда, так сказать, предки вот нынешних самостийцев, трехзубцев, они когда ездили к нам за пряностями, то есть они отведали это блюдо в Калькутте, поскольку все мы знаем, что шелковый путь шел от Калькутты до Киева. И, кстати, у нас в Индии родилась та... Спасибо. Ведь, кстати, у нас в Калькутте родилась та поговорка, дескать, язык до Киева дойти.
5: Будьте здоровы.
9: Вы тут все закряхтелись, мне просто...
4: Спасибо.
9: Я, кстати, премного блега... Простите, на...
4: Действительно, погода холодная. От Калькутты до Киева приблизительно 8 тысяч километров.
5: То есть сколько перьев почти умножено на тысячу, получается.
4: Поэтому минимальный тираж изображения Будды у нас в Калькутте не менее 1000 экземпляров. То есть, таким образом, саентологи, вот та религия, которая сейчас модна в Европе, она же тоже можно проследить корни из Индии. Вообще, в принципе, все, что так или иначе используется в современном мире, произошло из Калькутты. То есть, Калькутта – это, в принципе, порт семи морей. Вот у вас в России очень модно говорить, что Москва – порт семи морей. Совершенно нет. То есть, ну, может быть, да, но Калькутта реально находится на берегу океана. Она находится на притоке четырех рек, которые я перечислял выше. Туда входят Хугли, Ганг, Бангла и, собственно говоря, Дэш.
5: А также Хугли еще.
4: Да. Еще три реки, о которых я скажу ниже. Это притоки. Так вот, самое это интересное заключается в том, что, как я уже сказал, все в мире радикально и действительно... То, что заслуживает нашего с вами внимания, так или иначе произошло из Индии. Вот, например, тот дисплей, на который вы сейчас все увлеченно смотрите, и те кнопки, на которые вы жмете, это всего-навсего аналог озера. То есть у нас в Индии есть озеро, на которое местные жители до изобретения телевидения, то есть еще в прошлом, позапрошлом и много-много веков назад, ходили и наблюдали за происходящим в озере явлениями.
5: Дело в том, извините, что, пожалуйста, да. Извините, Лорен Виджай, вот каким-то образом пересекается эта тема вот, с вопросом, который нам задали радиослушатели на тему каната метания в воде. То есть я знаю, безусловно, что вы участвуете активно в процессе.
4: Безусловно, безусловно. Более того, это является у нас национальным видом спорта. То есть вообще древняя индийская религия, она своим рационализмом поражала многих европейцев. Так, в частности, Бенджамин Рой, английский исследователь, который посетил нашу страну в 1864 году, писал в своей книге «Дети земли», описывая суровый быт низшей касты, та, которая убирала помет за восьмиперыми курицами. Он отмечал то, что, несмотря на свою, так сказать, классовую маргинальность, даже та вот эта вот каста, самая низшая, она отличается своей высокой культурой в быту. То есть, на взгляд англичанина прошлого века, было просто каким-то открытием, что люди отправляют свои естественные потребности исключительно в замкнутой среде. Поскольку ведь что такое вода? Вода – это область, которая не дает распространяться так или иначе запахом и всему, что сопутствует отправлению естественных потребностей. А мы, индусы, действительно крайне гигиеничные люди. Как кажется, на взгляд европейца, смуглая кожа – признак немытости. Это совершенно неверно. И более того, в результате экспериментов мы установили, что чем дольше человек находится в воде, тем темнее его кожа. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что некоторые расы, которые присутствуют сейчас на земном шаре, просто более приближены к воде, нежели мы, европейцы.
1: Это исчерпывающий ответ. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, потому что мне нужно сходить.
8: Я вам сочувствую, да, действительно, нужно сходить. И, по-моему, многим в этой студии нужно сходить. А в это время тем, кому не нужно сходить...
1: Пусть не ходят.
8: Не ходят и не бродят. И что? Послушаем.
1: Новости. Я напоминаю тем, кто только что включил свои приемники, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы».
8: Мобильники
1: и прочие сопли. И в гостях у нас группа «Барманикен», это Анжей Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, который еще сегодня будет петь вживую, да, прям-таки вот гитару.
8: Он живой, кстати. Он не мертвый.
1: Кирилл Преображенский.
8: Он министр культуры, он не член группы «Барманикен».
1: Извини, пожалуйста, да. И, безусловно, их мама Марина. Также Юзеф Густав здесь у нас находится, писатель. И индус Виджай Лабаран, который сейчас тоже вышел. Я все-таки думаю, может быть, нам вместе хором спеть какую-нибудь русскую народную песню.
8: Я на самом деле думаю, маме нашей нужно дать слово. Все-таки мама...
1: Да, мама это святое. Да.
8: И поэтому хоть пару слов пусть скажет.
1: Ну что, Марина, вот я хотел спросить, как вы относитесь вообще вот к этому процессу, я имею в виду роды, все последующее, значит, исходящее и входящее, то есть, значит, в плане гормональных отравлений, потолстения, дальнейшего похудания, адаптации беременной, кормящей, родящей, вот живородящей к условиям окружающим ее, вот, в общем-то, как происходило это у вас?
10: Нет, все это очень сложно.
1: Безусловно,
10: ну,
1: да.
10: Ну, конечно.
1: Ну, давайте
8: хорошо.
11: Как в городе сын... Бостон мать родила в Куме.
8: В Куме СССР, да.
1: Да.
11: Вот.
1: Это известная республика была.
11: Тоже, в общем-то, не рассмотренный феномен такого современного общества. Рождение детей в Куме.
1: А вот...
11: Влияет ли вот это как-то на развитие, на их сексуальные направленности, на... предрасположенность.
8: Да, многие раку. Хотят стать бабочками, например, я слышал.
1: Это... Причем австралийскими большими бабочками. Вот я производил недавно независимый опрос на улице, приходил с микрофоном к Ване Попаде и приставал, к кому попало. И вот все, кто попало, говорят, что они бы хотели, если и быть бабочкой, то гигантской австралийской бабочкой, сокращенно ГАБ. Вот. Маленькой бабочкой, капустницей никто не хочет. Ну, на самый плохой случай шоколадницей. Вот, то есть как-то люди все-таки стремятся к красоте и к высокой моде.
8: Не хотел бы вас перебить, Александр.
1: Ничего страшного, да.
8: Да-да. Я видел марсианских изумрудных бабочек.
1: Угу.
8: Так как у меня есть возможность перемещаться с планеты на планету, тут недавно я был на Марсе, и прекрасные, изумительные марсианские бабочки в общем...
1: Облепили вас как-то или...
8: Да-да, именно облепили.
1: Я слышал, что у них есть такой обычай вот так приветствовать своего гостя облеплением. Кстати, мы, люди, тоже пытаемся это ввести, когда приходит дорогой гость, пытаемся облепить, чем не попади. То есть телами гостей, какими-то предметами обихода. Именно отсюда ведь произошел обычай разбивания бутылки о корабль. Изначально ее разбивали тело капитана, в общем-то. Об голову там и так далее. И многие наши предки, нынешние наши современники, они иногда и этот обычай продлевают. Вот, например, вчера было разбито несколько бутылок о голову сограждан, собственно, проходящих там и сям.
5: Вот вы знаете, поскольку вы путешествуете повсюду, то есть, конечно, вопрос, он изначально
8: По всем галактикам, собственно.
5: Да, этот вопрос наверняка вам будет близок. Он вообще адресован Виджаю, мы потом мнение тоже спросим, но, тем не менее, значит, известно, что в первоначальном тексте Священного Писания
8: присутствовали... О, это я знаю, да, досконально. Да,
5: присутствовали
8: упоминания... Я, собственно, писал этот текст, да.
5: Да. Yeah. Присутствовали упоминания о реинкарнации.
8: Да, да, да.
5: Однако впоследствии они были оттуда удалены. И современное христианство, как известно, реинкарнацию отрицает. Тогда как во многих индийских религиях такая вера сохранилась до сих пор. Чем вы объясните эту разницу в развитии религиозного сознания? Спрашивает наш Белани, который только что заходил в тюбетейки. Это действительно так. То есть это не секрет, что современное, в общем-то, писание...
8: Оно отредактировано. Да. У меня готов ответ. Да.
5: Извините, что да.
8: Так, как автор этого, в общем... и того другого писания. Я замолчал на секунду, чтобы вспомнить, все-таки тысячелетия прошли. Так, конечно, это одно и то же. Реинкарнация важна. Как бы люди признавали и не признавали ее. Конечно, Бог с нами. Бог вокруг у нас. И мы, души его, входим в него, как божественные сущности. Лишенные зрения, слуха и ощущений. Да, именно так в бесконечности мы перерождаемся из души в душу. Переходим из камня в дерево, из дерева в улитку, из улитки в человека. И там мы становимся ангелами, бодхидхармами, безусловными сущностями всего человечества. Да, я думаю, именно так я написал эту книгу. Я думаю, так прочтут эту книгу мои потомки, написанную простым русским языком.
5: А скажите, Анжи, вот обладая таким даром, безусловно, я вижу, как горит ваш глаз. Это фонарь у вас, извините. Да, но тем не менее, вот вы не могли бы нам пояснить, кем, на ваш взгляд, в прошлой жизни был, например, Виджай или Юзеф? Или они были одним и тем же? Потому что у меня какие-то сомнения на эту тему, что это был один организм раньше.
8: Я вижу все.
5: Я тоже. Ну, это хороший ответ. Ну что ж, я предлагаю, может быть, сейчас вот что-нибудь послушать там вживую, как у Евгения, у нашего...
8: Калачев.
5: Да, с тушкой нормально, если то... Сейчас...
8: Через секунду произойдет минималистический концерт, романтический одновременно. И сейчас мы даем микрофон прямо к гитаре. Внимание! Настройте свои гитары, чтобы снять эту песню.
5: Трубы настраивать не надо, поэтому я играю на трубе. Называется туба. Труба-туба.
8: Сейчас сделаем рэп.

0: Замечательная пьеса. Мы эстонцы называем это «Есть плясовая», если я не ошибаюсь. Да, я напоминаю вам, что вы слушали только что в прямом эфире выступление Евгения Калачева. Вот он вживую играл на гитаре. Это участник группы «Гармоникен», который у нас сегодня в гостях. Также Виджайло Баран у нас в гостях. Юзеф Витольдович Густав, писатель известный, который написал книгу, о которой мы уже рассказывали, у вас мелодию о лесе. И сейчас мы слушаем ваши телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите,
1: пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я хотел спросить такой вопрос. Дело в том, что я еще практически с пелена увлекаюсь вашим искусством, потому что это ошибочное мнение.
0: Да.
1: Вот. Ну, я его, кстати, сравниваю там с такими гениальными людьми, типа там Крымский Персиков там.
0: Да,
1: такие
0: безусловно.
1: Вот. И я вот хотел спросить вопрос. Мне 22 года.
0: Это уже большой возраст, да.
1: Вот, у меня есть подружки. Одной 13 лет, второй 15. Вот. А вот как им объяснить то, что ваше искусство – это не пошлость, и это гениальный талант?
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Я предлагаю в данном вопросе, если вы не против, обратиться все-таки к индусу нашему, поскольку, в общем-то, вся Пермь от него произошла, то есть он, ну, в общем, кого мог, оплодотворил там, и мудрость его безмерна попросту. Виджай, скажите, пожалуйста, вот насколько вы... Вообще в Индии процветает нимфоманство,
2: да.
0: Вот, и так далее. Это возврат к сексуальной тематике, да.
2: Ну, как я уже говорил ранее.
0: Но там же щупать-то нечего, там же вобла.
2: Безусловно. В индийская женщина, она, собственно говоря, чем и хороша. Там, куда руку не положи, не ошибешься. Да. Так вот, а что касается корней. Действительно, Корней Иванович Чуковский был выдающимся детским писателем России. Но на сегодняшний день установлено, что большую часть своего творческого задела он брал, непосредственно читая Бхагавад-гиту. И всем известные бибигоны отнюдь

0: не гном из «Белоснежек», а, собственно, и произведение индийского детского писателя Мохита Сетхи конца 17 века, просто трактованное и переработанное уважаемым автором. Тот же самый «Айболит» — это переделка от американского пошлого произведения, которым словно гамбургерами было забросано поколение американских детей перед Второй мировой войной, чем, собственно, и обусловлено позднее вступление этой сверхдержавы в великую мировую бойню. Кстати говоря, бойня как таковой атрибут, он произошел опять же.
1: Мне кажется, наш, мне кажется, я как американский корреспондент, мне кажется, наш индийский корреспондент даже забыл свой народный акцент. Мне кажется, это плохо.
0: 10 лет проведенных в России.
1: Вы должны не забывать свой индийский язык. Because,
2: а можно давайте попросим нашего друга, кстати, вот Виджая, спеть какую-нибудь мантру на индийском.
1: Да, мне кажется, да, чтобы он проявил свой язык, да. Свое нутро. Может быть, это шпион, засланный из Англии.
2: Или просто диверсант или террорист.
1: Да. Может быть, он листает вот... Я вижу перед ним этот словарь, там написано «Индия». Может быть, он... пытается вкрутить нам мозги, но на самом деле пусть он будет честен перед нашим телезрителем и скажет им правду, правду в глаза, because по-русски, как это? Я не знаю, как это по-русски, because.
2: Бекон,
1: потому что
2: мясо. Это.
1: Мясо.
0: Да. Действительно.
1: Что же происходит здесь и какое ваше самочувствие? Потому что мы американские люди, которые попали здесь, в Россию, не до конца понимаем, что здесь происходит.
0: И вообще, первый американец был замечен нами в Калькутте в 1795
1: опять
0: году.
1: Опять он потерял. Это русский шпион. Мы не верим этому шпиону.
2: Виджай, ну спой, что тебе, лень, что ли?
1: Пусть ну, поговорит.
2: Сейчас пусть Виджай споет тихо, да.
1: Песню Виджая.
2: А сам попросить пианиста пока выйти, или он не мешает?
0: Не.
2: Ну пусть там. Ну под него что-нибудь. А вы сомневались. Я же говорил, индус.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Оберманекен», также, соответственно, «Виджей Лабаран» и многие другие, например, Юзеф Густав, бабушка их Марина, еще ряд женщин. И...
1: Это грандбабушка, кстати.
0: Да.
1: Ей 158 лет. Очень старая.
0: Поэтому вы ее привезли в Колби, заспиртованную. Хотя мне такой способ...
2: Это как раз та женщина, которая родила в Колби.
1: На секунду, кстати, я хотел бы дать микрофон нашему министру культуры. И он имеет несколько слов по поводу секса,
0: да,
1: по поводу освобождения. Я думаю, он скажет их. Министр культуры, вы готовы?
3: Неожиданно, я как раз не был готов к таким серьезным высказываниям. Но вот хочу высказаться по поводу творчества группы «Оберманекен». Сейчас в обществе существует определенная напряженность, как вы заметили, противостояние разных сил, разных идеологий, разных типов сознания, как бы. Вот творчество группы «Оберманекен», она как раз снимает все эти
1: попроще,
3: противоречия. Это все равно, что вот мы говорили о русских народных ритуалах, типа
0: топтание борщевых тряпок, да, вот это все, кидание пельменями через стол. Дружеское подчеркиваю. Потому что бывает злобное кидание пельменями через стол. Это означает, что затушить трубку мира у нас, у индейцев.
1: Ну, в данном случае министр культуры, конечно, не произвел впечатление на вас, как радио...
0: Как оратор. Явно ослабил позицию.
1: Да, ослабил позицию. Но я готов взять функции как президент на себя. Много людей... девушек ломилась в двери нашей радиостанции. Не наши, конечно.
0: Ну, радиостанции, где... Можно называть вещи своими именами. Наши, да. Нашего дома даже, я не побоюсь этого слова. Дома номер 11 на Новом Арбате. Да, и что теперь? Нашего, да. И что? Да, и что? Ничего в этом нет, мы честно все... Наворованные деньги, это все.
1: Наворованные деньги, но...
0: А нечего это самое, нечего, как говорится, лоховать, дескать, если бери, что плохо лежит, а ты плохо не клади. Если положил плохо, будь готов к тому, что это пропадет. Бабы с кобыли легче, говорится.
1: Да, говори. Да. Нет, лохов здесь нет, конечно.
0: Да, ты знаешь, в этой стране их все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем окучивать Индию в лице Виджая Лабарана.
1: Виджая Лабаран, конечно, нам подскажет, капал Камасутр. Но сейчас мы, наверное, все-таки послушаем...
0: Пьесу.
1: Пьесу «Оберманекен», которую посвятили всем не лохам. Кто считает
0: лохам... А я пока слазю под стол.
1: Это послази под стол, пожалуйста. Что ты там будешь делать? О, мы видим, что он там делает. Да, как обычно.
0: Корнеплод.
1: Он достал свой корнеплод. Каждый знает, что его... Что называется корнеплодом, да. Именно туда он залез и достал его. Мы не будем про это говорить. Нам
0: да,
1: даже...
0: Вы пока пойте.
1: И вот, наконец, начинается песня «Всех чудесней».

Не останавливай свой взгляд на случайных прохожих. Смотри в зеркала витрин модных магазинов. Только они достойны твоей нежной кожи. Девочка, подросток с запахом апельсина. Девочка, подросток с запахом апельсина.

глаза. Встречи с каменным сфинксом для тебя существует. Радуга ветрового стекла. Время в электронных часах — это новое чувство свинга. Девочка-подросток с запахом апельсина. Девочка-подросток.

0: Может быть, сразу еще одну композицию?
1: Композиция неизвестна никому. Называется...
2: Выпадет снег на твою крышу.

пот, только какой в этом пот? Выше, чем крыши, только твой зонт, только какой

месяц висит, как мяч от гандбола. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы.

0: Только какой в этом понт? Выше, чем крыши, только твой зонт. Только какой в этом понт?
1: Это замечательная песня прозвучала в эфире «Эхо». Москва, конечно.
2: Совершенно верно. Я предлагаю сейчас... Ты далеко ее не ставь, мандолину сейчас, потому что послушаем телефонный звоночек, а затем, если Женя тебе дали в кайф, то мы-то послушаем. Мы никуда не разойдемся, не волнуйся, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту безгранично. Алло.
3: Алло.
2: Да, говорите.
3: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Виджаю.
2: А это не Николай, случайно, вот вы?
3: Нет.
2: Нет. Хорошо тогда. Потому что если был бы Николай, я бы выключил. Но это я шучу так, да.
3: Ну вот, у меня приехал товарищ из Индии.
2: Угу.
3: Он весь такой толстый, важный, он занимается спекуляцией.
2: Безусловно, наверняка торгует свитерами.
3: Да-да-да, индийскими. Безусловно. И махеровыми шарфами.
2: Да, грузинскими.
3: Вот, он мне рассказал, что, находясь в пятизвездочном отеле, рядом с отелем люди копают норы и живут в них. Ну, то есть, какая тебе нужна нора, нужна пятикомнатная, ты ее выкопал. Нужна трех там комнат, ты ее выкопал. И не жил ли Виджай в норе до того, как стал знаменитым кинорежиссером?
2: Вот.
3: И еще бы хотелось у него узнать, почему индийские фильмы очень любят таджики, киргизы и азербайджанцы.
2: Угу. Хороший вопрос. Спасибо вам сейчас.
3: Спасибо вам.
2: Вам удачи. Отвечает наш индийский гость, сценарист и режиссер индусских фильмов Виджай Лабарда. Наш азербайджанский гость. Отвечайте, пожалуйста, уважаемый Захар.
4: Азербайджанцы, они почему любят наше кино? Потому что этническая близость прослеживается как в цвете лица, так в цвете стоп. Ведь на самом деле, собственно, идеология расизма была основана на оттенке пяточных. Дело в том, что реально ощутить разность расовой или этнической принадлежности можно только в морге. Когда вы идете вдоль рядов палатей, так называемых, на котором лежат накрытые простыней усопшие. Как правило, форма простыней не вписывается в структуру голени и голеностопа человека. Пятка выступает наружу. И вот, наблюдая ряд этих пяток, вы можете составить гармонический символ. Гармонический ряд, попросту говоря. И в наших калькутских моргах все трупы лежат в такой последовательности. Сначала наиболее темные пятки, потом светлее, еще светлее, еще светлее. И в конце, когда мы проходим этот 50-метровый коридор, мы натыкаемся на блестящие, ярко выделяющиеся на фоне простыней белоснежных. Ведь вы знаете, что Индия занимает второе место в мире по производству крахмала. То есть даже в такой интимной области, как последняя простыня, которая накрывает человека, она у нас отличается повышенным содержанием крахмала. То есть ее цвет, он и сине-белый. И вот на фоне этой белизны пятки последнего просто радикально, то есть они еще радикально белее. Я даже не знаю, какое еще слово в русском языке применить. То есть те годы, проведенные в вашей стране, они все-таки большое влияние на меня оказали, но не могу я выразить этот цвет вот русским языком. Да. Так вот, значит, именно на этом основано, то есть на цвете голеностопа, основана, собственно говоря, близость азербайджанского народа и индийского. Помимо географической близости, существует близость в цвете. Так вот, Образ мышления индуса понятен, в принципе, любой маломальски и образованной, цивилизованной группе народов. То есть уровень мышления Индии, уровень мышления индийского кино, те сценарии, которые я пишу, они основаны на бытии, традиционном бытии, укладе нашей индийской семьи. Этот быт понятен как ученому из Соединенных Штатов Америки, вот, который передо мной выступал. Также он понятен якуту, который в жизни, в своем понимании жизни не предполагает наличие высоких температур, жарких пляжей, кокосовых пальм.
5: Безусловно, знаете, мне, простому русскому писателю, тоже понятно.
4: Безусловно.
5: Чтобы на меня так посмотрели, как будто не хотите включить в этот список.
4: Нет, не хочу, потому что...
2: Простите, Юзеф, а вы вроде бы пишете... как выходец, я знаю, из Прибалтики, по-моему. То есть вы же сами в вашей книжке «Великосветский скандинавский лев» так и описано. Это же ваша биография попросту. Я так и читал.
4: Кстати, вы знаете, более того, наши индийские фильмы, когда они показываются, у нас же в Бенгалии масса львов. То есть мы их экспортируем. Дело в том, что ведь как устроен индийский кинотеатр? Это же огромные, в общем-то, вырубленные в джунглях просека. Вот. На этих пнях, где стояли раньше деревья, рассаживается аудитория. А экраны служат,
2: извините,
4: противомоскитные сети.
2: Виджай, я просто хотел еще узнать, правда ли, что некоторых, которые, так скажем, не приемлют внедрение вот в индийскую культуру кинематографа, вот их силком насаживают просто, так что они даже не могут уйти с пней, и после киносеанса они так и остаются там на них зависать, да?
4: Вы правы. Так вот, более того, когда идет очередное, не побоюсь этого слова, мое высокохудожественное сценарное воплощение в киноленте, на этой противомоскитной сетке в тропическую полночь на вырубке, то все ближайшие львы, близлежащие львы, они стекаются, как впрочем, и гиены,
2: что
4: и гориллы, да, и так далее. То есть вся наша фауна, она приходит и уставляется на вот этот просмотровый, собственно говоря, материал. И понимаете, даже многие западные биологи приезжают к нам для того, чтобы увидеть, как животные, смотря на киноэкран, воспринимают происходящее на нем. То есть мы, индийское кино добилось того, что любой зверь, просмотрев два кадра, просто вливается в наш быт, понимаете? Органично вливается. Поэтому, что там киргизы, понимаете? Ну...
6: Говорил, что они
2: Азербайджан. Понятно, исчерпывающий ответ. Ну что, Евгений, как ваше состояние? Я предлагаю, наверное, послушать сейчас теперь песню. Спасибо большое диджею Лабарану.

0: песня для всех вас, о нежнейшие мои слушатели.
1: Я вот о чем подумал сейчас, что у нас есть один путь налево, другой направо, как говорится. Вот мы можем еще послушать песню или послушать телефонные звонки. Вот в данном случае нас тут много, еще к нам прибыл людей, еще приходят, и все несут, и приносят постоянно, что радует. Вот как вы сами скажете, что нам сейчас делать?
2: Звоночек.
0: Звоночки. Давайте послушаем эти нежнейшие
1: голоса.
0: Голоса, да, кудрявые голоса, я сказал. Волокнистые.
1: Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша.
1: Вот. Такая же у меня проблема, да.
0: А отчество как?
3: Вашим большим поклонником. Я, естественно, записал в прошлую субботу передачу программу А. Можно спросить?
0: Программу Б запишите.
3: Ну, обязательно, конечно. Как только будет. Можно спросить?
1: Да.
3: Что это за грудник с вами был такой? Всюду у вас...
0: Александр Сергеевич Машковцев. Да.
1: Совершенно правильно. Да, это был. Спасибо. Спасибо. Действительно, это был Александр Сергеевич Машковцев. Это женщина-карлик, который ходит повсюду, в общем-то, со мной. И да, не потому, что как-то я нуждаюсь в его каких-то услугах. Конечно, он удобен, как подставка там под, в общем, пиво,
0: да.
1: Вазу.
0: И вообще, мне дело отлично, да.
1: Причем тут ситуация в том, вот Анжей правильно сказал, безусловно, я не пользуюсь его услугами, но предоставляю всем желающим. Поэтому вот, ну, вообще это уникальная женщина, конечно, с мужским именем.
0: И с усами, как у Будённого.
1: Причем совершенно лысый, вот парадоксально, потому что когда с нее скидывает трюх, а бывает, что она зайдется иногда, начинает это танцы мочить, ну, исполнять ритуал топтания борщевых тряпок, сорвет, бывало, сейчас себя трюх, а там лысь, на усы, как у Будённого, сиськи в расперды торчат. Страшное, конечно, зрелище, но мы ей все прощаем, потому что она добрая.
0: Нежная, да. И сексуальная очень.
1: Ну что, может быть, опять песенку послушаем, Женя, как?
0: Сейчас песенка. Даже не песенка, конечно, песня.
1: Паллада, я бы сказал.
0: Паллада. У меня слезы из глаз. Вот как я смотрю на вас, у меня слезы из глаз, конечно. Каждую секунду падают.
1: Да, но... сегодня они не в лучшей форме.
0: Да. Ну, не только из глаз, конечно, падают слезы. Но, Женя. И, наконец, романс. Для вас, для всех. Любящих.
2: Что-нибудь, давай выберем что-нибудь.
0: На заре.
2: Уже спели.
1: А можно что-нибудь классическое? Что-нибудь классическое.
4: Выхожу один я на дорогу.
5: Вот, может быть, это споете нам.
4: Подволакиваю правую ногу. Достаю, бывало, чезаначку и ловлю первую попавшуюся.
0: Конечно, тачку. Не хочется каждую вам песню пропеть. Могли бы просто песню за песней пропеть.
1: А давайте будем каждый петь свою песню. То есть, например,
0: да, но это... сейчас мы делаем кавер на песню «Темная ночь». Слов мы не так уж много знаем, но попытаемся сделать это... наиболее нежно и адекватно. Итак, «Темная ночь». Как
1: только
0: вы...
1: гири свистят и свистят.
0: Можете подпевать нам прямо в прямом эфире.

Темная ночь, только пули свистят.

только не спят глухари. Темная ночь, ты со мною опять, как звезда, как печать. Темная ночь, мне не надо спать, тебе давно уснуть. Баю-бай. Темная ночь.

ночь. Я возьму свой виски и выпью без тебя темная ночь. Не придешь ты ко мне, а теплое платье твое прозрачно, как...

И коты за окном так кричат. Темная ночь, мой мандарин очищен дотла. Я съел дольку за долькой. Темная ночь, будь моя волька, будь моя воля. Темная ночь, и Венера звенит в небесах.

энциклопедия в твоем сердце. Если бы я был когда-нибудь Герценом, Герцен, я бы тебе сказал.

и пулю тебе в висок. Я поцелую тебя в сосок. Темная ночь, не могу тебе ничем я помочь.

дождь. Я буду нежный, как плащ, который приносит врач. Ты уходишь туда, где кричит этот грач. Я знаю, он кричит, но не плачь. Темная ночь. Это темная ночь. Черная речка под нашим мостом. Я стоял бы постом, но нас было сто, я не знаю, как считать до ста. Пальцев не хватит на ногах и руках. Да-да-да-да-да-да. Я почитаю свой девичий орган. Он был когда-то внутренним, похож на внешний. Я был, конечно, Зощенко. Сейчас я

Хорошо. Кто не устал, продолжим пару куплетов. На столе шоколад. Бутылка нарзана. Мы выпили немного, и мы еще не пьяны. На столе 3 телефона и ни одного гандона. Все-таки мы приличные люди. Бонда Мандона. Одна энциклопедия. Ее читал индус. Я брился вчера, у меня не родился ни ус. Компьютер, там звезды, похожие на пезды. Я нажимаю кнопки, интернет не выходит, темная ночь. Это темная ночь. Это эхо, я вижу еще одно пиво. Называется... Я даже не могу по-русски прочитать это слово. Я переворачиваю бутылку и снова изучаю русский язык. Когда я был, я не знаю, когда я возник, но проститутки идут. Проститутки везде, на Тверской и Мской. Они видят меня в своей звезде. Они знают там и тут. Я был бы когда-то оберегут, но сейчас я поднимаю пробку. И в этой пробке я бываю робкий.

0: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси. Каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже шестой. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится восьмой. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще такая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенно ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно юджи. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет своими бутсами мраморные ступени высотки на Арбате, послушаем все-таки Стили Дэн. Вот, я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад. Я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, что хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там, обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет. И получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск. Затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ебаный нахуй, короче.
0: Да, понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего, я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок.
0: Угу.
3: Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот то, что как
3: вот
0: бы тешит вам шорстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул. Вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот беги. Есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так... всякие по полю гоняют.
0: Да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцев, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините. Но, тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то. Они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами. И, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов. Но это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко... оно в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе?
3: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот. Да.
3: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно всем.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
3: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
4: Саня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
5: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крентелю, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы да. как бы несли тут просветительскую функцию.
5: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
5: а, вот, да. А хороший поступок, значит, в американской тошниловке меня вырвало, значит.
0: Мать. А, да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
5: Менеджеры и
0: мерчендрайзер. Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
5: Вот где крендели макают,
0: макают в море. Девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
5: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
5: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы
5: удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: В общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем-то, он рассказавшим о пластинке. Называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился.

0: снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, вот имущество, ну, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день, конечно, снились.
0: Ну, то есть, да. Это было все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть, с пьяных
1: дней. Конечно, естественно, да.
0: Угу. Ну, и поскольку сейчас-то это, в принципе, уже, наверное, так скажем, ну, не является, да, секретной информацией.
1: Да, это все уже отлегло, все уже нормально.
0: Может быть, вы все-таки поведали, в каких районах, хотя бы какой-нибудь один из таких вот случаев, если вам, конечно, не противно это вспоминать.
1: Ну, может противно, конечно, Москва-центр. Москва-центр.
0: Да, да. И кто были жертвы?
1: Писатели разные такие. Да.
0: Да.
1: Журналисты.
0: Ага.
1: Как вы. Но и вот я имею в виду, конечно, как вас, только как, в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
0: То есть я, так сказать, избежал бы участи. Вот
1: да, вы жертвой никогда не будете.
0: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
1: Ой, сейчас все нормально.
0: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, скажем так, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку, вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
1: было... картошку тоже чистил, он только картошку. Сегодня борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хочешь.
0: Для всей семьи?
1: Да, конечно.
0: Угу, угу.
1: Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
0: То вы понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
1: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности – это мое основное хобби.
0: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
1: Нет, не слышал, к сожалению.
0: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован типа крендель в каске и с наушниками, а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
1: Оформлен. А что есть еще?
0: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, тут нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
1: А вот лучше дева с цветами и Есенин. Это будет классно.
0: Хорошо. Тогда называйте номер трека туда.
1: Трек номер 5.
0: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
1: Нет.
0: Dark Message. Это, видимо...
1: Темное послание?
0: Да, ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да, трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Вот позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: Вот первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, вот пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ. Вот, судя по прозвучавшей музыке, и внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу!
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная музыка.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, я хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразличное мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально, и... Просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, так. То есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит это дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так сам по себе поступок ни к чему не обязывает. Принес и принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник. Сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу?
2: Может, это просто морда бить?
0: Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно, это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да, что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший, хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу. То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть, что вот, дескать, ты сидишь, вот как кактус на подоконнике морозной январской ночью, да?
2: Да.
0: Понятно. Ну, ладно, что ж. Вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да? Вы слышали описание обложки?
2: Где все,
0: ну,
2: в
0: где,
2: линиях?
0: Ну, где, да, в каких-то линиях. Он, типа, дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете, да? Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Ну, ладно, давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну вот, между тем, к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший. Вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось, двое звонивших. Uh-huh. Вот. Все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: я
1: что...
0: Я бы не...
1: Ты...
0: Угу. Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио позвонить?
0: Видимо, нет, ты знаешь, я... Да, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот, кто знает...
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву, прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь, но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать такое некое подобие базитической игры или опроса. С вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни, об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях, а другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да, и перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а они все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнут вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь, или там про то, как они могли в одиночку спахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте. Здравствуйте.
2: Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир, мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодня?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно, порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа, вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 бигмака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: Право выбора. Значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
4: Самое главное, грудь ее показана. Да?
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, вот между сгибом коленки вон руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы... ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да. Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте 3.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: Ну, вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя, так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать, мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико вот в компенсацию за то, что вы ругались в эфире. Но...
2: А сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые...
0: Да.
2: Подрастающее поколение, да?
0: Да, но тем не менее, вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика, а на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот, выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А если открыть ее, посмотреть
0: вовнутрь? Ну, это мы, да, на самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркого зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такую ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот маленький?
0: Нет, вы давайте, тут название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Ну, вот с чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но! Значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Я понял, о каком вы альбоме говорите.
0: Да. Хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

до выпуска последних известий, сокращенно ПИ. У нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным это ФМовским радиостанциям баситическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да. Вот. Ну, собственно, до новостей. Вот послушаем старика Густава, Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет такой монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попала.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает, вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да, и, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как, знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. А я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде, там, мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет. Вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть. Вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как-то, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Да, выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человеку, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Вот, иначе он не понимает, как бы, своих взаимоотношений с природой. То есть, либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму! Да. Да. Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то, что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет: слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть, если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
3: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
2: А вы знаете, Александр, и простите, не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
2: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
2: Да нет, Нет, ну как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
2: Тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете и звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
4: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
2: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да, да, я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хороший поступок.
4: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
2: Нет, вы знаете, иногда...
4: Батонами?
2: А?
4: Батонами им раздаете?
2: Нет, нет.
4: А
2: просто так получается, да, вот я, ну, стою со хлебом.
4: Ага.
2: Вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
4: Да.
2: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабуль, давайте я куплю. Она, давай.
1: А, понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, например, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут тусовался, короче, неграмотно возле кассы. А мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И под продавщица, кассир, что сказать, я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу. Правильно?
2: Угу.
1: Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно. Да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь прям с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
2: Морковку?
1: Морковку держит.
2: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на Гитлера, да? На...
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
4: Вот, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильма в 30-х годах.
4: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председателя, а инженерной работы.
4: Инженерной работы.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот, что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет о рассудке.
4: Причем пока вот наши слушательницы думают, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
4: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
4: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще
4: символы, цифры.
1: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки с вами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
4: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, а я ничего не слышал.
4: А какая разница, я слышал или ты слышал?
1: Так что давайте.
2: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар.
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
2: Сколько там всего этих...
1: Пьес?
2: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 15, прошу прощения.
2: 15, да? Ну, давайте тогда...
1: Думайте.
2: Десятую.
1: Какую?
2: Десятую.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
2: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто десятую. Ну, ладно, готовьтесь тогда, слушайте.
4: Сразу, либо не скажут, либо
1: сознательно. Слушайте вашу будущую жизнь.

Come on.

0: прибыть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, как сказать, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой, да.
2: В геометрии фигур.
3: Да.
2: О!
3: Да, геометрия. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И, в частности, американского доллара, как главной самой валютой, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да.
3: Вот. А свастика в данном случае, я думаю, наша радиослушательница была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем все-таки уговаривать наших уважаемых вот... А то, ну, получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
2: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, этого вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Далее мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну давай послушаем то следующий звонок, номер, я тут напоминаю, в общем, ну...
0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
4: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
4: То мне станет легче сразу,
1: вам,
4: да?
1: Во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делается в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, вот мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
4: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте. Я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
4: Помните?
1: У меня вообще память не бележачего, Наташ. Да. Ну что, рассказывайте.
4: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
4: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Вот, я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я на ее поставила, на самое видное место, я ее просила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
4: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, как это была.
1: Да.
4: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила просить у нее еще. Угу. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю.
1: Угу.
4: Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфету на день рождения, не дарят их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
4: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно.
1: Да, да.
4: Когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Причем у нее такой несчастный-несчастный вид. Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
4: Да? Ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что да. Я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
4: Вот. И эту кошку сняла таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня было корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот, он поступил вот аналогично, как и вы, то есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку, но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон, то есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили, ну, дебилы, да, вот, и она туда вот каким-то образом попало. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги. Понимаете, да?
4: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
3: Да, кстати, я вот...
1: Что ты хрипишь? Может, ты простыл?
3: Нет.
1: Нет, ладно. А то смотри, если простыл, я тебе дам это... Нет, ну как, да, ну рассказывай, да.
3: Я чё, я просто однажды перевел бабушку через дорогу, вот, ну как-то так достаточно спокойно, вот, и когда пришел домой, рассказал маме, так, все спокойно, я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку, я думаю.
1: Понятно, да. Наташа, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где пребывает дяденька со свастикой.
3: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как это вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
3: А, вот ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да. Раму, да.
3: Красновато-черных, я смотрю отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, вот, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован, нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая
3: вот
1: внутри.
3: На том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
4: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
1: Угу.
3: А что? А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы.
1: Да.
3: Представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
3: Да. Я правильно?
4: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем. Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
4: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, залез, вернее, нет, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О, да. Рассказывайте, ну что ж, да.
4: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
4: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
4: Но я, наверное, все-таки выбираю тот,
1: со
4: на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы. На пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
3: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
3: Удивительный выбор, правда.
1: Да.
3: Самое простое.
1: Везет же хорошим людям.
4: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташа, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.
5: Я гуд. И sing my song.

0: Я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините, я болею.
1: А ты знаешь, да, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем. Есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть, да, какие-то менее. Потому что, если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может, конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека, какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, жизни.
1: Да, да.
0: То есть,
1: бурной,
0: это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, восемь дыр.
1: Это ода.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Это из Москвы, да?
0: Да, безусловно, говорите, пожалуйста.
2: Это про хорошее что сказать?
0: Про хорошее, давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году не забудьте. Выполнил план. Купил всем шоколады, жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Вы знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года. Да. А вот скажите, а что вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, в общем, был субботний
0: перекур.
2: Вот. Там доски для скворечников взял, использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц, и так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала и полетела.
0: Ну да, вполне возможно, но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебя вообще. Не, ладно, не, давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Да. Вот вам придется...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни. Да.
0: Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны.
0: Угу.
3: И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать,
0: угу.
3: Да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже уже сейчас прихеровишь, и надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, ну а вот про хорошее это, может, все-таки по традиции.
3: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, uh-huh. Когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
0: Да,
3: вы
0: да.
3: просто представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок. Мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется. И я, честно говоря, счастлив и считаю, что это очень хорошим поступком.
0: Понятно. Ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же. Ваш да. выбор. Значит, одна пластинка, как мы ее описали, красная, с иероглифом остается.
3: Да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да. МД, давай.
3: Потому что я просто... слушаю.
0: Да.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, я просто
1: потому
0: не
1: что ты отказался, да.
0: Да,
1: вот,
0: я не все
1: выходил. Что-то не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас. Ну что, описывай.
1: А, вот. Она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки, да, ага. Первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по компьютерному, по нашему, по диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой. Вот. Потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится очень мало.
0: Ты лучше
1: расскажи
0: уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это да, называть, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы
0: да.
1: треугольные.
0: Подтверждаю, да.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я да, доверяю тебе. Да.
1: Но я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные, руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да, вот как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот, один чуть больше, чем второй. Идут вот просто все, идут. И на фоне каким-то темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон. Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что это не произошло.
3: Да нет,
1: просто вы поняли.
3: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуй, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю
0: вас. Написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо. За звонок. Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной песне.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с МДС сидим и слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего внимания беспредельно.
2: Наконец-то. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Саша, вы знаете, я человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что делаю, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, троллейбус и кричал: «Ельцин, Ельцин, за что мне стыдно?»
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом базитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас
1: срам,
2: так
1: срам,
2: стыдно,
1: да,
2: что...
1: Да,
2: да, невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Давайте я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все,
2: есть.
1: Правая. Номер,
2: да, правая, да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо,
2: да,
1: спасибо. Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основную цель за собой — это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга. Это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать, хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: соответственно... Ты знаешь, я хотел сразу извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Давай.
1: Я вот тут, я просто смотрю, у тебя вот там над тобой вот что-то.
0: А давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложку.
1: Не, погадаем.
0: Не будем, ну ладно.
1: Я знаешь, что... надо мной, ну можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, я не об этом хочу, я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой такая люминесцентная лампочка маленькая, я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там такие светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас какой-то. Ну, а здесь вот так приятно слегка.
0: Да.
1: Я так, знаешь, флюоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались, я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики, задумываться. Я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флюоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Видишь, сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такой тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: а надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели.
0: Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наш, а тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эх, Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был. Я переходила у Рижского вокзала дорогу. Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала.
0: Да.
2: И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать, в общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите меня, пожалуйста?
2: Ну, нет, ну, мне, во-первых, этого не хотелось, у меня уже двое детей было и муж, вот, а потом он мне совсем и не понравился, и я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот, когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро.
0: Так.
2: Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
0: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Ну, мне просто этого не хотелось.
0: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть. Он ударил его так сильно.
0: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Я потом, понимаете, мне даже... Вот он-то подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
0: Ну, понятно.
2: И очень
0: понятно.
2: Многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта какого-то.
0: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро. Иду.
2: Сейчас не ездите?
0: Сейчас нет, я пугаюсь. Метро я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да?
2: Да.
0: По логике, я должен был бы к нему подойти и сказать, мужик, что там, ты пьяный? Но, с другой стороны, подойди я вот так и скажи, это воспринялось бы бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась. Понимаете, да?
2: Да.
0: Вот. Я это делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся. Слышу только бах, удар такой. А ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда-то и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это. Опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
2: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть, вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе. Они первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
0: Нет, нет, это... простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
2: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
0: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, как воруют чемоданы, закричали: «Милиция!»
2: Там не воруют, да. Это у нас все воруют. Понятно. Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
0: Ну, в принципе,
2: я в этом ничего такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза, что, о, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала: знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю: вот вы съездите три раза.
0: Какой интересный,
2: понимаете?
0: Рассказ. Да, понимаю.
2: А
0: ну,
2: я...
0: давайте все-таки...
2: Один раз, но да. Я еду со своими детьми.
0: Вот действительно,
2: вот, мне кажется,
0: да, молодцы.
2: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
0: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, вот, так сказать, и приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, бывало, что забудут там гости их там. Вот. И иногда собираем и выводим, в общем-то, на экскурсию в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
2: И ваши картины, да.
0: Вот, но давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
2: Я
0: музыка,
2: так думаю,
0: она...
2: что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
1: Значит, вы так думаете, да, на... продолжать так думать.
0: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталось два таких мрачных персонажа.
2: Нет, вот с японской музыкой.
0: Это уже была.
2: Все,
0: это уже
2: кончилось.
0: Была. Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
2: Ну, давайте, это подходит.
0: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
2: Не-не-не-не.
0: Хорошо, не хотите с мрачными,
2: да,
0: мужчинами.
2: Да на что они мне нужны?
0: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
2: Первую.
0: А почему? Ну вот вы подумайте лучше. Ну,
2: я, вы знаете,
0: вдруг
2: что?
0: Она мрачная.
2: Это мое правило.
0: Хорошо.
2: Я всегда беру билеты на экзамен. Тот, который сверху, или тот, который ближе.
0: Я,
2: я
0: обычно
2: не
0: все беру.
2: А это вы молодец.
0: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Вот, они мне их метили.
2: Нет, я очень хорошо училась, но я
0: тоже,
2: очень все равно нервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
0: Ну что, правильное правило.
2: Вот и все, взяла, и все.
0: А как вас зовут, извините?
2: А меня зовут Ираида.
0: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
1: Неким маяком, Раиди.
0: Да я бы даже сказал...
1: Попутным ветром.
0: Я бы даже сказал волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
1: Ираида.

0: принципе, так сказать, прощено, в общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, он-то, в общем-то, берегут. Ну, не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Да. Не, я, кстати, вот как пока еще Ираида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, такая была, как намекнула на свою симпатичность вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что, поэтому с ней часто флиртовали. Подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, да? Слушай, это интересная тема,
1: да. В общем, цинично его рассматриваю, оцениваю как мужчину. В общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать, что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением то сам на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот. Это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. И вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она и даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина так сказать, на охране правопорядка, собственно.
1: Да, конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл. Таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких вот, скажем, конкурсов красоты, условно их так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай. Вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест. Так, да, когда наставляли женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь. То есть это просто
1: периодически. Как...
0: Причем женщины должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь, вот сознательно.
1: Там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам. Угу. Вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты, там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там, за нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения. Это для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов, некрасивые
0: понятно,
1: невесты.
0: Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, конечно, так же и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими ССМ, с серенькими мышками, чтобы самое, в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Угу. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот, да. Правильно?
1: У нас, кстати...
0: Да и у нас...
1: И у вас тоже, да. Ну тогда, если у нас и у вас, в принципе,
0: об этом
1: тоже происходит, да, я думаю, не стоит...
0: Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас просто требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: И я вот думаю, что делать. Ну, с одной стороны, да. Я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш, собственно, тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать что, про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура. А, потому что вот эти понты киногеройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляю это вам и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация это затянулась до другого.
0: Так.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, но что они... яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу на это.
0: Угу.
2: И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глазах.
0: Да, здесь уже ситуация.
2: Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я вам больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на... матч, в котором участвовала как бы
0: да,
2: любимая
0: да.
2: футбольная
0: мы,
2: команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
0: это надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным
1: очень,
0: людям.
1: Очень странно трансформировались, извини, мысли его так бы быстро. Только что да. как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги, а
0: так это было когда? Себя, послушай, тут, это было да. когда?
1: Не, а тут вдруг он жалеет, что он, так сказать, обделил
0: а человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. в юности, в ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде. По проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое. То есть,
2: вот, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть я был
0: а вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина, господина
0: да,
2: нет.
0: Владимира Сорокина, нет. Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
3: Это
0: я. А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из... Извне. Из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга. А, Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
2: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька. А за что срамилась по жизни?
1: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
1: Ну потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оля? Оля?
2: Видимо, ее уже...
0: Оля.
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, про хороший поступок рассказывай, Саш, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит,
2: да.
0: Вот так, это стрёмно.
2: Да, неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер, угу, в те времена, я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику, так, фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос с такой, угу, знаете, угу, палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород.
0: Угу.
2: Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дедушка, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, я был обрадован, поехал только клубникой далее.
0: Это хороший поступок, Саш. Ну, там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наш, так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. На...
2: Крысоподобных?
0: Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень,
0: да,
1: длинные, все конечности очень резкие, треугольные,
0: да, такие,
1: формы.
0: То есть на второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да,
0: да.
1: Он крутится так вот.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это сделать не собираюсь, то эту пластинку я как бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысками?
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца,
0: да,
2: и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени,
0: угу,
2: и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: угу,
2: и потом...
0: А вы не очень мудрите, Саш, может просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так,
0: а?
2: Нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер
1: просто
2: пока
1: рассказывает, каким образом сейчас выглядит этот
2: да,
1: фильм.
2: Да. Потому что ведь судьба это все-таки не хухры-мухры,
0: ну,
2: надо к этому
0: это...
2: подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речка,
1: да.
2: С точки зрения нумерологии, я бы даже
0: сказал. Да. Насчет гипотенузы дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо,
2: да.
0: Саша, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором, на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорить, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, он все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл. Кто-то в песочнице, кто-то где. А вот я на крыше играл.
0: Да.
1: С моим другом.
0: Так.
1: Ну вот. Ходили, знаете, там по краю. Все нормально. Ну и знаете, как друг друга так подталкивать.
0: Uh-huh.
1: Вот я подталкивал.
0: Uh-huh.
1: Он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось. Только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, там, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально так.
0: Ну, понятно.
1: Потом
0: только...
1: я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я да. смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок под выпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его толкнул.
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен
1: конечно,
0: с вами.
1: Срам.
0: Срамота жуткая. Да.
1: Кому же сказать, да?
0: Да, да. Ну, может, и каш хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь болен. Сделать ее счастливой такой.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Ну да, наверное. А, ну, нет, не так, наверное.
0: Нет, ну почему? Именно так.
1: Нравится мне меня делать.
0: Ну вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну как счастливой?
0: Ну
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не, не приводите там друзей, да, там домой пьяных?
1: Ну... Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Значит, вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патроны, вас туда вот сейчас, да. А на другой пластинке нарисованы горы. Снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро. И на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете такая
0: А?
1: Где вы вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали в одном.

0: Так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы. Горы, девица,
0: сведра. Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Значит, шестой.
0: Шестой трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Да нет, я вообще-то не думал.
0: Так, как вас зовут?
1: Слава.
2: Слава, хорошо, Слава. Слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД? Нет, я понял. Слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Слава.

0: мы даже с МД решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, напомните.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие. Сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много.
0: Не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие, да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, я... Мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда за то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите честно.
4: Денег там никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она побежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде, наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила секретарша, мне все время отвечала: нет его.
0: Угу.
4: Он занят. И кончилось это тем, что я с трех, и уже, нет, даже раньше это было в час, и где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машины.
0: От машины даже ключи?
4: Или
0: от сейфа?
4: Нет, от машины. У меня ключи от сейфа.
0: Прям я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да, извините,
4: и этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привезти их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. А остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у Сокола. Это было лето. У Сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это?
0: Ну, много понаворовал мужчин, вот, да.
4: Да, ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как слушайте, дальше? Да,
4: ну,
0: как
4: да.
0: Вы разошли?
4: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск. Все, я вручила. Он сказал, что я хотел бы вас отблагодарить, но вот, понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких недель.
0: Нет, вы-то поступили вполне...
4: Нет, я хочу сказать о поступке. Ну, вот, и я привезла фломастер, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это вашей внучки. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Вот тоже, все. конечно, грустная работа. Ну, хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Да. Как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Не было.
0: Не было. Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь вашу и жизнь вот Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да. Значит,
4: хорошо.
0: Смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Да. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да?
0: К сожалению, просто вот на данный момент я не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно. Вот.
0: Тем не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что, ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: на волнах радиостанции «Самых». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Самых». Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно и ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Это Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям.
0: Угу.
1: Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были эти, кому очень нужны. Так бы он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, а, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100.
0: Попросту. Какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже в нашем случае было побольше.
0: Да. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам так.
3: Все-таки вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов. Но вот тема не в этом,
0: да.
3: Конечно же. Но, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот, в третьем классе где-то вот гуляли по крыше.
0: Uh-huh.
3: Вот в соседней вот многоэтажке такой вот большой.
0: Uh-huh.
3: И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный.
0: Uh-huh.
3: Я не понимаю, как там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке.
0: Mm-hmm.
3: Вот, и потом, в общем, как-то немножко даже было стыдно.
0: То есть
3: вот.
0: Сранило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Было дело совершенно искренне.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12-ю пьесу. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: весьма, весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, говорите.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка хорошего вину?
0: Вы знаете, как вам будет удобно?
1: Ну, тогда, пожалуй, плохого, видимо.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь с ней при жизни, при активной был характер не очень шебутной. Но сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно.
0: Но
1: мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок это...
0: Так хороший то, что вы уже ухаживаете.
1: Ну, тут и плохой, хороший, можно так сказать.
0: Да нет, нет. Не всякий человек способен, так сказать, заботиться о своем ближнем на полном серьезе. Так что я думаю, о хорошем даже можете не говорить. Это не то, что я вас тороплю, но если у вас есть что-то сказать, что-то еще лучшее про себя, нежели то, что вы сказали, то пожалуйста.
1: Ну, лучше, пожалуй, что... Ну, не сочтите за лесть, то, что помню, сейчас у меня, кстати, под рукой, к сожалению, нет ваших записей. Слушаю периодически вещи. Ваши, вот старые, вот под стеклом, Лаэрский банк. Ну, так вот и все. А если можно выбрать сейчас песенку?
0: Безусловно. Как вас зовут?
1: Композиция.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
1: Да?
0: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом, тонкой линией, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот. Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
1: Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
0: Да.
1: Давайте-ка его и третью композицию.
0: Какую?
1: Третью.
0: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за,
1: спасибо за
0: звонок. До свидания. Посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Стыдно даже об этом признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот. И были такие частенько случаи, когда я названила в эфир следующему рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так сказать.
1: Да.
2: И определенное время их тщательно репетировала.
1: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
2: Да.
1: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты все заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
3: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что «Здравствуйте».
1: Да, я типа такой.
3: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, в минуту прочтения, типа да, этой бумаги, да, представляешь?
2: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
1: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
2: А, о хорошем?
1: Да.
2: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
1: Вот это правильно.
2: Вот меня жутко удивляет и поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
1: Да, он-то плакатами.
2: Вот, так что я горда себе этим.
1: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
2: Меня зовут Танюха.
1: Так, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да. Значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
4: Черная на белом фоне.
1: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
4: но
1: там...
4: Цветная.
1: Цветная, да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но
4: как
1: они
4: как кино 70-х годов, извините.
1: Да, кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, ну, ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
2: Ну, я выберу первую.
1: Первую это какую, пожалуйста?
2: Это которая не блеклая, которая.
3: Силуэты.
1: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
2: А, я выберу 8.
1: Трек 8. Это счастливое число, да?
2: Ну, не знаю.
1: Хорошо. Хорошо. Слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Слушаем.

0: мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. В общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это я в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр?
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну, тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой.
1: Понятно.
0: О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы, с девками знакомиться, вот везде.
0: Uh-huh.
1: Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен.
0: Uh-huh.
1: Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Так, это именно сегодня вот, потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем-то, мог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так, он такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего, то ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне, но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у позвонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателю, да, в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, но давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: Да. МД, да.
2: МД сокращенно.
0: Да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да?
0: Ну,
2: не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка, и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете? Мы не хотим ничего корректировать там и загадывать.
1: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования.
0: Да.
1: Вообще предостерег бы кого-либо, потому что, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный. Я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, так сказать, надуманно.
0: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Вот меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходят туалет продавцы коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
4: Сань.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло.
0: Да.
4: Плохая связь.
0: Отвратительная.
4: Саша.
0: Да.
4: По поводу...
0: Понятно. Повод. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи. Да. Рассказывайте.
5: О чем, о жизни?
0: Ну вот, если вы слушали внимательно.
5: Знаете, я хотел бы передать привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-нибудь своем мощном сраме. Хорошо?
5: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
5: В жизни есть, но как-то я сегодня избавился от этого.
0: Ну вот вспомните все-таки.
5: Мощно перелопатил всю жизнь и просто так, избавился. Ничего плохого. Хорошего. Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
5: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД, дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
5: Нет, ну, я могу сказать хорошее. Ну, вы знаете, если проснулся...
1: Вообще случай интересный.
5: Живой. Так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки. Одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже о ней наслышаны, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен
6: ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
7: Раз, два, три, четыре.
6: Равнобедренный.
7: Октайдер.
6: Да, вот, октайдер.
7: Равнобедренный октайдер. Да.
2: Не ругайтесь, Александр.
6: Вот, и, соответственно, на этом самом вот равнобедренном октайдере...
7: Цензурное слово, не волнуйтесь.
6: Да, внутри 6 картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем так, этнических людей. То есть тут какие-то... Ну, не пойми
2: обожаю.
6: Кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
6: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
6: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
6: А как зовут нашего героя, вас, я имею?
2: Меня зовут Павел.
6: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Ближе,
1: пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
6: Слушаем.

После кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему, «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал, «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей – лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, пафлагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. По этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом. «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего

смертью. Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь. Рассказ Салона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза. И царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла? Совершенно уверенный, что уж по крайней мере на втором месте Салон укажет его. Но Салон сказал, после Телла самые счастливые – Клеобис и Битон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывают еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Просто же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Салон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крез в гневе сказал ему: «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Салон отвечал: «Крез, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без вставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход прежде.

оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Солона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата. Мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям. Оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей, по крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня, но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепря есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит от копья. И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня». Крез отвечал: «Сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту».
Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: «Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым, поэтому твой долг отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы». Адраст отвечал: «Царь, в других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну». После этого они выступили на охоту с отборными воинами и с ворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в крезового сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что его так опечалило.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И в эти минуты, в это позднее время, когда дети, в общем-то, и рады были бы проснуться, дабы дружной гурьбой вывалить на улицу, унт валять снежных баб, да не дают им родители. Хотя валит и валит снег, не переставая, он валит, валит, и черт его знает, что валит вообще оттуда, откуда берется снег, в общем-то, и, в общем-то, и падает он, и падает, и что он с собой несет, тоже совершенно непонятно. Мы начинаем беседу с вирусологом, поэтом, муфтолингвистом Вилли Мельниковым Сторквистом. Здравствуйте, здравствуйте, Вилли. Я очень рад, что, несмотря на такие вот погодные условия, вы все-таки добрались сюда к нам. И хотелось бы все-таки, во-первых, нашей беседы затронуть тему, которая волнует, нешуточно, доложу я вам, волнует подавляющее большинство наших радиослушателей, а особенно радиослушательниц. Это, конечно, все-таки вирусы. Да, это то, о чем мы слышим постоянно, то, что, скажем так, непобедимо, почти как тараканы. Кстати, вот в связи с этим, можем ли мы считать тараканов, по большому счету, тоже вирусом?
1: Ну, доброй ночи. Ну, тараканов, для тараканов, я думаю, обзывательство вирус или, может быть, диагноз. Слушай, таракан, ты вирус, а такой таракан тебе... А, слушай, от такого же слышу, да. Ну, это, пожалуй, слишком жестоко будет назвать таракана вирусом.
0: Поскольку... Ну, я тут, извините, имею в виду даже не, вот, скажем так, визуализация именно таракана как отдельно взятый вирус, а я имею в виду жизнеспособность вообще популяции в целом. Ведь,
1: понял.
0: Да.
1: Ну, тараканы, конечно, это животные, перед которыми я всегда благоговел с детства, поскольку я на 5-м году своей жизни только увлекся энтомологией.
0: Ну, почти как я.
1: Ну вот. И, собственно, именно с энтомологии-то и начали произрастать те два стерженька, которые впоследствии закрутили стержневую спираль моей жизни, такую РНК-образную, ДНК-подобную. И эта энтомология дала лингвистику и биологию. Ну вот, впоследствии оба направления много чего к себе притянули, но в основе все-таки они. Так что я благоговел перед тараканами с самого раннего детства.
0: Ну вот, если вообще проследить, наиболее стойкие к каким-то внешне неблагоприятным средам, в общем-то, популяции, да, то мы можем, конечно, выделить, что это, ну, всем известный стафилококк.
1: Но это не вирус, это бактерия.
0: Но тем не менее.
1: Стафилококкус ауреус.
0: Да. Вот, в дальнейшем. Ну, и же с ним. Назовем так, и же с ним. Ну, там, холерная палочка, унтвибрион, да. Вот, и прочее, да. А в дальнейшем муха дроздофила, в общем-то, которая совершенно...
1: Дроздофила певчая, ты имеешь в виду?
0: Ну, она вот это...
1: Ну, песня, помнишь, была? Вы слыхали, как поют дроздофилы?
0: Да, да, вот, дроздофилы. Вот. Но это еще так звали дев. Дев в деревне. Деревне Сарайске такая была деревня, и самая певучая девушка, там ее звали Дроздофила, Дроздофила Парфенова. Непонятно, откуда пришло это имя. Вот. Но с тех пор очень многих певиц вот так и зовут Дроздофила. Я тут недавно, знаете, прихожу на концерт в один модный клуб, там фишки покидать, там, да, там... Блэк-джек там разрулить. А вот, ну и приходит там певичка. Ну, она так, мне нравится, такая модная, современная, ее там показывают. Ляжки, сыски, все там на месте.
1: Ой, ой.
0: Вот. И я типа к ней подхожу, говорю: слушай, Дроздофила, а ты вот как бы голосом тебе не мешало бы заняться. Ты, конечно, это существо видное. Но что тут началось? Там хам, да как вы. Да, охрана. То есть я говорю: дура, ты не понимаешь, что Дроздофила, это, в общем-то, все равно, что я бы тебя обозвал, в общем-то, жар-птицей. Или, например, свиным пятачком, который тоже является, так сказать, магическим знаком у многих племен, поклоняющихся вот пению, звукоизвлечению прекрасного человеческого гортань.
1: А это все, Саш, потому происходит, поскольку люди пугаются и обижаются не столько на заведомо какие-то обижающие их эпитеты, сколько на непонятности этих эпитетов. Это еще Чехов замечал. Вот когда, когда героиня обозвала: «Ах ты, медведь-бурбон-монстр». На медведь он захохотал, а бурбон-монстр он таких слов не знал, и вот тут он оскорбился. Сударыня! И, собственно, это послужило завязкой дальнейшей.
0: Ну вот, кстати, в связи с этим, ведь мы постоянно, конечно, меньше всего я сейчас хотел начинать наш разговор именно с словарных каких-то запасов, со слов. Вот. Но, тем не менее, вот поскольку, так сказать, пришлось к слову, да, вот если таким образом сила воздействия вот на человека слова велика, при этом тут надо учитывать фактор, что порой обиженный, так его в дальнейшем будем называть, он не понимает смысла этого слова, то, исходя из этого, есть, видимо, предпосылки для создания целой такой библиотеки слов. Каждый желающий человек может пополнить вот свой словарный арсенал оттуда и, например, да, вот говорить, вот как я сказал про эту дроздофила, ты моя, к примеру. И причем эти слова не должны нести все негативы изначально. Если обиженный полезет, значит, в словарь дали или там еще куда бы то ни было, то он обнаружит, что на самом деле это слово обозначает вполне хорошую, приятную. И, в общем-то, ну, если, например, вот назову сейчас вас Геракл, вы же не обидитесь, да?
1: Я не обижусь, но я просто скажу, что это слишком незаслуженно. Ну, внешне я далеко не Геракл.
0: А вот я недавно одного чечена обозвал, говорю: слушай, Геракл, вот так чуть перестрелка не вышла, вот, пожалуйста. Поэтому и здесь мы можем каким-то образом, вот, предвидя подобную ситуацию, дать возможность людям вооружиться этими словами. Я предлагаю срочно напечатать книги, продать их, а деньги поделить пополам.
1: Да, отличная идея.
0: Обязательно этим займемся, да?
1: Да, надо.
0: Вот, но все-таки возвращаясь к вирусам. Как вы считаете, в наш век всеподавляющего дробления на мелкие составные части того, что раньше когда-то было крупным, тут можно привести примеры нашей страны и в дальнейшем, в общем-то, крупных предприятий, вот, а в дальнейшем уже и административных округов, и даже спецслужб, да, вот не происходит ли то же самое в вирусологии? Не видим ли мы просто, так скажем, тоже количество вирусов, но изучаемых разными совершенно учеными группами, каждая из этих групп дает информацию о вирусе свою, и в результате получается какое-то, ну, неимоверное их разнообразие. Ведь не могло за тот короткий период, когда, в общем-то, испустил дух последний птеродактиль, и вот до того момента, когда, в общем-то, у нас в стране, например, сменилась власть, появиться такое дикое количество новых вирусов.
1: Смотря каких...
0: Ну, может быть, это фикция попросту.
1: Да. Ну, смотря каких вирусах, конечно, здесь и речь. Если, скажем, это всем известный сейчас такой суперстаровский вирус ВИЧ, возбудитель СПИДа, это одно дело. Тем более, что слово СПИД для англоязычного уха звучит как скорость.
0: Да,
1: вот. А другое дело, что это какой-нибудь... В венгерском языке есть такое слово «фердепюкс». «Фердепюкс». Вот противно звучит, правда?
0: Да. Я предлагаю называть его в дальнейшем «Мария» или «Анна».
1: А, ну да. Да, может быть. И вот действительно, хотя в венгерском слово «фердепюкс» означает «деликатес». Хотя вот такие вот деликатесные, в этом смысле, вирусы, они ведь не только возбуждают вообще и возбуждают в том числе и научную мысль, да, а также и обладателя этой мысли, головы, в которой эта мысль возбудилась, вот, и прочее, прочее, что мы оставим за кадром, то есть за микрофоном, извините.
0: Да,
1: вот.
0: И за окном тоже там
1: и за окном, да,
0: сетки, где наши, да, женщины московские хранят продукты.
1: Ой, не говорите,
0: ну,
1: да.
0: Ну, как в старые добрые времена. Помните, она пошла в столовую, получила заказ, а до того, как уйдет домой в 6 часов, она вот вешает за окно. Поэтому, если наиболее любознательные радиослушатели вот соберутся на Новом Арбате и посмотрят днем где-нибудь там часов, ну, где-то в районе 6, они увидят, что все вот эти стенки, высотки, не только «Эхо Москвы», но и все, что тут, в общем, топорщится, просто увешаны кульками и свертками, и тощие, и жирные, также, в общем-то, изящные, кривые женские ручонки где-то без 5-6 начинают активно встягивать вот всю эту провизию внутрь окон. И потом через минут 10 уже выходят, тут идут домой кормить грудничин. Извините, что я перебил.
1: Нет, нет, это очень важное дополнение. Конечно. К тому, что... Это тоже признак, я думаю, действия вирусов, только это вирусы психологического,
0: конечно,
1: психологической природы, психологической структуры. Вот. Вообще, например, есть такой всемирно известный вирус бешенства. Мне однажды пришло в голову, что вирус бешенства – это на биологическом уровне. А на социальном уровне, скажем, Россия сейчас поражена вирусом беженства. Вот. Вот это не менее опасно.
0: То есть, по идее, вот я об этом и хотел поговорить. Вот давайте представим себе, то есть вернемся туда, вернемся к первоисточнику, да, когда человек, попросту говоря, со своей самкой поедал алчно падаль, и, ну, конечно, ни за какими мамонтами он не охотился, полный идиотизм, это думать, что он был охотник и герой.
1: Представляешь, вот тогда вот слово падаль, да, наверное, не звучало оскорбительным там.
0: Ну,
1: ах ты падаль, то есть ах ты мой деликатный.
0: Вот деликатес,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: это,
1: да,
0: типа,
1: да,
0: даже так, ты моя вкуснятина, вот. Ой. Когда вот она ему говорит, ты моя вкуснятина, это совершенно, ну, насколько, да, да, все исказилось в понимании, вот, в сознании людей с того времени.
1: Но, с другой стороны, это обещание того, что ах, ты моя вкуснятина, говорил там муж жене, и, пардон, самец самки, вот, и, то есть следующим за этим шагом, за комплиментом, должно было воплощение комплимента в жизнь, то есть он просто ее съест.
0: И это вполне возможно будет. Было в том случае,
1: впрочем,
0: если падучая на самок нападала или на самцов, это с ними, да, случалось. Да. Вот о падучей, да. До того, как они стали есть жареное мясо, попросту говоря, наверняка было, ну, может быть, по пальцам пересчитать 5-6 вирусов в то время. Ну, то есть экология была относительно чистая, да, хотя, с другой стороны, не было такого мощного вот озонового слоя, который защищал бы Землю от проникновения.
1: Тогда были жареное мясо, а сейчас едят жареные факты. Видишь? Все,
0: да,
1: равно жарить надо.
0: Да, да, ну, да. Но в дальнейшем, начиная с какого-то момента, когда человек вступил, так сказать, на тропу, ведущую его к городу по кличке цивилизация, откуда-то стало плодиться огромное число этих вирусов. Я не говорю, опять же, и не хочу даже думать о том, что их выдумали вот вы, вирусологи, вы ученые, да, но все-таки...
1: Мы только придумали им название. Вирус,
0: да, да,
1: буквально вот... по латыни означает яд, отрава.
0: Отрава. Uh-huh. Но может быть, многие вот из этих отрав появились в обиходе и стали окружать человека именно с развитием цивилизации, может быть, самое простое средство борьбы с ними – это отказаться от потребления того, что, скажем так, чрезмерно навязывает цивилизацию.
1: Вкусной нездоровой пищи, да?
0: Ну, да, даже, к примеру, вот... Что есть, например, самым последним абсурдным изобретением цивилизации? Ну, вот на мой взгляд, да, это, видимо, 600-й Мерседес. Вот не дает мне покоя, как можно было целому, так сказать, сообществу людей тратить столько энергии, ресурсов, да, на то, чтобы изобрести этого монстра с дикой скоростью. Кстати, не придумав, куда потом утилизировать это все, куда утилизировать его резину, его колодки толком, да, которые засирают атмосферу, так что...
1: Конструирование Мерседеса 666-го, наверное.
0: Да, да. Вот. То есть хотя бы начать с того, чтобы отказаться от пользования, скажем так, излишками цивилизации.
1: Угу.
0: Вполне возможно, что... Ну, ведь известно, что хорошо. Давайте посмотрим. Люди, которые, значит, возят свои изнеженные задницы, в общем-то, вот, в дорогих автомобилях, да, и пользуются всеми благами цивилизации, как правило, и более... подвержены каким-то вирусным заболеваниям. Согласитесь, что человек, который вот работяга, у него запорожца нет, он вот сейчас выйдет вот так вот с работы, и по этому снегу в летних ботинках дойдет домой. И не надо говорить, что там он хлопнет стакан водки, съест пельмени, что его не берет. Если его и берет болезнь, ну это простуда, да? Вот. Но вирусы к нему цепляются меньше.
1: Вернее, он берет простуду, да, и делает ее непременным атрибутом своей повседневности, скажем так.
0: Да, так вот, может быть, каким-то образом в лечении, ну даже не в лечении, а в борьбе с этими все более и более появляющимися вирусами имеет смысл пойти не от научной точки зрения, не смотреть на них в микроскоп, а оттолкнуться все-таки от социального, вот, от общественного. И понять, что как бы на любую там хитрую дырку найдется своя резьба. Да.
1: Ну, да, да, да. Ну, к любой бочке, конечно, можно подобрать затычку.
0: Да,
1: да.
0: Любой пеликан достоин своей трески.
1: Да, да, да. Любая цапля достойна своего болота.
0: У каждой девки должен быть кушак.
1: Ой, да. Любые волосы достойны своих мозгов.
0: Каждый казак без сабли, как лошадь без ноги.
1: Ой, не говорите. Любая могила достойна намерения поставить на ней крест.
0: Любая прорубь без рыбака просто дырка во льду.
1: Да, прорубь рыбака видит издалека.
0: Да, баба с возу, кобыла на бок. Так вот, как же быть?
1: Ну, как быть? Нужно, как нас учили в свое время в моем вузе, а я в свое время заканчивал не что-нибудь, а Московскую ветеринарную академию, что стоит на опушке Кузьминского леса. Это было давно, очень давно, 16 лет назад, даже больше. Так вот, нас там учили о комплексном подходе к наступлению на какую-то инфекцию, там, вирусную и прочее. Но в данном случае вирусную.
0: Это вот комплекс... А в чем, да, комплексный,
1: комплексный
0: подход заключался?
1: Комплексный — это иммунопрофилактическая схема при возможении различных недугов и недругов и недугов. Вот. Именно по принципу, что болезнь лучше профилактировать, чем лечить, то комплексный подход, он в конечном счете был первейшим противоядием от симплексов. Комплекс — это, как известно, по латыни сложный, симплекс простой. Вот получается. Вот. Главное, иммунопрофилактика, как нас учили. Вот жаль, что в политике и в других областях, очень далеких от биологии и от различных ниш медицины, практически не вспоминают о том, что там тоже можно применять иммунопрофилактические, не столько именно вот иммунопрофилактические подходы к излечению различных там социальной, психологической и прочих болезней, экономической болезни. Именно иммунопрофилактический подход. А когда уже болезнь какая-то налицо, особенно в политике и экономике, начинается попытки ее излечить, которые крайне редко бывают успешными.
0: То есть, в принципе, вы сторонник таких, скорее, профилактических мер, нежели вот мер потом от оперативного.
1: Ну, конечно, по первоначальному. Потом меня в гуманитарные какие-то области занесла жизнь. А первоначально-то я по изначальному воспитанию, я представитель естественных и точных наук. Поэтому по воспитанию мыслей я врач не только ветеринарной армии, там и в последующем война сделала из меня врача еще и медицинского. Поэтому я точно знаю, что болезнь гораздо легче предсказать и сделать ее профилактику, чем лечить потом. Потом бывает уже просто поздно.
0: Ну, давайте сейчас буквально на пару минут прервемся, а затем после музыкальной паузы продолжим нашу беседу.
1: Отлично.
0: Да, и, соответственно, мы закончили вот перед этим. Как, кстати, красиво ведь танцуют девки у нас, да?
1: Которые?
0: Ну,
1: вот... На Тверской?
0: Нет,
1: не
0: вот...
1: очень.
0: Вот эти, которые в студии сейчас были. Дело в том, что я ввел новые...
1: Вот это рыженькая особенно.
0: Рыженькая, да, мне тоже понравилось. Я просто ввел новые правила приема на работу референток, потому что они должны двигаться пластично. У нас тут ломится просто лом всяких политических деятелей и других, которые вершат, понимаешь, приходят сюда важные, все толстые, большие, полные, так сказать, чувства собственного достоинства, и девочки вот между ними...
1: Ой, погоди, она мне на физиономию блузку сбросила. Возьми обратно.
0: Возьми блузку, не надо. Все, иди теперь.
1: Хоть и не телевидение, но все-таки как-то...
0: Ну, в принципе, вот гибкости, они должны как бы вот референе танцевать, называю я это. То есть, да. Вот. Ну, так что касается, опять же, вот вирусов, да, вирусов, их проникновения в общество. Вот вы, как вирусолог, не проводили ли такую статистику? Какие, ну, может быть, социальные, да, группы людей страдают наиболее часто от определенного типа вируса? Я там, ну, не беру, там, скажем, грипп, поскольку он поражает всех, и даже вот мы его, в общем-то, пуделя тоже сразил наглухо. А вот пудель, так называю своего помощника, он сейчас внизу машину моет. А вот что касается именно социальных групп, да, то есть, ну, возьмем...
1: Группы риска, да?
0: Да, что является группами риска? Например, олигархи, они банкиры, часто ездят на встречи, тусовки, вот эти все, да, например...
1: У них, знаешь, у них профессиональный, на мой взгляд, вирус, у них вирус, вызывающий такую болезнь, как мания преследования, они...
0: А это тоже все-таки вирусные ситуации?
1: Ну, психологический вирус, я думаю, причем осложненный, видимо, какими-то другими вполне психосоматическими внутренними передрягами. Тут...
0: А простите, тут сразу многие наши радиослушатели задают такой резонный вопрос. А можно ли как-то в искусственных условиях создать вот этот вирус, стимулирующий вот это... Вот этот психоз, такой психоз мании преследования, нереально. То есть ввести человеку лекарство, чтобы он...
1: Знаешь, если все вот эти вот условия, в которых взращиваются вот такие вот, говоря по-маринковски, големы, такие вот как гомо-банкирус, гомо-олигархус и еще всякие прочие гомо, чуть не сказал речи, вот, то в этом смысле что же удивляться, что сами условия, в которых выращиваются вот такие вот искусственные биоманекены, биороботы, я не говорю, не хочу сказать, обозвать их биороботами всех подряд, но есть, безусловно, есть, и, к сожалению, они определяют в этих нишах обитания погоду. Но если сами условия созданы искусственно, ну что же говорить о том, что в искусственных условиях может разве вырасти что-то естественное?
0: Ну почему? Вот, к примеру, мы все помним, это вот огурцы длинные, вот потом искусственные яблоки.
1: Длинные батоны.
0: Батоны французские.
1: И они же тоже были выращены, собственно.
0: Да. То есть, по идее, куры, бройлеры.
1: Длинные?
0: Длинные, вот у которых много ног, способных реинкарнироваться при отрезании. Ну, то есть, момент разреза. То есть, вы же видите, какая там ширина. Естественно, это обычных кур быть не может.
1: Так это главный селекционер-то, по-моему, птицевод. Его звали Буш, по-моему, ножки Буша. Вот еще, да?
0: Ну, он как бы, да, торговал. Но да, вот да. Был у нас ученый из этого... центра, который занимается разведением именно вот этой. Правда, это куры это только называется. На самом деле такая длинная гусеница с огромным количеством ног, даже печаталась фотографию, если вы, помните.
1: Да. Гусеница Буша, наверное.
0: Типа того,
1: Буш это сокращенно от бушмена. Вот африканские бушмены. Вот карликовый народ такой африканский.
0: Да,
1: у них очень прикольный язык и потрясающий язык. Удивительно многомер. Слов немного, но какие из них комбинации, как писал один пародист. Вот. Потрясающий.
0: А вот скажите, скажем, можем ли мы считать вирусами, да, неологизма? Ну, понятно, что вообще-то изначально неологизмы несли в себе очень такую благородную миссию, потому что мы, ученые, не стоим, не топчемся на месте, как, скажем, там, радио и тележурналисты. Постоянно что-то создается, несмотря на какие-то нищенские условия, порой на то, что лабораторию, я вот недавно тут одну поджег за него плату, и все такое, тем не менее, постоянно что-то движется, постоянно происходят какие-то открытия. И если это открытие теоретическое, здесь проще. А если, к примеру, мы изобретаем какой-то общественно полезный предмет, да, то ему необходимо дать имя. Ну, такой, как суболг, юшурба, уже всем известные, в общем-то, вещи своего рода. И есть суболг, и юшурба, есть не что иное, как неологизмы, которые, в общем-то, на пользу идут и обществу, чтобы, так сказать, визуализировать эти объекты. Но, с другой стороны, не внесем ли мы с такими технологическими неологизмами вирус именно в наш вот русский язык, да и не только в русский? Готов ли мозг обывателя к принятию, восприятию? И, кстати, способен ли он пользоваться вот этим большим достаточно количеством неологизмов. Потому что ведь что такое вирус, да? Для кого-то, например, это водка. Вот выпил человек водки, ему хорошо. То есть он принял вирус и понял вирус, да? Для кого-то это, например, раз, и он и харчи пробил, да, и кидает. То есть, да, да, во благо. Это все идет, все зависит от того, насколько человеческий мозг восприимчив к этому вирусу, насколько он может с ним дружить или не дружить.
1: Ну, видимо. Вирус, собственно, всякую вирусную болезнь, всякую вирусную инфекцию можно воспринимать...
0: Двояко.
1: Прежде всего, да, если не трояко и так далее.
0: Ну, можно даже пятеряко, но тут дело в том, что это уже зависит от...
1: От самого яка, а яка, в ЦБК и прочее.
0: Да, да, да.
1: Вот, собственно, ну да. И поэтому любая вирусная инфекция может быть определена как очередная, неудачная и неадекватно воспринятая человеком попытка вируса подружиться с ним. Вот, а вирус, вот, ну вот так он понимает дружбу. То есть он владеет, он проникает в разные ткани, в кровоток, проникает в различные вот то, что называется паранхематозными органами, то есть вот печень, легкие, там, сердце и прочее. Он овладевает этими органами, и для вируса самого это такой огромный так засосно-затяжной поцелуй человека, в которого он влюбился, и которого, как человек говорит, такое, извините за матерное слово, инфицировал.
0: Да.
1: Ужас, ужас, кошмар.
0: А вот ведь здесь есть еще...
1: А для вируса это от дружбы, от любви к нему. Человек не понимает, от непонимания гибнет, а не от вирусной инфекции, понимаешь?
0: Да, да, да, я целиком согласен с вами. Есть ведь еще один аспект. То есть, когда, к примеру, у человека там вот заводятся в волосах насекомые, да, вот, или там, ну, всякие там, например, клоп, ногтевик и так далее, да, то мало кто из людей, стремящихся, с первой реакции, какая, вывести это, уберите это с меня, кричат они, приходя сюда, да, они не понимают, что на самом деле в данный момент они являются мамой землей для целой цивилизации вот этих насекомых.
1: Тем более вот эти насекомые и вирусы, они на десятки и сотни миллионов лет старше человечества.
0: Конечно.
1: И человек еще называет их братья наши меньшие.
0: Да даже это... еще ладно, если братья, да. А то он их называет заразу подхватил.
1: Ужас,
0: хотя
1: ужас,
0: на самом деле ноги этой заразы топили, топтали, так сказать, парк юрского периода. А теперь топчут вот кожицу вот, в общем-то, данного современного индивидуума. Он осмеливается называть это заразой, совершенно не догоняет, что является мамой землей для целой цивилизации, да, и не понимает, какие последствия жуткие для этой цивилизации вот понесут экстремальные меры по уничтожению, как-то, в общем-то, налоса сбривания, полив ДДТ и так далее, правильно?
1: Ну да, да, то есть по идее вируса, в отношении вируса, вообще, как врач-вирусолог,
0: да,
1: могу сказать, что в отношении вирусов медицина проводит абсолютно такую концлагерную политику геноцида, я бы сказал, вирусоцида. Вот.
0: Да, да, да, да.
1: И это зачастую совершенно несправедливо с точки зрения вирусов, конечно. Они пытаются это доказать, уничтожая все больше и большее число людей. То есть не уничтожать с точки зрения человека, уничтожать. А вообще-то это просто попытка защититься и найти общий язык. Ну, вирусы не виноваты, что они биохимически устроены таким образом, что их белки мало совместимы с таковыми у человека. И вот здесь вот, на мой взгляд, ситуация абсолютно родственная даже отношения между разными отдельными людьми. То есть зачастую один человек становится для другого вирусом.
0: Хотя... А вот какие-нибудь примеры вы не могли бы привести более понятные, такие для, ну, скажем, пример какой-нибудь общежития или, скажем, там, коммунальной квартиры, или просто, например, внутри одного подразделения госавтоинспекции, я знаю, это часто вот бывает.
1: Да, ну, в пределах одного общежития я могу смотреть... Вспомните наши студенческие общежития, когда я был студентом тоже, хотя, в общем-то, москвичи, в общежитиях не жил, но зачастую как-то там тоже квартировал у своих приятелей. И в данном случае именно зачастую люди, говорившие на одном языке, то есть вот наши советские студенты находили язык между собой с гораздо меньшим успехом, чем человек одной вирусной природы с человеком другой вирусной природы, то есть люди, говорящие на разных языках, скажем, наши ребята и африканские студенты, mm-hmm. или западноевропейские. Был даже у нас аргентинский студент, который был душой компании.
0: Аргентинский студент?
1: Да.
0: Да, я помню.
1: Вот был, помню. Да, был. И такой Уго Рикардо. Mm-hmm. Правда, он после первого курса уехал обратно в Аргентину и не вернулся. Что с ним-то случилось, в общем. Уже 20 лет для меня это загадка. Вот. А тогда, и поэтому вот это вот ненахождение, вирус ненахождения общего языка друг между другом, это mm-hmm. совершенно опасно, и, как говорим мы вирусологи, контагиозно, то есть от слова легко передается контактом, контагиозно, легко заразительно.
0: А вот скажите, то есть действительно ужасная, ужасная ситуация, наши радиослушатели, конечно же...
1: Извини, что перебиваю, Саша, да, вспомни, даже казарму вот на войне, то есть вот в армии, mm-hmm. поскольку она в конечном счете для меня обернулась войной самой настоящей, mm-hmm. вот, то если будет интересно, я расскажу вам. Но вот в пределах казармы там совершенно некуда друг от друга деться, абсолютно. Там все расписано по уставу, и даже то, что в уставе обозначено как свободное время, это свободное время обычно проводили либо на плацу, mm-hmm. вот, либо в компании по принципу там отсюда и до ужина, вот на этом уровне. Там просто вот эта самая вирусемия, она была просто неизбежна, и приходилось, как говорят в иммунологии, волей-неволей придумывать и вырабатывать к ней какие-то антитела. То есть противостоять, выживать, наконец. Да и чтобы, главные вирусы выжили в условиях, в которые их ставят люди.
0: Ну, а вот, Вилли, тут же сразу встает такой вопрос. То есть антитела. Можем ли мы антитела считать тоже вирусом? Ну, так вот.
1: Ну, антитела это вообще-то не вирус. Антиген – это вирус. Вот антитела – это такой вид белка, который вырабатывает иммунная система организма, в данном случае человека, чтобы поглотить и уничтожить вторгшийся антиген, то есть вирус. Вот это есть антитела. А, но для вируса, да, это вирус. Это антивирус.
0: Антивирус. Да. А можно ли, например, каким-то образом стимулировать появление вот антигенов в здоровом организме? И если можно, то каков риск, что это...
1: Антител?
0: Да. Ну, попросту говоря, вот если, например, вируса определенного в человеческом организме нет, но его антитела искусственно культивированы. Нанесут ли они столь же ощутимый вред, как сам вирус, вот, либо, может быть, даже больше. Я просто к чему хочу сказать, что и то, безусловно, и вирус, да, и вот антитела, это есть, так сказать, производство рук человеческих, да. Вот. Но когда человек, скажем так, по глупости создает что-то, это что-то получается страшное, это одно. А когда человек создает что-то, пытаясь бороться вот с результатом предыдущей глупости, это, мне кажется, еще страшнее, особенно если потом вот сама глупость резко исчезает.
1: Ой, не говори. Вот тут уже на слуху у всех весьма надоевшие вот ВИЧ, вирус-иммунодефицит человека. Да. Человека. Я про себя придумал такой термин. Вирус иммунодефицита человечности. Угу. Вот если бы это пустить в обиход, может быть, очень многое не только в медицине бы, но и в других областях нашего обитания, ну, сдвинулось бы. Угу. Извини, Саш, просто... Я вчера и первую половину дня сегодня говорил не по-русски на разных языках, поэтому я сейчас с трудом перехожу на русский.
0: Прошу простить.
1: Это тоже вирус. Это лингвистический вирус, можно так сказать.
0: Да, это...
1: Вот. Так что вот если бы вирус иммунодефицита человечности был как-то обдуман, само вот это вот понятие и явление, которое за ним может скрываться, то, может быть, человек действительно и в психологическом, а вслед за ним и в биологическом отношении, mm-hmm. в физиологическом отношении, был бы просто, ну, ходячим таким, ходячим парником состоящим из многих грядок для выращивания вот этих самых антител, как будто вот одна грядка огурцы, другой помидоры, на третьем баклажаны, да? Совсем помидор-мамидор, да, уже. Вот. И на четвертом там фазаны, на третьем такие овощи, там, как кабаны, рябчики и прочее, угу. колосят, созреваются там, вот,
0: общаются тоже.
1: Да, общаются, расцветают, кабанчики расцветают розовыми, там, соцветиями пятачков, там, пестики, тычинки и прочее, там, опыляют друг друга, производя там новые виды, мутанты, сколь причудливые, столь и вкусные. Вот тогда каждый человек стал бы такой вот многогрядочным парником, и такое понятие, такая наука, как вирусология и микробиология, просто бы ушли в прошлое.
0: Ну, то есть, вы считаете, то есть, придерживаетесь той точки зрения, что в первую очередь, конечно, любой вирус, который способен как-то, ну, нанести человеку там определенный урон здоровье там или нет, это неважно, да, он порожден взаимоотношениями людей, да, между собой, а не вот... не чисто химической какой-то там...
1: Нет. И взаимоотношениями между вирусами, и во многом взаимоотношениями между вирусами, которые вызывают разных семейств. Их же много семейств. Mm-hmm. Очень много семейств. И одно круче другого по тому, как захватывает изучение этого семейства еще задолго до того, как сами эти семейства начинают захватывать организмы людей. Вот. И в этом отношении взаимоотношения между различными вирусами гораздо сложнее подчас. Вот что такое вирус? Это всего лишь РНК или ДНК, ну, всем известная спиралька, да, РНК или ДНК, одетая в различные конфигурации белковый, одно или двух, или в редких случаях трехслойный белковый чехольчик. Вот что такое вирус. И вот эта самая такая шапочка, иногда шарик, иногда гантелька, иногда такая, что ли, комета. Вот вирус похоже, большинство вирус похоже на фауст-патрон. Вот, вот, например, вирус, вызывающий СПИД, например, ВИЧ, ретровирусы вообще другие, они подобные совершенно таким инопланетным шарам, искусственным спутникам, вот. То есть такой шарик, который, из которого торчат во все стороны антенны. Дико красивый, если на него смотреть в электронный микроскоп.
0: Я тоже наблюдал.
1: Вот,
0: честно,
1: вот.
0: Честно говоря, наблюдал вирус.
1: Вот, в этом смысле, да. И, собственно, вот против такой красоты, по идее,
0: не
1: человек...
0: Не попрешь.
1: Пруд. Человек прет против такой красоты.
0: И мы продолжаем нашу беседу с вирусологом Вилли Мельником Старквистом.
1: Старквистом,
0: извините.
1: Шведская гласная О. Старквист,
0: да.
1: Да.
0: Так вот, Вилли, действительно, может быть, вся проблема просто в том, что люди не могут найти элементарно общего языка с, ну, именно вот с вирусом, то есть как-то договориться.
1: Да.
0: Ну уж не знаю, как.
1: Да.
0: Да, то есть вот, может быть, стоит, например, людей, ну не то, что заставить, это грубое слово, а просто постараться убедить в том, что это не так страшно, например, путем наглядной агитации, как-то показа вот этих замечательных фотографий, сказать, посмотри, вот это вирус такой-то, даже если он в тебе поселится, то есть человек не будет относиться агрессивно к, так сказать, к жильцу, к новому постояльцу своей тушки, тот со своей стороны, не чувствуя такого агрессивного отпора, вполне вероятно, не будет производить разрушающие действия, а скорее даже наоборот будет зашишать.
1: Да.
0: Есть в этом доля истины?
1: Да, не станет таким, скажем, на муфталингве агрессивый мерин.
0: Да,
1: вот. Он не станет таким агрессивым мерином. Да, конечно. Думаю, что с вирусами найти общий язык гораздо проще, чем с другими людьми, потому что никто, я думаю, не только в галактике, но и во всей видимой и еще невидимой вселенной не обладает такой неспособностью договариваться с себе подобным, как человек. Вот. Мне как-то даже, пришло в голову, что давняя довольно мысль, но поскольку мысли иногда приходят. Кстати, вот мысли, это, кстати, одни из самых потрясающих видов вирусов. Вот, вот они плодятся, множатся. И единственный способ, кстати, вылечиться, правда, временно, до следующего рецидива мыслей инфекции, это вот стрясти их на бумагу.
0: Вот. Знаешь, то есть стрясти мысли.
1: Да, тут же легчает и человеку, и даже бумаге, и самим вирусом. То есть они начинают вот жить там.
0: Здесь, кстати, тут можно с этим и согласиться, но, знаете, можно и нет. Потому что известно, что очень большое количество пишущих братьев, ну, я, опять же, не имею в виду журналюка, а людей имею в виду серьезных, да, к примеру, там, Лев Николаевич Толстой, и же с ними. Они как-то сохраняют внутри себя эдакой, ну, какой-то покой, внутреннюю умиротворенность. Все-таки, пожалуйста, вот их собрат, он корешок, в общем-то, Достоевский, совершенно противоположность. То есть вполне возможно, что либо этого вируса слишком много, либо, когда он выбрасывается на бумагу, он как-то множится, идет вот этот эффект отражения.
1: Да.
0: И в результате, так сказать, вируса интоксикация двойная.
1: Да. Я вот согласен с тобой.
0: Мне так кажется, что вот есть в этом что-то.
1: Ну, тут, как гласит элементарная физика, угол отражения равен углу нападения.
0: Да.
1: Вот, поэтому, если особенно слово «отражение» прочесть как «отражение», то тут, естественно, тот луч, который упал на что-то, также и отразился, вот так, да
0: вот,
1: не так.
0: Безусловно. Вот. То есть, может быть, действительно есть смысл тогда, скажем, написал вирус, слил и сразу убрал. То есть ведь есть же, к примеру, многие артисты, да, которые записали пластинку и только ее слушают. Сняли клип и только его и смотрят, не понимая, что происходит. Вот, так
1: у меня есть такие знакомые, да, у меня есть приятель, очень талантливый художник, вот, но который просто до помрачения, впрочем, помрачение у него при этом, скорее всего, просто не может наступить. Он снимает различные свои перформы, увлекается в последнее время очень интересно, несколько видео фильмов игровых снял, но так, главный герой в них, конечно, он сам, но и я в некоторых из них тоже как-то сыграл самого себя, такого, скажем так, такого древнегреческого шпиона, как он меня называет. И в этом смысле, но он может смотреть видеоматериал своим участием просто бесконечно, те же самые, по много раз, и представляешь, у него никакого вирусного передоза, передозняка, суперинфекции, как говорят в вирусологии, не возникает. Потрясающе.
0: А может ли это быть связано с, как бы это понятнее сказать, просто с профессиональным, с профессиональным иммунитетом? Ведь известно, что человек, который ездит по полям все время на УАЗе, да, он никогда не наживет геморроя. Попробуй пересади, например, какого-нибудь, так сказать, человека, всю жизнь ездившего, да, вот на поджерике, к примеру, на эту два дня, и потом уже бежит к нам, говорит, зашитить, вставьте, говорит. Понимаете?
1: Да.
0: Вот, может быть, зависит от начальных условий, от того момента, когда, скажем так, то есть, где человек родился. Если он родился там, у телевизора, попросту говоря, или, например, если... Ведь неизвестно, если, например, человека вот новорожденного взять и сразу положить в корыто с туберкулезной водой, конечно, так делать никто не будет, скажут безумцы, скажут все женщины, но где доказательство, что это не будет лучшей прививкой, что вот когда его оттуда вынут, он попросту может там, я не знаю, ну, просто забыть в своей жизни, что такое туберкулез.
1: Ну, может быть, но...
0: Или вряд ли. Я не настаиваю так, на
1: может
0: этом.
1: Может, с тем же успехом взять и попробовать вот знаменитые, все больше входящие как-то в модность и стильность.
0: Да.
1: Терпеть не могу оба этих слова, но они, тем не менее, всегда на языке у всех.
0: Стильность.
1: Да. Модно и стильно вот рожать под водой. Если вот в этой самой, как ты говоришь, туберкулезной воде попробовать кого-то родить.
0: Да, вот Да. Ну, а как вы считаете?
1: Ну, здесь уже нужно будет договариваться с Mycobacterium tuberculosis, возбудителем туберкулеза, что, собственно, делить с ней авторство данного ребенка. То есть непонятно, кто родил этого ребенка, женщина или родили микобактерии туберкулеза. Понимаешь?
0: То есть получится, что... то есть, ну, я понял. То есть в некотором роде непричастность к какому-то, скажем так, физиологическому, физическому лицу будет иметь место быть, да?
1: Безусловно, да. Они, эти микобактерии, там, или если вода заражена вирусом гриппа, то вирусы гриппа, естественно, будут иметь полное юридическое право оспаривать свой авторский вот, копирайт на произведенного ребенка. Это же было произведено в их атмосфере и на их территории. Почему нет?
0: А вот скажите, Вилли, вот многие ведь сейчас...

0: Она слышна. Вот. Дело в том, что ведь действительно огромное количество вирусов, которые вот сейчас, так сказать, окружают нас с вами, были разработаны либо в военных лабораториях, либо безумными учеными-одиночками, либо были бы вполне безобидны, если бы человек, который их внезапно для себя открыл, то есть попросту сказал, да тут маленькая козявка, из которой в дальнейшем вырастет большой слон, сказал этот человек. И из своего, то есть он не хотел человечеству зла никакого, но из-за своих вот этих побуждений, что ли, каких-то, да, может быть, из любопытства, которое свойственно всем нам, ученым мужам, он попросту культивировал, кормил его, и получилось так, что стал папой данного вируса, сокращенно ПВ. Можно ли тут говорить о том, что он совершил преступление, или нельзя?
1: Или это научный подвиг?
0: Да. Это, конечно, уже решат в суде. Но сейчас мы снова ненадолго прервемся, и затем продолжим нашу беседу с вирусологом Вилли Мельниковым. Сторквистом.
1: Да, теперь правильно. Ура.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Вилли Мельниковым, Сторквистом, вирусологом. Ну, я вижу, что вот смесь практически готова. Соответственно, я думаю, что с утра мы добавим ее в кофе и чай. И проверим, каким образом это окажет свое воздействие на дневную смену.
1: Я почти уже трезвый.
0: А вот, значит, соответственно, следующая тема, которую хотел затронуть, это все-таки вот эти вот неологизмы. И я знаю, что вы один из тех немногих людей, которые не только глубоко понимают силу слова, да, но и могут, скажем так, вот те эмоции, которые заложены в интонационном произношении того или иного слова, так сказать, изобразить графически. То есть у нас в Японии это называется иероглиф. Во многих других странах, например, на Украине, ватрушка, унгалушка и так далее. Вот что бы вы могли рассказать по этому поводу? Что для вас вот из этого, вот в этом понятии все-таки главнее? Это эмоция, это само слово, это энергия, которая в него вложена, или, попросту говоря, вот обычный формальный смысл, цель которого дойти до собеседника? Угу. Ведь бывают люди, которые очень ловко, и это, кстати, великий дар, умеют отсеивать эмоции со стороны, вот, скажем так, предполагаемого собеседника, да, и выцеживать оттуда только нужную им информацию. Это учат в специальных, в общем-то, школах.
1: Это такой психологический фильтр ставит.
0: Да, конечно.
1: Да, это великое искусство.
0: Да. Вот как у вас обстоит с этим дело?
1: У меня с этим обстоит дело довольно обжито, скажем так, поскольку если бы я в свое время, в разные периоды своей жизни, и в основном на не самых светлых, нежно выражаясь, этапах этой моей жизни, не ставил бы определенные такие детекторы громкости, что ли, такие регуляторы доходимости и проходимости, то есть те эмоции, которые доходят иногда, тех назовем доходягами, а те, которые проходят все, назовем проходимцами.
0: Согласен.
1: Так вот, вот эти, чтобы доходяги и проходимцы не очень навязывали мне свое.
0: А извините, пожалуйста, а те вот, которые, так сказать, не достучатся?
1: Не достукачи.
0: Нет, ну надо как-то более вот.
1: Тем, которым не достучаться?
0: Да, ну, которые вот не смогли, так сказать, внедриться.
1: Стученики.
0: Стученики пишем.
1: Да. Стученики. Это на муфталингве. Это вот только что в голову пришло.
0: А вот, скажем, эти стученики, они могут делиться на две категории. Первая – это которая несет в себе благую весть, позитивную. И, может быть, вы каким бы умным, образованным человеком не были, просто вот форма их подачи этого вида стучеников такова, что вы

0: ну, не верите им и превращаете их, в общем-то, в стучеников, да? А могут быть такие, которые, ну, конкретно конченые дебилы, то есть в буклях и так далее, и общение с которыми неприятно. Вот как распознать? Да. То есть где вот этот внутренний цензор? Что есть благо, да, что есть вред? У вас есть какая-то технология?
1: Ну, вот технология распознания, или, как привыкли говорить в различных естественных науках, дифференцировки вот таких вот стучеников, вечных причем стучеников, хотя эти стученики подчас обрастают различными связями, положениями в обществе, как вирусном, так и человеческом, и обладают известным коэффициентом, ну, как говорят в той же вирусологии, вирулентностью, то есть способностью инфицированию и размножению в данном зараженном организме. Вот такие вот стученики все равно остаются стучениками. И еще почти тысячелетия назад Амархаян писал, что до седин я у жизни хожу в подмастерьях, все еще не зачислен в разряд мастеров. То есть человек прекрасно понимал, хотя он был один из мудрейших людей в истории человечества вообще, но его мудрость выше заключалась в том, что он считал себя вечным учеником. А именно вот эти стученики, они даже когда обрастают степенями, связями и влиянием вирусным или человеческим, что зачастую являются синонимами, в сообществах, все равно остаются вот эти сами стучениками по простейшей причине. Они не могут достучаться до самих себя настоящих. Один только вот имидж есть, но он за собой ничего, кроме вот красивого, мармеладного, такого марципанутого фасада не таит.
0: Но, Вилли, тут вот можно как-то не согласиться в том плане, да, что...
1: Такой вид клинического нарциссизма.
0: Понятно, но вы не думали, что... им, вот именно вот стученикам, которые несут такую вот информацию, это просто и не нужно. То есть это их, ну, скажем, мало кому приятно общаться со следователем, который пришел, в общем-то, вас колоть, да. Также эти стученики, они не должны быть добры и нести в себе, скажем так, вот какой-то заряд положительных эмоций. При виде их у людей не должно подниматься настроение, как обычно оно поднимается у людей при виде меня. И это правильно, потому что, например, я прихожу куда-то, да, там, куда бы я ни пришел, либо там в свой банк, да, либо в казино, либо в стоматологическую клинику, везде у людей поднимается настроение. А что толку-то? Я пришел, порадовал, да, ушел, не поделившись информацией. А мрачный стученик, при виде которого как-то люди интуитивно, может быть, зажимаются, они думают о том, как бы нам поставить мощные блоки вот от этого чисто вне неприятного такого визуального объекта, и тем самым все свои ресурсы организма пускают на, так сказать, включение механизмов этих защитных блоков, ослабляя какие-то места на подкорке, через которые вот стученик может донести информацию. Это неблагородная, конечно, миссия, в смысле неблагодарная, да, но, согласитесь, благородная. То есть через... ненависть к себе, давать людям добро.
1: Да, я согласен. Но вот эти стученики, они яро считают себя учителями, и они, ну, назовем их учителя-то. Вот, да. Учителя-то, да, скажем, да, так. И они как раз действительно обладают потенциалом давать что-то... Ну, сокращенно, скажем так, РДВ, то есть разумное, доброе, вечное. РДВ, да, будем, да, говорить. Разумное, с помощью ВМПС. Великого, могучего, правдивого, свободного.
0: Да,
1: то вот. Есть РДВ через ВМПС.
0: Да, да,
1: да. И поэтому, как раз вот это самое РДВ через ВМПС они могут нести, но именно когда специально этого делать не собираются. А вот... как только постараются, ну, как говорится, вот хотели как лучше, а вышло как будто лучше и совсем ничего. После нас хоть потом, скажем так. Вот. Даже не потоп, а именно потом. После нас хоть потом. Вот такая логика. Не знаю, очень ли я понятно выразился.
0: Но... по-моему, совершенно. Совершенно понятно, но опять же... Опять же, я вот считаю, что из всего вышесказанного мы, попросту говоря, рискуем получить сокращение популяции вот этих самых стучеников. И также мы рискуем поиметь между ними какие-то неприятные разборки, что тоже не будет невыгодно никому.
1: Так они, мы их давно уже получили, и уже трудно вспомнить время, когда их не было. Фактически они были всегда, эти разборки, но чем больше разборок, как гласит вот одно из правил Мёрфи и закона Паркинсона, вот, чем больше разборок, количество, как же они там пишут, сейчас попробую сделать просто дословный перевод, что эта часть книги не переводилась на русский, количество разборок в чем-то обычно прямо пропорционально степени возможности, обратно пропорционально степени возможности их в них разобраться и прямо пропорционально числу людей, надеющихся в них разобраться.
0: Вот,
1: один из законов Мёрфи, да.
0: Понятно, понятно. А вот скажите, пожалуйста, как вы не разрабатывали ли вы, скажем так, вот такие, ну, теории, это сложно сказать, но не пытались ли вы каким-то образом помогать людям, вот, запутавшимся в этих вирусах? Например, на простых примере, на общении, например, с растениями. Вот не выставили их к деревьям, потому что очень много прошлым летом у деревьев вот стояло. Или, например, с домашними животными, там, ну, как-то с братьями нашими меньшими. Потому что, в принципе, как ни странно, вот идеальные стученики – это, видимо, все-таки домашние животные. Причем абсолютно лишенные, ну, скажем так, интеллекта наглухо. Ну, это могут быть микроптицы, в общем-то, размером чуть меньше синицы. Вот. Либо обычные дождевые черви, слегка подогретые.
1: Или которые... калибри ростом со страусом.
0: Да, вот. То есть вот какие-то такие вот вещи, от которых идет, безусловно, жизненная какая-то энергия. Да.
1: А иногда и жизненная.
0: То! Но она совершенно, заметьте, не агрессивна. То есть агрессии вот и то есть там нет.
1: Агрессию навязывает как раз всем им человек.
0: Безусловно.
1: И у меня дома живут, ну вот кроме меня и моей матушки, вот, дома живут еще два очаровательных существа. Это мой кот Ньюри.
0: Как, извините?
1: Ньюри.
0: То есть не Юрий?
1: Ньюри.
0: Хорошее
1: вот
0: имя.
1: Он как-то мяукал сначала, вот, когда 9,5 лет назад его с лестницы мой отец принес его. Он вышел в комнату, на середину комнаты, и издал звук, похожий на Нюр. Вот. Отец говорит, прекрасно, пусть будет Нюром. Я посмотрел, пап, вообще-то это кот. Да. Хорошо, будет не Нюр, а Нюр. Хорошо. А потом я так прикинул, вспомнил, и Нюр, Ньюри, Ньюри. Ньюри, Ньюри, Ньюри. То есть он, котик, когда ты, если ты меня сейчас слышишь по радио, пожалуйста, отзовись.
0: Да, вот. Что-нибудь уже нам это скажет.
1: Да, Ньюри. Вот. Это в американском военном сленге означает New Ranger, сокращенно Ньюри, то есть новобранец морской пехоты, Ньюри. Ну вот, мой кот по характеру абсолютный рейнджер в этом плане, калифорний. Такой матерый. И второе очаровательное существо – это лимонное дерево, которое у меня растет рядом с балконом. Да. Вот я с ними прекрасно общаюсь. Это мои самые, может быть, за исключением одного, двух, ну, от силы трех мне бесподобных, скажем так, то есть человекообразных. Вот. Это мои самые благодарные партнеры по общению, по установлению каких-то контактов не только с ними, но и с какими-то другими перпендикулярными мирами, которые они здесь у меня представляют в этом банальном трехмерии. В этом смысле это полнейшие резиденты из соседних пространственно-временных застенков.
0: Ну а скажите, а вот такое, ну скажем так, искусственное ограничение круга общения. Вот многие, кстати, наши радиослушатели пытаются, так сказать, таким образом себя повести, рассчитывая на то, что там пройдет время, время все устаканится, и, в общем-то, ну, да, все станет, как они говорят, на места свои. Насколько все-таки это средство действительно эффективно?
1: Я думаю, что вот насчет устаканивания, тут можно сказать, что то, насколько что-то устаканивается, да, очень зависит напрямую от того, что именно наливают в этот стакан. Вот. Например, если нальют кошкины слезки в стакан...
0: Угу. Вот, то... А что это такое поподробнее?
1: Кошкины слезки, ну, в отличие от мышиных слезок, которые обычно, согласно поговорке, отольются кошки и мышкины слезки. Вот, как
0: да,
1: известно.
0: Да, то известно.
1: Кошкины слезки – это то, что обычно мышка, способная при желании загрызть любую кошку, вот, обычно мышка этого не замечает. Особенно, если она серая, а не вот привычная больше мне лабораторная белая.
0: Ну, вот. Мне тоже как-то, потому что мы, как правило, над ними проводили все эксперименты.
1: Вот именно. Вот. Так что вот кошкины слезки как раз никто не замечает. Ни мышка, которая меньше ее, ни человек, который больше нее. Вот. Еще вот помню в одни из финальных строк вот, «Мастера и Маргариты», там Булгаков делает такое замечание, что вот вы все укоряете котов за то, что у них такой вороватый вид. А вороватый вид у котов всех потому, что они попросту боятся, что их обидят те, кто сильнее их, то есть собака или человек. Вот, но, вот это вот есть кошкины слезки, открытые Булгаковым, он сам от этого не знал.
0: Ну вот, извините, я тут тоже, может быть, тоже немножечко вот, не согласился бы. Дело в том, что мне так кажется, что, как правило, хозяйки своих домашних любимцев, четырехлапых, двух, в общем-то, ногих, двукрылых, клювастых тварей, как правило, имеют такое, ну, печальное свойство, это очеловечивать, скажем так, любые действия своих питомцев.
1: Тем хуже для питомцев.
0: Для питомцев это однозначно, в общем-то, ни в какие ворота не лезет. Вот. Но, может быть, здесь же так же, то есть кот, он и ничего не боится, для него это, ну, скажем так, естественное поведение.
1: Безусловно.
0: Ну, естественная моторика его организма даже. Вот я не побоюсь этого слова. А люди думают, что он боится. Так же, как многие считают, что, например, птицы чирикают, это они общаются. Хотя уже давно нами, орнитологами, доказано, что поскольку у них сразу от клюва до задницы идет одна прямая, в общем-то, кишка, то это попросту в них свистит ветер. Как бы это ни казалось многим вот смешно и так далее.
1: Продувание вот это.
0: Продувание.
1: Туннели.
0: А общение у них само по себе происходит именно движением. То есть вот они летят, то есть, например, летят с севера на юг, это значит одна фраза, с юга на север, это там, к примеру, там другая фраза. Вот не более того. Так же и с рыбами, кстати.
1: Ну да, да, да. Никто не молчит громче, чем рыбы. Это
0: конечно,
1: понятно.
0: Конечно.
1: Это понятно.
0: Я предлагаю, если вы не против, сегодня не забыть все-таки про наших радиослушателей. Я напоминаю, номер телефона. Да.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Вы можете звонить по данному номеру и спрашивать у Вилли Мельникова, в общем-то, любые вещи, которые касаются нашей темы. Напоминаю, что Вилли Мельников Сторквист есть вирусолог, поэт и муфтолингвист. Кстати, о муфтолингвистике мы поговорим несколько позже, но поговорим обязательно, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите. Здравствуйте.
3: Уважаемый Вилли, это Харис говорит.
0: Добрый день, Харис.
3: Здравствуйте. Привет. Вот у меня вопрос такой к Вилли. Дело в том, что я вообще с вирусами совершенно как-то, ну, не особо контактирую. Я занимаюсь собиранием, коллекционированием пузырьков различных лекарств. Вот. И поэтому, поскольку я мало чего знаю о вирусах, у меня такой к Вилли вопрос. Вот мы рассматриваем, вот ученые, вирусы как вот с точки зрения человека, да? То есть как вот вирус воздействует на человека. А если мы будем смотреть на все глазами вируса и щупать все лыжноножкой вируса, то вот есть ли аналог для нас вирусов, вот аналог вирусов для человека, то есть такое же существо, которое воздействует на вирус, так же, как воздействует вирус на человека.
0: Понятно, спасибо.
1: Ну, то есть, если, конечно, я понял вопрос.
0: А это даже не важно, да.
1: На вирус, да, есть такое существо. И тут очень, кстати, хороший вопрос.
0: Хороший, мне тоже.
1: Очень хороший, грамотный вопрос.
0: Но я могу сказать вам, что я его формулировал почти неделю, и потом вот он шел в записи вот с этого магнитофона, который я включал. Но это я просто, я всегда веду честную игру, чтобы, да.
1: Понятно. Но, да, действительно, в этом смысле везде есть какие-то подобия чего-то, везде есть свои аналоги. В этом смысле мир, Вселенная, мироздание вообще абсолютно фрактально в себе, как принято говорить. О фракталах я еще позже упомяну, что это такое.
0: Да, хотя бы.
1: Да. И тем более науки фрактальной стереометрии всего 25 лет. Совершенно потрясающий симбиоз математики и живописи.
0: Вот, вот. Это интересно.
1: Да, да, да. Но, к сожалению, вот в данном случае вот, жаль, что не телевидение, потому что больше надо показывать, чем рассказывать. Но...
0: Ну, в принципе, мы практикуем это. То есть люди, желающие посмотреть что-либо, они могут вот подойти сюда к окну и подзорные трубы мы будем периодически прислонять.
1: Приложу к стеклу.
0: И, кстати, я могу сказать, что наши девки, которые тут тоже согласились присутствовать, разденутся и ближе к четырем утра будут показывать стриптиз вот в окне 14 этажа.
1: А или вот на балкончик вот там ваш выйти?
0: Там холодно. Нет, здесь.
1: Но это тепло почему?
0: Да.
1: Хотя я очень люблю холод.
0: Да, я тоже, вы знаете, Яна.
1: Хорошо.
0: Кстати, когда я буду уходить, извините, что первое, Вилли, не забудьте мне напомнить, чтобы я холодец для утренней смены поставил на балкон, пожалуйста. Ладно?
1: А, холодец для утренней смены.
0: Спасибо.
1: Хорошо. Это холодец из одной из этих девиц будет сделан. Понятно. Так вот, я все-таки попробую ответить на вопрос господина Харриса.
0: Да.
1: Полная аналогия, вот эта фрактальная такая аналогия взаимоотношений. Да, действительно, как вирус воздействует на человека, так же и в мире вирусов есть другие вирусы. Мы их называем бактериофаги.
0: То есть это уже не антитела, а это нечто другое.
1: Это вирусы. Бактериофаги – это род вирусов, которые, правда, воздействуют не на вирусов, а уничтожают бактерии. Вот меня часто спрашивают, у тебя официальная, по крайней мере, специальность – вирусолог. Это микробиология, да? Вот я тут же говорю, что, ребята, поймите все это правильно. Дело в том, что разница между бактерией и микробом, то есть,
0: да,
1: и вирусом гораздо больше, чем, скажем, между животным и растением. И тот, и другой состоят из клеток. А бактерия – это отдельная взятая клетка, обретшая активность и такое революционное самосознание. Понимаете? А вирус – это вообще внеклеточная структура.
0: То есть бактерия, она вот, кстати, еще один момент. Все-таки она же является, ну, давайте назовем ее так, ну, чтобы было понятнее, хоть это и неправильно, назовем ее животным.
1: Животное.
0: Вот это бактерия есть по сути своей коллективное все-таки животное.
1: Это одноклеточное животное.
0: Ну, коллективное. Или это животное, может, скажем так, жить вообще отдельно, вот как индивидуум, то есть там, ну, в какой-то пробирке. Или все-таки ему нужны там друзья, товарищи, чтобы было с кем тусоваться.
1: Бактерия не может жить отдельно, то есть, безусловно, это отшельник. Но отшельник, который не может усидеть на одном месте, скажем, на одном квадратном ангстреме,
0: да,
1: вот, а начать не может усидеть на одном месте, чтобы не начать воспроизводить себе подобных. Причем на редкость невидимого в мире людей целомудренным способом бактерия как бы начинает вступать в интимный контакт с самой собой.
0: То
1: и начинает
0: это
1: делиться.
0: Какой-то
1: делиться.
0: Гермафродитизм, что ли? Или
1: нет,
0: как,
1: нет.
0: Или аналог гриба.
1: Вот. Делиться. Вот, взаимная конъюгация. Вот, и также или деление. Митоз и мейоз, это называется в биологии. Вот.
0: Вообще, действительно, метод очень такой хороший, но с другой стороны, как же ласки, как же тепло женских рук. Он-то...
1: Ласкают друг друга, и внутреннюю стенку мембраны этой бактерии ее органеллы.
0: Угу.
1: Митохондрии, комплекс Гольджи, вакуоли, ядро, цитоплазма. Вот все это, видимо, я так предполагаю, не доказано, но я так предполагаю, что с точки зрения двуногого и двурукого и одноголового вируса...
0: Да.
1: данном случае меня, они должны как друг друга ласкать и побуждать, скажем, ядро, уговаривать ядро разделиться. Деление же начинается с ядра, с того, что на две фракции, не путать с думскими фракциями, хотя по части лучше подчас иметь дело с бактериальными ядерными фракциями, чем с думскими. Вот. Но это другая область. И они уговаривают, органохором уговаривают ядро разделись. Скучно нашей бактерии, скучно. И вот тогда ядро соблаговоляет разделиться. С этого начинается вот это самое размножение и воспроизведение потомства этой бактерии.
0: Ну, давайте сейчас снова ненадолго прервемся. Да. Пойдем, я вам покажу, где у нас произрастает другое растение. О. Кактусик, из которого мы делаем сами текилку.
1: Потрясающе.
0: И мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельником Сторквистом. Соответственно, давайте примем еще один телефонный звонок. Так сказать, в силу давней традиции. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Саня, я пьяный внизу.
0: Да, да. Алло. Да, но это,
1: это явная вирусная передозировка.
0: Редактор звонил и сообщал, да. Ну, ничего страшного, можешь домой идти, да. Угу. Ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
5: Я бы хотел бы затронуть такую проблему, да. Ну, как проникновение на нашу общую маму Землю, но и жизни извне. Ведь большая вероятность встретиться с низкоорганизованной жизнью, ну, вот такой, как, например, те же вирусы, чем с более развитой, ну, например, как зеленые человечки и так далее. Но проникновение может произойти при помощи каких-нибудь, ну, падающих астероидов. Или, например, как обычно наши скинут какую-нибудь байду в мировой океан, а вместе с ней приедут иноземные природы. Так что стоит задуматься об исследовании всех сваливаемых на нас объектах на предмет иной жизни.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, недавно, кстати, вот в телевизионной программе «Совершенно секретно» проходил сюжет, который снимал мой корешок Андрей Егоршев. В общем-то, да, съемки происходили в в Горном Алтае, в большинстве своем, куда в большом количестве падают вот эти вот отходы от ракет, запускаемых нами. Конечно, без всякого злого умысла они падают, но скажите, Вилли, где гарантия, что за тот момент, когда вот они проходят, пусть даже прохождение плотных слоев атмосферы, тыр-пыр-8-дыр, высокие температуры, но почему слабый мозг человека предполагает думать, что, так сказать, термическая обработка убивает все живое и ему, человеку, вредное? Где гарантия, как вот позвонил наш радиослушатель, что там реально вот на ржавчине обгоревшей вот этой вот ступени упавшей не конкретно сидит новая какая-то жизнь.
1: Угу, вирус. То есть,
0: ну, не обязательно вирус. Это может быть, так сказать, искра, из которой в дальнейшем разгорится пламя. То есть, ну, вы, кстати, вот обратите внимание, что еще лет 5 назад такого демонизма, который царит сейчас, не было. То есть у людей были попроще лица. Те, кто выступает в диапроект, редикторы, вели себя скромнее. Сейчас вот действительно реально ощущение, что это быстро подросшие, наглые, глупые дети. То есть явно новая форма жизни. Да. Где гарантия, что это вот не эти самые...
1: Дело в том, что эволюция это... Я понял, кажется. Дело в том, что вся эволюция, она же как склоняется к этому большинство ученых сейчас во всем мире, она, вся эволюция, вся ткань эволюции состоит из отдельных революций. Угу. Революций. То есть имеет мутационную природу, природу таких мутационных скачков, и поэтому, возможно, и дикторы, и подобные им братья и сестры по разуму, а может быть, почему-то обратному ему, просто, ну, может быть, не жертвы, им-то самим хорошо, им невозможно сказать, что они жертвы. Вот, вспоминается данное Джорджем Бернардом Шоу, определение ереси вообще. Что он считает ересью? Ересь — это попытка доказать помидору, что красное — это красное, а огурцу, что зеленое — это зеленое. Вот никто не согласится, что он такого цвета.
0: Иначе но тут опять, простите, я прекрасно понимаю, то есть, да, что вы это сказали. Ну, так, ради вот, ну, как говорится, ради того, чтобы провести сравнительную характеристику. Ну, да. Но я вот, к примеру, не сторонник вот аргументировать, ну, скажем так, визуализации чего бы то ни было. Потому что, скажем, для меня помидор может визуализироваться вообще как дыня желтая. Я буду считать, что я прав. То есть, ну, по
1: когда сути, он спелый, уже семенной, конечно, он желтый.
0: Я бы безусловно лучше вот аргументировал так. То есть, например, даже не запах, а твердость и мягкость.
1: А,
0: то есть,
1: возможно,
0: вот, скажем, да, вот не... Ну, ну, мне кажется, это было бы доступней.
1: Джорджу Бернарду Шоу просто на стол не попадали ни желтые помидоры, да, ни фиолетовые огурцы, вот, что у нас, в общем, вполне возможно. Угу. Именно поэтому это сравнение выглядит в нашей ситуации довольно архаичным, устаревшим. Вот. А что до попадания к нам различной другой жизни, то, ну, во-первых, как сказал наш слушатель, если это этим заносчиком был астероид, то прежде всего от Земли бы тогда уже мало что осталось, и некуда было бы эту жизнь заносить. А еще раз, во-первых, кто сказал, что непременно этот вирус должен быть непременно вот такой протеиновой, белковой природы, боящейся температуры? Совсем не обязательно. Жизнь может базироваться как на углероде, кислороде, азоте, легко распадающихся при высоких температурах, так и, скажем, на основе силициума, скажем, силиконовая форма жизни на основе кремния.
0: Скажем, да, это может быть вообще, скажем
1: или,
0: так,
1: или нейтринная природа, вообще никакого,
0: да,
1: нейтринная,
0: да,
1: в виде,
0: да,
1: энергии, вот, в виде каких-то полей, полевая структура жизни. Она в воде не горит и в огне не тонет, как известно. Вот. То это будет совершенно не обязательно белковая природа.
0: А может быть, это будет нечто, что человек не просто будет не способен описать, да, а, вот, да, а просто не способен будет это даже заметить. Ну, как, к примеру, вот раковая опухоль, с которой можно жить там десятки лет. И не, то есть вполне возможно, что они уже сейчас здесь.
1: Кстати, вот, кстати,
0: да,
1: Саша,
0: да,
1: с точки... Извини, что опять я перебиваю.
0: Ничего, ничего. Но... Это я извиняюсь, я перебил, я знаю.
1: Нет, с точки зрения, опять же, эволюционных установок во многом, именно то, что мы сейчас привыкли называть человеческим головным мозгом, есть не что иное, как разновидность опухоли. Это именно опухоль, которая...
0: То есть головной мозг. Сам.
1: Головной мозг, да, это просто вид опухоли с точки зрения гистолога. То есть...
0: Кстати, я целиком, наверное, здесь с вами соглашусь.
1: Это опухоль сотворила и творит, и еще сотворит столько различных лесопилен и засек в истории планеты Земля.
0: А также вырубок.
1: Да, вырубок, пропилок, проплешин, просеков и прочих...
0: А еще про полет.
1: Да, и прочих сельхозугодий.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Вернее, леспромугодий. Вот. Так что здесь настолько зыбка вот эта вот грань, что как, чем называть, достаточно вспомнить вообще теорию панспермии, согласно которой сама человеческая цивилизация была занесена просто из космоса. Так простите, кто же в таком случае инфекция?
0: Ну вот тут есть еще несколько, ну, скажем так, ну, мнений, что ли, да, я вот хотел одно из них сказать. То есть, ну, представьте себе, что наши далекие предки, да, вот те, которые жили еще в пещерах, у них было монозрение, то есть зрение было, конечно, стерео, но внутри
1: квадры, даже квадры,
0: сводилось, да, как в моно. Да, также, ну, и слух, то есть вполне, да, функционально они могли слушать стерео, но, да, мозг не тратил просто свои функции на вот воспроизведение, скажем так, и улавливание стереозвуков. Жили они, естественно, в пещерах. Да?
1: Аппаратура тогда в Кроманьоне была еще некачественная.
0: Примитивная.
1: Да, абсолютно.
0: Вот, то есть люди, живя в этих, скажем так, горах, да, в скалах, они подчастую, так сказать, не подозревали, что вот место их обитания, среда их обитания, попросту говоря, является рассадником радиоактивности. То есть, например, могли жить в какой-то горе, где там попросту лежало энное количество здоровых глыб радия, ну и так далее.
1: Безусловно.
0: Вот. И опять же, как выше нами было сказано, планета не была столь мощно зашишена озоновым слоем, да, и проникали метеориты. Все вот это, короче, летело, да. И люди чувствовали себя, хоть и жили недолго, но опять же, это говорят наши, так сказать, современники, а я все-таки склонен верить документальным кадрам тех лет.
1: Да, да, в общем, хотя вот воспроизведение ужасное, но все равно.
0: Безусловно. Так вот, вполне возможно, что все болезни у современного человечества начались после того, как люди стали бороться с радиацией. А, поскольку эта самая радиация являлась в то время неотъемлемой частью вот...
1: То есть, по идее...
0: То есть, просто ее мало. Ну, к примеру, вот для нас мало, и мы, как птицы, которые постоянно несут яйца, но при этом не получают кальция, сохнем, помираем. Вот, если ее немножко, да, то это все равно, что, знаете, ну, как не допить, тоже можно сдохнуть. А вот если, например, взять и всех людей переселить прямо вот в самый реактор, сделать там рестораны и посадить их там навечно, да, то есть где-то недели через две они дико загореют, вот, будут, конечно, все признаки облучения, но потом есть вероятность, что оттуда выйдут бодрые здоровяки.
1: Они будут, кстати, в буквальном, а не переносном смысле светиться от счастья.
0: Конечно.
1: Да.
0: Да. Вот где гарантия, что вот сама радиация это и не есть форма жизни, еще одна параллельная форма жизни. Угу. Да. Как вы думаете?
1: Радиация, ну, иногда даже кое-кто, какие самые горячие, отчаянные головы в среде атомных ядерных физиков, квантовых механиков, они даже выдвигают предположение, что частицы подчас, вот в ускорителе, да, они себя очень странно как-то стадно
0: ведут,
1: и, да, стадно, да, и или индивидуально себя ведут, а не существует ли в микромире вот этих частиц свой разум.
0: Потому... Я, кстати, сегодня, извините, что перебиваю вас, обязательно мы с вами подойдем к нашему радиостанционному реактору, и я покажу вам некоторые особенности его работы. Мы тут экспериментируем немножко. Простите, что перебил, просто интересно, это действительно очень будет интересно.
1: Да. И вот. И именно поэтому разум, по идее, возможен на различных уровнях обитания, даже в самых, казалось бы, необитаемых, наполненных, как это ни парадоксально прозвучит, но тем не менее, наполненных вакуумом пространствах, тоже, на мой взгляд, и, кстати, не только мой, тоже есть свой разум. Потому что вакуум, он произвел из себя Вселенную и в то же время остался самим собой, остался вакуумом. А не проявление ли это высшей фазы разумности, как произведя что-то колоссальное, ну, такое колоссальное, как мироздание, ну, остаться самим собой при этом, то есть не опустошиться, остаться вакуумом, наконец. И в то же время дело неблагодарное, поскольку раз ты вакуум, вакуум стал почему-то синоним пустоты.
0: Да,
1: это
0: вот
1: совершенно разные
0: абсолютно
1: вещи.
0: Абсолютно разные.
1: Вакуум настолько населен, но если мы не видим этой населенности, почему мы должны считать это пустотой? Пустота зачастую бывает вот в этих самых так называемых мозгах, которые мы с вами теперь условились считать одной из наиболее опаснейших раковых опухолей.
0: Ну что, я предлагаю снова буквально ненадолго отвлечься. Все-таки мне хочется сводить вас к реактору.
1: Там окошечко есть, да, чтобы посмотреть, как они частицы, как они вот...
0: Ну, там выбили его недавно, но нам это не помешает.
1: А, ну ничего.
0: Так что, да. Сейчас, так что, пойдемте, а сейчас пока музыка будет.
1: Роскошно,
0: кто-то звучит,
1: да.
0: Девки станцуют.
1: Да, у них почили, получается, хорошо.
2: «22».
0: И, соответственно, мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельниковым Вумсторквистом. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы по телефону, номер которого мы неоднократно напоминали. И я думаю, что, может быть, обратимся сейчас к телефонному звонку, если вы, конечно, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
6: Это Вася Солнцевский. У меня вопрос к господину Вилли.
0: Да, да.
6: Его личное мнение о возникновении жизни на Земле. Либо это какая-то инопланетная теория, либо это эволюция, либо это какое-то божественное. Вот. А второй вопрос. Как он относится к расширению фауны за счет каких-то таких мифических животных, там, лохнесское чудовище и так далее.
0: Понятно. Спасибо.
1: Очень интересный, незаурядный вопрос.
0: Да.
1: Да. И, ну, относительно происхождения земной жизни, тут я не специалист, а, наверное, такой же, как вы, интересующийся дилетант, и не мне здесь, может быть, квалифицированно судить. Конечно, могу я предполагать. Но частично я об этом сказал, вот, отвечая на вопрос предыдущего, позвонившего слушателя. Вот. Но... я думаю, что все-таки нечто подобное, человекообразное существовало. Другое дело, что это человекообразное кто-то вполне, вероятно, мог просто вот изнасиловать снаружи, придя снаружи. И...
0: простите.
1: То есть, снаружи, извне, как говорят, очень емкое есть такое английское выражение, from beyond. Вот, извне, извне над. Если вот по-русски нет, а в английском есть такое понятие, вот «извне над». Вот. И кто-то пришедший и мог просто вот действительно учинить насилие над вот этими гоминидами, как принято называть.
0: Как?
1: Гоминиды. Угу. Гоминиды. Не гуманоиды еще, а еще их предшественники гоминиды.
0: Понятно, да.
1: Вот.
0: Да.
1: И навязать им превращение в нечто... ну, то, что мы привыкли называть разумной жизнью. Вот. Ну, вот хотя разумности рознь. И, например, когда, скажем, человека называют «ух, свинья», мне становится обидно не за человека, а за свинью. Мне кажется, подчас свинью, ну, просто оскорбляют таким сравнением. Если, скажем, мой кот Ньюри что-то начинает вести себя как-то вот потакая своей кошачьей природе,
0: да,
1: что-то
0: да.
1: там пометит, ну, редко с ним бывает, но все-таки иногда вот эта кошность, она бывает слишком уж роскошностью. И я ему говорю: Ньюри, вспомни, ты же кот.
0: Ты же, да,
1: это звучит гордо, что ты ведешь себя как человек.
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: он задумывается на меня, долго пристально смотрит и очень надолго перестает это делать. Вот. Так же и здесь. Что касается там происхождения жизни, я еще раз говорю, что, скорее всего, это просто в процессе эволюции есть несколько узелков, каких-то вот осевых точек, то, что, вот, например, философ Карл Ясперс назвал осевыми временами, и каких-то мутаций. Другое дело, были ли они направленными, или они могли быть случайными. Вполне вероятно и то, и другое. Но были какие-то, видимо, революционные пункты, которые давали ответвления, направления. Ответвлений было множество, кстати. Многие из них просто не дотянули до нынешних дней. Кстати, ответвления есть и сейчас. Они сосуществуют. Есть разные люди, скажем, с нетрадиционными ориентациями, как мы принято их называть в разных смыслах. То есть люди с нетрадиционными ориентациями, они, скажем, в интимном плане, они, конечно, могут брать и воспитывать, растить какого-то ребенка. Но сами воспроизводить потомство они уже не могут.
0: Но,
1: вот, это еще одни тупиковые ветви эволюции.
0: Да, вот не считаете ли вы как раз, что именно то, что о чем вы выше сказали, является, сказать, делом не отдельных субъектов, как-то вот это же принято так говорить. Да, ну а да. Что они тебя трогают? Они что тебя трогают? Это их личное дело.
1: Вот именно.
0: Вот. Но поскольку я являюсь, скажем так, представителем данной популяции, это безусловно мое личное дело.
1: Увы, я тоже.
0: Да, я могу, так сказать, одобрять или не одобрять, скажем так, высказывать свою точку зрения, как минимум, на эти действия. Вот почему-то вот эти игры в демократию довели до того уже общества, что эти люди, ну, не просто как какая-то экзотическая новинка, а попросту, как, ну, как, короче, говорят, обычные люди. Да не обычные они люди, а пидоры они. Вот надо своими словами называть это, эти явления. Иначе мы никогда от этого не избавимся. Иначе наши дети, которые должны будут так или иначе, на них ляжет вот эта нагрузка по продолжению популяции, да, они просто станут заниматься тем же только из-за того, что это модно, только из-за того, что это показали по телевизору. Вот в чем серьезная проблема. Да. Поэтому я считаю, что мы должны, просто обязаны говорить свое мнение в резких даже тонах, и имеем право.
1: Да, конечно. Независимо от того, на любительском уровне или профессиональном этим занимаемся.
0: Да, вообще независимо, я бы сказал, даже ни от чего.
1: Да.
0: Вот, ну что, есть следующий телефонный звонок. Сейчас я напомню еще номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Алло, да. Плохо вас слышно, извините. А вторая линия у нас вообще сломалась. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи вам.
0: И вам также.
7: А вот скажите, пожалуйста, вот вопрос к вашему гостю.
0: Да.
7: А вот только что вы, на мой взгляд, затронули одну из важнейших тем жизни человечества, а именно, ну, вот так называемые популяции видов вроде бы человеческих. Кстати, прошу прощения, меня так же, как и вас, зовут Александр.
0: Угу.
7: Вот.
0: Это ничего страшного, это ничего страшного, мне это даже льстит.
1: Это проходит даже.
7: И вот что, Александр, меня волнует. Ведь понимаете, вот эти, как вы их прямо назвали, пидоры.
0: Да.
7: Они ведь активно размножаются. И вот вы правильно заметили, что они размножаются.
0: Но тут, простите,
7: делением, а методом вовлечения, вовлекая наших детей в свои гнусные, я так прямо скажу, игрища через экраны телевизора. Ну, телевизор это, конечно, вообще бич нашей цивилизации.
0: Ну, это, извините, Александр, я бы не назвал это, конечно, размножением, да. Вот. Это скорее всего, ну, как, скорее всего...
1: Это что-то вроде такого психологического клонирования.
0: Ну да, то есть вот, даже знаете, что это рекруты. Вот что страшно, вот, рекруты. Вот, да.
7: Все правильно, но ведь в том-то и дело, что, понимаете, как бы там ни происходило, размножение, оно может быть как? Либо половым путем, либо делением клеток, либо, извините, черенкованием. Вот как гидра размножается, ее рубишь, она разбрасывает свои листочки, и из них вырастают новые гидрочки.
0: Да,
7: гидрочки. Ну, понимаете, вот наши эти, друзья меньшие, Пенкины все эти, потом вот этот, знаете, который без зубов.
0: Нет, ну фамилии давайте мы не будем называть, потому что, к сожалению, ну, да, это, вы знаете, Саш, тут есть еще один момент, да, есть еще один момент. К сожалению, многие артисты, неплохие артисты, да, вот, например, упомянутый вами Пенкин, на мой взгляд, обладает очень хорошим голосом в плане вокала, у него все на месте.
7: Нет,
0: также,
7: совершенно верно.
0: Так же,
7: вполне нормально.
0: Что касается Беззубова, вот здесь тоже, я считаю его таким ярким весьма исполнителем, причем кроме шуток, да, и, скажем так, эти люди вынуждены, они поставлены в такие условия, что если, в общем-то, ты не пидор, то должен, скажем, играть роль такового. Вот, мы берем именно неприкрытую братву вот эту, то есть именно тех, кто конкретно вредит популяции, причем не популяции даже всего человечества, заметьте, а популяции нас, вот россиян, понимаете? То есть мне абсолютно искренне безразлично, я даже дико радуюсь, когда в каком-нибудь Бруклине, там, весь Бруклин будет голубого цвета. Я счастлив буду. Но вот у нас это нам не надо. Нам нужны здоровые, мощные дети, которые затем будут, так сказать...
7: Ведь вы поймите, что к чему сейчас идет дело. Вот они нам вбросили эту заразу.
0: Правильно.
7: Эту заразу вбросили.
0: Вернее, так, извините, Саш, снова перебиваю.
7: А папа наших пытается утащить себе, чтобы они им рожали, англичан, французов, американцев.
0: Саш, секунду. Во-первых, они...